в искушениях мужество, в злостраданиях терпение, о благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагака Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и царствие небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

помолюсь я Богу в тишине ночи, озари дорогу пламенем свечи, и пока не поздно сердце оживи.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.

0: Глава 19. Об умной и сердечной молитве. Прошу вас, молитесь, как завещал нам апостол Павел. Непрестанно молитесь. Святые отцы говорят, если ты богослов, ты молишься хорошо. И если ты хорошо молишься, то ты богослов. Действительно, святые отцы добротолюбия учат, что посредством различных телесных подвигов, делания и созерцания, нравственного и духовного любомудрия, трезвения и молитвы, ум человека очищается, просвещается и совершенствуется, и впоследствии получает дар богословия. Но не рассудочного богословия, которым занимаются богословы в университетах, о богословии, происходящего и струящегося из божественного источника, откуда вечно и неоскудевающе проистекают реки истинного божественного богословия. Святые отцы также говорят, что отступивший от созерцания Бога ум становится либо скотоподобным, либо скотоподобным. Напротив, через молитву, наипаче же умную, ум становится боговидным и озаряется божественным сиянием. От молитвы зависит спасение человека, потому что именно молитва приближает его к Богу и соединяет с Ним. А когда человек с Богом, тогда он не сбивается с нравственного пути, потому что следит за каждым своим шагом. Но будем помнить и то, что, несмотря на нашу осторожность, дьявол не прекращает нас подкарауливать, чтобы, застигнув в час немощи, увлечь на свою дорогу, которая всегда очень круто идет вниз. Посему, возлюбленные мои чада, совершенно необходимо, чтобы мы всегда были вооружены непрестанной молитвой ко сладчайшему Иисусу. Мы не должны упускать из виду, что на умную молитву ополчаются, и ей препятствуют бесы, чтобы через парение ума сделать ее тщетной. Самые разные мысли окружают ум бедного человека во время молитвы, дабы похитить плод молитвы и оставить молящемуся только листья, то есть голый телесный труд и старание. Поэтому желающий хорошо помолиться должен прежде того, как он начнет приносить молитву, изгнать из себя любое попечение и любой помысл. Ум же, подобно надсмотрщику, пусть будет установлен на страже и с большим вниманием следит за произносимыми словами, чтобы молитва стала плодоносным источником божественной помощи и благодати. Как говорят святые отцы, сатана будет всегда наподобие некоего жала или камня раздора противостоять святой молитве, потому что она ему досаждает и попаляет его. Итак, чада мои, понуждайте себя к молитве, и поминайте и меня, вашего старца, чтобы Господь помиловал меня. Чтобы сохранить любовь, венец всех добродетелей, необходимо прилежание в молитве. Подвизайтесь в молитве, если желаете, чтобы Христос вселился в вас. И Он, опытнейший полководец, будет подвизаться вместе с вами. Он сам будет ротоборствовать за вас и победу подарит вам. Когда мы беремся за молитву без вялости и теплохладности, но сосредотачивая все силы души, то в духовном плане становимся похожими на рыкающих львов. Укрепляйтесь помыслом, что молитва – это все. Без молитвы наступает всеобщий упадок сил, происходит падение за падением. Если во время искушения мы всей силой возьмемся за молитву, то непременно одолеем дьявола и воздадим славу Всесвятому имени Христову. Ты же, чадо мое, держа в руках оружие Иисусовой молитвы, сражайся за божественную твердыню, потому что подвязающийся увенчается, но не временной масличной веткой, а не увядающим венцом вечной славы в горнем Иерусалиме. В этом подвиге есть немалое вознаграждение, потому что стяжеваемая в нем слава остается неувядающей и неприходящей, в то время как слава атлетов, борющихся ради тленных вещей, временна и суетна, Поэтому мы должны подвязаться, чем-то жертвуя и в чем-то себя ущемляя, чтобы и нами ничтожными было прославлено святое имя Божие. Чада мои, ради любви Божией прошу вас, не прекращайте молитву Христову ни на миг. Уста ваши пусть непрерывно шепчут имя Иисусова, попирающего дьявола и разрушающего все его козни. Непрестанно призывайте на помощь Христа, и Он тут же со всем усердием поспешит вам на помощь. Как к раскалившемуся железу невозможно ни приблизиться, ни прикоснуться, так и бесы не приближаются к душе, которая пламенно распалена Иисусовой молитвой. Не могут бесы приблизиться к той душе, ибо они попаляются божественным огнем, который заключает в себе божественное имя. Кто молится, просвещается, а кто не молится, помрачается. Молитва – подательница божественного света. Поэтому каждый хорошо молящийся человек становится весь световидным, и Дух Божий вселяется в него. Если к нам приближаются уныние, нерадение, лень и тому подобное, то почтимся в этот час молиться с трепетом, с болью, с большим трезвением ума, и по благодати Божией с нами произойдет чудо утешения и радости. Молящийся человек не может держать злобу на ближнего, не прощать его за какую-то ошибку. Все это сгорает дотла, когда душа приближается к огню Иисусовой молитвы. Итак, чада мои, подвязайтесь в спасительной и святой молитве Христовой, чтобы стать световидными и осветиться. Помолитесь и обо мне, нерадивым и грешным, чтобы умилосердился Бог ко множеству моих грехов и огромной ответственности, возложенной на меня. Чадо мое, всегда поминай Иисуса, чтобы обрести спасительное лекарство от любых немощей. Тебе больно? Через призывание Иисуса ты найдешь облегчение и просвещение. У тебя скорбь? Призови Иисуса, и вот утешение уже озаряет твое сердце. Одолевает тебя отчаяние? Немедли возложить свою надежду на Христа, и душа твоя исполнится дерзновения и силы. Тебя осаждают плотские помыслы и влекут к чувственным наслаждениям. Прими всепопаляющий огонь имени Иисусова и подожги эти плевелы. Приносит тебе скорбь некая житейская проблема? Скажи, просвети меня, Иисусе мой, как поступить мне в этом деле? Управь его по твоей святой воле. И вот ты сразу придешь в мирное расположение и будешь шествовать по жизни с надеждой. Во всем и для всего имя Иисусова полагай основанием, опорой, украшением и покровом, и не бойся врагов. Бойся тогда, когда повсюду шествуешь без Иисуса. Без лекарства ожидай не исцеления, а загноения. Трудись в Иисусовой молитве, чадо мое, и тогда познаешь великую пользу, упокоение и душевное отдохновение. Призывайте имя Божие. Бог готов прийти на помощь каждому просящему. Не забывайте об Иисусовой молитве. Ею освящается все бытие человека. Кто не подвязается до крови, тот не может упражняться в ней. О, что может быть прекраснее молитвы? Молящийся просвещается и познает волю Божию. И когда он познает ее? Конечно, когда хорошо молится. А когда он хорошо молится? Когда высылает Богу молитву со всеми ее составляющими. И каковы эти составляющие, которые придают молитве вкус? Смирение, слезы, самоукорение, простота. И особенно послушание с любовью. Молитва проливает свет, и этот свет указывает правильный путь, согласный с волей Божией. И Иисусова молитва да будет у вас неослабной. И молясь таким образом, вы сохраните себя неуязвимыми со всех сторон. Когда вас будут обуревать страстные помыслы, с рвением возьмитесь за напряженную Иисусову молитву, и тут же познаете пользу облегчения. Твердо держитесь молитвы нашего Иисуса. Проговаривай Иисусову молитву с болью и плачем душевным, и тогда почувствуешь себя по-иному. Внимай только себе. Тогда ты увидишь себя, какой ты есть, и от этого видения почувствуешь боль, которая привлечет к тебе милость Божию. Во время Иисусовой молитвы не обращай внимания на биение сердца. Только держи нерассеянным свой ум. Это является целью молитвы. Непрерывно внимай Иисусовой молитве. Она все исправит, потому что молящийся просвещается, а нерадивый в молитве, как я, помрачается. Молитва – это небесный свет, и у кого молитва внутренняя или на устах, у того свет молитвы бьет ключом в сердце и просвещает человека в том, о чем ему помышлять и как уберечь себя от дьявольских сетей. Понуждайте себя к Иисусовой молитве, и она станет для вас всем пищей и питьем, одеянием и светом, утешением и жизнью духовной. Все будет дано тому, кто обладает молитвой, а без нее ничем не удовлетворить душевную пустоту. Хотите возлюбить Христа? Возжаждите молитвы и облекитесь в смирение, и тогда познаете, что Царство Божие внутри нас. Не позволяйте дурным мыслям господствовать над вами, но тут же изгоняйте их Иисусовой молитвой. О, какие только чудеса не совершает эта молитва! Громко произносите Иисусову молитву, и ангел-хранитель пошлет вам благоухание духовное. Ангел радуется радостью великой, когда монах молится молитвой сладчайшего Иисуса. Иисус да будет услаждением вашей души. Громко и непрестанно произносите молитву Иисусову. Благословенно сие начало. Желаю, чтобы молитва не оставляла вас, или вернее, чтобы вы сами не оставляли молитву, ибо она жизнь души, дыхание сердца, воздух благоуханный, который приносит духовную весну, понуждающей себя душе. Молитва, чада мои, и смирение – это всесильное оружие, которое мы постоянно должны с неусыпным вниманием держать в руках, потому что они, Богу содействующую, принесут нам победу над демонами. Терпите, чада мои, и не теряйте своего дерзновения. Произносите Иисусову молитву настойчиво. Не распыляйте свой ум на земное, пускай даже у вас множество попечений. Пусть все это будет для вас приходящим, только молитву и память смертную имейте непрестанно пред очами. Предзрех Господа предо мною выну, да не подвижуся. Если вы непрерывно и ревностно молитесь, то не падете. Если же будете не родеть в молитве, то знайте, что вас ждет глубокое падение. Я молюсь, чадо мое, чтобы ты добре шествовал духовно. Будут и трудности, и искушения, и многое другое. Все это мы будем отражать молитвой и страхом Божиим. Дьявол, подобно льву, с яростью рыщет здесь и там, чтобы найти доступ к кому-нибудь и разорвать его на части. Поэтому и мы должны вооружиться большим вниманием и непрестанной молитвой ко Христу и Божией Матери, доколе сила Божия не упразднит дьявола и не остановит его злобу. Ты, чадо мое, не теряй отваги, но противоборствуй врагу всей силой твоей души, и благодать Божия не попустит тебе впасть ни в какую беду. Усердствуйте в Иисусовой молитве. Не думайте, что так легко достигнуть великих благ. Вы потрудитесь, прольете пот, и тогда Бог, видя ваш труд и смирение, дарует вам благодатную Иисусову молитву. Чем больше вы будете говорить Иисусову молитву, то тем больше меня, наипаче же Бога, будете радовать и окрылять свою душу. Один должен помогать другому следующим образом. Когда вы произносите Иисусову молитву вслух, а какой-то брат рядом не молится, и ум его блуждает на стороне, то, услышав вас, он пробуждается от парения ума, и совесть его обличает, что он не творит молитвы, а бездельничает и блуждает умом. Тогда и он сразу начинает молитву и исполняется изречение Писания. «Брат от брата помогаемый, яко град укреплен, и носите бремена друг друга». Главной целью монашеской жизни является теснейшее единение монаха с Богом, которое есть край всех желаний. Когда человек соединен с Богом и в сердце его обитает Бог, тогда он ни в чем не имеет нужды. Внутри него, в его душе, нет никакой пустоты. Но и ничего вещественного, что необходимо для жизни тела, он не лишен. И это еще одно доказательство того, как любит Бог слушающих его. Средством же такого тесного единения с Богом является молитва. Говоря о молитве, мы не подразумеваем только молитву перед иконами, которая, впрочем, тоже должна быть. Но вместе с этим монах употребляет молитву из пяти слов, которые произносит и когда работает, и когда ест, и когда сидит, и когда делает что-либо другое, произносит без остановки. Эту молитву мы проговариваем либо устами, либо умом, либо сердцем. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Нас не утомляет то, что мы повторяем эти слова непрерывно. Вначале нужно приложить немного усердия, но потом привыкаешь и произносишь эту молитву с большой легкостью и не хочешь остановиться. Произнося же ее, чувствуешь такое душевное ликование, что и в наиболее трудные минуты, которые тебя постигают, не возмущаешься и даже не скорбишь, но с терпением прибегаешь ко Христу, которого просишь о помиловании, и Христос утешает тебя и дает радость. О, как прекрасно каждую минуту молить Бога и произносить Его святое имя своими тленными устами. Разве может быть большая честь для человека? В этих словах содержится вся наша вера. Говоря «Господи, мы верим, что мы рабы Божии, а Он наш Господин». И этим воздается честь Христу, которого мы почитаем своим Господином, а также воздается честь и нам, потому что мы служители такого Господина, который есть Бог всяческих. Когда мы говорим Иисусе, то есть произносим имя Божие по Его человеческой ипостаси, то нам приходит на ум вся земная жизнь Христа, от Его Рождества до Вознесения. Когда мы говорим Христе, что означает «помазанный Богом», «царь неба и земли», то есть другими словами означает «Бог», мы исповедуем и верим в то, что Христос, наш Бог, сотворивший все, пребывает на небе и придет снова, чтобы судить мир. Говоря «помилуй мя», мы просим Бога послать нам Его помощь и милость, потому что признаем, что без божественной помощи мы не можем сотворить ничего доброго. Вот вкратце объяснение этих святых слов. Кто их произносит, на опыте изведывает многие духовные величия. Я от всей души желаю, чтобы наш сладчайший Иисус даровал эту молитву вашей душе, чтобы она вкушала духовную сладость для своего укрепления. Молись как можно чаще. Старайся прийти в умиление, пролить слезы, и увидишь, какое найдешь облегчение от помыслов и скорби. Молитва – это беседа человека с Богом. Молящийся в смиренном и сокрушенном духе исполняется божественных даров и благословений, то есть радости, мира, отдохновения, просвещения, утешения, и сам становится блаженным. Молитва – это обоюдоострый меч, умерщвляющий отчаяние, опасность, скорбь и тому подобное. Молитва – это противоядие от всех болезней души и тела. Также проси Матерь Света, непорочную Богородицу, помогать тебе, потому что после Бога она есть наша самая величайшая утешительница. Когда человек призывает ее святое имя, то сразу же чувствует ее заступление. Богородица Мать, и когда она жила на земле, то тоже страдала, как подобный нам человек, поэтому она сочувствует всем страждущим душам, спешит и приходит им на помощь. Пусть охрипнет наша гортань, весь день призывая сладчайшее имя Иисусова. И пусть оно станет для умной гортани, которой есть сердце, слаще паче меда и сота. Никаким другим именем, кроме имени Иисусова, невозможно одолеть в себе страсти. Никаким другим именем, кроме имени Иисусова, невозможно просветить сердечную тьму и осиять ум молниями светлых познаний. Вооружимся же этим именем, и как военачальника будем призывать его на помощь в любой борьбе и сражении. Он предстанет по первому зову, и тогда душа наша исполнится смелости, и мы, имея с поборником Иисуса, бесстрашно двинемся на невидимую брань. Подчимся подвязаться против помыслов, всегда уповая на Бога. Будем всегда стоять вооруженными Иисусовой молитвой и трезвением. Будем следить за мысленными татями, помыслами слева, не оставляя без контроля и помыслы справа, чтобы под безобидным предлогом не принять зла. Трудитесь в умной молитве с большим усердием, терпением, настойчивостью и смирением. Вы должны усвоить, что этот образ молитвы не достигается случайно. Он требует и напряженного труда, и времени. Не будем забывать, что дьявол люто ненавидит умную молитву, и, следовательно, мы будем испытывать разнообразные и сильные противодействия. И так необходимы понуждение, смелость, терпение, настойчивость, смирение и любвеобильное расположение к Иисусу. При первых трудностях подвига не разочаровывайтесь. Все доброе достигается трудом и болью, но когда вы увидите плод, да и какой плод, тогда сами скажете, действительно стоило потрудиться ради такого духовного урожая. Молись, молись и теперь только непрестанная молитва. Чудес горячей молитвы невозможно ни описать, ни изъяснить. Человек удивляется тому, как утихает море, и ветер умеряет свою ярость. Искушение, как ужасный шторм с громадными волнами и неумолимым ветром, часто вздымаются и грозят нам совершенной погибелью. Но молитвенно возгласив «Наставниче, спаси нас, погибаем», ты видишь, как все чудесным образом умеряется, и мы спасаемся. Аминь. Я получил, чадо мое, оба твоих письма. Ты ищешь стяжания божественной любви и непрестанной Иисусовой молитвы. Это богатейшие дары. Дары, которые можно получить только со временем, после многих скорбей и искушений. Стало быть, чадо мое, твои искушения закономерны и не должны вызывать недоумения, откуда, мол, они взялись. Итак, подвязайся, имея целью обрести божественную любовь через непрестанную молитву Иисусову. На каждое поражение отвечай не унынием, а новым контрнаступлением. Мы живем в этом суетном мире, который не должен увлечь и потопить нашего сердца, умертвить духовную жизнь и отлучить нас от Творца и Бога. Поэтому мы должны молиться непрестанно, чадо мое, чтобы так поддерживать непрерывное общение со Христом, черпать от Него духовную силу и победно противостоять любому бесовскому нападению. Молись молитвой Иисусовой, и чудотворец Господь сначала простит множество наших грехов, а потом своей благодатью поможет нам победить наших трех великих исполинов – плоть, мир и дьявола. Также молитва является подательницей мира и радости по Богу. Помысли о том, как необходима нам радость душевная и особенно божественная. Поэтому позаботимся любой ценой использовать для молитвы все имеющееся в нашем распоряжении время. Постоянно, день и ночь, молюсь о Тебе, Богу и Богородице, нашей любвеобильной Матери всех христиан и особенно монахов, непоколебимой стене для девственников. Посему положись на воеводу сражающихся за свое спасение и подвязайся мужественно против демонских помыслов и мечтаний, умно произнося молитву нашего сладчайшего Иисуса. Поминай это святейшее имя, от которого трепещут все силы тьмы, призывая в своем сердце святое имя Госпожи нашей Божией Матери, чтобы получить духовную силу для отражения любого бесовского вмешательства. Молись, чадо мое, потому что от молитвы зависит все, и особенно спасение наших душ. Когда мы молимся с болью и смирением, Бог слышит нашу молитву и отвечает нам по мере нашей пользы. Часто случается, что воля Божия после нашей молитвы выражается таким поворотом дела, которое абсолютно противоположно тому, о чем мы молились. Часто это нас огорчает, потому что происходит не по нашей воле. Мы не постигаем глубины судов Божиих, и при всем отличии божественной воли от нашей собственной, Бог, как всеведущий различными способами, устраивает полезное для нас. Посему, чадо мое, соберем все силы своей души, чтобы в стойкости исполнять великую добродетель, которая называется терпением. Слава Его святому имени, ибо мы познали Его, и по силе нашей служим Ему, и избегаем смятения и суеты века сего. Слава Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей. Знай же, чадо мое, что когда сердце удаляется от мирских вещей и занимается чтением божественных писаний, тогда убегают суетные помыслы, и ум, довольствуясь воспоминанием божественных мыслей, не интересуется настоящей жизнью, но от великого наслаждения непрестанным чтением возвышается к Богу. Неотступным призыванием имени Божия, которое совершается через непрестанную молитву «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», человек приемлет чувство иной жизни, будущего века и надежды праведных. Он предвкушает величие той жизни и с изумлением говорит: «О бездна богатства и премудрости и ведения непостижимого Бога! Ведь Он приготовил такой чудесный мир, чтобы ввести в него все разумное творение и сохранить его в нескончаемой жизни».
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

не спасите коллег, вдов и детишек растленных. Гибнут солдаты в проклятых горах, рожу кривит безбожник, братья.

0: В эфире радиоканал Екатеринбургской метрополии «Воскресенье».
1: В Екатеринбурге 6 часов.
2: Новости.
3: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 28 сентября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний прибыл в Грузию. В поездке его сопровождают советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, заместитель председателя отдела внешних церковных связей протоиерей Игорь Якимчук и секретарь председателя отдела внешних церковных связей священник Николай Васин. В Тбилисском международном аэропорту гостей из Русской Православной Церкви встречали митрополит Горийский и Атинский Андрей, протоиерей Кахабир Гагиштишвили, клирик Русской Православной Церкви Тбилиси протоиерей Владимир Александров, а также глава секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарской Конфедерации в Грузии Олисов. 29 сентября митрополит Антоний и его спутники совершили паломничество в город Мцхета. На пути к древней столице Грузии они посетили монастырь Джвари. Затем в сопровождении митрополита Горийского и Атинского Андрея паломники побывали в кафедральном патриаршем соборе во имя 12 апостолов Светиц Хавели и женском монастыре Сан-Тавро, где поклонились мощам святых равноапостольных царя Мириана и царицы Наны и преподобного Гавриила Самтаврийского. Во второй половине дня председатель отдела внешних церковных связей и сопровождающие его лица посетили Горийскую епархию. В Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы города Гори их приветствовал митрополит Горийский Атинский Андрей. Затем митрополит Андрей показал паломникам из Русской Православной Церкви церковный музей и епархиальное управление, а также православную гимназию имени преподобного Георгия Святогорца, где митрополит Волоколамский Антоний оставил запись в книге почетных гостей. Следующим местом посещения стал женский монастырь Атинский Сион. Митрополит Антоний и сопровождающие его лица осмотрели древний Успенский собор, построенный в VII веке и украшенный фресками XI столетия. В эфире новости. 28 сентября в Москве в президент-отеле состоялась международная конференция «Традиционные религии России. Вклад в укрепление единства и развитие общества». Организатором форума выступило Духовное собрание мусульман России, отмечающее в этом году десятилетие со дня основания. Участниками конференции стали религиозные, государственные и общественные деятели, дипломаты и ученые из 54 стран мира. На открытии форума выступил председатель Духовного совета мусульман России муфтий Альбир Крыганов. Со стороны Русской Православной Церкви в мероприятии приняли участие заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Игорь Выжанов и секретарь отдела внешних церковных связей по межрелигиозным отношениям священник Илья Кашицын. Среди гостей форума был секретарь Патриарха Московского и всея Руси по Московской области протоиерей Дионисий Казанцев. Протоиерей Игорь Выжанов приветствовал участников конференции от имени председателя отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Антония, отметив высокий уровень межрелигиозных отношений в России, а также многолетнее взаимодействие Русской Православной Церкви с мусульманским сообществом и Духовным собранием мусульман России, в частности, по широкому кругу вопросов. Среди выступавших также были председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления президента Российской Федерации по внутренней политике Еремин, представитель Всемирной исламской лиги в Российской Федерации Ахмад Аль-Юсуф и другие участники из России, Швейцарии, США, Нигерии, Пакистана, Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, Турции и иных стран. Были оглашены приветственные слова раиса Республики Татарстан Рустама Миниханова, председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и руководителя администрации президента Российской Федерации Войно. Работа форума продолжилась в тематических секциях, после чего в Государственном Кремлевском дворце состоялся торжественный прием и концерт для участников. На приеме присутствовал руководитель экспертного совета при отделе внешних церковных связей по взаимодействию с исламским миром иеромонах Григорий Матрусов. И последняя информация выпуска. 25 сентября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по приглашению митрополита Филиппа Польского Нифона в Ливан прибыла делегация Русской Православной Церкви во главе с митрополитом Челябинским и Миасским Алексием. В состав делегации входят клирики Челябинско-Миасской митрополии и архиерейский хор «Аксиос». В сопровождении митрополита Филиппа Польского Нифона и представителя Русской Православной Церкви при Антиохийском Патриаршем престоле архимандрита Филиппа Васильцева в день прилета гости нанесли визит посольства Российской Федерации в Ливане и имели продолжительную беседу с чрезвычайным и полномочным послом. А на следующий день делегация Русской Православной Церкви была принята митрополитом Бейрутским Ильей в его резиденции в Ашрафии, православном районе Бейрута. Владыка Илья рассказал прибывшим о годах своей учебы в Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке и поделился современным видением современной ситуации в стране. 27 сентября, в день праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, в храме иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» в городе Захле были совершены утренняя и божественная литургия. Литургию возглавили митрополит Захлейско-Баальбекский Антоний, митрополит Челябинский Миасский Алексий, митрополит Филиппопольский Нифон, сослужение архимандрита Филиппа Васильцева, духовенство Захлейско-Баальбекской митрополии Антиохийской православной церкви и Челябинско-Миасской митрополии Русской православной церкви. После отпуста божественной литургии митрополит Захлейско-Баальбекский Антоний сердечно приветствовал владыку Алексия, духовенство Челябинско-Миасской митрополии и гостей праздника. Владыка подчеркнул, что совершенное богослужение стало видимым символом единства православной церкви. В тот же день в муниципальном дворце города Захле состоялся концерт митрополитчего хора Челябинско-Миасской митрополии «Аксиос», на котором были исполнены церковные песнопения и светские музыкальные произведения. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим, и животворящим.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же вездесцы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и усне мои отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, во еже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобой сотворих, якода правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконе зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбил, себе известное и тайное, премудрости Твоей вел миссии, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое твердыши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Якащ бы всхотелось и жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царству не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащика мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать ибо делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человека любствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественно мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатане стивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби хвася от неживота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстанье скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазних, и от пути спасительных отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и сдележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 5 октября по новому стилю или 22 сентября по старому. И сегодня Церковь творит память пророка Ионы, жившего в 8 веке до Рождества Христова, священномученика Фоки, епископа Синопского 2 века, мученика 4 века Фоки Вертоградаря, праведного Петра Африканского, бывшего мытаря 6 века, преподобного Ионы Пресвитера 9 века, отца святых Феофана и Феодора Начертанных, преподобного Ионы Яшезерского, подвижника 16 века, святых 17 века священномученика Феодосия Брасского и преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца, 20 века блаженной Параскевы Дивеевской, священномученика епископа Вениамина Воскресенского, собор тульских святых. Прославляется икона Божией Матери Услышательница Заграфская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Святой пророк Иона жил в 8 веке до Рождества Христова и был преемником пророка Елисея. И вот что мы читаем в Библии в книге Ионы. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и нашел корабль. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигала нас эта беда? Какое твое занятие и откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей, чту Бога, Господа небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И повелел Господь большому киту проглотить Иону. И был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита, и сказал: «Отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой. Я гласом хвалы принесу тебе жертвы, что обещал, исполню, у Господа спасение». И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. И было слово Господне к Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, что я повелел тебе». И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню, и проповедал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он повелел провозгласить, чтобы крепкого пияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты – Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно? Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором Бог

0: от того, что Господь хочет от нас. И каждый раз, удаляясь от божественной благодати, нас постигают беды, чтобы мы покаялись и вернулись на путь воли Божией. И очень часто мы уподобляемся пророку Ионе в нашем неразумном желании земной справедливости по отношению к врагам нашим личным, врагам Церкви и Отечества. Мы молимся за наших близких и родных, но понять любовь к врагам, заповеданную в Евангелии, очень трудно. Нам по нашей немощи хочется, чтобы злодеи получили по своим делам, чтобы праведники благоденствовали, а грешники погибли нераскаянными. Но весь Новый Завет и книга пророка Ионы говорит об обратном. У грешников должен оставаться шанс покаяться. Даже когда Господь уже произнес свой предварительный суд, даже тогда есть путь к исправлению. А Божий избранник, пророк, наказывается сурово за непослушание Господу. Мы все служители Божии. Как говорит апостол Павел, мы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свет свой. Давайте постараемся оправдывать оказанное нам Богом доверие, несмотря на трудности и скорби, и будем ждать от Господа милости всем, а не человеческой справедливости. Святые пророчи Ионе, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 1 октября, в день празднования в честь иконы Божьей Матери Целительница, во всех храмах Русской Православной Церкви совершались молебны об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями и об их родителях. Совершать подобные молебны ранее благословил святейший патриарх Кирилл после соответствующего обращения руководителя фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко. Благословляю день празднования иконы Божьей Матери Целительница, совершаемого 1 октября, установить с внесением в церковный календарь сугубые молитвы об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями и об их родителях, с совершением молебнов во всех храмах Русской Православной Церкви, отметил в резолюции предстоятель Русской Православной Церкви. Также первосвятитель благословил установить особое почитание образа Божьей Матери Целительница в молитвах об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями. Специально ко дню совершения молебнов был составлен и принят текст чинопоследования об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями и об их родителях. Напомним, что в Москве чудотворный список иконы Божьей Матери Целительница находится в Алексеевском Ставропигиальном женском монастыре. 8 октября в Конюшенном дворе Ростовского Кремля начнет работу выставка «Русская свадьба», посвященная русской свадебной традиции, одному из самых сложных обрядовых комплексов народной культуры. Посетители экспозиции смогут пройти весь путь традиционной свадьбы – от сговора и приготовления приданого до венчания свадебного пира и перехода молодых в новую семейную жизнь, сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Ростовский Кремль». Как отметили организаторы выставки, русский свадебный обряд складывался столетиями. К XVI веку он уже представлял собой устойчивую систему, а отдельные его элементы сохранялись в крестьянской культуре вплоть до начала XX века. Выбор времени свадьбы, сватовство, сговор, приготовление приданого, одаривание, венчание, свадебный поезд и пир подчинялись определенному порядку и имели собственное символическое значение, подчеркнуто в сообщении. На выставке можно будет увидеть памятники 18-го начала 20 веков, документы, произведения живописи и предметы, связанные с разными этапами свадебного обряда. В числе уникальных экспонатов – домострой 16 века с подробным описанием свадебного чина, чиновные списки свадеб царей Михаила Федоровича Алексея Михайловича из собрания Российского государственного архива древних актов, венчальная икона царицы Евдокии Лопухиной, старинные брачные венцы, девичьи головные уборы, свадебная посуда и даже праздничные сани. Также на выставке можно будет увидеть расписную прялку работы мастера Якова Ярыгина из Пермогорья, подаренную женихом невесте, и деревянные горельефы конца XVIII – начала XIX веков с изображением крестьянской свадьбы. На выставке будут и картины, будут представлены полотна «Девичник в городе Торопце» неизвестного художника XVIII века, празднество свадебного договора Михаила Шибанова из Государственной Третьяковской галереи и старинный обряд благословения невесты в Мурове Ивана Куликова из Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Дополнят выставку мультимедийные материалы с фотографиями прошлых эпох и рассказами о свадебных ритуалах. Частью выставки станут свадебные фото из семейных архивов посетителей Ростовского Кремля, которые, как отметили в музее-заповеднике, свяжут историческую традицию с личными историями ростовских семей. Выставка «Русская свадьба» пройдет с 8 октября по 20 декабря по адресу Ярославской области, город Ростов-Великий, территория Ростовского Кремля, Конюшенный двор Государственного музея-заповедника «Ростовский Кремль». Организаторы музей-заповедник «Ростовский Кремль» и Государственный исторический музей при поддержке Министерства культуры России в рамках национального проекта «Семья» при информационной поддержке журнала «ФОМА». Продолжаем выпуск новостей. Следственный комитет России предлагает запретить пользоваться электросамокатами детям до 16 лет. Об этом сообщил старший инспектор отдела аналитического сопровождения следствия Управления контроля за следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России Дмитрий Осташкин. Ведомство также предлагает запретить езду на электросамокатах по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам. Актуальным видится внесение корреспондирующих изменений в правила дорожного движения в части определения понятия «водитель» и «механическое транспортное средство», исключающие возможность использования СИМов детьми младше 16 лет и запрета движения СИМов по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам, сказал Дмитрий Осташкин в ходе выступления на совещании в Совете Федерации. По словам представителя Следственного комитета, письма с соответствующими предложениями в марте прошлого года были направлены председателю Совета Федерации, спикеру Госдумы и премьер-министру. На это обращение были даны положительные отзывы, но, по словам Дмитрия Осташкина, предлагаемые решения остаются нереализованными, тогда как Следственный комитет считает крайне важным возвращение к этой работе. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцевцы обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, во еже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко доправдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, а мышами почи снегу белюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащбо всхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, распнися волею, и лежащего мя в ленности ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и посне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью, и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуяй, и сокровенной человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящишь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славу Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибок, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко ж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, яко же поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя оскорби хвася от неживота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрыми настоящий день и сохраними от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани Церкви утиши, шатани языческие угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси меня грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй Отца моего духовного, назовите имя, и святыми Его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печалях, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон.
1: Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, таково истину, блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
2: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве, Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Луки, 3 глава, с 19 по 22 стих.

А сейчас, дорогие слушатели, обратимся к словам поучения протоиерея Вячеслава Резникова о совлечении ветхого человека. Человеку, вставшему на путь Христов, необходимо, по слову апостола, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего по льстительных похотях, обновиться духом ума и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. И правда, как хотелось бы вдруг совлечь в себя старое и грязное и раз и навсегда облечься в чистое, новое, светлое. Но ключ к этой задаче в том, что нового человека должны составить все вместе мы, исповедующие имя Христово, ибо мы — члены друг другу. И первое, что здесь мешает, — это ложь. Солгал и ушел от ответственности. Солгал, и вроде бы все спокойно. Но хотя ложью иногда и удается избегать конфликтов, с каждым разом неумолимо, как по стеклу, расползается трещина в человеческих отношениях. А поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Но если ложь постепенно перетирает связующие нити, то гнев сразу рвет их. Гнев и кротость, как ложь и истина, тоже ветхое и новое, как тьма и свет. Гневаясь, не согрешаете, солнце да не зайдет в гневе вашем. Но можно ли, гневаясь, не согрешать? Иоанн Златоуст так поясняет это место. Хорошо не гневаться, но если кто впадет в эту страсть, то, по крайней мере, не на долгое время. Да не зайдет солнце, оставив вас врагами. И апостол Павел, опасаясь, чтобы не подумали, будто иной гнев может и не быть грехом, далее уточняет. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас». Всякое, даже когда формально прав. И если до захода солнца не победишь гнев и не примиришься, то сам почувствуешь, как для тебя заходит солнце разума, солнце любви, и уже не сможешь молиться Богу, как будто и Бога уже не стало. Так же и отношение к богатству. У ветхого человека инстинкт грести к себе. Новый же даже трудится не столько для себя, но чтобы было из чего уделять нуждающемуся. А если упорно хочешь приобретать только для себя, то постепенно будешь все более неразборчив в средствах. Апостол, зная, куда ведет этот путь, прямо и резко говорит желающим быть христианами: «Кто крал, впредь не кради». А как важно следить за тем, что говоришь. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И хотя уста говорят от избытка сердца, но если избыточствующую там гниль хоть бы не облекать в слова и не впускать наружу, это будет способствовать обновлению и самого сердца. Ну, а потакающий своим страстям и сливающий в них не остается сам по себе, он дает место дьяволу. И всякое отступление христианина от истины — это не просто его личное дело, не просто его личная ошибка, это личное оскорбление Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Того же Духа, который сошел на выходившего из Иордана Иисуса при развершихся небесах и свидетельствующем Божьем гласе. И очень важно, чтобы все благие желания проистекали из одного и того же благого источника. Когда наши наставники напоминают о христианских обязанностях, они не просто уговаривают, не просто прельщают чем-то, но всегда указывают на того, кто начало и конец, кто путь и цель жизни.

Прощайте друг другу. А почему, собственно, я должен прощать? А только потому, что Бог во Христе простил нас.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 21 октября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при поддержке Патриаршей гуманитарной миссии в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоится 7-й благотворительный российско-белорусский фестиваль «Твои таланты так нужны планете». История фестиваля началась 15 февраля 2023 года на сцене Дворца Республики в Минске, где впервые выступили дети с особенностями развития из двух союзных государств, сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Твои таланты так нужны планете». Второй фестиваль состоялся 16 мая 2023 года в Музее Победы на Поклонной горе. Последующие фестивали прошли на площадке в ГИКа Белорусского государственного университета культуры и искусств, Забайкальского драматического театра в Москве, театре «Этцетера» под руководством Александра Калягина. Руководителем благотворительного фонда «Твои таланты так нужны планете» является актриса театра и кино, общественный деятель, амбассадор дружбы и развития инклюзивного детского творчества в России и Республике Беларусь Евгения Короткевич. 29 сентября состоялось открытие памятника бюста святителю Луке Крымскому Войно-Исенецкому в поселке Большая Мурта Красноярского края. Открытие памятника выдающемуся хирургу и святому в сибирском поселке не случайно, ведь именно здесь он оперировал, пребывая в ссылке в 1940-41 годах, сообщает сайт Красноярской епархии. Монумент установлен напротив здания хирургического корпуса районной больницы, где оперировал будущий святитель-исповедник. На торжественном открытии скульптуры ее осветил митрополит Красноярский Ачинский Никита, временно управляющий Енисейской епархией. Инициатива создания монумента принадлежит общественному деятелю, адвокату, телеведущему канала «Спас» и писателю Павлу Астахову, который посетил церемонию, а также меценатам. Отмечается, что на прилегающей к памятнику территории в дальнейшем планируется обустроить площадь с лавочками, фонарями и цветниками. Вы слушаете новости. Единое школьное телевидение планируют запустить во всех российских школах с 2027 года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Сначала проект протестируют в 15 регионах. Если пилот признают успешным, со следующего года его хотят распространить на все школы страны. По словам министра, школьникам будут показывать фильмы и короткие ролики, которые могут быть интересны детям и использоваться в образовательных целях. Показы планируют устраивать после уроков и во время перемен. Вы слушаете новости. Минздрав России зарегистрировал российскую вакцину Аллергарда для профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного чувствительностью к пыльце березы, а также сопутствующей перекрестной пищевой аллергии. Препарат относится к новому поколению аллерген-специфической иммунотерапии. В отличие от традиционного метода, в нем используется рекомбинантный генно-инженерный антиген, созданный на основе отдельных неаллергенных структурных компонентов натурального аллергена, а не целевого белка или природного аллергенного экстракта. Аллергарду разработал Национальный медицинский исследовательский центр аллергологии и иммунологии. Препарат производится в России по полному циклу. Профиль безопасности препарата в клинических исследованиях оценивается как благоприятный. Продолжаем выпуск новостей. 30 сентября, в День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии, храм города Ирбит отметил престольный праздник. Божественную литургию совершил настоятель храма протоиерей Владимир Ананьев со служения настоятеля храма во имя Успения Божьей Матери поселка Зайково Ирбитского района иерея Николая Русакова и настоятеля храма во имя Святой Троицы села Харловское Ирбитского района иерея Андрея Кяйс. Прихожане и гости храма приступили к принятию святых христовых тайн. По окончании литургии прошел крестный ход вокруг храма, в ходе которого все молящиеся были окроплены святой водой. С проповедью к пастве обратился настоятель храма протоиерей Владимир Ананьев. Митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский, в Арсенофе 30 сентября после божественной литургии в Спасе на Крови осветил Центр адаптивного спорта. Владыка совершил молебен на начало доброго дела в сослужении председателя епархиального отдела по взаимодействию со спортивными организациями иерея Богдана Полевого. Присутствовали глава администрации Приморского района Санкт-Петербургской митрополии Богдан Заставный, председатель городского комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь, директор центра Роман Шуманский. Центру была подарена икона святого Александра Невского. Ответным подарком стала фотография здания центра. Прекрасно, что это произошло в день памяти мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии, потому что вера дает нам надежду, надежда позволяет подниматься и продолжать путь, любовь призывает быть рядом с людьми, которым нужна помощь, а мудрость – все это объединить, сказал Роман Шуманский. Владыка осмотрел помещение центра, пообщался со спортсменами. В центре работают направления для глухих – дзюдо, карате, гандбол, шахматы, лиц с интеллектуальными нарушениями – бадминтон, баскетбол, плавание и мини-футбол, с поражениями опорно-двигательного аппарата – бадминтон, велоспорт-трек, волейбол сидя, горнолыжный спорт, легкая атлетика, пауэрлифтинг, спортивного ориентирования и фехтования, для слепых – велоспорт, тандем-трек, настольный теннис, триатлон для инвалидов-опорников и слабовидящих – футбол для страдающих церебральным параличом. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие. Подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Мама, я попал в беду.
2: Я разбила машину.
3: Я в больнице.
4: Срочно нужны деньги.
5: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями, якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Дорогие друзья, сегодня в цикле «Жития святых» мы предлагаем вашему вниманию литературно-музыкальную композицию, посвященную житию святителя Димитрия Ростовского, обретение мощей которого празднуется 4 октября.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святителя Димитрия Ростовского. Святой Димитрий Ростовский родился в середине 17 века на Украине в городке Макарове, недалеко от Киева. Мальчика назвали Даниил. Со времен монгольского завоевания Киевская Русь жила своей особой жизнью. И когда она вновь встретилась с Россией, оба народа оказались не похожи друг на друга. Их объединяла вера и язык богослужения, но церкви Киева и Москвы были независимы друг от друга. Отец святого Савва Туптала в год рождения сына был рядовым казаком киевского полка, но вскоре стал офицером-сотником. Все потомство сотника Саввы ушло по монастырям. Не только 3 дочери, но и единственный сын Даниил. В 1654 году казаки присягнули московскому царю. В Москве это событие стали называть «воссоединение Украины с Россией». Но до полного воссоединения было далеко. Украина то возвращалась к Польше, то опять отходила к Москве. Открытость границ создавала редкую открытость духа. Этой духовной открытости Даниил научился в Киевской духовной школе, коллегиуме, пожалуй, крупнейшем учебном заведении православного мира. Полный курс был рассчитан на 11 лет, но известно, что Даниил прошел лишь начальный класс. Даниил знал польский язык. На нем он вел дневник и писал письма. Латынь. Она открывала ему мир западного богословия, а также греческий. Наконец, церковнославянский был своеобразным ключом к сокровищнице святыни Руси, малой, белой и великой. В 18 лет Даниил приносит Богу монашеские обеты целомудрия, бедности и послушания. Через несколько лет Димитрий уже иеромонах и назначен проповедником в Чернигове при архиепископской кафедре. Великим постом 1676 года Димитрий во сне увидел себя в алтаре перед архиепископом. «Владыка вдруг прогневался на меня и сильно начал меня ругать. Я низко кланялся Преосвященному и, обещая учинить исправление, просил прощения. Думаю, что в видении через особу Преосвященного архиепископа сам Создатель мой наказывал меня». Таланты Димитрия к тому времени вполне определились. Широчайшие знания, проповеднический дар, искусство писателя. Вышла его первая книга, посвященная чудесам Божией Матери. В июле 1677 года с благословения духовного отца Димитрий испросил увольнение и прожил несколько лет в монастырях. Когда Димитрий вернулся на Украину, то поселился в Батурине, городе тех украинских гетманов, которые подчинялись Москве. Архиепископ Лазарь посвятил Димитрия в игумена, пошутив при этом: «Димитрию желаю митру». Затем Димитрий поселяется в Киево-Печерской лавре, где архимандрит благословляет его писать жития святых на весь год. Благословение стало началом огромнейшего труда. Святому Димитрию предстояло создать жизнеописание всех святых, чтившихся православной церковью. И сам Димитрий считал, что с этого дня находится в послушании святом, от церкви мне вручен. На этот труд Димитрия подвигла духовная потребность церковного народа. Краткие биографические сборники включали сведения далеко не обо всех святых. В России хранились четки имений, составленные при митрополите Макарии в XVI веке, но и они не отличались полнотой. Описать жизнь человека значит соприкоснуться с его духом. Описать жизнь святого соприкоснуться, кроме того, с духом Божиим. И Димитрий, как историк, собирает все новые и новые материалы, заботясь об их достоверности. Как человек, он молится, подобно святому Нестору летописцу: «Да не налгать мне на святого». И дух отвечает ему, вдохновляет его творчество. С благоговением Димитрий описывает видение, бывшие после бессонной ночи, проведенной за работой над житиями. «За час или меньше до заутренней я лег отдохнуть, не раздеваясь, и в сонном видении узрел святого мученика Ареста, вещающего мне следующими словами: „Я больше претерпел за Христа мук, нежели ты написал“. Сказав это, открыл мне грудь и показал в левом боку великую рану, проходящую насквозь во внутренности, сказав: „Это мне прожжено железом“. Потом, открыв правую руку, показал рану на локте и, став прямо, глядя мне в лицо, сказал: „Видишь, я больше за Христа претерпел, чем ты написал“». Для работы над житиями Димитрий пытался отойти от внешних дел. Он оставил игуменство и поселился в Бутуринском монастыре в отдельном скиту. Лишь 3 года безмятежной работы было отпущено Димитрию. Тогда же из Польши ему был прислан дар, давно заказанное им монументальное историческое издание «Деяния святых», в котором католические ученые собрали все древнейшие тексты житий и мученических актов. Перепроверяя написанное, Димитрий составляет на будущее разнообразные хронологические справки, исторические словари, которые могли бы составить ему славу первого русского историка. Однако вскоре его посылают игуменом в монастырь в Глухов, затем архимандритом в Елец, а потом в Новгород-Северский. И все же к 1700 году, почти через 15 лет с начала работы, вышло 3 тома миней. С сентября, когда начинается церковный год, по май.

Святой Димитрий был и историком, и богословом, и беллетристом одновременно. Как историк, он старался избежать ошибок, сопоставляя и критически оценивая писания своих предшественников, тщательно объясняя читателям исторические реалии прошлого. Он предпочитал строгую достоверность фактов. Например, он не поместил бывшее ему видение мученика Ареста в биографию святого, как это сделал бы всякий средневековый автор, а записал его особо, в конце, с припиской. А что это видение я, недостойный и грешный, истинно видел, как написал, а не иначе, это подклятываю моей священнической, исповедую. Как богослов, в каждом житии он показывал источник подвига и победы, веру, преображающую мир. Как литератор, он создал свой особый стиль, без лишних слов, энергичный и ясный. Главное в житиях Димитрия – описание духовного подвига. Он сплавил воедино три богатейшие традиции – византийскую, латинскую и русскую. И, разумеется, он не включил в Минеи биографии святых, живших на Западе после разделения церквей, но постоянно сверялся с работами католических богословов, которые изучали сокровища древней церковной литературы. В течение многих поколений после Димитрия никто не смог хотя бы проверить его труд. Ни у кого не было ни таких знаний, ни такой библиотеки. Когда же появилось и то, и другое, жития в XIX веке перевели, подредактировали, но и подсушили. Но главное осталось — это дыхание веры. Когда государем стал Петр Алексеевич, он начал преобразовывать Россию. После возвращения из поездки по Европе, Петр решил призвать в России, кроме прочего, и европейских архиереев. Таковыми он справедливо счел украинских епископов, людей и европейского образования, и европейской терпимости, вполне подвластных его воле. В 1701 году Петр I назначает святого Димитрия митрополитом Сибири. При слабом здоровье Димитрий вряд ли бы доехал даже до Урала, и Петр, увидев это воочию, смилостивился. В начале 1702 года Димитрия перевели митрополитом в Ростов. Приехав в Ростов, в марте 1702 года святитель ужаснулся. Так мало было образованных людей и среди мирян, и среди священников. Впрочем, Димитрий нашел в себе силы пошутить. Иереи слово Божие не проповедуют, а люди не слушают и слушать не хотят. Святитель Димитрий направил несколько грозных посланий духовенству и начал заниматься образованием детей. 1 сентября 1702 года в Ростовском Кремле в резиденции митрополита Димитрия открылась школа. Жалование учителям дали из казны. Чиновники монастырского приказа разрешили Димитрию продать из его архиерейской казны меха, а деньги употребить на школу. На свои деньги он купил учебников, глобусы, карты. Из 200 учеников большинство были детьми духовенства, но были, что исключительно для того времени, и из других сословий. За обучение не платили. И даже Димитрий опять-таки вымолил, положили по деньге в день нищим, которые будут учиться русской грамоте. Ученики
осваивали русский, греческий, латынь и риторику. Святитель нанимал учителей, составил для учеников краткий катехизис, а на латыни толкование на книгу Бытия. Он стал духовным отцом, сам исповедовал и причащал. Он, наконец, определил общий дух школы как дух максимальной свободы. В монотонной школьной жизни в игру, например, превращено было соревнование в учебе. Лучшего ученика класса провозглашали еженедельно императором, второго по успехам – сенатором. Их сажали вперед с особой церемонией, так что каждую пятницу во всех классах слышалось торжественное воспевание «Здравствуй, новый император!». Наконец, из своего кармана митрополит выплачивал небольшие стипендии по грошу или по алтыну. Из архиерейского сада шли ученикам вишни, яблоки, груши. Святитель Димитрий мягко относился к ученикам. Для них митрополит невысокий, худенький, сутулый, с маленькой клинообразной бородкой и в очках, в рясе неизменного темно-зеленого цвета, навсегда остался батюшкой нашим Преосвященным. Став главой огромной епархии и руководителем школы, за 5 лет Димитрий написал последний, 4-й том житий. Более всего от петровских преобразований пострадала церковь. Как ни крепился митрополит Димитрий, не выдерживал и он. Святитель обличал священников, нарушающих тайну исповеди. Петр I же указывал доносить властям об антиправительственных настроениях на исповеди обнаружен. Димитрий подыскивал достойных иереев во всяком сословии и получил указ, запрещающий рукополагать из крепостных крестьян. Как-то во время литургии сквозь стены собора донесся вопль пытаемого на площади человека. Димитрий послал к воеводе, стоявшему в храме, с просьбой прекратить истязание. А когда тот отказал, ушел из церкви, прервав богослужение. Когда же однажды дочери воеводы громко смеялись во время службы, Димитрий добавил к заключительному благословению: «Благословение Господне на вас, кроме смеющихся». Увы, среди смеявшихся над церковью был прежде всего сам государь Петр Алексеевич. Никак святитель Димитрий не может быть назван птенцом гнезда Петрова. Димитрий выписывал с Запада жития святых, книги богословов и мистиков, Петр оттуда же привозил нехристианскую культуру. Если Димитрий сравнивал Петра с великими царями, то сравнение было не в пользу царствующего. Исчезли благие люди. Несть в них Константинов, несть Владимиров, несть прочих богобоязненных любителей благолепия Дому Господня. Много сочинений, кроме житий, было святителем написано, много издано, но жития остались заветным детищем. После них труд литератора казался пресным. И если он продолжал литературные труды, то именно потому, что видел в них свое оправдание. Я намерен писать только для того, чтобы не быть в праздности и не в туне есть свой хлеб. Писательство не скрыло, а выявило неповторимый характер святителя Димитрия. Образы древнерусских святых, как правило, скрыты житиями, словно окладами. Лицо Димитрия неповторимое, живое. Его отличал мягкий юмор,
острый ум, живое слово. Времена были тяжелые, он принимал эту тяжесть, говоря, что ветвь под тяжестью всегда плодотворит. Ростовцы помнят святителя как великого постника, молитвенника, нестяжателя. В первую неделю Великого Поста и в Страстную он ел один раз, в четверг. Более всего, однако, ростовского летописца поразил другой подвиг Димитрия, когда митрополит за сутки прошел от Ростова до Ярославля больше полусотни километров, отслужил литургию и тут же пешком вернулся в Ростов. Ему тогда было 57 лет. Средневековые составители житий полагали, что святой всегда знает время своей кончины и, соответственно, описывали их последние дни. Когда писалось житие Димитрия, и ему было приписано такое знание о часе кончины. Но сохранилось письмо, написанное накануне представления, 27 октября 1709 года. Это письмо старика, уже оставляющего все земные, в том числе литературные хлопоты. Больной старец, не скрывающий немощи, но покрывающий болезнь шуткой, пишет: «Я изнемогаю. Прежде бывало мое здравие пополам, полуздрав и полунедужен, а ныне недугование превозмогает, и едва доля здравия остается, однако мужаюсь и живу о Господе моем». Это письмо человека, не имеющего ни покоя, ни сил. «Дела ныне никакого не делаю. До чего не примусь, все из рук падает. Дни мне стали темны, очи мало видят. Недуг заставляет лежать да стонать». Тут нет предсказания о часе смерти. Есть даже прямое незнание о том, но тем искреннее звучат слова веры: «На смерть я не готов, однако по воле Господней должен готов быть». В день кончины святитель Димитрий посетил постриженную им в монахини Варсонофию Козицкую, кормилицу царевича Алексея. Вечером он, чтобы облегчить кашель, стал ходить по келье, двое слуг поддерживали его. Позвал к себе певчих и, прислонясь к горячей печи левой стороной груди, где болело сердце, слушал, как они пели сочиненные им самим духовные песнопения. Вскоре Димитрий отпустил певчих, задержал только любимого помощника, певчего и писаря Савву Яковлева, и стал рассказывать ему о своей юности, о своем пути. Уже отпуская, благословив, поклонился юноша почти до земли и поблагодарил за труды по переписке своих сочинений. Тот смутился. Дмитрий, повторив «благодарю тебя, чадо», вернулся в келью. Уходя, Савва заплакал. На следующее утро вошедшие в келью нашли Димитрия уже мертвым. Он скончался во время молитвы на коленях. Молитвами святителя Димитрия Ростовского: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.

Вы слушали литературно-музыкальную композицию, посвященную житию святителя Дмитрия Ростовского, обретение мощей которого празднуется 4 октября.

Дорогие слушатели, братья и сестры, доброе утро! Работает православный радиоканал «Воскресение». Сегодня понедельник, 5 октября, седмица 19 по Пятидесятнице. С вами сегодня ведущая Евгения Боярских. Сегодня Церковь вспоминает пророка Иону, 8 век до Рождества Христова. А также мы чтим память священномученика Фоки, епископа Синопийского, 117 год. Преподобного Ионы Пресвитера, 9 век. Отца святых Феофана, творца канонов, и Феодора Начертанных. Блаженной Параскевы Дивеевской, 1915 год. Церковь вспоминает сегодня преподобного Иону Ешезерского, преподобного Макария Жабынского, чудотворца, святой 17 века. Чтим память собор тульских святых. Вспоминаем также мученика Фоку Вертоградаря около 320 года, праведного Петра, бывшего мытаря, 6 век, священномученика Феодосия Браскова, румынский святой, 1694 год, и священномученика Вениамина, епископа Романовского, 1932 год. Дорогие братья и сестры, просим святых молитв всех наших исповедников веры Христовой за нас. Сегодня в нашей стране отмечается замечательный праздник – День Учителя. Когда сентябрь у школьного порога рассыплет нежных флоксов лепестки, начнется ваша трудная дорога, как говорят, с нетронутой доски. Пусть будет меньше праздников, чем будем, но тот, кто стал учителем, поймет, какое счастье быть полезным людям, учить Его Величество народ, нести Ему дар мудрости и знания, и доброты своей сердечный свет. Нет на земле ответственней призвания, почетнее и радостнее нет. Бессмертными идеями очерчен, пусть будет труд ваш честен до конца, и вам тогда откроются навстречу сограждан юных чистые сердца, и пронесут они как эстафету, как память об учителе своем, стремление краше сделать землю эту, планету, на которой мы живем. Герман Крупин. Поздравляем вас, дорогие наши российские учителя, с Днем Учителя! Итак, дорогие братья и сестры, сегодня в понедельник, 5 октября, на православном радиоканале «Воскресение» прозвучат следующие передачи. «Православный календарь» со священником Михаилом Кудрявцевым вы будете слушать в 9 часов 10 минут. Далее в 9:25 чтение Псалтыри, звучит Кафизма 7. В 10 часов 10 минут слушайте «Евангелие дня», в 10:30 программа из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз» о вере и жизни со священником Алексеем Дудиным. Первая часть беседы называется «Духовное здоровье нации». В 11 часов 30 минут «Духовное слово» старец Ефрем Филофейский Аризонский, «Отеческие наставления». В 12 часов 15 минут программа «У книжной полки», подготовленная Полиной Митрофановой, о книге «Что, если бы? Повесть о любви и не только». Автор этой книги – Любовь Конторжи. В 12 часов 30 минут звучащая книга, продолжение знакомства с романом Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». Далее в 13 часов 10 минут цикл «Детям о Боге», «Детская Библия», «Библейские рассказы». В 13:40 репортаж Виктории Кауган. Слушайте сегодня интервью с Юлией Кудреватых о женском клубе «Зеркало». В 14 часов 20 минут мы пригласим вас на беседы о вечном. Программа «Женский голос» в 15 часов 30 минут. Православный календарь в повторе в 16 часов 10 минут. В 16:20 мы повторим репортаж Виктории Кауган.
Цикл передач «Детям о Боге» в 16:40, также в повторе. В 17:20 в нашу студию мы ждем гостя. В 17:57, дорогие наши слушатели, вашему вниманию анонс вечерних передач на сегодняшний день, понедельник, 5 октября.

0: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 1 октября в актовом зале Казанской духовной семинарии состоялась научно-практическая конференция «Третье Бердниковские чтения». Мероприятие посвящено памяти церковного правоведа и канониста, выпускника и профессора Казанской духовной академии Ильи Степановича Бердникова. Тема конференции – межправославные отношения, актуальные проблемы и возможные канонические пути решений. Форум объединит специалистов в области церковного права, историков, юристов, религиоведов и теологов из светских и духовных вузов, занимающихся смежными проблемами, и создаст площадку для обсуждения актуальных вопросов церковного права. В рамках конференции состоялась презентация коллективной монографии «Церковное право. История, теория, практика», с авторами которой выступили преподаватели Казанской духовной семинарии. Кирилло-Белозерский музей-заповедник, расположенный на территории крупнейшего в мире одноименного православного монастыря, номинирован на получение Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» с проектом реставрации церкви Преображения Господня с пределами Николая Чудотворца и великомученицы Ирины 1595 года постройки. Победители объявят 20 ноября во время церемонии в Государственном Эрмитаже. Музей-заповедник представила в номинации «Лучший российский реализованный проект реставрации зданий религиозного значения», «Объект культурного наследия федерального значения «Церковь Преображения Господня» с пределами Николая Чудотворца и великомученицы Ирины 1595 года постройки», сообщила генеральный директор музея-заповедника Юрий Веретенов. Как отметил гендиректор, премия «Золотой Трезини» считается архитектурным «Оскаром», основана в 2018 году и названа в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доминика Трезини, первого архитектора Петербурга, создателя Петропавловского собора, здания 12 коллегий и других шедевров петровского барокко. Сегодня «Золотой Трезини» становится премией мирового уровня, сохраняя фундаментальную связь с Санкт-Петербургом, а за позолоченную статуэтку Доминика Трезини борются номинанты из разных стран. За время существования «Золотого Трезини» на соискание наград поступило более 640 проектов из 114 стран. Премия развивает концепцию архитектурной дипломатии. Международный совет премии возглавляет президент Всемирного клуба петербуржцев и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. В составе жюри более 200 экспертов из 35 стран. Церковь Преображения построена в 1595 году местными каменщиками на берегу Сиверского озера над существовавшими к тому времени водяными вратами Кирилло-Белозерского монастыря. В связи с конструктивными особенностями барабан расположен не в центре храма, а сильно сдвинутый к востоку. Утраченное завершение восстановлено в 1978 году по проекту Сергея Подъепольского. Из-за слабых грунтов храм имеет сильный наклон в сторону озера. В ходе реставрационных работ продольные стены были связаны между собой стальными поперечными связями по всей длине здания. Усилены фундаменты, укреплены аварийные участки кирпичной кладки стены сводов, разобраны кирпичные закладки южного дверного портала, выходящего на крепостную стену XVI века, и арочных проемов паперти. Это значительно изменило представление об архитектурном облике памятника. В музее отметили, что во время работ были найдены фрагменты первоначального покрытия пола 1585 года в виде квадратной плитки серого оттенка. Они аккуратно уложены на полу в храме. Продолжаем выпуск. 25 сентября в конференц-зале гостиницы «Измайлово» прошел круглый стол, посвященный 220-летию попечения глухих в Русской Православной Церкви и столетию создания Всероссийского общества глухих. Он состоялся в рамках праздничных мероприятий, посвященных столетию Всероссийского общества глухих. На встрече присутствовали председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин, президент Всероссийского общества глухих Александр Бочков, руководитель руководитель направления помощи людям с инвалидностью Синодального отдела по благотворительности Вероника Леонтьева, богословский редактор проекта «Библия» Института перевода Библии диакон Артемий Овчаренко, руководитель направления по работе с глухими Владимирской епархии Вячеслав Андросов, глава православного центра для глухих «Десница» и помощник президента Всероссийского общества глухих Андрейкин, а также руководители региональных отделений Всероссийского общества глухих, духовенства, церковные специалисты и добровольцы, люди с нарушением слуха. Открыл встречу приветственным словом протоиерей Михаил Потокин. На круглом столе Вероника Леонтьева рассказала о деятельности православных общин глухих в разных городах России. Также в ходе круглого стола Андрей Андрейкин рассказал о совместных проектах Координационного центра по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими при Синодальном отделе по благотворительности Всероссийского общества глухих и Православного центра для глухих «Десница». Один из них – это выпуск серии просветительских и документальных видеороликов «Монастыри Москвы», «Евангелие от Марка» на жестовом языке, «Разбор и толкование литургии», видеогид по постоянной экспозиции Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, интервью с интересными людьми церкви. Также он рассказал о телефонном приложении «Книга Библии» с комментариями на русском жестовом языке, выпущенном Институтом перевода Библии при поддержке Центра «Десница». Кроме того, Андрей Андрейкин представил недавно изданную книгу диакона Артемия Овчаренко «Катехизис для глухих» и видеословарь жестового языка для священнослужителей. Эти и другие обучающие материалы, в том числе интерактивную карту приходов, которые взаимодействуют с глухими людьми, можно найти на сайте Координационного центра по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими при Синодальном отделе по благотворительности. В конце встречи участники круглого стола обсудили дальнейшее взаимодействие региональных отделений обществ глухих и церкви. Круглый стол прошел в рамках проекта «Профессионалы 2.0», реализуемого Синодальным отделом по благотворительности при поддержке фонда президентских грантов. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 5 октября по новому стилю или 22 сентября по старому. И сегодня Церковь творит память пророка Ионы, жившего в 8 веке до Рождества Христова, священномученика Фоки, епископа Синопского II века, мученика IV века Фоки Вертоградаря, праведного Петра Африканского, бывшего мытаря VI века, преподобного Ионы Пресвитера IX века, отца святых Феофана и Феодора Начертанных, преподобного Ионы Яшезерского, подвижника XVI века, святых XVII века священномученика Феодосия Брасского и преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца, XX века блаженной Параскевы Дивеевской, священномученика епископа Вениамина Воскресенского, собор тульских святых. Прославляется икона Божией Матери Услышательница Заграфская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Святой пророк Иона жил в 8 веке до Рождества Христова и был преемником пророка Елисея. И вот что мы читаем в Библии в книге Ионы. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и нашел корабль. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, и из какого ты народа?» И он сказал им: я еврей, чту Бога, Господа небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И повелел Господь большому киту проглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита, и сказал: «Отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой. Я гласом хвалы принесу тебе жертвы, что обещал, исполню у Господа спасение». И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. И было слово Господне к Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, что я повелел тебе». И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он повелел провозгласить, чтобы крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи! Не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно? Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек». Вот с некоторым сокращением книга пророка Ионы. Господь Иисус Христос несколько раз ссылается на эту книгу как пророчество о своем 3-дневном погребении и воскресении. А также он говорит иудеям: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы. Думаю, каждый из нас узнает в пророке Ионе самого себя. Как часто мы стараемся убежать от того, что Господь хочет от нас. И каждый раз, удаляясь от божественной благодати, нас постигают беды, чтобы мы покаялись и вернулись на путь воли Божией. И очень часто мы уподобляемся пророку Ионе в нашем неразумном желании земной справедливости по отношению к врагам нашим личным, врагам Церкви и Отечества. Мы молимся за наших близких и родных, но понять любовь к врагам, заповеданную в Евангелии, очень трудно. Нам по нашей немощи хочется, чтобы злодеи получили по своим делам, чтобы праведники благоденствовали, а грешники погибли нераскаянными. Но весь Новый Завет и книга пророка Ионы говорит об обратном. У грешников должен оставаться шанс покаяться. Даже когда Господь уже произнес свой предварительный суд, даже тогда есть путь к исправлению. А Божий избранник, пророк, наказывается сурово за непослушание Господу. Мы все служители Божии. Как говорит апостол Павел, мы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свет свой. Давайте постараемся оправдывать оказанное нам Богом доверие, несмотря на трудности и скорби, и будем ждать от Господа милости всем, а не человеческой справедливости. Святые пророчи Ионе, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
3: Вы слушали православный календарь. Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: Ну а сейчас звучит седьмая кафизма. Кафизму читает диакон Сергий Нежбарт.
1: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хощу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 7. Все языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь Вышний страшен Царь вере по всей земли. Покори люди нам и языки под ноги наши, избра нам достояние свое, доброту Иаковлю юже возлюби. Взыди Бог в воскликновение, Господь во гласе трубне, пойте Богу нашему пойте, пойте Цареве нашему пойте. Яко Царь всея земли Бог, пойте разумно, воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своем, князи людские собравшися с Богом Авраамлем, яко Божие державние земли, зело вознесошася. Вели Господь и хвален зело, в ограде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием всея земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого, Бог в тяжести Его знаем есть, егда заступает и, яко се цари земстей собравшися, снедошися вкупе, ти, видевши, так и удивившися, смятошися, подвигошися, трепет прият я, там о болезни яко рождающая, духом бурным сокрушиши корабли фарсийские, яко же слышахам, так и видихам в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего, Бог основай век, прияхам Божия милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему, Боже, так и хвала Твоя, на концах земли, правда исполн десница Твоя, да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются чери иудейские, суде праде Твоих, Господи, обыдите Сион и обымите Его, поведите в столпех Его, положите сердца ваши в силу Его, и разделите дома Его, да повесьте в роде ином, яко той есть Бог наш вовек, и в век века той упасет нас вовеки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенней, земнороднее же и сынове человечести, вкупе богатые у Бога. Уста мои возглаголют премудрости поучения сердца моего разум, преклоню в притчу ухо мое, отверзу в псалтире гонание мое, вскую боюсь в день люд, беззаконие пяты моя обыдет мя. Надеющийся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящиеся, брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася, и цену избавления души своей я, и утрудится век, и жив будет до конца, не узрит пагубы, когда увидит премудрый умирающий, вкупе безумен и несмыслен погибнут, и оставят чуждим богатство свое, и гроби их жилища их вовек, селение их в род и род, нарекоши имена своя на землях, и человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным, и уподобися им,
сей путь их соблазн им, и по сих во устях своих благоволят, яко овцы в аде положение суть, смертью пасет я, и обладают ими праве за утро, и помощь их обещает в аде, от славы своей я из реновения быша, обаче Бог избавит душу мою из руки адовы, егда приемлет мя, не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дому его, яко внегда умрете ему, не возьмет вся, ниже снидет с ним слава его, яко душа его в животе его, благословится, исповестся тебе, егда благосотворишь ему, вните даже до рода отец своих, даже до века не узрит света, и человек в чести сын не разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бог богов, Господь глагола, и призва землю от восток солнца до запад, от всего на благолепие красоты Его. Бог яви приедет, Бог наш, и не примолчит, огонь пред Ним возгорится, и окрест Его, буря зельна, призовет небо свыше и землю, рассудите, люди своя, соберите Ему преподобные Его, завещающие завет Его о жертвах, и возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, и возглаголю вам, Израилю, и засвидетельствую тебе. Бог, Бог твой есть маз, не о жертвах твоих облечу тебя. Все сожжения твоя предо мною суть выну. Не приму от дома твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов. Яко мои суть все звери и дубравни, скоти в горах и волове. Познав вся птицы небесные, и красота сильная со мною есть, аще в зал чу не реку тебе. Моя бы есть вселенная и исполнение ее. Еда я мясо юнча или кровь козлов пью. Пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя. И призови мя в день скорби твоей я, и измутя и прославишь имя. Грешнику же речи Бог, вскую ты поведаешь и оправдание моя, и восприемлешь и завет мой, усты твоими. Ты же возненавидел еси наказание, и отвергл еси словеса моя вспять, аще видел еси тать, отекл еси с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси. Уста твоя умножишь злобу, и язык твой сплеташь льщение, судя на брата твоего, клеветал еси, и на сына матери твоей полагал еси соблазн, сия сотворил еси и умолчах, вознепщевал еси беззаконие, яко буду тебе подобен, облечу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, оба сия, забывающие Бога, да никогда похитит и не будет избавляя. Жертва хвалы прославит мя, и там о путь, им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости твоей, и по множеству щедрот твоих очисти беззаконие мое, наипаче омой мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, тебе единому согреших и лукавое пред тобою сотворих. Яко да оправдишися в остове всех твоих, и победишь внегда судить идти. Все бы в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мати моя. Все бы истину возлюбил еси, безвестные и тайные премудрости твоей я явил мне еси. Окропиши мя и сопом и очищуся, умыши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения твоего, и духом владычним утверди меня. Научу беззаконные путем твоим, и нечестивее к тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы хуба, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен,
сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Что хвалишься во злобе сильне, беззаконие весь день, неправду умысли язык Твой, яко бритву изощренно сотворил еси лесть, возлюбил еси злобу паче благостыни, неправду, ниже глаголоте правду, возлюбил еси вся глаголы потопные, язык льстив, всего ради Бога разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя от селения твоего, и корень твой от земли живых, узрят праведнее и убоятся, и о нем восмеются, и рекут все человек, и же не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего, и возможи суетою своею, аж же яко маслина плодовита в дому Божие, уповах на милость Божию вовек и в век века, исповемся тебе вовек, яко сотворил еси, и терплю имя Твое, яко благо пред преподобными Твоими. Рече безумен в сердце своем, не есть Бог, растлеша и омерзишася в беззаконии, не есть творяй благое, Бог с небесе приниче на сыны человеческие, видите, аще есть разумевая, или взыская Бога, все уклонишися в купе непотребни быша, не есть творяй благое, не есть до единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снеть хлеба, Господа не призваша, там устрашишися страха, иде же небес страх, яко Бог рассыпа кости человека угодников, постыдишися, яко Бог уничижи их, кто даст от Сиона спасение Израилеву, нигда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди мя. Боже, услыша молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чужди восташа на мя, и крепце взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истину Твою потреби их, волею пожжу Тебе, исповемся имени Твоему, Господи. Яко благо, яко от всякие печали избавил ме еси, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моление моего, вон мими услыши мя, во скорбех печалью моею и смятохся, от гласа вражия и от стужения грешнича, яко уклониша на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти напади на мя, страх и трепет приеди на мя, и покры мя тьма, и рех, кто даст мне крыли, яко голубине, и полещу, и почию, все удалихся бегая, и водворихся в пустыне, чая Бога спасающего мя от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видих беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью выйдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не оскуди от стогни его лихва и лесть. Яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба, яще бы ненавидя мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, ежекупно наслаждался иси со мною брашен, в дому Божии ходихом единомышлением. Да приедет же смерть на ня, и да снидут ва отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни, повем и возвещу, и услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит я, сы прежде век, несть бы им изменение, яко не убоявшися Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернишь завет Его, разделишься от гнева лица Его, и приближишься сердца их,
умякнуша словеса их паче елея, и та суть стрелы, возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, не сведешь их во студенец истления, мужи кровей и льсти не приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже мой, яко благо человека любец, многие милости сотворил еси со мною, я же не чаях видите, и что воздам Твоей благости, Господи мой, Господи, благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие, благодарю беспрекладное Твое долготерпение, и отныне заступи и помози мне, и покрый меня, Владыко, от всех еже не к тому согрешать и пред Тобою, Ты бы весь естества моего, удобо поползновенное, Ты весь и безумие мое, Ты весь и мною содеянное, я же в ведении и в неведении, я же вольное и невольное, я же в ночи и во дни, и во уме и мысли, яко благ оба и человека любец Бог, очисти я росою милости Твоей я, преблаги, Господи, и спаси нас имени ради Твоего святаго, ими же веси судьбами, Ты бо еси свет и истина и живот, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий у Бог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивый

Отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лединую непокорство, утверди сердце мое по тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно твоего угодника, наставляя мя к тебе подвязайтеся усердно, помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Это было чтение Псалтыря. В нашем эфире прозвучала седьмая кафизма, читал ее диакон Сергий Нежбард.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 30 сентября, в день памяти святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии, в больничном храме Пригородской клинической больницы номер 14 города Екатеринбурга прошла божественная литургия. Сегодня у храма особенный день, ему исполнилось 20 лет. 20 лет молитвы, милосердия и тихой помощи тем, кому особенно трудно. Богослужение совершил окормляющий священник храма в честь святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии и духовник сестричества милосердия иерей Валерий Турчининов. Этот храм наш родной, он окормляется приходом храма Рождества Христова. И сегодня нам особенно радостно было видеть в нем наших сестер милосердия и пациентов больницы, которые вместе молились за праздничной службой. После литургии и крестного хода отец Валерий вместе с сестрами милосердия пошли по палатам причащать больных. Для многих пациентов это самое главное и самое долгожданное событие дня. Кто-то не может встать с постели, кто-то встречает праздник вдали от дома и близких, и именно сюда, в больничную палату, к ним приходит Христос. Тихо, сокровенно, без внешней торжественности, но именно ради этого и существует наш больничный храм. Сестры помогали батюшке подготовить пациентов к таинству, поддерживали тех, кому тяжело, говорили слова утешения. А кто-то из больных впервые за долгое время улыбался, по-настоящему, от сердца. Молитвенно желаем всем пациентам скорейшего выздоровления и укрепления сил. А отцу Валерию и сестрам милосердия, помощи Божией в их нелегком и благодатном служении пожелали на приходе. Напомним, храм открылся в начале 2000-х на втором этаже терапевтического корпуса. Администрация больницы пошла навстречу приходу и пациентам. Службы проходят для всех страждущих. Храм открыт не только для пациентов, но и для их родных, а также для медперсонала. Здесь молятся за здоровье и духовное укрепление. В 2019 году здесь появилось сестричество милосердия, духовником которого стал отец Валерий Турчининов. Сестры милосердия – это руки церкви в больнице. Они готовят пациентов к таинствам, поддерживают тех, кому особенно трудно, готовят подарки, вместе с добровольцами поздравляют тех, кто встречает праздник на больничной койке. 27 ноября 2025 года было освящено новое помещение больничного храма. Далее в этом выпуске. Санкт-Петербург. Встреча с учителями в рамках проекта «Педагогическая гостиная», посвященная 265-летию со дня рождения и 215-летию со дня кончины архитектора Андрияна Захарова и 190-летию со дня кончины его брата, ученого-химика Якова, похороненных на Смоленском кладбище, прошла 30 сентября в музее Святой Ксении Петербургской. Останки Андрияна Захарова, автора проекта Адмиралтейства и храма Смоленской иконы Божьей Матери, и надгробия с его могилы были перенесены в Александро-Невскую лавру. Захоронение Якова Захарова сохранилось. К надгробию ученого учителя возложили цветы. Учителя школ на Васильевском острове занимаются духовно-нравственным воспитанием школьников средствами искусства. Изучают биографии выдающихся людей, в том числе Андрияна Захарова и его брата Якова. И в завершение выпуска. Уникальную операцию по хирургическому лечению болезни Альцгеймера провели в Томске. В Институте микрохирургии успешно проведена первая в России операция по глубокому шейному лимфатическому шунтированию пациентки с болезнью Альцгеймера, сообщили в Томском НИИ микрохирургии. По словам ученых, им удалось соединить мельчайшие сосуды диаметром меньше миллиметра с лимфатической системой, выводящей жидкость из мозга. Это поможет улучшить очистку и дренаж мозга и затормозить таким образом потерю функций нейронов. Это историческая для отечественной медицины операция, заявил микрохирург Андрей Байтингер. Впервые в истории института, города и страны была успешно выполнена такая операция. Надеемся, что этот метод в перспективе станет более массовым и доступным для пациентов. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Луки, 3 глава, с 19 по 22 стих. Ирод же четверовластник, обличаем от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился. Отверзлось с неба, и Дух Святый нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». А сейчас, дорогие слушатели, обратимся к словам поучения протоиерея Вячеслава Резникова о совлечении ветхого человека. Человеку, вставшему на путь Христов, необходимо, по слову апостола, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего по льстительных похотях, обновиться духом ума и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. И правда, как хотелось бы вдруг совлечь в себя старое и грязное и раз и навсегда облечься в чистое, новое, светлое. Но ключ к этой задаче в том, что нового человека должны составить все вместе мы, исповедующие имя Христово, ибо мы — члены друг другу. И первое, что здесь мешает, — это ложь. Солгал и ушел от ответственности. Солгал, и вроде бы все спокойно. Но хотя ложью иногда и удается избегать конфликтов, с каждым разом неумолимо, как по стеклу, расползается трещина в человеческих отношениях. А поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Но если ложь постепенно перетирает связующие нити, то гнев сразу рвет их. Гнев и кротость, как ложь и истина, тоже ветхое и новое, как тьма и свет. Гневаясь, не согрешаете, солнце да не зайдет в гневе вашем. Но можно ли, гневаясь, не согрешать? Иоанн Златоуст так поясняет это место. Хорошо не гневаться, но если кто впадет в эту страсть, то, по крайней мере, не на долгое время. Да не зайдет солнце, оставив вас врагами. И апостол Павел, опасаясь, чтобы не подумали, будто иной гнев может и не быть грехом, далее уточняет: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». Всякое, даже когда формально прав. И если до захода солнца не победишь гнев и не примиришься, то сам почувствуешь, как для тебя заходит солнце разума, солнце любви, и уже не сможешь молиться Богу, как будто и Бога уже не стало. Так же и отношение к богатству. У ветхого человека инстинкт — грести к себе. Новый же даже трудится не столько для себя, но чтобы было из чего уделять нуждающемуся. А если упорно хочешь приобретать только для себя, то постепенно будешь все более неразборчив в средствах. Апостол, зная, куда ведет этот путь, прямо и резко говорит желающим быть христианами: «Кто крал, впредь не кради». А как важно следить за тем, что говоришь. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И хотя уста говорят от избытка сердца, но если избыточствующую там гниль хоть бы не облекать слова и не впускать наружу, это будет способствовать обновлению и самого сердца.
но опотакающий своим страстям и сливающий в них, не остается сам по себе, он дает место дьяволу. И всякое отступление христианина от истины — это не просто его личное дело, не просто его личная ошибка, это личное оскорбление Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Того же Духа, который сошел на выходившего из Иордана Иисуса при разверзшихся небесах и свидетельствующем Божьем гласе. И очень важно, чтобы все благие желания проистекали из одного и того же благого источника. Когда наши наставники напоминают о христианских обязанностях, они не просто уговаривают, не просто прельщают чем-то, но всегда указывают на того, кто начало и конец, кто путь и цель жизни. Прощайте друг другу. А почему, собственно, я должен прощать? А только потому, что Бог во Христе простил нас.

0: беседы о вере и жизни.
1: Дорогие наши слушатели, вашему вниманию программа из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз». Тема беседы с батюшкой называется «Духовное здоровье нации». Вы слушаете первую часть этой беседы. В студии священник Алексей Дудин.
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Капелевинский. А вот сегодня у нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма святого родноапостольного князя Владимира в городе Коммунар. Здравствуйте, дорогой отец, благословите
3: нас. Добрый вечер, Глеб Борисович. Добрый вечер, дорогие телезрители.
2: Духовное здоровье нации, современные семейные ценности. Мы будем говорить именно на эту тему, именно в аспекте семейных ценностей. И, пожалуйста, звоните и задавайте ваши вопросы. Духовное здоровье нации. Сама по себе тема уже предполагает в размышления, а что же за здоровье это такое? Потому что представить себе нацию, в которой существует или, во всяком случае, обсуждается тема духовного здоровья, мы понимаем, что это разговор не о Франции, Америке, Германии, Финляндии и прочее, а о России. Потому что, наверное, именно в нашей стране, может быть, этот вопрос стоит остро в течение сотен лет. И тем более, что когда мы говорим о семейных, современных семейных ценностях, очень бы хотелось здесь еще в традиционных семейных ценностях произнести слово. Но именно это слово, наверное, хорошо бы, если бы оно у нас в конце концов возникло. Но тем не менее, семейные современные ценности и духовное здоровье нации – это вопрос остро стоящий, и ответ на него не очевидный. Но я очень прошу вас помочь понять нам, вот увидеть эти подводные камни и, может быть, эти рифы обойти.
3: Ну да, это целый такой пласт вопросов, потому что если мы говорим о здоровье нации, ну, наверное, прежде всего следует сказать, что здоровье, оно легче всего, наверное, видится на фоне каких-то болезней. Да?
2: Да.
3: Когда нация болеет, когда мы видим кругом озлобленных людей, да? Когда мы видим людей равнодушных, неспособных вникнуть в чужое горе, отказывающих в помощи своему ближнему, стремящимся нажиться, может быть, даже на горе других людей, или обмануть кого-то и за счет своей изворотливости, обмана, нажить себе определенное состояние, приобрести те или иные выгоды, то мы должны четко сказать, что такая нация, живущая такими приоритетами, это нация больная. Мы в такой нации жить не хотим. И, безусловно, нам нужно перестраивать себя, перестраивать во многих аспектах. Мы сейчас в рамках нашей передачи, конечно, не будем говорить ни про честность в бизнесе, да, мы не будем говорить, может быть, о каких-то проблемах, связанных со здоровьем физическим, потому что, да, когда видишь, что люди, в общем-то, молодые приходят, ну, сейчас, наверное, те, кто принимают наших молодежь там, в военкоматах или где-то, или в вузах, врачи наши могут засвидетельствовать, что у нас нация сейчас, к сожалению, не самая здоровая. Да, мы не будем сейчас касаться аспектов здравоохранения, но попробуем немножко проговорить про семью. Да, и действительно, мы сегодня в нашей теме не внесли слово «традиционное», семейные ценности, потому что то, что являлось в России традиционными семейными ценностями много веков, вот, наверное, последнюю сотню лет, а может уже чуть побольше, да, таковыми не являются. То есть та традиция, которая была в семье, безусловно, мы, наверное, прекрасно помним, что вот перед революцией в семье было в среднем в Российской империи 8 человек детей. Это в среднем, да, то есть у кого-то меньше, у кого-то больше. Понятно, что традиция жизни многодетной семьи – это одна традиция, да. жили люди, в общем-то, ну, наверное, хорошо это было или плохо, но, например, все, наверное, прекрасно знают, что чиновник в Российской империи, если он был православным верующим христианином, но при этом приходил, не ходил в храм и не причащался, то он не имел права занимать государственные должности. То есть государство чисто опытно, эмпирически знало, что безнравственный человек государству не нужен, он не принесет пользу ни себе, ни обществу, поэтому пыталось какими-то вот такими общими законными механизмами решить нравственные вопросы и нравственные задачи. Насколько это было удачно или неудачно, это тоже можно говорить, и, может быть, и не одну передачу. Но в целом такое стремление было, движение, направление. И самое главное, что государство делало, оно декларировало о том, что мы здесь живем духовными ценностями. И эти духовные ценности прежде всего проистекают из Евангелия, и проистекают из тех ценностей Русской Православной Церкви, святоотеческих ценностей, которые много веков являлись образцом, на который мы равняемся. Потому что понятно, что человеческая природа, она всегда слаба. Если человек, например, говорит, что я только праведник, да, вот я, только я праведник, да, только я делаю правильно, остальные все делают. Понятно, что такой человек, он лжет. Он или ошибается сам, или, в общем-то, пытается ввести в заблуждение других людей. Понятно, что всяк человек, он исполнен и добра, и в нем присутствует и от лукавого начала. Но тут самое главное, что считать нормой, что считать идеалом. Ведь если мы посмотрим на героев наших с вами предков, то кто они были? Ну, основное чтение, помните, семейное, любимое, это «Жития святых» Дмитрия, святителя Дмитрия Ростовского. Много поколений на них выросло, да, потом появлялись и наши былинные герои, да, если не касаться там вопросов именно непосредственно церковных, да, житийных. И человек всегда равнялся на те идеалы, которые ему, в общем-то, государство, для него самого семья, школа транслировали. И скажи мне, есть такая поговорка, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Да. А вот можно сказать, скажи мне, любой нации может сказать, скажите, кто ваши герои, и я скажу, да, что у вас за нация, могу ей дать оценки. И тут очень важно, чтобы у человека стояли вот эти здоровые идеалы, и этими здоровыми идеалами строилась аксиологическая, то есть система ценностей, да, уж с греческого языка термин, строилась система ценностей в нашем Отечестве. И несмотря на то, что, понятно, были и пороки, да, там в Российской империи тоже было много проблем, там существовали те же самые публичные дома, причем на законных основаниях, ну, такое было, да, чем уж, что греха таить, но при этом, при всем, никто не считал, не говорил, что это норма, все говорили, что норма – это здоровая, крепкая семья, это дети, это послушание своим родителям, это послушание своим властям. И вот несмотря на те ошибки, которые в любом обществе существуют, была такая крепкая закваска. Это крепкая закваска из тех ценностей, которые декларировал, как я уже сказал, и государство, и церковь, и семья, и школа. Эта крепкая закваска позволяла нам избежать очень многих проблем и, в общем-то, человеку помогало в этой жизни ориентироваться и определять, что хорошо, что плохо, выбирать нужное, отсекать, в общем-то, греховное. И когда нужно было разрушить эту систему, безусловно, да, но вот кто может прийти там и сказать, а давайте мы будем рушить семьи? Ну, понятно, что такого человека выгонят, скажет, ну зачем нам рушить семьи. Хотя, в принципе, если брать советские времена, там, помните, была попытка даже объявить брак пережитком прошлого, сказать, что жены должны быть, значит, у всех общие. Вот. Ну, там было целые попытки отменить стыд, да, там, вот, я не буду говорить, что там делалось там, на Москве-реке, там, ну, это не самые светлые моменты нашего общества, но они показательные, взрослые люди должны их знать, потому что то, к чему скатывается человек, если его нация перестает духовно быть духовно здоровой, ну, вот, в общем-то, нам в последние столетия было неоднократно показано, да. Поэтому главное, чтобы мы хотя бы на этих своих уже ошибках научились и встали на путь исправления. Как я уже сказал, никто напрямую не скажет, а давайте там лишим всех свободы. Нет, будут говорить, а давайте, говорит, будем за свободу бороться. Никто не скажет, давайте лишим в семье родителей их авторитета. Нет, скажут, а давайте будем бороться за права детей. Да, вот у нас сейчас есть такой замечательный праздник, День защиты детей. Да.
2: От родителей?
3: Да, ну вот от родителей или от кого, вот хитро так. Вот давайте защищать детей, это же благое дело, благое дело. Давайте защищать детей. Ну, безусловно, надо защищать детей. Но кто защитит своего ребенка больше, чем любящий отец или мать?
2: Любящий,
3: да, потому что тогда говорят, ну, а давайте тогда будем бороться со словом «любовь», да. Ну, что можно сделать со словом «любовь»? Вроде «любовь» – высшая ценность. Ну, можно его, с одной стороны, взять, опошлить, да, простите, да. А можно предложить альтернативу. И вы прекрасно все слышали, наверное, этот термин, который у нас в России, ну, слава богу, сейчас, может, не настолько популярен, как изначально, вот он транслировался. Это термин «толерантность». Давайте любовь заменим толерантностью. Вот для меня, да, вот для меня, как человека, который занимается зависимыми людьми, медицинский термин «толерантность» однозначно означает способность организма поглощать со временем все большее количество отравы, яда. Угу. Поэтому понятно, что никто не будет напрямую бороться с добрым каким-то термином и понятием, его будут пытаться подменить другим.
2: Да. Ну, здесь, конечно, и тоже вспоминается еще и вот эти попытки лукавого, потому что он же не творец, и поэтому, соответственно, может использовать только какие-то такие общеупотребимые термины, чтобы их извратить. Давайте мы примем первый звонок. До нас зазвонилась Зоя из Волгограда. Зоя, здравствуйте, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте. Батюшка, скажите, пожалуйста, я хотела узнать. Вот, ну, говорят, что за усопших молиться надо после 12 ночи, вот, и что, и как это, правда это или это такое язычество, может быть, это разговор такой, не знаю. И во-первых, а во-вторых, если можно, то можно, может быть, это надо и днем можно, или только ночью надо, или как, вот эти вопросы.
2: Зоя, спасибо большое.
3: Спасибо вам. На самом деле этот вопрос, он во многом перекликается, потому что если нет здоровой веры, да, вот мы сейчас говорим, если нет здоровой нации, то будут возникать целые проблемы, целый пласт проблем. Так вот, если нету здоровой веры, то возникает суеверие, да, то есть суетная напрасная вера, вера, которая не соответствует святоотеческой традиции, а наша святоотеческая традиция, она на чем построена? Не нужно никогда забывать, что для нас Бог – это любящий Отец. И если мы хотим обратиться к нашему любящему Отцу, нужно это делать просто и напрямую. Для этого не нужно пытаться выбрать какое-то особое специальное время. Нет, ну понятно, что если человеку дана, например, спасительная, безусловно, заповедь 6 дней работы, а 7-й день Господу Богу твоему, то мы все стараемся в воскресный день, потому что он самый святой для нас, для христиан, да, прийти в храм и помолиться. Мы все стараемся, зная добрую традицию утренних и вечерних молитв, да, сколько прочитать определенное правило утром молитвенное, определенное правило молитвенное вечером. Но опять-таки христианин читает это правило согласно своим силам, по благословению своего духовного отца. И здесь пытаться найти какие-то особые молитвы, какие-то особые акафисты, какое-то особое время, мы тогда получаемся, пытаемся не напрямую обратиться к Богу в простоте своей душевной, не в не надеяться на то, что наша простая искренняя молитва будет Господом услышана, она, безусловно, Господь всякую молитву слышит, а больше надеемся на какие-то такие внешние специальные условия, да, что в определенное время, ночи, в определенном месте, определенные молитвы, и таким образом наша вера превращается в суеверие, и появляется такой элемент магизма в нашей здоровой вере, и в этом отношении, если мы говорим про здоровые семейные ценности, то я бы потом, может, рассказал, как практика обстоит с этим в нашей семье, да, и как вообще с малыми детьми, как их потихонечку учить вере и молитве, это очень важно.
2: Вот я сейчас обращу ваше внимание именно на это, чтобы после телефонного звонка из Курска от Владимира вы тоже продолжили эту тему. Владимир, здравствуйте, мы вас рады слышать.
5: Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот как родителей можно привести к Богу? Ведь помолиться мы можем о каждом человеке, но ведь молитва должна давать свои плоды, потому что получается так, что говорят, помолись обо мне. Но люди имеют в виду эту материальную жизнь, здоровье. Вот. А молитва – это отношение Бога и человека. И чтобы человек пришел к Богу, тут надо объяснить, как он должен жить, как думать. Ведь как апостол Павел сказал, в нас должны быть чувствования, что в Иисусе Христе. И говорит, когда придет Христос, жизнь ваша. То есть тут надо менять свое отношение к жизни, смотреть на мир глазами Христа. Для этого нам надо изучать Писание. И вот чтобы родителям, быть с Богом, им надо просто тоже немножко окунуть свой взор в Библию, окунуть свой взор в святоотеческое учение. Не просто так помолился, и все хорошо. Спасибо.
3: Да, это очень интересный и важный вопрос, потому что я вот начал говорить о том, как нужно вести себя по отношению к детям. Но тут важно по отношению к родителям. Во-первых, я не скажу, что такой вопрос для меня лично не возникал. Я прекрасно помню, когда я начал в 17 лет осознанно уже регулярно ходить на исповедь, на причастие, молиться, и для меня духовный мир сознательно открылся, то, конечно, это была одна из моих тоже проблем и задач, и боли моего сердца, когда я, придя к своему духовнику, сказал, батюшка, а как же вот как за родителей, это не всегда наши родители к Богу приходят. А он сказал, а ты молись сам, а они тогда потихонечку придут. Потому что человек не может своих родителей. Родители – это не дети. Это ребенка можно взять за руку, если он еще маленький, отвезти в храм, что-то показать, что-то рассказать. Можно с ним Священное Писание прочитать. А родители – это уже те люди, к которым мы должны относиться благоговейно. И понятно, это уже старая такая пословица, что, говорит, яйца курицу не учат. Да? И действительно, нам не с руки учить наших родителей. Но мы можем всегда за них молиться, мы можем своим благодарным отношением к ним, своим собственным христианским примером их почитания, можем их, в общем-то, в этом отношении помочь им прийти к Богу. Потому что если они увидят, что значит для нас заповедь о почитании родителей и как мы ее исполняем, тогда они скажут, ну да, там, вот смотрите, вот сын мой или дочь моя стали верующими людьми, вот как они, насколько они стали добрее по отношению ко мне, как это здорово, вот как замечательно, пойду-ка я там в храм скажу, да, помолюсь. Поэтому наше дело не учить родителей, а здесь вот есть такая поговорка, православие, говорит, не доказуется, а показуется. Вот, по отношению к родителям, думаю, что эта поговорка на 100% верна, и покажите им свое любящее христианское сердце, и это будет лучшая проповедь, молитесь за них, и это будет лучшее обращение, потому что, как вы действительно сказали, что у нас должны быть те же самые чувства, как во Христе Иисусе, но вот посмотрите, как Христос относился к своему Отцу. Да, насколько он выполнял его волю, насколько он был ему послушен, насколько он всегда не превозносился, да, хотя у него была вся та же власть, вся та же честь, но при этом, при всем, он всегда отца своего выше и почитал, и ставил, и слушался. Поэтому это очень важно. Вот и нам тоже брать пример с почитания Христова, как Христос почитал свою мать, как он почитал своего отца. В общем-то, и вы также заботьтесь и относитесь к своим родителям. Думаю, это будет самый лучший прямой путь для их обращения ко Господу. Помоги, Господь.
2: Спасибо, дорогой отец Алексей. Спасибо вам, дорогие наши друзья, за вашу любовь, за вашу жертвенную любовь, за то, что вы с нами. И оставайтесь на Первом православном.
1: Вы слушали цикл «О вере и жизни» из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз». Сегодняшняя тема беседы была посвящена духовному здоровью нации.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Прием работ на 6-й областной детско-юношеский конкурс эссе и видеороликов «Мой город Святой Екатерины» стартует 15 октября. Конкурс проводится в уральской столице по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения уже в 6-й раз. Свои творческие работы на него могут представить школьники и студенты колледжей и техникумов Екатеринбурга и Среднего Урала в возрасте от 7 до 18 лет. Темой конкурса в нынешнем году стала цитата из произведения Чингиза Айтматова «Добру человек у человека учится». Раскрыть ее участники могут в одной из трех номинаций. Страница истории. Об исторических событиях и жителях Екатеринбурга, ставших примерами милосердия, сострадания и самоотверженности. Тихие герои. О тех, кто делает добро без громких слов. Учителях, соседях, волонтерах и других неравнодушных людях. Сила слова. О значении грамотной, чистой речи и ее способности становиться началом добрых перемен. Традиционно конкурс проводится в двух направлениях – эссе и видеоролик. Для авторов видеороликов предусмотрен очно-заочный формат с возможностью участия в мастер-классах, расписание которых будет опубликовано дополнительно. Работы на конкурс будут приниматься с 15 октября по 15 ноября включительно. Оценивать их будет экспертная комиссия, в состав которой войдут представители писательского, журналистского, исторического, педагогического сообществ Екатеринбургской епархии и общественных объединений. Организаторами конкурса выступают Екатеринбургская епархия и региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора при поддержке областного министерства образования и департамента образования администрации города Екатеринбурга, а также региональных СМИ, ОТВ и Четвертый канал, и сообщество «Город Святой Екатерины» в социальной сети ВКонтакте. Цель конкурса – духовно-нравственное и историческое просвещение школьников и их родителей, воспитание духовной зоркости, мотивация к самовоспитанию ценных в нравственном плане качеств личности. Отметим, за время проведения конкурса на него поступило более 450 эссе и видеороликов. Участниками юбилейного пятого сезона 2025 года стали школьники и студенты более чем из 50 образовательных организаций из 10 муниципалитетов области. Далее в этом выпуске. 30 сентября в лектории присутственных мест Казанского Кремля стартовал цикл просветительских встреч со слушателями образовательного курса «Школа экскурсоводов». Занятие провел руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин. На первой встрече священник рассказал будущим специалистам о таинстве крещения. В ходе лекции иерей Александр Ермолин подробно остановился на богословском и историческом значении таинства, а также дал слушателям практические рекомендации. Священник объяснил, как грамотно и доступно рассказывать туристам о духовном смысле крещения, избегая распространенных суеверий. После встречи отец Александр также ответил на вопросы участников. Просветительские встречи в рамках образовательного проекта проходят на регулярной основе. На занятиях будущие экскурсоводы знакомятся с основами православной веры и культуры, а также базовыми принципами ислама и связанных с ним традиций. И в завершении выпуска. Паломники из 4 городов Челябинской области встретили престольный праздник в храме села Сыростан. В Крестовоздвиженском храме состоялось престольное торжество. Разделить молитвенную радость с местными жителями приехали паломники из Челябинска, Миасса, Златоуста и Чебаркуля. Накануне всеночное бдение возглавил благочинный Миасского северного округа иеромонах Герман Чернышов. В день праздника божественную литургию совершил настоятель храма иерей Петр Устинов. После богослужения прихожане и паломники прошли крестным ходом до Никольской горы и обратно. Во время шествия звучали тропари «Кресту Господню» и евангельские отрывки о крестных страданиях Христа. На обратном пути крестный ход прошел через местное кладбище, где была совершена заупокойная лития. Вернувшись в храм, верующие приняли участие в праздничном молебне. Поздравляя собравшихся, отец Петр отметил, что приход объединяет людей, которые изначально могут быть чужими друг другу, но, приходя ко Христу, становятся близкими. Настоятель пожелал общине хранить эту радость единения. Торжество завершилось общим приходским чаепитием. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Дорогие братья и сестры, продолжается наш радиоэфир по страницам семейного журнала «Духова роща», город АллатРь, храм Иоанна Воина. Дмитрий Селин, воронежский журналист. Необитаемый остров Лыковых. Об истории семьи старообрядцев, отшельников Лыковых, знает вся страна. Отказавшись от всего мирского ради сохранения веры, скрываясь от преследования НКВД, они ушли жить в глухую тайгу в 1937 году, а обнаружили Робинзонов только в 1978 году, геологи. Журналист Василий Песков, узнав об отшельниках, в 1982 году вместе с этими же геологами отправился знакомиться с необычным семейством, которое поселилось в глухом, малодоступном районе Хакасии. В своем цикле очерков «Таежный тупик» в газете «Комсомольская правда» он поведал о старообрядцах Лыковых. Очерки стали бестселлером, а Лыковы — феноменом. Сейчас Агафье Лыковой уже больше 80 лет. В начале своей затворнической жизни Лыковы жили большим семейством. Когда бежали от большевиков в 1937 году, кроме главы семейства Карпа Лыкова и его жены Акулины, с ними были 9-летний Саввин и 2-летняя Наталья. Уже в тайге родились Дмитрий и Агафья. Лыковы ни на шаг не отступили от своей веры, в ритуалах и таинствах в том числе. Рожала Акулина в катке с водой, выдолбленной в бревне. Об истории семьи старообрядцев-отшельников Лыковых, напоминаем, знает вся страна. С собой Лыковы взяли только несколько сельскохозяйственных инструментов, семенной фонд и, конечно, святыни, иконы, Евангелие и старинные духовные книги. Когда их обнаружили, то поразили многие вещи. Часто разговор прерывался их порывами немедленно помолиться. Обернувшись в угол, где, как видно, стояли невидимые в темноте иконы, старик с дочерью громко пели молитвы, кряхтели, шумно вздыхали, перебирая пальцами бугорки листовок, инструментов, на котором ведется отсчет поклонов. Молитва кончалась неожиданно, как начиналась, и беседа снова текла от точки, где была прервана. О болезнях и здоровье. С тех пор, как о Лыковых стало известно всему миру, прошло уже около 50 лет. И уже 40 лет Агафья — единственная насельница своей заимки. Василий Песков успел застать отца Агафьи, Карпа. Ее мать умерла раньше, в 1961 году от голода. Год был неурожайным, семья практически ничего не ела. А вот двое братьев и сестра Агафьи, Наталья, умерли друг за другом в один год. Это случилось в 1981. Саввин и Наталья от воспаления легких, Дмитрий, вероятно, от дизентерии. В период коронавируса рабочие привезли нечаянно с собой на заимку к Агафье болезнь. Один рабочий был эвакуирован с температурой, а она осталась. С высокой температурой Агафья не переставала постоянно молиться. А когда сделалось легче, стала пить и есть освященные воду и хлеб, которые ей привозят с большой земли. Когда в убежище к Лыковым приехал Василий Песков с геологами, отец Карп дружелюбно принял гостей, разрешил остановиться в доме. Ведь ночи в этих краях в тайге в августе совсем не летние. Температура, как в ноябрьской Москве, до минус 3 градусов доходит. Однако фотографировать Пескову сначала не разрешал. Это грех, пояснял старовер. Но спустя время, приняв это как послушание, все-таки позволила журналисту сделать кадры для истории. Но подарков от мирских гостей тогда Лыковы не приняли. Ни хлеба, ни сухарей, а взяли только соль. Дефицит и буквально лакомство для таежных робинзонов. Агафья — очень теплый и дружелюбный человек.
однако новичков близко не подпускает. Общение с ней надо заслужить. Мы приехали со съемочной группой на 9 дней. Прошло уже 3 дня, а Агафья на все мои попытки разговорить ее продолжает только улыбаться. Опытные люди, волонтеры, с которыми я приехал, дали мудрый совет. Почитай с ней Священное Писание. В воскресенье, когда верующие люди откладывают все дела для молитв и чтения книг, Павел Селин подсел к Агафье и попросил разрешения с ней почитать. После этого отшельница начала доверять журналисту. Агафья уже немало знает о современном мире, знает, что есть мобильные телефоны и разные гаджеты, QR-коды и штрих-коды. Но многое из этого она, полагаясь на древние сказания и предсказания ее предков, считает бесовскими придумками. И до сих пор она уверена, что Земля плоская. При этом таежная насельница знает, что люди летают в космос. Сама видела огни ракет и время от времени находит в окрестностях заимки обломки ракетоносителей, которые сыплются сюда с неба. Их Агафья подвешивает во дворе и использует для отпугивания медведей. Громко стучит по железу, когда хищники бродят в окрестностях. Но на общение у Агафьи Карповны почти нет времени. Она либо молится, либо работает. Или в огороде, или делает заготовки на зиму, или в лесу собирает орехи, ягоды и грибы. В доме у нее тоже всегда много дел. Чем питается Агафья? Из картошки они и хлеб пекли. Агафья долгое время не знала вкус настоящего хлеба. И даже Василий Песков не смог убедить Карпа взять привезенную для них буханку. Но Лыковы все-таки уважили гости и взяли от него козу, а от геологов — кошек, без которых с мышами тут никак не справиться, и собаку. С тех пор поголовье увеличилось. Сейчас у Агафьи уже 5 козочек, которые и ее саму кормят, и кошек. Пока живы были братья, в праздник Лыковы могли позволить себе мясо. Мужчины рыли ямы для поимки моралов и лосей. Добыча была нечастой, потому заготавливали мясо впрок. Его разрезали на узкие ленты и вялили на ветру. Эти мясные консервы в берестяной таре могли храниться 2 года, рассказывал Василий Песков. Вот и такую мясную полосочку Лыковы подарили Василию Пескову. Однако, по признанию журналиста, он так и не решился отведать деликатес. Приветливые и гостеприимные Лыковы своих гостей с пустыми руками отпустить не могли и обязательно хорошим людям в дорогу еще и свой хлеб пекли. Пекут они его из сушеной, толченой в ступе картошки с добавлением 2-3 горстей ржи, измельченной и пригоршни толченых семян конопли. Эта смесь, замешанная на воде, без дрожжей какой-либо закваски, выпекается на сковородке. Жить рядом с Агафьей непросто. Требования к труду высоки, а условия тяжелые. Но у отшельницы остались тепло, юмор и вера. Она не раз спасала себя и других. Однажды медведь, напавший на нее, был остановлен молитвой, а инспектор заповедника с открытым переломом выжил благодаря ее непрестанной молитве. Жизнь Агафьи Лыковой — это история полной самоотдачи, веры и непрерывного труда, где каждая деталь быта и каждая молитва пронизаны духом старообрядческой традиции. Необитаемый остров Лыковых. Рассказ воронежского журналиста Дмитрия Селина о семье Лыковых, из которых в живых осталась только Агафья Лыкова. По страницам семейного журнала «Духова роща», город Алатырь, храм Иоанна Воина.

0: Духовное слово.
1: Старец Ефрем Филофейский Аризонский. Отеческие наставления. Читает Валентин Клементьев.
2: Чада мои, будьте прилежны в духовном благоухании, то есть в молитве, в этой святой беседе с Иисусом, который щедро подает молящимся свои благословения. Да, чада духа, всем сердцем возлюбите эту беседу, чтобы всем вам стать благоуханием благодати, чтобы ваше благовоние распространялось и на ближних, и они сказали: «Истинно, духовная благодать монашества сообщает инокам ангельское благоухание». И так добегут от нас прочь грязные страсти, эти источники зловония и дурного впечатления, производимого на окружающих. Будем понуждать себя, чада, на молитву нашему сладчайшему Иисусу, чтобы Он подал нам свою милость, и мы соединились с Его благодатью, дабы нам исполнить Его заповеди и приобрести Его любовь. И когда мы приобретем эту любовь, она соделает нас богами по благодати и по причастию. Тогда и путь Христов станет для нас не тернистым и крутым, а сладким и радостным. И тогда мы с легкостью будем исполнять Его заповеди.
3: Слово о трезвении и умно-сердечной молитве. Святые отцы много трудились, дабы обрести через молитву благодать Божию. Поэтому и мы, их чада, обязаны им всегдашней благодарностью за то, что они указали нам путь, который ведет душу к единению с Богом. Хочется чудиться и недоумевать, но как же могут люди, в особенности же монахи и священнослужители, жить духовно и удовлетворять потребности своей души без молитвы, которую святые отцы добротолюбия передали нам из своего опыта? Святой Григорий Палама, великий светильник безмолвия, трезвения и особенно непрестанной молитвы, написал одно из самых выдающихся и систематически упорядоченных учений об этом делании и получил имя корифея и главы исихастов. Однажды, когда он вместе со своим братством подвязался на келии близ Великой Лавры, он пришел в созерцание и увидел перед собой сосуд, похожий на кувшин, наполненный некой жидкостью. От переизбытка она переливалась через край и пропадала зря. Это прекрасное питье было белым, как молоко. Тогда некий священнолепный муж в видении говорит ему: «Григорий, почему ты допускаешь, чтобы столько духовного добра пропадало напрасно? Почему ты не делишься им с теми, кто имеет в том нужду?» Святой Григорий, конечно, понял, что это духовное питье, которое изливалось через край и находилось в нем самом, было благодатью Божией, мудростью, опытом, трезвением, силой слова. Тогда он и святой муж говорит ему: «Почему ты ограничиваешься сим местом и не передаешь это добро немощным, голодным, алчущим и жаждущим людям?» Действительно, по прошествии многих лет, по промыслу Божиему и под Господним водительством, святой Григорий оказался среди множества людей и раздавал им свое богатство, напоя и нуждающихся в духовной помощи. Но и находясь в миру, он не оставлял молитву и в уединении безмолвствовал в своей келии. С понедельника по пятницу святой закрывался в своей келии и не выходил наружу. Только в субботу и воскресенье он присутствовал за богослужением. Он причащался, спускался в трапезу, беседовал с отцами и братьями и с вечера воскресенья снова безмолвствовал до следующей субботы. Такие великие отцы, как святитель Григорий Палама, научили нас, что душа человека постоянно подвергается воздействию нечистых, гордых, эгоистичных, хульных и других греховных помыслов, и что для их отражения душа должна использовать не только слова противоречия, но и гнев и ярость с молитвой. Но для противоборства дурным мечтаниям и помыслам
2: Недостаточно только гнева и ярости против них, но совершенно необходимая и непрестанная молитва с призыванием Божественного имени. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Согласно святым отцам, имя Христово содержит в себе всезиждительную силу. Иными словами, молитва имени Христова заключает в себе ту силу, которая только и может исправить нашу низко падшую, немощную, нерадивую и грешную душу. У духовного человека бывают в жизни такие дни и моменты, когда он чувствует внутри себя некое опустошение, душевную немощь, что-то ему недостает, что-то покинуло его, и он не знает точно, как ему прийти в себя, как вернуть прежнюю силу и благодать, которая была в душе. Он задается вопросом, как вернуть утраченную душевную полноту. В этом случае святые отцы нас учат о том, что нужно помногу повторять Иисусову молитву, говоря ее снова либо устами, либо умом, либо сердцем, и тогда душевная полнота вернется. Человек снова обретет ее, только бы понудил себя к молитве. Очень важно, чтобы человек не прерывал Иисусовой молитвы. Но когда человек работает, спросит кто-нибудь, ведь ум блуждает то здесь, то там. Да, но и тогда он может сдержанно и тихо творить молитву устами и возвращать душу к прежнему ощущению благодати. Наши отцы оставили нам такое великое наследие, ценность которого просто безмерна, безгранична и неисчислима. Этим наследием является наука трезвенного делания. Под трезвенным деланием понимается внимание к помыслам, мечтаниям и движениям чувств. Трезвение – это сила души, которая противостоит злу. Это зоркость, когда ум издалека видит искушения и избегает их, предпринимая соответствующие меры безопасности. Это непрестанная молитва и наблюдение ума за сердцем, за входящими и исходящими из сердца помыслами. Прежде чем святые отцы систематизировали учение об умной молитве, монахи занимались главным образом деятельной добродетелью, под коей подразумевается внешний телесный подвиг – пост, воздержание, поклоны, бдение, установленные молитвы, послушание, смирение и тому подобное. Это и есть деятельная добродетель, которая сама по себе мало полезна, в то время как трезвение на все полезно. С XIV века святые отцы начали приводить учение о молитве в систему. Они оставили нам писание о молитве и открыли всем, что для совершенствования человека трезвенное делание является самым необходимым. Таким образом, когда трезвенное делание стало широко известным, упор на телесную аскезу уменьшился, не как нечто ненужное, а потому что святые отцы стали предаваться духовным подвигам более, нежели телесным. Это связано с тем, что благодаря трезвенному деланию они быстрее освобождались от помыслов и страстей. Поскольку трезвенное делание давало им сердечную чистоту, у них уже не было такой большой необходимости в телесном подвиге. Ради этого и мы, монахи, не должны оставлять трезвенное делание и непрестанную молитву, ибо они приносят 1000-процентную пользу. Трезвенное делание очищает ум и сердце и дает благоразумную заботливость как о внешних телесных чувствах, так и о внутренних чувствах души. И монах для достижения своей цели уже не нуждается в чрезмерном аскетическом подвиге. Деятельное подвижничество является вспомогательным средством для трезвения. Поэтому святые отцы занимались деятельным подвигом лишь в той мере, которая помогала им поддерживать трезвенное делание. Главные их усилия были направлены на трезвение, потому что вместе с молитвой эта чета преподавала им совершеннейшие духовные и созерцательные уроки. Трезвенное делание ведет занимающегося им человека к созерцанию, от созерцания к мудрости, от мудрости к любви, а от любви рождается божественный эрос. Чистота души является естественным следствием трезвенного делания и приходит в свое время сама собой, как дар Божий. Если раньше в телесной аскезе отцы изнуряли и умертвляли себя, то теперь через трезвение сделался ненужным неподъемный труд и пролитие многого пота. Трезвенное делание привело святых отцов к беспопечительности. Они увидели, что забота о многих делах и вещах является серьезным препятствием для достижения чистоты, ибо рождает помыслы, а помыслы отвлекают внимание ума от молитвы и созерцания. Поэтому, согласно отцам, то попечение о вещах, которые выходят за пределы необходимого, называется духовным туберкулезом. В общежительных монастырях монахи живут по послушанию. Послушание, как и следует, приносит послушнику беспопечительность, потому что если я оказываю послушание и обо всем заботится другой человек, то я могу выполнять свою работу в мире и тишине. Когда я тружусь на послушании и помышляю, что кроме этой работы меня ничего не заботит, то могу гармонично сочетать свою работу с молитвой. Если я увижу, что из-за отвлечения на посторонние вещи мой ум не может совершать рукоделие с непарительной молитвой, то я по необходимости начну устное призывание имени Христова, приговаривая шепотом: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Когда уста молятся, а руки работают, то труд имеет двойную благодать – благодать послушания и молитвы. Послушание делает труд достойным вознаграждения, а молитва его освящает, потому что и рукоделие, и какой бы то ни было другой труд, спутником которого является молитва, имеют особую благодать. В Тавенесиотском монастыре была такая тишина, что его называли некрополем, городом мертвых. Подвязавшиеся там отцы хранили между собой такое молчание, что не были похожи на живых людей, которые не могут обойтись без разговоров и шума. Обладая таким безмолвием, они тем самым располагали большим временем для молитвы или созерцания Бога. Тот, кто любит безмолвие, являет этим, что он уразумел пользу и сихии, и молитвы. Мы же с вами еще не познали пользу самособранности и не познали ценность молчания. Мы еще не уразумели, какую пользу приносит монаху келейное безмолвие. Без молитвы монах пуст, разве что если он еще не вкусил пользы молитвы и не чувствует своей пустоты. Так и нищий не печалится из-за того, чего у него нет. Но тот монах, который научился молитве, а потом предался нерадению и потерял ее, тот не может не понимать своего урона и пустоты. Поэтому монахи должны молиться, ибо в этом состоит исполнение их монашеского долга, и быть монахами на деле, внутренне, а не только по имени и внешнему виду. Согласно святым отцам, монах не может называться таковым, если не имеет сокровенного делания. Поэтому и мы должны заниматься молитвой и понуждать себя к ней, чтобы наша душа была исполнена духовных плодов. Только тогда мы почувствуем себя монахами. Как удивительно было бы услышать, что тело может жить без души. Так вызывает недоумение и то, как люди могут жить без этой духовной пищи молитвы. Святые отцы добротолюбия говорят, что молящиеся с трезвением приобретают великие дары. Пост, молитва, воздержание, бдение – дарует благодать Святаго Духа. Благодать Святаго Духа проявляется многоразличным образом и в разных ощущениях. Через преуспеяние в молитве и трезвенное делание Святый Дух подает благодать слез, благодать радости, благодать предвидения, благодать учения, благодать апостольского дара, силу долготерпения, божественного утешения, великой надежды, благодать божественного эроса, созерцания и восхищения ума. Мы постоянно учимся, и чем больше учимся, тем более возрастает наш долг пред Богом и святыми отцами. Каждый человек в соответствии с преуспеянием и пользой, полученной от молитвы, исправляет свои душевные и телесные страсти, а исправление страстей и немощей показывает насколько человек преуспел в молитве. Следовательно, мы должны понуждать себя. Почтимся же постоянно понуждать себя не забывать молитву и не оставлять ее. Если мы заметим, что молитва дала течь, обессилила и начала увядать и холоднеть, мы тут же должны приступить к ее исправлению, взяться за нее с усердием и вернуть ей прежнюю силу. Как это сделать? Пусть душа сразу соберется, сосредоточится, затянет поясок, как говорится, и начнет ревностно молиться. Пусть она изгонит помыслы, отложит всякое попечение, освободит свой ум от рассеяния и скажет: «Все, теперь я займусь молитвой». И когда она таким образом помолится некоторое время, то сразу почувствует силу, которая исходит от усердной молитвы. Молитва – это катапульта против демонов, против страстей, против греха и вообще против всего того, что встает на пути спасения. Ты не ошибешься, если назовешь молитву пристанью, потому что корабль, который в море кидали штормовые волны, в пристани находит тишину, спасение и безопасность. И если ты назовешь молитву заступом, если назовешь ее секирой или компасом или светом, или придумаешь ей тысячу других названий, не ошибешься. Поэтому мы, монахи, отнюдь не должны пренебрегать ею. Да и в миру есть множество людей, главным образом женщин, которые трудятся в молитве, несмотря на то, что у них мирские попечения, дети, работа и множество других обязанностей. Однако они выкраивают время для молитвы и памятования имени Божия. Что же тогда скажем мы, монахи, когда Бог дал нам такую свободу и беспопечение? Что скажем мы, если пренебрегаем молитвой и делаем ее настолько бессильной, что это бессилие позволяет бациллам греха и страстей подавлять и низвергать нас в болезни? С нами воюют помыслы? Великим оружием является молитва. Влечение греха увлекает ум ко злу. Но когда ум возьмет в руки секиру молитвы, поднимет его и начнет разить, то она искореняет даже самые неподатливые помыслы. Надо только, чтобы человек хорошенько ухватился за это оружие и правильно его применял. Тогда он без сомнения достигнет чудесных результатов. Поэтому дьявол так препятствует нам в молитве, чтобы ему было легче пленить нас. Он приносит нам нерадение, различные попечения. Он воздвигает перед нами сотни преград с единственной целью – воспрепятствовать молитве. Как было доказано многими примерами из жизни, бесы трепещут пред именем Христовым. Иногда устами других людей они сами исповедовали, что пожигаются, когда человек молится. Был один монах, который впал в такое нерадение, что совсем забросил свое правило, а затем подался в мир. Он поехал на свою родину, остров Кефалиния, куда, как известно, приезжает множество бесноватых, чтобы их исцелил святой Герасим. Оказавшись на родине, пошел и он к мощам святого. И вот по дороге ему встречается бесноватая женщина и говорит ему: «Понимаешь ли ты сам, что у тебя в руке? О, если бы ты знал, жалкий человече, что ты держишь в руке! Если бы ты знал, как пожигают меня твои четки, которые ты сейчас держишь, только по привычке и для виду». Демон сказал это о четках, потому что такая была воля Божия. Монах же был потрясен этими словами и пришел в себя. Господь просветил его, и он сказал сам себе: «Смотри-ка, до чего я дошел, безумный. У меня в руке сильнейшее оружие, а я не могу поразить ни одного беса. И я не только не могу его поразить, но он еще и сам влечет меня, куда пожелает. Как же я согрешил, о Боже мой!» И в ту же минуту он поехал обратно в свой монастырь. Возвратившись, он снова положил доброе начало и настолько преуспел в молитве и монашеском жительстве, что стал хорошим примером для многих других. Этого старца застал и я. Из уст его невозможно было услышать ничего, кроме: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Он говорил эту молитву непрестанно. Когда к нему обращались о чем-то, он кратко отвечал 2-3 слова и потом тотчас возвращался к молитве. Так он навык ей, так она изменила его. Подумать только, что по неисследимым судьбам Всевышнего ценность молитвы и четок открыл ему дьявол, сам, конечно, того не желая. Послушай еще одну похожую историю. Когда я подвязался в новом скиту, и еще был жив мой старец Иосиф, к нам пришел один бесноватый молодой человек. Старец по своему милосердию принимал таких бедолаг. Они жили с нами столько, сколько желали, а потом уходили сами. Бесноватые обычно не могут долго находиться на одном месте. Да и вообще все, кто лишен внутреннего божественного утешения, ищут его, не зная где, перемещаясь с места на место и меняя общество людей. В этого молодого человека вселился бес уличной женщины. Когда он овладевал им, то голос его менялся на голос женщины легкого поведения и произносил такие скверные вещи, о которых по апостолу стыдно и говорить. Его ремеслом было изготовление бочек. Он жил в нашем братстве достаточно долго. Часы дневного послушания он приходил к нам и как мог помогал нам в рукоделии. Однажды, на третий день пребывания с нами, он говорит мне: «Отче, не научишь ли ты и меня делать печати? Изготовление бочек — тяжелая работа. Кроме того, этот, который внутри меня, постоянно рвет меня на части». «Я научу тебя, брат, будь благословенна. Вот делай так, инструменты здесь, заготовки вон там, а образцы перед тобой. За этим столом ты будешь работать. Только еще вот что. В нашем братстве отцы не разговаривают, а всегда творят Иисусову молитву». Я сказал ему это потому, что хотел избежать, насколько это возможно, празднословия и рассеяния во время молитвы на послушании. И в ту же минуту в моем уме родилась следующая мысль. А интересно, могут ли бесноватые творить Иисусову молитву? Итак, мы принялись за работу вместе с Иисусовой молитвой. Не прошло и нескольких минут, как демон разбушевался в нем. Его голос изменился, и он стал кричать, сквернословить, угрожать и материться. «Заткнись, паршивец!» — кричал бес изнутри. «Заткнись! Прекрати это бормотание! Что ты повторяешь все время одни и те же слова? Брось это, ты сводишь меня с ума! Мне было хорошо внутри тебя! Зачем ты меня теперь будоражишь?» Так он проговорил много чего такого. Демон помучил его и на какое-то время успокоился. «Видишь, что он делает со мной, — говорит мне несчастный, — и это происходит со мной постоянно. Терпи, брат, — говорю

0: «О чем это ты говоришь? Какая еще милость? Не нужно милости, не нужна она мне, нет. Что я такого сделал, чтобы мне просить милости? Это Бог несправедлив. За один маленький грех, за гордость Он лишил меня славы. Мы невиновны, это Он виноват. Пусть Он сам покается, а не мы. Прочь, милость!» Измотав в конец несчастного брата, бес угомонился. Я ужаснулся его словам. За несколько минут на собственном опыте я понял то, что был бы не в состоянии понять о бесах из многих книг. Мы продолжили свой путь к старцу. Геронда всегда принимал его и говорил с ним с большой любовью. И бесноватый брат рядом с ним всегда становился мирным. Старец много молился за бесноватых, потому что по себе знал, какие муки они терпели от демонов, и говорил нам: «Если мы, сражаясь с бесами снаружи, так мучаемся от помыслов и страстей, то какие муки испытывают эти несчастные, в которых бесы находятся внутри день и ночь?» И потом, печально качая головой, старец добавлял: «Наверное, всю свою муку они проходят здесь. Но горе тем, кто не покается, чтобы Бог по своему милосердию наказал их здесь, в этой жизни». И потом он приводил слова одного святого: «Если ты видишь человека, который тяжко грешит, не кается, и до самого смертного часа с ним не происходит ничего скорбного, то знай, что в час суда этот человек будет подвергнут испытанию без всякой милости». После таких слов старца мы еще больше стали сочувствовать бесноватому брату. Во время богослужения этот брат не посещал церковь вместе с отцами, а ходил снаружи и непрестанно с четками громко произносил молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» Молитва эхом отзывалась среди скал. Он на собственном опыте испытал, как Иисусова молитва пожигает демона. И вот когда он так прогуливался и непрестанно проговаривал молитву, внезапно его голос изменялся, и демон начинал вопиять. «Заткнись, я сказал, заткнись, ты замучил меня. Что ты все ходишь среди скал и бормочешь? Иди лучше в церковь вместе с другими и прекрати свое бормотание. Зачем ты день и ночь повторяешь одно и то же и не даешь мне успокоиться ни на минуту? Ты замучил меня, достал, ты жжешь меня, неужто непонятно?» И когда искушение проходило, этот брат снова начинал молитву по четкам: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Он очень хорошо понял то, о чем бес будто не догадывался. Когда ты видел, как брат все переносит, подвязается и терпит, это было и болью души, и некой надеждой. Он долго жил с нами, и когда ему стало гораздо лучше, он ушел. Больше мы его не видели. Бог весть, чем все это закончилось. Видите силу Иисусовой молитвы и нераскаянность бесов? Они пожигаются и кричат «нет милости» и непрестанно осуждают Бога. О, гордость денницы! Стало быть, разве сильно по духу отличается от беса эгоист и всякий закоснелый в нераскаянии человек, который не желает исповедовать Христа Богом и человеком и испросить Его милости и милосердия? Теперь вы понимаете глубочайшую важность Иисусовой молитвы. Как она выявляет людей, кто близок ко Христу, а кто далек от Него?
1: Сегодня в «Духовном слове» мы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Текст читал Валентин Клементьев.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В минувший вторник в царском зале Уральского государственного горного университета города Екатеринбурга состоялась открытая деловая встреча с участием советника руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ, экс-министра государственного управления информационных технологий и связи Московской области, основателя собственной бизнес-школы, кандидата экономических наук, государственного советника второго класса Михаила Владимировича Федоренко. Открыл мероприятие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В этот день в зале собрались представители профессорско-преподавательского состава Горного университета и бизнес-сообщества Уральской столицы. Приветствуя участников встречи, глава Екатеринбургской митрополии отметил, что за долгую историю своего существования церковь накопила немалый опыт, в том числе опыт святых отцов, размышлявших о труде, собственности, ответственности человека перед Богом и перед ближним. Как подчеркнул владыка Евгений, этот опыт – не музейный экспонат, а живое наследие, к которому можно и нужно обращаться сегодня, ища ответы на вполне современные вопросы. Далее глава митрополии отметил, что история нашей страны и история русской церкви знают немало предпринимателей, которые вели дела, строили заводы и мануфактуры, прокладывали дороги, торговали и при этом оставались людьми глубокой веры. Архипастырь привел пример из истории нашего города, напомнив о жизни и служении екатеринбургского купца Михаила Ананьевича Нурова, который, рано осиротев, в одиночку поднял отцовское салотопинное дело. К зрелым годам он стал одним из крупнейших предпринимателей Урала, расширил производство, вышел на европейский рынок, занимался хлебной торговлей и золотодобычей, стоял у истоков Сибирского торгового банка в Екатеринбурге. Но не меньшего уважения заслуживает то, что он делал с нажитым. В 1857 году на собственные средства Нуров открыл в городе приют для детей-сирот, который так и назвали «Нуровский». Позже при приюте на его средства появилась домовая церковь, открылась бесплатная школа для девочек, был разбит городской сквер, украшающий Екатеринбург и поныне, рассказал отец Евгений и добавил. Он не откупался от долга благотворительности, как поступали многие его современники, а считал, раз Бог дал средства, значит, обязан послужить ими людям. Владыка Евгений привел и второй пример, напомнив, что в эпоху правления государя императора Николая II страна пережила стремительный промышленный подъем, была построена Транссибирская магистраль, окрепла собственная промышленность, а население выросло на более чем 50 миллионов. При этом государь, ныне прославленный церковью в лике святых страстотерпцев, соединял в себе глубокую личную веру и неустанный труд по устранению земного отечества. То самое единство, о котором мы сегодня говорим, подчеркнул архипастырь. Отметим, визит Михаила Владимировича Федоренко в Уральскую столицу начался с молебна на начало доброго дела в храме памятники на крови перед иконой святых предпринимателей, принесенной в дар епархии организаторами конференции «Духовно-нравственные основы экономического прорыва России». Михаил Владимирович Федоренко выступил в Уральской столице с серией лекций, посвященных экономическому чуду России XIX века. Вторая встреча в формате научно-практического семинара по теме «Православное экономическое чудо XIX века. Его значение и перспективы» состоялась в Екатеринбургской духовной семинарии. Далее в этом выпуске. В храме святого мученика Иоанна Воина в Челябинске объявлен новый набор в школу звонарей. Занятия будут проходить под руководством старшего звонаря храма Андрея Васильевича Курбатова. Участники познакомятся с основами колокольного звона, его богослужебным смыслом и местом в церковной службе, а также освоят технику звона на настоящих колоколах. Школа предназначена для тех, кто хочет научиться звонить, принять послушание звонаря или познакомиться с традицией православного колокольного звона. На организационной встрече расскажут о программе и графике обучения и ответят на вопросы поступающих. И в завершение выпуска. В Курганской епархии объявляется сбор помощи богорельцам. Православная служба милосердия совместно с Курганским отделением Союза православных женщин объявляет сбор средств для помощи многодетной семье погорельцев из села Мостовское Шатровского района. Пожар произошел 30 сентября. Мать и старший сын сильно обгорели, они госпитализированы. Пятеро младших детей у бабушки. Еще один ребенок, родившийся на сроке 28 недель в перинатальном центре. Мама с большим процентом ожогов находится в больнице. Ее состояние тяжелое. Просим молиться за здравие рабы Божьей Анастасии. Также семье можно помочь вещами первой необходимости. Продукты, канцелярские товары, постельное белье и прочее. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие наши слушатели, братья и сестры, понедельник, 5 октября. Сегодня, 5 октября, наша страна отмечает День Учителя. И в нашем сегодняшнем радиоэфире звучат лучшие стихи об учителях. Николай Рачков, «Учитель». Поймите, не проситель, не грозный судья стоит в стране учитель на грани бытия. Отбросим сантименты, стоит, да что с того? Увы, все президенты забыли про него. Стоит, поскольку совесть не продал никому. Все фурсинки озлобясь стреляют по нему. Вот-вот и рухнет скоро у школы потолок. Нет никакой опоры, а он ведет урок. Пусть бедным, но опрятным от славы вдалеке ведет урок на внятном, на русском языке. Он бросить пост не смеет, он знает, что нельзя. Разумное он сеет и вечное, друзья. Стыдитесь, бруты, гракхи, все трепачи страны, дельцы и олигархи, вы все ему должны. Он верит, что на свете ни доллар и ни газ, всего дороже дети, в них продолжение нас. Борясь за человека, за свет в его душе, стоит под дулом века один на рубеже. Почти один, учтите, высок его зарок. Горжусь тобой, учитель, российский педагог. С праздником, дорогие наши российские учителя! Сегодня 5 октября, понедельник. На православном радиоканале «Воскресенье» вы слушаете передачи нашего радиоканала. Итак, в 12 часов 15 минут программа «У книжной полки». Речь пойдет о книге «Что если бы?» Повесть о любви и не только. Автор этой книги — Любовь Конторжи. Передача подготовлена Полиной Митрофановой. В 12 часов 30 минут звучащая книга, роман «Дворянское гнездо» продолжает наш эфир. Автор романа — Иван Сергеевич Тургенев. В 13 часов 10 минут цикл «Детям о Боге», детская Библия, библейские рассказы. Текст читает Алексей Рассашанский. В 13 часов 40 минут слушайте репортаж Виктории Кауган. Сегодня это будет интервью с Юлией Кудреватых, речь пойдет о женском клубе «Зеркало». На беседу о вечном мы приглашаем вас в 14 часов 20 минут. В нашу студию мы ждем священника. Программа «Женский голос» начнется в 15 часов 30 минут. В 16:10 мы повторяем православный календарь с житиями святых на сегодняшний день, 5 октября. В 16:20 в повторе репортаж Виктории Кауган. В 16:40 цикл «Детям о Боге» мы также повторяем. В 17 часов 20 минут в нашу студию мы ждем гостя. И в 17 часов 57 минут, уважаемые слушатели, вы знакомитесь с программой передач на вечернее время с 18 часов до 0 часов 20 минут на православном радиоканале «Воскресенье».

препятствий, сколько в жизни мне невзгод. Пережить пришлось мне, мама, не помог лишь только Бог. Ведь молилась ты усердно, ночью часто не спала и лампадку зажигала, и молитвы.

Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. Как часто, оценивая нашу прошедшую жизнь, мы говорим «А что если?» И в голове возникает сценарий, живя по которым мы точно были бы счастливы. «А что если бы тогда я поступил иначе, любил бы своих родных, заботился о них, женился на любимой девушке, родились бы дети, много детей?» И не было бы одиночества. Вот только жизнь не имеет сослагательного наклонения. В ней ничего нельзя повернуть вспять, изменить и исправить. Или все-таки можно? Задуматься об этом предлагает писатель Любовь Николаевна Конторжи. Ее книга, вышедшая в свет в издательстве «Сибирская благозвонница», так и называется. «А что если бы?» Повесть о любви и не только. Автор этой книги – Любовь Николаевна Конторжи, журналист, литературный редактор издательства «Зерна», выпускница Рязанского государственного университета имени Есенина, автор многих острых публицистических статей, член Союза журналистов России, детская писательница, сценарист. В течение нескольких лет Любовь Николаевна сотрудничала с московским телеканалом «Радость моя», для которого писала сценарий в программу «Шишкин лес», а также вела в детском журнале «Ступени» рубрику «Божья коровка». Из этой рубрики сложилась ее первая книга для детей «Чудеса без конца», о которой мы уже рассказывали вам в одной из наших программ. Вскоре после выхода книги «Чудеса без конца» автором было написано продолжение истории о лесных человечках, сказочная повесть «Приключения крылатика и крапинки в сказочном лесу», в которой затрагиваются уже более сложные вопросы нравственного выбора. Затем в издательстве «Новое небо» вышла повесть «Матрешкино счастье», которая стала первым опытом работы автора для взрослой аудитории. И вот новое издание этой книги с небольшой авторской правкой, с новым названием и новой обложкой, и иллюстрациями, которые выполнила дочь автора, художник Дарья Конторжи. Как пишет автор рязанской газеты «Благовест» Мария Нефедова, кризис семейных отношений, проблемы общения и взаимного отчуждения родных людей, внебрачные связи, конфликты отцов и детей и бич нашего времени – аборты. Как результат – невозможность выстроить счастливую судьбу. Как раз эту проблему и обозначила Любовь Николаевна в книге «Что если бы?» – повесть о любви и не только. Более того, как отмечает Мария Нефедова, автор не просто обозначает проблемы, но и намечает вектор их разрешения, причем делает это ненавязчиво, подводя читателя к вдумчивому анализу, осмыслению и поиску выхода из жизненного тупика. Героиня, совершив тяжелую работу над ошибками, через потрясение и катарсис находит верное решение и выправляет не только линию собственной судьбы, но и судеб близких. Краткое содержание книги следующее. Героине, которую родители назвали Матроной в честь бабушки, 41 год. У нее несостоявшаяся семейная жизнь, сложные отношения с дочерьми и незапланированная беременность. Накануне аборта она получает от незнакомой женщины, которую также зовут Матроной, необычный подарок – матрешку из 6 куколок. А затем в ее квартире раздается необычный телефонный звонок, после чего события развиваются стремительно и непредсказуемо. Героиня попадает в круговорот странных обстоятельств и оказывается в иной параллельной реальности, где ее дети, убитые абортами много лет назад, живы, здоровы и даже успели вырасти. Женщине приходится заново знакомиться с теми, кому она не дала когда-то шанса на жизнь. До самой развязки читатели остаются в неведении, что же скрывается за всеми этими невероятными событиями и чем все закончится. Читая эту повесть, многие из читателей могут увидеть себя, ведь в ней описана реальная жизнь современных людей, скандалы в семье, измены, разводы, аборты. Супруги не умеют общаться между собой, родители не могут найти общий язык с детьми. Родиться или нет ребенку решается иногда коллективно всей семьей, иногда одной мамой, причем зачастую не в пользу самого ребенка.
И при этом никто из родителей, бабушек или дедушек, занимающихся планированием семьи и подписывающих смертный приговор неродившемуся младенцу, не воспринимают его человеком. А ведь человеком малыш является с самого момента зачатия. Об этом и пытается напомнить читателям «Любовь Канторжи». Эта книга направлена на то, чтобы помочь стоящим на перепутье женщинам, которые мучительно пытаются ответить на вопрос, сохранять ли новую, только зарождающуюся жизнь, или сделать аборт. Женщинам, решившимся на это страшное злодеяние, и мужчинам, толкающим к этому женщин, автор помогает увидеть, что аборт – это убийство собственного дитя во чреве, которое, если дать ему шанс родиться, может быть не только продолжателем рода, но и в последующем кормильцем всей семьи, отрадой и утешением. Сколько талантливых людей, ученых, художников, поэтов, молитвенников было убито во чреве. Об этом тоже напоминает автор со страниц своей книги. Кроме того, в повести идет речь о святой блаженной Матроне Анемнясевской, которая косвенно участвует в судьбе героини. Святая Матрона родилась 19 ноября в деревне Анемнясеве Касимовского уезда. С детских лет на долю девочки выпало немало испытаний. Родители ее не любили, и ей чаще других детей приходилось терпеть обиды, ругань и побои. В 7-летнем возрасте, переболев оспой, она стала слепой, а в 10 лет после очередных побоев больше никогда не смогла ходить, а ее рост прекратился. Так и лежала блаженная всю жизнь, находя утешение в молитве. А когда ей исполнилось 17 лет, к ней стали приходить люди за духовным советом и молитвенной поддержкой. 22 апреля 1999 года по благословению святейшего патриарха Алексия II блаженная Матрона была прославлена как местночтимая святая Рязанской епархии. На юбилейном архиерейском соборе 2000 года ее причислили к лику новомучеников и исповедников Церкви Русской для общецерковного почитания как исповедницы. В Московском храме Живоначальной Троицы в Троицком Голенищеве чудотворная икона святой окружена многочисленными бабочками, вышитыми ювелирными из бисера. Все они были принесены прихожанами в благодарность за чудесную помощь по молитвам к святой. А какую роль сыграла блаженная Матрона в жизни тезаименитой героини? Какие необычные события перевернули жизнь женщины, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, читатели узнают, прочитав эту книгу. По словам автора, ее можно смело рекомендовать женщинам и даже мужчинам, стоящим перед трудным выбором. Будет она полезна юным девушкам, только вступающим во взрослую жизнь. Все события повести являются вымышленными, как и сами герои, за исключением святой блаженной Матроны Анемнясевской. Материнство – это важнейшая роль, которую Бог определил женщинам, но о которой, к сожалению, многие наши современницы попросту стараются не вспоминать. О счастье материнства, о радости, которую приносят нам дети, призвана напомнить книга «А что, если бы?» – повесть о любви и не только. Она рассчитана на людей маловоцерковленных или вовсе далеких от церкви, но будет интересна и более широкому кругу читателей. Написана книга в жанре женского романа. Поначалу она именно так и воспринимается, однако сюжет выстроен таким образом, что читатель постепенно оказывается перед очень серьезными вопросами жизни и смерти, смысла бытия, веры и неверия. И, как признается Любовь Канторжи, она надеется с помощью этой повести дать шанс для оптимизма тем, кто думает, что надежды уже нет. Дорогие друзья, нам сегодня пришла пора прощаться. Новинки православной литературы ждут вас в церковных книжных магазинах. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос!

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Иван Сергеевич Тургенев, роман «Дворянское гнездо».
2: Глава 33. Однажды Лаврецкий по обыкновению своему сидел у Калитиных. После томительно жаркого дня наступил такой прекрасный вечер, что Марья Дмитриевна, несмотря на свое отвращение к сквозному ветру, велела отворить все окна и двери в сад и объявила, что в карты играть не станет, что в такую погоду в карты играть грех, а должна наслаждаться природой. Из гостей был один Паншин. Настроенный вечером и не желая петь перед Лаврецким, но чувствуя прилив художнических ощущений, он пустился в поэзию. Прочел хорошо, но слишком сознательно и с ненужными тонкостями несколько стихотворений Лермонтова, тогда Пушкин не успел еще опять войти в моду, и вдруг, как бы устыдясь своих излияний, начал по поводу известной думы укорять и упрекать новейшее поколение. Причем не упустил случая изложить, как бы он все повернул по-своему, если бы власть у него была в руках. «Россия, — говорил он, — отстала от Европы, нужно подогнать ее. Уверяют, что мы молоды, это вздор, да и притом у нас изобретательности нет. Сам Хомяков признается в том, что мы даже мышеловки не выдумали. Следовательно, мы поневоле должны заимствовать у других. Мы больны, — говорит Лермонтов, — я согласен с ним, но мы больны от того, что только наполовину сделались европейцами. Чем мы ушиблись, тем мы и лечиться должны. У нас лучшие головы, все народы в сущности одинаковы. Вводите только хорошее учреждение и дело с концом. Пожалуй, можно приноравливаться к существующему народному быту. Это наше дело, дело людей, он чуть не сказал государственных, служащих. Но в случае нужды не беспокойтесь. Учреждения переделают сам этот быт». Марья Дмитриевна с умилением поддакивала Паншину. «Вот какой, — думала она, — умный человек у меня беседует». Лиза молчала, прислонившись к окну. Лаврецкий молчал тоже. Марфа Тимофеевна, игравшая в уголке в карты с своей приятельницей, ворчала себе что-то под нос. Паншин расхаживал по комнате и говорил красиво, но с тайным озлоблением. Казалось, он бронил не целое поколение, а нескольких известных ему людей. В саду Калитиных в большом кусте сирени жил соловей. Его первые вечерние звуки раздавались в промежутках красноречивой речи. Первые звезды зажигались на розовом небе над неподвижными верхушками лип. Лаврецкий поднялся и начал отвечать Паншину. Завязался спор. Лаврецкий отстаивал молодость и самостоятельность России. Отдавал себя, свое поколение, на жертву, но заступался за новых людей, за их убеждения и желания. Паншин отвечал раздражительно и резко, объявил, что умные люди должны все переделать, и занесся, наконец, до того, что, забыв свое камер-юнкерское звание и чиновничью карьеру, назвал Лаврецкого отсталым консерватором, даже намекнул, правда, весьма отдаленно, на его ложное положение в обществе. Лаврецкий не рассердился, не возвысил голоса. Он вспомнил, что Михалевич тоже называл его отсталым, только вольтерьянцем, и покойно разбил Паншина на всех пунктах. Он доказал ему невозможность скачков и надменных переделок, неоправданных ни знанием родной земли, ни действительной верой в идеал, хотя бы отрицательный. Привел в пример свое собственное воспитание, требовал прежде всего признания народной правды и смирения перед нею, того смирения, без которого и смелость против лжи невозможна, не отклонился, наконец, от заслуженного, по его мнению, упрека в легкомысленной растрате времени и сил. «Все это прекрасно!» — воскликнул, наконец, раздосадованный Паншин. «Вот вы вернулись в Россию, что же вы намерены делать?» «Пахать землю», — отвечал Лаврецкий, — «и стараться как можно лучше ее пахать». «Это очень похвально», — бесспорно возразил Паншин. «И мне сказывали, что вы уже большие сделали успехи по этой части. Но согласитесь, что не всякий способен на такого рода занятия». «Поэтическая натура, — заговорила Марья Дмитриевна, — конечно, не может пахать. И к тому же вы призваны, Владимир Николаевич, делать все в большом масштабе». Этого было слишком даже для Паншина. Он замялся и замял разговор. Он попытался перевести его на красоту звездного неба, на музыку Шуберта. Все как-то не клеилось. Он кончил тем, что предложил Марье Дмитриевне сыграть с ней в пикет. «Как? Такой вечер!» — слабо возразила она, однако велела принести карты. Паншин с треском разорвал новую колоду, а Лиза и Лаврецкий, словно сговорившись, оба встали и поместились возле Марфы Тимофеевны. Им сделалось так хорошо обоим, что они даже побоялись остаться вдвоем, и в то же время они почувствовали оба, что испытанное ими в последние дни смущение исчезло и не возвратится более. Старушка потрепала украдкой Лаврецкого по щеке, лукаво прищурилась и несколько раз покачала головой, приговаривая шепотом: «Отделал умника, спасибо». Все затихло в комнате, слышалось только слабое потрескивание восковых свечей, да иногда стук руки по столу, да восклицание или счет очков, да широкой волной вливалось в окна вместе с росистой прохладой могучая, да дерзости звонкая песнь соловья.

0: Глава 34. Лиза не вымолвила ни одного слова в течение спора между Лаврецким и Паншиным, но внимательно следила за ним, и вся была на стороне Лаврецкого. Политикой я занимала очень мало, но самонадеянный тон светского чиновника, он никогда еще так не высказывался, ее отталкивал. Его презрение к России ее коробило. Лизе в голову не приходило, что она патриотка, но ей было по душе с русскими. Русский склад ума ее радовал. Она, не чинясь, по целым часам беседовала с старостой материнского имения, когда он приезжал в город, и беседовала с ним как с ровней, без всякого барского снисхождения. Лаврецкий все это чувствовал. Он бы не стал возражать одному Паншину. Он говорил только для Лизы. Друг другу они ничего не сказали, даже глаза их редко встречались. Но оба они поняли, что тесно сошлись в этот вечер. Поняли, что и любят, и не любят одно и то же. В одном только они расходились. Но Лиза втайне надеялась привести его к Богу. Они сидели возле Марфы Тимофеевны и, казалось, следили за ее игрой. Да они и действительно за ней следили. А между тем у каждого из них сердце росло в груди. И ничего для них не пропадало. Для них пел соловей, и звезды горели, и деревья тихо шептали, убаюканные сном и негой лета и теплом. Лаврецкий отдавался, весь увлекавший его волне, и радовался. Но слово не выразит того, что происходило в чистой душе девушки. Оно было тайной для нее самой. Пусть же оно останется и для всех тайной. Никто не знает, никто не видел и не увидит никогда, как, призванное к жизни и расцветанию, наливается и зреет зерно в лоне земли. Пробило 10 часов. Марфа Тимофеевна отправилась к себе наверх с Настасьей Карловной. Лаврецкий и Лиза прошлись по комнате, остановились перед раскрытой дверью сада, взглянули в темную даль, потом друг на друга и улыбнулись. Так, кажется, взялись бы они за руки, наговорились бы досыта. Они вернулись к Марье Дмитриевне и к Паншину, у которых пикет затянулся. Последний король кончился, наконец, и хозяйка встала, кряхтя и охая, с обложенного подушками кресла. Паншин взял шляпу, поцеловал у Марьи Дмитриевны руку, заметил, что иным счастливцам теперь ничто не мешает спать или наслаждаться ночью, а ему придется до утра просидеть над глупыми бумагами, холодно раскланялся с Лизой. Он не ожидал, что в ответ на его предложение она попросит подождать, и потому дулся на нее и удалился. Лаврецкий отправился вслед за ним. У ворот они расстались. Паншин разбудил своего кучера, толкнув его концом палки в шею, сел на дрожки и покатил. Лаврецкому не хотелось идти домой. Он вышел из города в поле. Ночь была тиха и светла, хотя луны не было. Лаврецкий долго бродил по росистой траве. Узкая тропинка попалась ему, он пошел по ней. Она привела его к длинному забору, к калитке. Он попытался, сам не зная зачем, толкнуть ее. Она слабо скрипнула и отворилась, словно ждала прикосновения его руки. Лаврецкий очутился в саду, сделал несколько шагов по липовой аллее и вдруг остановился в изумлении. Он узнал сад Калитиных. Он тотчас же вошел в черное пятно тени, падавшее от густого орехового куста, и долго стоял неподвижно, дивясь и пожимая плечами. «Это не даром», — подумал он. Все было тихо кругом. Со стороны дома не приносилось никакого звука. Он осторожно пошел вперед. Вот на повороте аллеи весь дом вдруг глянул на него своим темным фасом. В двух только окнах наверху мерцал свет. У Лизы горела свеча за белым занавесом, да у Марфы Тимофеевны в спальне перед образом теплилась красным огоньком лампадка, отражаясь ровным сиянием на золоте оклада. Внизу дверь на балкон широко зевала, раскрытая настежь. Лаврецкий сел на деревянную скамейку, подперся рукою, и стал глядеть на эту дверь да на окно Лизы. В городе пробило полночь. В доме маленькие часики тонко прозвенели 12. Сторож дробно поколотил по доске. Лаврецкий ничего не думал, ничего не ждал. Ему приятно было чувствовать себя вблизи Лизы. сидеть в ее саду на скамейке, где она сидела не однажды. Свет исчез в Лизиной комнате. «Спокойной ночи, моя милая девушка», — прошептал Лаврецкий, продолжая сидеть неподвижно и не сводя взора с потемневшего окна. Вдруг свет появился в одном из окон нижнего этажа, перешел в другое, в третье. Кто-то шел со свечкой по комнатам. «Неужели Лиза? Не может быть!» Лаврецкий приподнялся, мелькнул знакомый облик, и в гостиной появилась Лиза. В белом платье с нерасплетенными косами по плечам она тихонько подошла к столу, нагнулась над ним, поставила свечку и чего-то поискала. Потом, обернувшись лицом к саду, она приблизилась к раскрытой двери, и вся белая, легкая, стройная остановилась на пороге. Трепет пробежал по членам Лаврецкого. «Лиза!» — сорвалась едва внятно с его губ. Она вздрогнула и начала всматриваться в темноту. «Лиза!» — повторил Лаврецкий громче и вышел из тени аллеи. Лиза с испугом вытянула голову и пошатнулась назад. Она узнала его. Он назвал ее в третий раз и протянул к ней руки. Она отделилась от двери и вступила в сад. «Вы?» — проговорила она. «Вы здесь? Я? Я? Выслушайте меня!» — прошептал Лаврецкий и, схватив ее руку, повел ее к скамейке. Она шла за ним без сопротивления. Ее бледное лицо, неподвижные глаза, все ее движения выражали несказанное изумление. Лаврецкий посадил ее на скамейку и сам стал перед ней. «Я не думал прийти сюда», — начал он. «Меня привело. Я люблю вас», — произнес он с невольным ужасом. Лиза медленно взглянула на него. Казалось, она только в это мгновение поняла, где она и что с нею. Она хотела подняться, не могла, и закрыла лицо руками. «Лиза», — произнес Лаврецкий. «Лиза», — повторил он и склонился к ее ногам. Ее плечи начали слегка вздрагивать. Пальцы бледных рук крепче прижались к лицу. «Что с вами?» — промолвил Лаврецкий и услышал тихое рыдание. Сердце его захолонуло. Он понял, что значили эти слезы. «Неужели вы меня любите?» — прошептал он и коснулся ее коленей. «Встаньте!» — послышался ее голос. «Встаньте, Федор Иванович! Что мы это делаем с вами?» Он встал и сел подле нее на скамейку. Она уже не плакала и внимательно глядела на него своими влажными глазами. «Мне страшно. Что это мы делаем?» — повторила она. «Я вас люблю», — проговорил он снова. «Я готов отдать вам всю жизнь мою». Она опять вздрогнула, как будто ее что-то ужалило, и подняла взоры к небу. «Это все в Божьей власти», — промолвила она. «Но вы меня любите, Лиза. Мы будем счастливы». Она опустила глаза. Он тихо привлек ее к себе, и голова ее упала к нему на плечи. Он отклонил немного свою голову и коснулся ее бледных губ. Полчаса спустя Лаврецкий стоял уже перед калиткой сада. Он нашел ее запертую и принужден был перепрыгнуть через забор. Он вернулся в город и пошел по заснувшим улицам. Чувство неожиданной великой радости наполняло его душу. Все сомнения в нем замерли. «Исчезни, прошедшее, темный призрак», — думал он, — «она меня любит, она будет моя». Вдруг ему почудилось, что в воздухе над его головой разлились какие-то дивные торжествующие звуки. Он остановился. Звуки загремели еще великолепнее. Певучим, сильным потоком струились они, и в них, казалось, говорило и пело все его счастье. Он оглянулся. Звуки неслись из двух верхних окон небольшого дома. «Лем!» — вскрикнул Лаврецкий и побежал к дому. «Лем! Лем!» — повторил он громко. Звуки замерли, и фигура старика в шлафроке с раскрытой грудью, растрепанными волосами показалась в окне. «Ага!» — проговорил он с достоинством. «Это вы?» Христофор Федорович, что это за чудная музыка? Ради бога, впустите меня! Старик, ни слова не говоря, величественным движением руки кинул из окна ключ от двери на улицу. Лаврецкий проворно вбежал наверх, вошел в комнату и хотел было броситься к Лему, но тот повелительно указал ему на стул, отрывисто сказал по-русски: «Садитесь и слушайте». Сам сел за фортепиано, гордо и строго взглянул кругом и заиграл. Давно Лаврецкий не слышал ничего подобного. Сладкая, страстная мелодия с первого звука охватывала сердце. Она вся сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотою. Она росла и таяла. Она касалась всего, что есть на земле дорогого, тайного, святого. Она дышала бессмертной грустью и уходила умирать в небеса. Лаврецкий выпрямился и стоял похолоделый и бледный от восторга. Эти звуки так и впивались в его душу, только что потрясенную счастьем любви. Они сами пылали любовью. «Повторите», — прошептал он, как только раздался последний аккорд. Старик бросил на него орлиный взор, постучал рукой по груди, проговорив не спеша на родном своем языке: «Это я сделал, ибо я великий музыкант», снова сыграл свою чудную композицию. В комнате не было свечей. Свет поднявшейся луны косо падал в окна. Звонко трепетал чуткий воздух. Маленькая бедная комнатка казалась святилищем, и высоко и вдохновенно поднималась серебристой полутьме голова старика. Лаврецкий подошел к нему и обнял его. Сперва Лем не отвечал на его объятия, даже отклонил его локтем. Долго не шевелясь ни одним членом, глядел он все так же строго, почти грубо, и только раза два промычал: «А-а». Наконец его преобразившееся лицо успокоилось, опустилось, и он в ответ на горячие поздравления Лаврецкого сперва улыбнулся немного, потом заплакал, слабо всхлипывая, как дитя. «Это удивительно», — сказал он, — «что вы именно теперь пришли. А я знаю, все знаю». «Вы все знаете?» — произнес с смущением Лаврецкий. «Ты меня слушаешь?» — возразил Лем. «Разве вы не поняли, что я все знаю?» Лаврецкий до утра не мог заснуть. Он всю ночь просидел на постели. И Лиза не спала. Она молилась.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире вы слушали продолжение чтения романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». Наш эфир продолжается.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 30 сентября на территории Алапаевского мужского монастыря во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской вновь состоялась высадка деревьев в рамках создания мемориального парка «Бессмертный медсанбат». День начался с экскурсии по монастырской территории, которую провел насельник обители иеромонах Серафим Шанин. Отец Серафим раскрыл перед участниками страницы истории монастыря, поведал о подвиге новомучеников, чья кровь осветила эту землю. Участники посетили шахту, место страдания алапаевских узников, а затем прошли в храм Феодоровской иконы Божией Матери, где каждый смог поклониться святыням. Перед началом посадки с приветственным словом к собравшимся обратилась Татьяна Александровна Баланчук, исполнительный директор благотворительного фонда «Фонд доктора Волковой». Она подчеркнула важность сохранения памяти о подвиге медиков, отдавших жизнь за ближних, и назвала мемориальный парк связующей нитью между прошлым и будущим, между благодарностью и долгом. Затем состоялась высадка двух аллей, посвященных памяти медицинских работников, погибших при исполнении служебного долга в локальных боевых действиях и в ходе специальной военной операции. Каждое посаженное дерево – это живое напоминание о тех, кто, рискуя собственной жизнью, спасал жизни других. В мероприятии приняли участие члены Союза офицеров России. Ольга Николаевна Бычкова, председатель Думы муниципального образования «Алапаевская». Максим Сергеевич Томилов, депутат Думы муниципального образования «Алапаевская». Представители Всероссийского движения «Первые» и неравнодушные жители Алапаевска и Алапаевского района. Проект мемориального центра «Бессмертный медсанбат», реализуемый при участии благотворительного фонда «Фонд доктора Волковой», имеет для монастыря не только мемориальное, но и воспитательное значение. Для молодежи это наглядный урок того, как вера проявляется в делах, в терпении, сострадании и готовности жертвовать собой ради ближнего. Мемориальный парк продолжает расти вместе с памятью, которую он призван хранить. Далее в этом выпуске. В 2026 году отмечается 1035-летие Ярославской епархии. Епархия была учреждена в 991 году как Ростовская и Суздальская с центром в Ростове Великом. Торжественное празднование этого события прошли в Успенском кафедральном соборе 2 октября, в день памяти святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина. Божественную литургию в праздничный день совершил митрополит Ярославский и Ростовский Вадим, епископ Рыбинский и Романо-Борисоглебский Вениамин и епископ Переславский и Угличский Феоктист. И в завершение выпуска. 1 октября, в день празднования иконы Божией Матери Целительница, в Успенском соборе возносились молитвы об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями и об их родителях. Божественную литургию в кафедральном соборе города Омска возглавил митрополит Дионисий. В 2025 году святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил совершать 1 октября особую молитву о тяжелобольных детях и их родителях. В этот день Церковь соборно молится об исцелении и благословении борющихся с болезнью младенцев и отроков, о подаянии помощи, крепости духа и душевного мира родителям. Иконография образа Божией Матери Целительница основана на чуде исцеления, описанном святителем Дмитрием Ростовским в книге «Руно Рошенное». Пресвятая Богородица явилась тяжело больному клирику, который очень почитал Божию Матерь и каждый час молился ей, и исцелила его. В конце XVIII века наибольшую известность получил образ Божией Матери, находящийся в Московском Алексеевском женском монастыре. Он почитается как чудотворный, и перед ним молились об исцелении от телесных и душевных недугов. С тех пор целительница стала особенной надеждой для всех болящих. Целительница – образ не только близкий и понятный каждому родителю, но и дающий надежду, которая очень нужна в сложные моменты жизни. По молитвам у этого образа Пресвятая Богородица вновь и вновь являет людям свою помощь и заступничество. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Детская Библия. Библейские рассказы. Читает Алексей Рассашанский.
2: Воскрешение дочери Иаира. Однажды на берегу Галилейского моря Иисус учил народ, собравшийся к Нему из разных мест. К Нему подошел один из начальников синагоги по имени Иаир. Он упал к ногам Иисуса и стал горячо просить Его, говоря: «Дочь моя при смерти. Приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним неотступно следовало множество народа, тесняя его со всех сторон. Тут одна женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, много лечившаяся у врачей, но не получившая исцеления, услышала об Иисусе. Она пробралась сквозь толпу, подошла сзади к Иисусу и незаметно прикоснулась к Его одежде. Женщина думала, что «если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас она почувствовала, что исцелилась от болезни. В то же время Иисус ощутил, что из Него вышла сила. Он спросил: «Кто прикоснулся к Моей одежде?» Ученики, не поняв, почему Он спрашивает об этом, сказали, что это народ со всех сторон теснит Его. Но Иисус смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина, зная, что с ней произошло, в трепете и страхе подошла, упала перед Ним и сказала Ему все, как было. Он же сказал ей: «Вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил это, пришли к начальнику синагоги его люди и сказали: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав это, сказал Иаиру: «Не бойся, только веруй». Придя в его дом, он увидел смятение громко плачущих и вопиющих родных. Иисус сказал им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но Иисус взял Петра, Иакова, Иоанна и родителей умершей девочки и вошел в комнату, где она лежала. Он подошел к ней, взял ее за руку и сказал: «Девица, тебе говорю, встань». Девочка тотчас встала и начала ходить. Видевшие это чудо пришли в великое изумление. Евангелие от Марка, глава 5, стихи с 21 по 42. Иисус насыщает 5000 человек 5 хлебами. Однажды Иисус пошел с учениками на другую сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая Его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал Ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики — возлежавшим. Также и рыбы, сколько кто хотел. И когда все насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно, тот пророк, которому должно прийти в мир». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 3 по 14. Иисус идет по водам. Сразу же после чуда с хлебом и рыбой Иисус велел своим ученикам войти в лодку и отправиться прежде него на другой берег, пока он отпустит народ. Отпустив народ, он взошел на гору помолиться и вечером остался там один. В то время лодка с учениками была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что дул сильный ветер. В четвертую же стражу ночи, по нынешнему исчислению это с 3 до 6 часов утра, пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его шедшего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты — Сын Божий». Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 33. Преображение Иисуса. Иисус сказал однажды своим ученикам о том, что ему предстоит умереть в Иерусалиме. Ученикам тяжело было это слышать, потому что они мечтали провозгласить его царем. Печалью наполнились их сердца, когда Господь сказал им, что ему предстоит идти в Иерусалим и там много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, быть убитым и в третий день воскреснуть. Учеников не утешала мысль о воскресении Иисуса, потому что они еще не понимали сказанного им. Через несколько дней Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна, взошел с ними на высокую гору и преобразился перед ними. Лицо его просияло, как солнце, и одежда его сделалась белой, как свет. И вдруг явились во славе Моисей и Илия и стали беседовать с ним о том, что ему надлежало совершить в Иерусалиме. Тогда Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь 3 кущи: тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Он сказал это потому, что был в страхе и не знал, что говорить. Когда он еще говорил, то облако светлое осенило их, и был глас из облака глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Услышав этот голос, ученики пали ниц и очень испугались. Но Иисус, подойдя к ним, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Подняв глаза, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Когда они спускались с горы, Иисус запретил им рассказывать о виденном, сказав: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 1 по 9. Всепрощающая любовь. Однажды Петр подошел к Иисусу и спросил его: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» На это Иисус ответил ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. В молитве Господней «Отче наш» Иисус учит нас молитве, устремленной к Богу: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 21 по 35, глава 6, стих 12. Притча о милосердном самарянине. Один законник, искушая Иисуса, спросил его: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Законник ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» В ответ Иисус рассказал ему притчу. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, римские деньги, бывшие тогда в обращении в Израиле, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Рассказав притчу, Иисус спросил законника: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Законник ответил: «Оказавший ему милость». Тогда Христос сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37. Иисус – добрый пастырь. Иисус Христос, Сын Божий, был послан на землю для спасения человечества. Иисус часто говорил народу и своим ученикам о грехопадении людей, о необходимости покаяния и обращения к Богу, а также о том, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Об этом Иисус часто говорил в притчах, на примерах и в образах. Как пастырь заботится об овцах, так и Иисус, Спаситель мира, заботится о тех, которые примут Его в сердце своем и последуют заповедям Его в своей жизни. Вот слова Господа Иисуса: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи с 7 по 18. Сестры Марфа и Мария. Народ дивился мудрости и силе Иисуса. Иисус любил народ, и народ любил Иисуса. Но у Иисуса были и враги. В основном среди фарисеев и книжников, учителей народа. Они ненавидели Его и, несмотря на творимые им чудеса, не веровали, что Он – Сын Божий. Недалеко от Иерусалима находилось селение, называемое Вифания. В нем жили 2 сестры – Марфа и Мария, и их брат Лазарь. Все трое очень любили Иисуса и приглашали его к себе. Однажды Иисус пришел к ним, и Мария сразу села у его ног слушать его слово. Марфа же заботилась о большом угощении. Ей не нравилось, что Мария не помогала ей. Поэтому она подошла к Иисусу и сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 38 по 42.
1: Вы слушали цикл «Детям о Боге», «Детская Библия», «Библейские рассказы». С библейскими рассказами ребят знакомил Алексей Рассашанский.

0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресение» Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях Юлия Кудреватых, паломница, поэтесса, писатель, лауреат разных поэтических конкурсов и творческий человек. А беседовать мы будем о женском клубе для девочек, девушек и женщин. Одним из идейных вдохновителей и организаторов является как раз Юлия. Здравствуйте, Юлия.
1: Здравствуйте, Виктория.
0: Я знаю, что весной этого года вы открыли собственный клуб. Это клуб для девушек, девочек, женщин, для дам и мадемуазелей. Это творческие посиделки или это научный клуб? Расскажите подробнее. Ну и какова цель женского клуба? Почему вы к этому пришли?
1: Ну, хочется рассказать, что на самом деле я лишь соучредитель, соавтор клуба. На самом деле организатор клуба Светлана Тюнова, которая тоже является поэтессой и творческим человеком. А я же там веду ветку киноклуба. То есть так вот решили встречаться, и творческие встречи там проходят, и я непосредственно веду киноклуб. Могу рассказать, как это происходит?
0: Давайте, расскажите.
1: Ну, вообще, меня вдохновило то, что у нас в городе не первый киноклуб есть, куда можно ходить и смотреть старые фильмы. Например, в ЦК «Урале» сейчас клуб «Касабланка». И там, в общем, меня вдохновило, что там есть человек, который разбирается в кино очень хорошо. И сам он непосредственно кинорежиссер. Я думала, у меня возникла идея, почему бы не организовать что-то самой наподобие. Тем более я тоже могу как-то рассказывать людям о кино, об актерах, которые принимают там участие. Мы можем совместно организовать посиделку и обсудить фильм, его главные составляющие, чему он учит этот фильм. Мой киноклуб, он не то, что мы вместе кино смотрим. То есть там вот, куда я ходила в те киноклубы, там большой, понятный экран, и мы смотрели фильмы, и говорил вот непосредственно ведущий. А у нас главное, такая душевная посиделка, где мы все-таки обсуждаем сам фильм, я задаю какие-то вопросы, мы приходим к выводам каким-то, чем там герой руководствовался, какие-то морально-нравственные составляющие. То есть у нас больше нацелено на обсуждение и на, так скажем, обмен информацией, опытом о просмотре. Также мы, естественно, нравственную составляющую тируем с точки зрения христианства. И я стараюсь выбирать фильмы, непосредственно у нас проходит голосование по фильмам. Я стараюсь выбирать фильмы, мне так нравится, больше ориентированные на какую-то западно-зарубежную, либо русскую классику. То есть мне это нравится. Например, там фильм «Портрет Дориана Грея» мы обсуждали. Но так как у нас, все-таки проходит голосование, то другие
0: за фильм,
1: девушки,
0: да?
1: Тоже, да, предлагают что-то. У нас было, что мы военные обсуждали фильм, непосредственно, который связан, непосредственно не то, что с военными действиями, а то, что в тылу происходит, захваченным врагом местности. Тоже это вот. В основном мы рассматривали зарубежные пока что фильмы, но сейчас мы выдвинули русские. То есть сейчас у нас идет о том, а тема преодоления я решила предложить, то есть преодоление трудностей каких-то в жизни, и предложить фильмы, и каждый там предложил, вот, например, фильм «Временные трудности» с Иваном Охлобыстиным очень хорошо, ну, подчеркивает то, что даже такую болезнь, как ДЦП, можно преодолевать. То есть моя, как бы, задача, мне нравится чувствовать вот пользу этих встреч с той точки зрения, что просмотр этих фильмов, то есть не один фильм, да, предложенный, как у нас в городе, да, бывает.
2: А несколько.
1: И мы просматриваем, мы размышляем, думаем, предлагаем. Это у нас в чате идет обсуждение. А потом мы встречаемся уже непосредственно один, обсуждаем фильм. У нас идет вообще плодотворный анализ этого всего, и мы много учимся. Ну, то есть взглядом друг друга получается. И это нас, ну, чему-то научает, и в духовно-нравственную копилку очень много что привносит.
2: Вы сказали, что киноклуб – это вот ваша зона ответственности.
1: Да, да.
2: А какие еще есть мероприятия в рамках клуба женского?
1: То есть, по идее, мероприятие может предложить любая участница, которая в активе состоит, и в то же время какие-то другие участники тоже могут выдвигать какие-то свои предложения. Вот, например, было там выдвинуто в парке погулять или фотосессию организовать. Ну, непосредственно на бесплатных или на платных началах это тоже проходит. Это такой вот объединяющий фактор, что, ну, мне нравится дружить с людьми. И это причем на миссионерских началах идет, то есть там не то, что мы на этом зарабатываем. И, естественно, что еще нравится, это творческие встречи, потому что, ну, непосредственно все люди, которые в клубе, они все равно так или иначе к творчеству соприкасаются, так как, ну, мы в таком круге вращаемся, получается. Там кто-то поет, кто-то пишет стихи, кто-то рассказывает. То есть и я сейчас вот с этого года начала мини такие писать
2: прозу,
1: рассказики,
2: именно,
1: да, и тоже что-то там мы прочитать можем, если небольшой рассказик. И получается, что частичку своей души каждая привносит, и тем самым идет опыт объединения, потому что, ну, у нас же разъединений много вообще в мире, да, и хорошо, что есть вот, ну, какие-то клубы, и то, что мы решили свое что-то создать для людей, ну, скорее нам близких, приближенных, пока к сожалению, ну, или не знаю, не к сожалению, но пока у нас такой тесный круг. То есть у нас где-то на встречах, ну, по 6 бывает человек.
2: Но вы только 8, начинаете.
1: Да.
2: Насколько я знаю, это несколько встреч, поэтому мы и записываем интервью, чтобы по возможности...
1: Мы, да, вот функционируем. И у нас где-то, ну, одна встреча в месяц, то есть она или творческая, или киновстреча. То есть вот это вот у меня третья, получается, будет встреча в этом месяце. И темы выбираем непосредственно. Ну и непосредственно, когда я, ну, начала очень активную творческую деятельность в целом вести, у меня открылась очень богатый такой горизонт на то, что творчество нам дает, оно дает глубокое познание. Я узнала книг очень много, которых не читала, фильмов, которые не смотрела. И какая-то вот, ну, глубина внутренняя появляется благодаря этому. То есть вот мне это все интересно во имя познания. То есть и себя показать, и на других посмотреть, послушать. И действительно там очень талантливые люди собираются, та же Ирина Горная, у которой уникальные произведения, интересный у нее стиль написания тех же стихов и так далее, Светлана Тиунова, ее сестра Оксана Наумова, но это непосредственно те люди, кто пишет. Ну и также есть у нас люди, которые просто читают произведения тех авторов, которые нравятся. И тоже этим самым, ну, узнаем что-то новое, и они там объясняют, почему они выбирают это произведение и так далее. Ну, то есть получается у нас такой интеллектуальный клуб. У нас вот, ну, больше ориентировано на познание чего-то. Ну, такие вот встречи, как прогулки там или, допустим, фото-встречи тоже. Ну, мы считаем себя все-таки таким творческим клубом, потому что все это, ну, какое-то направление в искусстве.
2: А как называется клуб?
1: «Зеркало».
2: Почему «Зеркало»?
1: Ну, потому что мы, во-первых, в каждом человеке видим свое отражение, потому что, ну, есть и высказывания в психологии такие, что, во-первых, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, что в каждом человеке мы видим отражение себя, потому что то, что у нас внутри, то мы видим в окружающем мире, мы смотрим на себя, мы смотрим на других, ну и мне кажется, это так очень аллегорично. «Зеркало», ну больше вот организатор клуба эту тему, мне кажется, развернет, потому что это ее инициатива была.
2: И «Зеркалом», да. Юлия, расскажите о локации, на какой площадке они проводятся?
1: Ну, первое время мы собирались в кафе, и нам было интересно разные локации, потому что помимо, ну, беседы, у нас еще идет гастрономическая часть и общение. То есть мы в разных кафе проводили клуб, и эмоциями от атмосферы заряжались и пробовали блюда, в том числе разные. То есть это вот объединяет очень. Также в парке была прогулка в ЦПК ИО. Потом мы на квартире собирались у двух людей, у членов клуба нашего. В квартире это душевно. Это такой
2: душевный компонент.
1: Как квартирник, да. Там даже встреча была, девушка с гитарой приходила и играла. То есть получается, что, ну, дома это достаточно душевное. Там можно не только пообсуждать что-то и поговорить, но и спеть. Я же еще пою и, надеюсь, буду петь дальше, меня будут приглашать. Поэтому вот прошлую, допустим, встречу я непосредственно решила не стихи читать свои, а попеть. То есть по пению очень соскучилась. Ну, таким образом, каждый человек, я так считаю, но особенно, мне кажется, верующим людям свойственно творческое начало, потому что Господь Творец, да, и мы непосредственно получаем от него вот это стремление, и получается, что очень много же при церкви людей, поющих тех же, читающих, образованных, которые читают русскую литературу, и таким людям, я думаю, у нас бы было бы интересно в нашем клубе, и можно в ВКонтакте найти клуб душевных встреч «Зеркало», или мне написать, или Светлане Тиуновой.
2: А ВКонтакте там страничка, да, так называется?
1: Да, то есть там есть ВКонтакте, мы вас в чат можем добавить. Таким образом, вы тоже можете участником стать и обогащаться вместе с нами всеми сферами нашего искусства и так скажем, получать позитивные эмоции, потому что зачастую очень много девушек, то есть почему клуб женский, мы решили делать его именно женским, потому что есть много одиноких девушек, которые, ну, бессемейные, да, те же, которые нуждаются в общении и при храмах таких тоже много девушек и так далее. И это как-то, во-первых, доверять людям нам помогает, что мы объединяемся на фоне интересов, мы там не какими-то сплетнями объединяемся чем-то таким созидающим, получается. И таким образом идет дружба от позитивного такого корня.

0: следующее. Ну, то есть уже там ждут с нетерпением, потому что, ну, какое-то наполнение есть.
1: Замечательно, здорово и прекрасно, что такие встречи есть раз в месяц, да, насколько?
0: Да. Приходите, ждем. Контакты Светланы Челновой и Юлии Кудреватых. ВКонтакте можно нас найти, написать, или же вот группу «Клуб душевных встреч зеркала». Будем вам рады.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с Юлией Кудреватых, паломницей, поэтессой, писателем, лауреатом разных творческих конкурсов, и беседовали мы о женском клубе «Зеркало». А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания!

0: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. На минувшей неделе мужской монастырь в честь святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме под Екатеринбургом отметил день основания обители. Ровно 26 лет назад, 23 сентября, святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II посетил урочище Ганина яма и благословил строительство здесь мужского монастыря. Первосвятитель поставил свою подпись на генеральном плане будущей обители, и это событие стало началом ее новейшей истории. Решением Священного Синода мужской монастырь святых царственных страстотерпцев, называемый в народе «Царский», был учрежден 28 декабря 2000 года. С тех пор на святом месте ежедневно совершается божественная литургия, звучит молитва, а паломники ежегодно приезжают сюда поклониться памяти святой царской семье и ее верных слуг. За годы своего существования царская обитель стала одним из наиболее почитаемых мест православного паломничества на Урале. Здесь бережно хранят память о подвиге святых царственных страстотерпцев, совершается молитва о мире, о живых и усопших, о нашем Отечестве. В день празднования в обители звучало немало сердечных поздравлений и теплых слов в адрес архипастырей, священнослужителей, братьев, благотворителей, прихожан, паломников и всех добрых людей, которые участвуют в жизни царского монастыря своими трудами, молитвами и пожертвованиями. Далее в этом выпуске. В храме во имя святителя Николая Чудотворца, действующем при Уральском государственном горном университете, завершилась благотворительная акция «Золотой возраст». Она проходила в течение двух дней, 25-26 сентября, в ТРЦ «Радуга-парк», и в этот раз принесла некоторые сложности. Главное состояло в том, что в этот день обычный продуктовый магазин торгового центра был закрыт, и людям приходилось проходить за покупками довольно далеко, до магазина «Галамарт». Именно это и стало особенностью проведения акции. Пожертвованиями стали в основном непродовольственные товары из Галамарта: зубная паста, стиральный порошок, губки для мытья посуды, печенье, а также шампуни и другие нужные в быту вещи. Удалось собрать и немного денежных пожертвований – 10 305 рублей наличными. В эти же дни приходские добровольцы и сестра милосердия Ольга Никандрова посетили пансионат «Благодар». Гости из Никольского прихода передали постояльцам социального учреждения вкусные угощения, а на день рождения двум постояльцам подарила по очаровательной игрушке, а затем прозвучал рассказ о празднике Рождества Пресвятой Богородицы и ее святых родителях. Приходская команда подготовила небольшую концертную программу, исполнив несколько песен, а затем одна из волонтеров помазала всех постояльцев, в том числе лежачих, маслом, освященным на святых мощах праведного Симеона. Визит завершился трогательными богородичными молитвами, которые исполнили все вместе. Большим утешением для насельников, для постояльцев пансионата стало сообщение о том, что 11 октября в Благодар приедет батюшка и будет причащать всех желающих. Сестры милосердия, сестричество во имя святой страстотерпицы Александры Федоровны действуют при Уральском государственном горном университете, сердечно благодарят администрацию ТРЦ «Радуга-парк» за возможность провести благотворительную акцию, а всех неравнодушных посетителей за то, что поучаствовали в добром деле. И в завершение выпуска. В духовно-просветительском центре Норильской епархии стартовала просветительская программа «Вместе на севере». Собравшихся приветствовал епископ Норильский и Туруханский Агафангел, подчеркнув важность создания пространства, где люди могут найти поддержку единомышленников. Главная цель программы – общение и встречи жителей Норильска, основанные на общих интересах. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77 – 50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфирный день «Беседы о вечном». В нашей студии сегодня настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино Каменской епархии протоиерей Александр Дубасов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели, благословит Господь всех нас.
1: Итак, сегодняшняя тема нашей беседы — о надежде на единого Бога и уверенности в Нем. Ну вот мы тоже очень часто разговариваем в нашей жизни и со священниками, любим беседовать. В нашей жизни бывают такие очень важные ситуации, и когда мы даже молимся молитвой по соглашению, например, о наших детях. Но так получается, что даже в этой молитве по соглашению, когда молится несколько человек, мы всегда говорим, прося о определенной просьбе у Бога, мы всегда говорим в конце «Да будет воля Твоя». То есть «Да будет все по воле Твоей». Ну вот нравится мне вот эта вот цитата старца Никодима Святогорца. Вот объясните, пожалуйста, мужественно выступая на поле брани и веди ее бодренно в полной уверенности, что тебе дано будет одержать победу. Вот
2: да, это победа,
1: вы ведь понимаете,
2: победа,
1: да, что
2: ведь это
1: за победа?
2: Победа ведь не то, что я задумал.
1: Да, и что ты просил у Бога, да, и Господь тебе дал.
2: А то, что я получил то, что дал Бог. Да, то есть я себе что-то запланировал, я себе что-то поставил, какую цель, молюсь, тружусь, что-то делаю. Да.
1: И верю, что Господь все даст тебе это.
2: И раз
1: а
2: у меня это не
1: дает.
2: Получилось. Ну, как бы непонятно. Да, вот эта фраза, она говорит, ты
1: особенно
2: веришь, что
1: вот
2: получится,
1: это молодых людей касается.
2: Да, ты веришь, что получится то, что должно получиться. То есть, да, то есть будь готов, что, может быть, твое направление это было, ну, недостаточно верным. И Господь тебя с этого неверного направления повел верным путем и привел куда нужно.
1: А Господь всегда ведет верным путем.
2: Всегда ведет верным.
1: И, как правило, через скорби.
2: И поэтому, вот, да будет воля твоя, это как раз признание того, что, Господи, я чего-то, может быть, и прошу. Правильно или неправильно, совершенно, несовершенно, да, то есть, но с полным упованием на тебя и с надеждой, что все неверное ты уберешь, да, то есть все лишнее отсечешь и приведешь туда, куда нужно. Ведь вы знаете, на самом деле можно вообще ничего не делать, на самом деле. Вот можно ничего не делать.
1: Плыть по течению.
2: Да вот даже не то, чтобы плыть по течению, а вот просто вот как бы. Так вот, жить, как-то так вот, вот просто жить, что-то делать, куда-то стремиться, все остальное, да, вот. Ну и прожить эту жизнь, все.
1: Ну это
2: то
1: имеется в виду то, что
2: жизнь.
1: Большинство живет людей.
2: Ну я бы даже сказал, просто кто-то живет, скажем так, да, кто-то,
1: да,
2: вот люди так,
1: так
2: проживут.
1: Много людей так живет.
2: Вот. Что нам предлагает Господь? Он говорит, я управляю всем миром без вас. В общем-то, вы понимаете, да, я творец, я это и делаю. Но я предлагаю вам стать участниками моего творения. Если вы желаете, приходите. Да, то есть много званных, мало избранных. О чем говорит, да? Господь всех зовет. Все вот на сегодняшний день 8 миллиардов людей, которые сегодня есть, которые жили, да, по оценкам ученых, 100-110 миллиардов уже жило, да. Сколько будет жить, да, вот всем Господь говорит, да, я вас всех призываю. А кого избираю? А тот, кто откликается, тот говорит, Господи, я готов, помоги мне, направь меня, да, то есть я хочу идти по, жить по твоим заповедям и идти тем путем, который ты промыслительно уготовал мне, нам, человечеству, моей стране, моему народу, да, то есть вот я готов так жить. И вот это вот согласие и это понимание, да, то есть это встраивание в этот Божий промысел уже, скажем так, сознательный. Он дает что? Предположим, да, то есть я говорю, вот, кто-то заболел, я говорю кому-то, помолись. Тот человек помолился, человек исцелился, или что-то там произошло дальше, да. Вот говорит, да, ты знаешь, ну все, все замечательно, хорошо, то есть вот пришло исцеление, да. Что это? И человек исцелился по молитве этого другого? Нет. Но этот другой, прилагая свою молитву, вошел вот в этот вот исцелительный божественный промысел, и стал участником этого исцеления. Не потому исцелился человек, что другой за него помолился. Нет. Бог промыслительно исцелил или, может быть, еще что-то, а может быть, усугубил ситуацию, может быть, ну, так вот, а да, пустил, что человек стал ухудшаться тоже, да. Опять же, если я смиренно принимаю все, что Бог дает, то я и это принимаю. А если я не принимаю, Господи, от тебя ждал только исцеление. А ты что, как ты так в другую сторону ты повел меня? Ты как сделал так, что мне стало хуже-то, да? Или вообще человек умер? Ну, так это же абсолютное непонимание того, что Бог-то дает лучшее,
1: да,
2: не, спасительное.
1: Вот оно, что непонимание то, этого.
2: Был у меня такой случай, да? Один знакомый, вот, хотел креститься, но говорит, я, значит, хочу сейчас какие-то там свои дела сделать и потом спокойно приступить к крещению. Я говорю, слушай, ну вот будет не совсем правильно, если ты, или совсем неправильно, да, будешь ждать, когда же, потому что дела никогда не завершатся. Вот, и долгое время с ним разговаривали, вот я вот какие-то вот аргументы, какие-то что-то, вот доводы, все это приводил. И вот где-то через полгода этот человек погиб, да. И когда мы стали с его окружением обсуждать этот вопрос, да, вы знаете, я говорю, вот ситуация не самая лучшая. Вот не самая лучшая. Если бы у человека не было бы ничего, какого-то бы прикосновения к духовности, к церкви, через меня уж, да, так уж получилось, да, еще, да. Ну, может быть, как-то мы бы даже это, может, и не разговаривали, не обсуждали, но поскольку были и доводы были, да, и какие-то вот реалии, и что-то вот какое-то вот направление, да, то все-таки мы понимаем, да, что вот тут ситуация непростая. Но какую, так или иначе, вот в этом хоть какой-то положительный момент можем усмотреть, да, то, что, видимо, человека Бог изымает из ситуации, ну, насколько он максимально близок к нему, что, видимо, дальше начнется только еще ухудшение и удаление.
1: Да, но мы же знаем, что Господь забирает в тот момент, когда
2: ты
1: человек уже...
2: Ты максимально близок.
1: Да, а дальше он уже, если его оставит, то человек начинает, что называется, портиться.
2: Он и так, что он может быть от Бога. Но дальше это уже будет... окончательное такое отшествие, да, когда уже, как говорится, вариантов не остается. Да, и тут Господь изымает, да, потом прикрывает.
1: Изымает, это значит...
2: Из жизни, да, то есть
1: да,
2: прекращает, да, дабы хоть что-то какое-то оставить возможность, какой-то шанс. А какой-то шанс, как это реализуется? Только в последующих поколениях. То доброе, что у человека, скажем, так или иначе, в его окружении было заложено, может быть, это доброе как-то ему и поможет. Да?
1: Но мы все равно не можем вот эти смерти духовно воспринять.
2: Согласен.
1: Вот есть же такое выражение у святых отцов, вот оно мне очень нравится, оно мне прямо сейчас вот как-то все время у меня перед глазами, что нужно ко всему подходить духовно. Но мы не имеем такого разумения во многом, чтобы
2: многим людям это вот как бы, особенно если это группа людей, да, и вот на отпевании где-нибудь, да, вот взять вот это и объяснить смерть ребенка,
1: да,
2: гибель, может быть, воина, да. И вот так вот сказать: вы знаете, он максимально был близок к Богу.
1: Ну, вообще, ну, это невозможно.
2: Сложно. Во-первых, это группа людей, да, у нее какое-то свое общее мнение, как-то что-то еще. Это мнение толпы даже, в конце концов, да, уж, скажем так, немножко усугубим ситуацию. Но один на один, спокойно, молитвенно, да, когда вот аккуратно, осторожно, можно как бы эту мысль вкладывать, да, той же безутешным родителям, да, родственникам, близким, женам, детям, да, ну, когда особенно эта кончина произошла какая-то безвременная, да, то есть когда человеку обычно, ну, скажем так, после 70, да, ну, редко так бывает, что люди прямо вот прямо уж убиваются, да, что есть сил, ну, редко бывает, да, может быть, какая-то не совсем здоровая психика, порой, да, вот, но так или иначе какое-то понимание есть, что 70-80 лет плюс, да, там это уже, ну, все равно время приходит, как говорится, да, но все, что до этого, естественно, человек плохо это воспринимает, или, правильно скажем так, неестественно, да, ведь Бог не творил смерть, почему мы это можно и понять, и объяснить, Бог не творил смерть, и поэтому всякая смерть, это, ну, в общем-то, вне божественного плана. это то, что делает человек, а Бог, Бог, ну, правильно, неправильно сказать про Бога вынуждено, неправильно, потому что Бог не вынуждает, мы не можем его ни к чему вынуждать, но Он ради нашего хоть какого-то шанса на спасение, Он изымает или прекращает, да. То есть с надеждой, на что, какая надежда, да, что были эти добрые семена вокруг нас, да, то есть в нашей жизни посеяны в своих родственниках, в своих детях, да, в своем окружении, кем, с кем-то там еще, да, в каком-то соприкосновении, хоть какого-то, хоть какой-то взгляд в сторону духовности и церкви, да, вот и это даст какой-то результат, что человек, уже находясь за пределами земной жизни, да, получит на этом этапе до страшного суда облегчение, а по страшному суде, может быть, даже и если не... Понятно, что некрещенный, если мы продолжаем говорить о том, что да, некрещенный не может войти в Царство Небесное, да, не может, да, но в каком-то, наверное, мы по слову-то евангельскому, у отца моего много обителей есть, mm-hmm. да, вот по этому слову, то есть обителей много, то есть, да, высшие обители, естественно, мы знаем, мы к ней, именно к ней устремлены, к Царству Небесному, но много обителей, и Царство Небесное, это, видимо, не единственная обитель у Бога, да, то есть есть где-то что-то. И вот с упованием на это, да, мы можем говорить о том, что человеку возможно какое-то изменение его состояния, участи, даже и после того, как он, может быть, видимых каких-то вот плодов не принес. Ну, что касается младенца, там еще другая ситуация, да, то есть мы там еще и добавляем, что он и греха-то еще не сделал. То есть у него-то точно уже, если он был крещеный, то точно уже ему Богом приготовили на особый обитель, да, где, в общем-то, сам Бог и свет, и радость, и все остальное присутствует. То есть это тоже, ну так, мышка, мы захватили этот момент. Вот. Поэтому упование на Бога, надежда на Бога и в, как бы так, встраивание в Божий план, да, то есть, скажем так, и избранничество божественное, да, это человеческое, в общем-то, прерогатива, это человеческий выбор. Вот поэтому Бог зовет, это выбор Бога, зовет всех. А избирая тех немногих, кто откликнулся, да, это уже от человека. Ведь, опять же, мы говорим, не можем не говорить о некой синергии, совместном сотрудничестве, да, совместном с Богом делании. Да, то есть Бог сотворил мир и сам себя ограничивает, и это ограничитель, это именно человек. Да, именно человек. С одной стороны, дал волю и власть избирать еще и ангелам, да, то есть до разделения ангельского мира, да, то есть дал им это право, вот, и мы знаем, что получилось в результате, да, то есть на сегодняшний день ангелы — это светлые помощники божественные, да, то есть божественное присутствует в небесном мире, да, и в духовном мире, и, соответственно, да, все божественные поручения исполняют, живут, да, есть падшие ангелы, да, которые как раз противники, да, то есть вот опять же Божье, мы видим, как он сам себя ограничивает. Не мог он уничтожить эту часть? Мог, конечно, да. Мог не давать эту волю? Мог не давать, да, но Бог ограничивает этим даянием, ограничивает себя и позволяет сделать выбор свободный. И человеком, на человеке, опять же, Бог себя ограничивает, потому что человек сам принимает решение, сам делает. Мог Бог запрограммировать человека так, чтобы человек жил свято? Мог, но это был бы уже не тот человек свободный, как и Бог. Это уже не было бы, у нас не было бы именно вот этого отпечатка божественного присутствия, да, то есть образа и подобия не было бы, да. Это было бы что-то уже другое, да, то есть это какой-то был бы, наверное, некий аквариум. Мы там рыбки, наверное, были бы, когда плавали бы свой положенный срок, а потом умирали, потом другие бы рыбки появлялись. Наверное, как-то бы так, то есть это не было бы того, что есть сейчас, да. Поэтому, вот видите, вот такое ограничение.
1: Но рыбка — это образ тоже Божий.
2: Ну, я соглашусь с вами.
1: Христа. Мне нравится образ рыбы.
2: Вот. Ну вот, примерно так. Поэтому надежда на Бога, да, и опять же мы говорим, да, она должна быть такая правильная, да, она не должна быть ленивой надеждой. А Бог все сделает и без меня. Бог все устроит и без моего участия. Ну, конечно, устроит, конечно, сделает, да. Но он предлагает другой путь. Он предлагает путь не только призывания и понимания, что он сам сделает все, да? Он предлагает путь избранничества. То есть брать крест, восходить от рождения, восходить через Голгофу к воскресению. А далее и в Царство Небесное. Так что вот такой путь нам с вами, дорогим нашим радиослушателям, Господь предлагает и проходить, да, и вот давайте будем стараться его осуществлять.
1: Ну, а сейчас о Дивеево.
2: Ой, прекрасно.
1: О Дивеево поговорим.
2: Прекрасно, давайте.
1: Ну, наша тема беседы называется «О надежде на единого Бога и уверенности в нем». Вот эти
2: давайте сейчас поменяемся ролями. Да, я буду задавать вопросы. Вот смотрите.
1: Я тоже расскажу.
2: Когда вы едете в паломничество, вот зачем вы едете в паломничество? Вот смотрите, есть храм, в который вы ходите, да? В храме есть полнота всего, есть сам Бог. Ведь в Дивеево не другой Бог, тот же самый. Зачем вы едете в Дивеево? Расскажите.
1: Ну, во-первых, я хотела показать Дивеево своей дочери. Это для меня было очень важно, она там не была никогда. И это как раз вот тот ребенок, ну, ей 19 лет уже девочке, взрослая
2: девушка. То есть вы хотели показать
1: тот
2: райский уголок?
1: Я хотела показать то, что... Просто у нас была поездка в Арзамас, и вот вы же тогда сразу сказали нам, а как это вы поедете в Арзамас и будете там при монастыре жить?
2: Быть на литургии и не причащаться.
1: Да, это же ехать один час до Дивеево, как это? И вот я действительно поняла, пребывая там день или полтора дня в начале нашей поездки, я поняла, что, ну вот как говорят люди мирские, что Дивеево — это была вишенка на торте.
2: Согласен.
1: То есть если бы не было Дивеево, наша поездка, она была бы неполноценной.
2: Была бы хорошей, прекрасной, но...
1: Да, но это невозможно передать.
2: Не исключительно.
1: А совершенно верно. Такую красоту.
2: Да.
1: Такую...
2: Апостол Павел же еще говорил, да, то, что я видел, слышал, что я ощущал, я не могу передать слова.
1: Это невозможно.
2: Это невозможно, да. Внутри я чувствую, я это,
1: да.
2: Это все благоухает, все трепещет, но...
1: И ты это чувствуешь
2: словами.
1: Сразу,
2: да,
1: ты, потому
2: словами.
1: Что ты, во-первых, очень много слышишь.
2: Все-таки, тем не менее, зачем же все-таки паломничество? Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям.
1: Зачем я паломничество?
2: Нет, не вы, а вообще, в принципе, зачем паломничество существует? И если все есть вот в любом храме, в самом-самом маленьком, в самом-самом простом, все есть, есть сам Бог.
1: Но,
2: зачем
1: да,
2: куда-то еще едем? Чего мы бы хотим?
1: Вот я честно с вами буду говорить, отец Александр. Конечно же, это все равно была такая, ну это же Дивеево.
2: Это труд.
1: Это же четвертый удел Божьей Матери.
2: Это же труд.
1: Это потом уже понимаешь.
2: Да,
1: это
2: да.
1: Понимаешь потом. Но ты это как бы неосознанно вокруг. Это всегда в тебе живет. Ты понимаешь, угу. Что надо трудиться.
2: Да.
1: Это одни записочки о хождении по Святой Канавке. Я отдельно хочу сказать.
2: Да.
1: Я просто хочу сказать о том, что я посмотрела, нашла школьников, подростков, это их привезли из Калужской епархии. Вот посмотрите, это маленькое видео, батюшка молодой из молодежного отдела привез. Это я в интернете нашла и посмотрела уже после нашей поездки. И вот эти вот ребята, такие вот подростки, парни с такими в этих широких штанах, такие деловые, им лет по 15, по 16. Девушки такие прелестные совершенно в платочках. И они каждый рассказывают о том, что для них означало побывать в Дивеево. И вы знаете, вот когда было сказано, что... Одна девушка говорит, вот когда становишься на Святую Канавку Божьей Матери, вот это все, вот это вот вообще, это то, ради чего человек вообще живет. То есть это такое погружение в самого себя, вот там на протяжении этого 40 минут или там часа, что ты идешь по этой канавке Божьей Матери и понимаешь, что она там каждый день, волосы у тебя дыбом встают, что она каждый день там появляется, и это все дивеевские прекрасно знают. И еще даже, знаете, один, когда я была там первый раз, а я была не много раз. Но мы возили детей, их было 7 человек, это было лет 20 назад. Мы были тогда еще молодые, с девушкой молодой, мы поехали, повели, батюшка благословил нас, и мы 7 детей повезли. У нас была мощнейшая поездка. И когда мы уезжали, мы встретили одну женщину, она была мама монахини из как раз из Дивеево. И она нам рассказывала очень много интересных случаев. Она говорит, вот очень многие известные люди помогают Дивеево. А это было 20 лет назад.
2: Угу.
1: И она упоминала, насколько я помню, Евгения Леонова, космонавта.
2: Ох.
1: Она еще и других людей упоминала. И она рассказала нам такую историю, что это мы вот видели, это минут 15. То есть она там на свой поезд, она тоже возвращалась уже после встречи со своей дочерью монахиней, и мы уезжали в Екатеринбург. И она говорит, что когда он был в космосе, почему он стал просто вот благотворителем этого Дивеевского монастыря, там вот больше 20 лет назад, когда он был в космосе, он увидел свечение из космоса.
2: Ничего
1: он
2: себе.
1: Увидел вот такое, такие места на Земле, где было свечение. И он, и вот у меня, знаете, до сих пор у меня прям мурашки
2: прекрасно,
1: по телу.
2: Прекрасно.
1: И он говорит, меня это настолько заинтересовало, что это за место на Земле, которое из космоса светит. Понимаете? А мы-то, представляете, мы вообще первый раз мы под таким впечатлением находились вообще. Это вот первая поездка, это было нечто. И вот и он узнал, что это Дивеево.
2: Да, можно предположить, что разговаривая сейчас о Дивеево, из космоса тоже видно, как это свечение происходит, да, когда мы говорим.
1: Да.
2: Ну, маленькое. А свечение Дивеево огромное. Но оно вот маленькое. Мы говорим, это маленькие такие искорки,
1: конечно,
2: да, летят.
1: Конечно. Ну, это там вот чудеса,
2: я бы
1: на
2: еще нашим радиослушателям,
1: вот
2: знаете, что бы еще сказал, что у нас сейчас благодать нашей Екатеринбургской епархии в том, что у нас появилась на месте, значит, монастыря Спасительниц Хлебов, раньше он был, да, то есть в Среднеуральске, появился уголок Дивеево.
1: Да.
2: Поэтому, если кто-то, может быть, действительно все-таки до Дивеева отсюда 1500 километров, не всякий сможет
1: и там
2: решиться.
1: Там ждут сестры очень.
2: Да, да, и да. Вот если кто-то вот расположится там и захочет, угу, и съездит, это подворье Дивеевского монастыря, здесь у нас рядом, не надо за 1500 километров сразу же ехать, да, может сюда съездить, здесь посмотреть. А если еще через какое-то время и здесь тоже будет канавка сделана, ну, хотя бы какой-то такой, да, прототип. О, так вообще будем самые счастливые люди. Мы сможем по канавке ходить.
1: Отец Александр.
2: Постоянно.
1: Вот, да, я когда была 2 года назад в Дивеево, я такого не заметила, когда вот мы разговаривали с паломниками, ну, с кем приходилось поговорить. Люди называли, из какого они города. И вот мы тоже встретились с 2 паломницами, женщинами. Они, я спросила, откуда вы? Они говорят, мы из Самары. А вы, говорит, откуда? Я говорю, а мы из Екатеринбурга. И они, знаете, так, ой, о, одна другая говорит, о, из Екатеринбурга. Понимаете, то есть вот я говорю, даже 2 года назад такого я не почувствовала, как сейчас. То есть это говорит о том, насколько царский крестный ход и царские дни, насколько они сейчас приобретают в России, и не только мощь,
2: людей,
1: просто
2: понимание,
1: мощь,
2: да,
1: такой.
2: Не напрасно Урал – опора России. Да, скажи,
1: да,
2: такой, что такой,
1: и может духовным каким становится,
2: да,
1: опорным,
2: да,
1: краем.
2: Да, опорным краем. Если Москва – это голова, да, то есть то, порой даже говорят, еще и сердце, да, то есть это вот как бы нормально, хорошо, замечательно. Но где это все живет-то? Живет с помощью чего? С помощью Урала.
1: Так у нас Уральский край, это вообще весь край, вот он омыт кровью святых мучеников уральских.
2: Да,
1: вообще,
2: да,
1: вся земля уральская земля.
2: Да, да, согласен.
1: Она святая.
2: Да.
1: Она святая. Еще я хочу сказать, отец Александр,
2: ага,
1: я такого, ну, вот обратила внимание только в этот раз, а мы шли по канавке с дочерью 19 августа в Преображение праздник. И был такой теплый день, это была вторая половина дня, вот, когда мы приехали. И когда мы подходили к канавке, там, наверное, 30 обуви было около нее. Вот люди сняли и шли босиком, особенно молодежь. Особенно шла. Вот молодых просто они все топали босиком. И дочка у меня тоже топали. Ну, и я тоже в носках, правда, шла. Но я хочу сказать о том, нам потом монахиня сказала, а как вы хотели? А как на святом месте? Да еще и... В общем, мы в этот же вечер приехали домой,
2: обувь,
1: мы,
2: да,
1: сразу же заболели. Заболели. Сначала заболела дочка, у нее горло и все, приехали мы из Дивеева. Ну, да. И потом и я всю вторую половину отпуска
2: видимо,
1: я пролежала в постели.
2: Видимо, все-таки какое-то наше несовершенство.
1: Конечно.
2: Наше несовершенство привело к тому, что так вот, выразилось
1: хотя бы
2: на телесном уровне.
1: Обязательно должно быть. Я же всегда вас спрашиваю.
2: И я же вам говорю, что последний раз кобыл тоже заболел. Еще только поехали, я уже заболел. Весь там, все Дивеево проболел.
1: А как, чтобы все вот было тишь, гладь да Божья благодать, так не бывает. Без только, болезни да. И скорби, и искушений после
2: святого места.
1: Очень
2: хорошо открывают.
1: Очень хорошо.
2: Прямо да. Срывают все эти покровы с сердца, да, и прямо такие, сердце чистое, возвышенное, да.
1: Правда.
2: Тело не мочствует, а дух торжествует.
1: Совершенно согласна.
2: Спасибо, Господи.
1: Ну что, будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу?
2: Будем, да.
1: Надежде на единого Бога и уверенности в Нем. И я только хотела бы сказать, что...
2: Не будем ставить точку, поставим многоточие, да, потому что все продолжается.
1: Что вот именно в Дивеево ты тоже понимаешь, ну что ты, что и храмы, и все, что там есть, и эти цветы, и люди, и паломники, и ты понимаешь вообще, что вот жизнь, что Христос воскрес.
2: Да,
1: что
2: да.
1: Жизнь, она вечная. И ты там понимаешь это как
2: особенно
1: нигде
2: ярко.
1: В другом месте.
2: Да.
1: И нужно потрудиться, чтобы туда доехать. И сейчас вот мне так хочется зимой там побывать. Зимой. Очень хочется.
2: Интересно.
1: Жалко, конечно, но я, наверное, зимой в источниках не смогу купаться.
2: Ну, можешь же не обязательно
1: холодно.
2: Купаться, можно умыться,
1: да,
2: попить водички.
1: Да,
2: это
1: да,
2: же...
1: но побывать. Ну, вот хочется да, просто. Зимой я никогда не была.
2: Такое экстремальное погружение, оно не всегда нужно. Да, где-то вот.
1: Да.
2: Мы помним, что же, в 2010 году, когда были, была страшная была жара, вся Россия, помните тогда?
1: Да,
2: вот,
1: горело.
2: Много пожаров, все остальное. Так Москва, мы после службы, когда приходили, погружались, слушай, аж пар шел. То есть там не было никакого экстрима, там была просто необходимость погрузиться в источник, чтобы прийти в себя, потому что настолько было жарко. Снимали облачение, оно аж мокрое было все. Mm-hmm. Вот поэтому и когда ты погружался в воду, я тоже думаю, Господи, как хорошо, как замечательно.
1: Но еще очень важна экскурсия по монастырю. Вот
2: да.
1: Без экскурсии вот это вот все неполное ощущение. Мне очень. Ну, я тоже экскурсоводов, к сожалению, я.
2: Не всегда они там есть,
1: не
2: да?
1: Не получалось. Нет, можно было, просто обстоятельства
2: не было времени.
1: Так складывались, не. Да, что вот не получалось.
2: Что ж, помогай нам Господь, чтобы
1: помогай
2: время
1: Господь.
2: У нас все-таки было на все такие угу. важные вещи. Да? И,
1: да.
2: Опять же, не поставим точку в нашей сегодня передаче, а поставим многоточие. Все
1: да.
2: продолжается.
1: Спасибо,
2: надежда и упование.
1: Спасибо, Господь. Дорогие братья и сестры, настоятели храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино, протоиерей Александр Дубасов сегодня был в нашей программе.
2: Да, рассказывала о паломничестве наша дорогая ведущая Евгения.
1: Да, спасибо, Господь,
2: спасибо, Господи.
1: Нас, дорогие слушатели.
2: До

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 30 сентября, в день памяти святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии, в больничном храме Пригородской клинической больницы номер 14 города Екатеринбурга прошла божественная литургия. Сегодня у храма особенный день, ему исполнилось 20 лет. 20 лет молитвы, милосердия и тихой помощи тем, кому особенно трудно. Богослужение совершил окормляющий священник храма в честь святых мучениц веры на

0: надежды, любови и матери их Софии, и духовник сестричества милосердия иерей Валерий Турчининов. Этот храм наш родной, он окормляется приходом храма Рождества Христова. И сегодня нам особенно радостно было видеть в нем наших сестер милосердия и пациентов больницы, которые вместе молились за праздничной службой. После литургии и крестного хода отец Валерий вместе с сестрами милосердия пошли по палатам причащать больных. Для многих пациентов это самое главное и самое долгожданное событие дня. Кто-то не может встать с постели, кто-то встречает праздник вдали от дома и близких. И именно сюда, в больничную палату, к ним приходит Христос. Тихо, сокровенно, без внешней торжественности, но именно ради этого и существует наш больничный храм. Сестры помогали батюшке подготовить пациентов к таинству, поддерживали тех, кому тяжело, говорили слова утешения. А кто-то из больных впервые за долгое время улыбался, по-настоящему, от сердца. Молитвенно желаем всем пациентам скорейшего выздоровления и укрепления сил. А отцу Валерию и сестрам милосердия, помощи Божией в их нелегком и благодатном служении пожелали на приходе. Напомним, храм открылся в начале 2000-х на втором этаже терапевтического корпуса. Администрация больницы пошла навстречу приходу и пациентам. Службы проходят для всех страждущих. Храм открыт не только для пациентов, но и для их родных, а также для медперсонала. Здесь молятся за здоровье и духовное укрепление. В 2019 году здесь появилось сестричество милосердия, духовником которого стал отец Валерий Турчининов. Сестры милосердия – это руки церкви в больнице. Они готовят пациентов к таинствам, поддерживают тех, кому особенно трудно, готовят подарки, вместе с добровольцами поздравляют тех, кто встречает праздник на больничной койке. 27 ноября 2025 года было освящено новое помещение больничного храма. Далее в этом выпуске. Санкт-Петербург. Встреча с учителями в рамках проекта «Педагогическая гостиная», посвященная 265-летию со дня рождения и 215-летию со дня кончины архитектора Андрияна Захарова и 190-летию со дня кончины его брата, ученого-химика Якова, похороненных на Смоленском кладбище, прошла 30 сентября в музее Святой Ксении Петербургской. Останки Андрияна Захарова, автора проекта Адмиралтейства и храма Смоленской иконы Божией Матери, и надгробия с его могилы были перенесены в Александро-Невскую лавру. Захоронение Якова Захарова сохранилось. К надгробию ученого учителя возложили цветы. Учителя школ на Васильевском острове занимаются духовно-нравственным воспитанием школьников средствами искусства, изучают биографии выдающихся людей, в том числе Андрияна Захарова и его брата Якова. И в завершение выпуска. Уникальную операцию по хирургическому лечению болезни Альцгеймера провели в Томске. В Институте микрохирургии успешно проведена первая в России операция по глубокому шейному лимфатическому шунтированию пациентки с болезнью Альцгеймера, сообщили в Томском НИИ микрохирургии. По словам ученых, им удалось соединить мельчайшие сосуды диаметром меньше миллиметра с лимфатической системой, выводящей жидкость из мозга. Это поможет улучшить очистку и дренаж мозга и затормозить таким образом потерю функций нейронов. Это историческая для отечественной медицины операция, заявил микрохирург Андрей Байтингер. Впервые в истории института, города и страны была успешно выполнена такая операция. Надеемся, что этот метод в перспективе станет более массовым и доступным для пациентов. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: Дорогие слушатели, продолжается наш эфир. О главных христианских добродетелях и гордости, сущность смирения и его плоды. Дорогой друг мой, ты спрашиваешь, что такое смирение? На этот вопрос святые отцы не дали единого определения, но сущность его заключается в искреннем признании себя из всех, самым последним и самым грешным, в забвении своих добрых дел и в познании своих грехов, своей немощи и бессилия. Святой Иоанн Лествичник смирению дает такое определение. Смирение есть не имеющее имени благодать в душе, теми только именуемое, которые изведали ее опытом. Это неизреченное богатство, Божие именование и подаяние. Эти слова означают, что смирению нельзя дать твердого и конкретного определения, потому что оно Божье именование. Святые отцы дают разные определения смирению. Так, например, преподобный Исаак Сириянин пишет: «Смирение есть одеяние божества. В него облеклось вочеловечившееся слово, и через него приобщилось нам в теле нашем. И всякий, облеченный в смирение, уподобляется низшедшему с высоты своей». Смирение есть некая таинственная сила, которую по совершению всего божественного жития воспринимают совершенно святые. И не иначе, как только одним совершенным в добродетели, сила эта дается силою благодати. Поскольку они естеством могут принять ее по определению Божию, потому что добродетель это заключает в себе все. Как тень следует за телом, так и милость Божия за смирением. Старец Силуан, при жизни видевший Господа, писал: «Когда душа увидит Господа, как Он кроток и смирен, тогда она сама смиряется до конца». В смирении Христовом заключены все добродетели. Чем больше человек смиряет себя, тем больше дар получает от Бога. За один смиренный помысел уже возвращается благодать. Святые отцы пишут: «Невеликое дело творить чудеса, невеликое дело видеть ангелов, великое дело видеть собственные грехи свои». Глубокая нищета духа заменяет собой все телесные подвиги, пост, поклоны, длительные молитвословия, если христианин по немощи тела не может их выполнять. Епископ Феофан Затворник пишет: «Преуспеяние в духовной жизни означается все большим и большим сознанием своей негодности. Христос говорит: „Придите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем“». Смиренный человек легко приобретает все другие добродетели, а без смирения святость переходит в прелесть, и все подвиги совершаются ради тщеславия. Сущность гордости — замкнуться для Бога, а сущность смирения — дать Богу жить в себе. Это значит прислушиваться к голосу Божию и исполнять Его святую волю. Что соль для пищи, то смирение для добродетели. Архиепископ Арсений так пишет о смирении: «Возлюби смирение, ибо посмотри, как оно велико. Смирение привлекает благодать Божью. Смирение убивает гнев и раздражительность. Смирение избавляет душу от всякой страсти и всякого искушения. Смирение дает возможность спокойно переносить скорби и несчастье. Смирение облегчает самые тяжелые труды. Смирение возгревает молитвенный дар. Смирение предохраняет от нравственного падения и воздвигает от падения тех, кои имели несчастье пасть. Смирение ведет к покаянию. Смирение — это корень для духовного преуспеяния. Оно воодушевляет к добродетели и умножает ее. Смирение располагает к тебе людей. Смирение разрушает самомнение, тщеславие и бесовскую прелесть. Смирение порождает все дары Святого Духа — духовную опытность, мудрость, воздержание, терпение, любовь, благоразумие, обходительность, искренность, чистосердечие, и милосердие. Смирение наполняет душу радостью и покоем о Господе. Вот как дорого и ценно смирение. Будем же, друг мой, прилагать все усилия, чтобы приобрести это сокровище, а самое главное, будем просить у Господа, чтобы Он даровал нам эту добродетель. О главных христианских добродетелях и гордости. Сущность смирения и его плоды.
2: Дорогие друзья, послушайте обращение архимандрита Дмитрия Байбакова, руководителя телеканала «Союз», православной газеты и нашей радиостанции «Воскресенье».
3: Божьего вам всем благословения. Начался октябрь, а это значит, что это значит? А это значит, что началась подписная кампания на газеты и журналы на 2027 год, в том числе и на нашу замечательную православную газету. Всем нашим зрителям и слушателям очень рекомендуем выписать это еженедельное душеполезное издание. В газете заблаговременно печатается программа телеканала, текстовые версии многих любимых вами передач. Подписка принимается во всех почтовых отделениях России, в том числе Крыма. Подписной индекс по каталогу Почты России ПП-805. Адрес подписки через интернет – подписка.почта.ру. А в рамках акции «Дерево добра» вы можете выписать православную газету для социальных учреждений своего региона – детдомов, пансионатов, для пожилых, кадетских корпусов и других. Не забудьте и не опоздайте оформить подписку на православную газету на 2027 год. Ну и в каждом номере нашего издания обязательно печатается QR-код, по которому газету можно выписать. И на сайтах наших, в социальных сетях, везде также есть гиперссылка, по которой в интернете можно выписать православную газету, а в отделении к связи по индексу ПП-805. Когда-то, совсем не так давно, мы были самые читающие нации на планете. А теперь, увы, нас обогнали по чтению даже некоторые африканские страны, которые, ну, считаются как бы вот типа отсталыми. А получается, что они скоро станут культурными, а мы, ничего не читая, превратимся в дикие племена. Это очень печально, и надо эту ситуацию выправлять. И вот в свежем номере православной газеты у нас публикуется такой очень полезный календарь. Вот он сейчас перед вами прямо на экране. И я вот вам его еще дополнительно покажу. Церковный октябрь или 15 причин прийти в храм. Кстати, подписчикам вот этот номер газеты мы уже отправили. Вы его уже должны были получить. Так вот, каждый из нас наверняка многократно сталкивался с вопросом от кого-то из своих ближних. А зачем мне идти в храм? Да, я верю в Бога, молюсь дома, стараюсь никому не делать зла, делать добро. Разве этого недостаточно? Давайте в поисках ответа на этот вопрос посмотрим на наш церковный октябрь. Ведь каждый его день словно отвечает на этот вопрос. И, может быть, среди них найдется именно ответ вам на ваш вопрос. И первая такая причина, когда болит. Октябрь начинается с праздника иконы Божьей Матери Целительница 1 октября. А значит, первая причина прийти в храм очень человеческая, когда нам больно, когда заболели мы сами, когда заболел ребенок, когда врачи произнесли слова, после которых, может быть, земля уходит из-под ног. Церковь не говорит: не лечитесь, достаточно только молитвы. Нет, мы идем к врачам, принимаем лекарства, проходим лечение. Но есть то, чего не выпишешь в рецепте. Надежда, терпение, внутренний мир. И потому мы приходим и говорим: «Матерь Божья, я не знаю, что будет дальше, но будь рядом». Вторая причина, когда душе нужны ответы. И вот 4 октября – память святителя Дмитрия Ростовского. Мы живем среди невероятного количества информации. Читаем новости, смотрим ролики, листаем телефоны, знаем очень многое. Но стали ли мы от этого мудрее? Святитель Дмитрий был выдающимся церковным писателем, проповедником, просветителем. И его память напоминает: душу тоже нужно образовывать. Приходить в храм нужно не только для того, чтобы поставить свечу, хотя это тоже замечательно, но чтобы слушать Евангелие, слушать проповедь, открывать для себя веру. Потому что страшно прожить жизнь, зная обо всем на свете, и почти ничего не узнать о собственной душе и о Боге. Третья причина, чтобы почувствовать, что церковь – это мы. Вот, например, 6 октября исполняется 15 лет Екатеринбургской митрополии. 15 лет назад была она образована. Но церковь – это не только епархии, учреждения, управления, храмы. Церковь – это люди, все мы, наши архипастыри, священники, монашествующие, наши приходы, бабушка у подсвечника, молодая семья с детьми, человек, впервые, может быть, переступивший порог храма. Церковь – это каждый из нас. Четвертая причина прийти в церковь, чтобы обрести мир. И об этом нам напоминает 8 октября, память преподобного Сергия игумена Радонежского. Мы очень устали от шума вокруг, от споров, от раздражения, от необходимости куда-то спешить, успеть что-то. А преподобный Сергий словно говорит человеку 21 века: остановись, побудь с Богом. И вот удивительный парадокс. Человек, Сергий Радонежский, уходит от мира в леса, чтобы быть наедине только с Богом, и потом вокруг него собираются тысячи людей. Троица Сергиева Лавра, Сергиев Посад. Почему? Потому что человек, нашедший мир в своей душе, сам становится источником мира для других. Может быть, поэтому нам так нужен храм, чтобы мы хотя бы ненадолго обретали мир и тишину внутри себя. Пятая причина, чтобы научиться любить. 9 октября апостол Иоанн Богослов. Мы часто произносим слово «любовь», но апостол Иоанн говорит гораздо серьезнее: «Бог есть любовь». Значит, христианство проверяется не количеством красивых слов, оно проверяется очень просто: стал ли я больше любить? Стал ли я меньше осуждать? Научился ли прощать? Замечаю ли чужую боль? Можно годами ходить в храм и, увы, оставаться жестокими. Поэтому приходить сюда нужно еще и за тем, чтобы Христос постепенно научил наше сердце любить. 6 причина – помолиться о семье. 11 октября – память преподобных Кирилла и Марии. Перед нами родители Сергия Радонежского. И это очень важное напоминание. Святые не появляются вдруг из ниоткуда. За ними часто стоит семья, молитва родителей, их пример, их вера. Вот мы беспокоимся, и справедливо беспокоимся, кем станет наш ребенок, куда поступит, какую профессию выберет. Но ведь есть вопрос важнее, каким человеком он станет. Поэтому приходите в храм, приходите молиться о детях, даже если они уже взрослые, даже если они сейчас далеки от церкви. Родительская молитва не имеет срока давности. Седьмая причина – научиться милосердию. В этот же день, 11 октября, мы вспоминаем преподобную мученицу, великую княгиню Елизавету Федоровну. Она могла прекрасно жить для себя, но выбрала служение страдающим. И это еще один ответ на вопрос, зачем приходить в храм. Мы приходим сюда не для того, чтобы спрятаться, в том числе от чужого горя, например. Мы приходим ко Христу, чтобы потом увидеть человека, которому хуже, чем нам, который нуждается в нашей помощи. Настоящая молитва должна продолжаться за дверями храма. Настоящая молитва должна побуждать нас накормить, позвонить, навестить, поддержать, простить. Иногда самое настоящее продолжение воскресной литургии – это доброе дело, которое мы совершили в понедельник. Восьмая причина – понять, что святость возможна и сегодня. И вот 12 октября нам об этом напоминает, мы вспоминаем святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Иногда мы представляем святых людьми из какого-то параллельного, потустороннего, не знаю какого, другого мира. Древние одежды, далекие века. Но святитель Иоанн жил совсем недавно. Пожалуйста, найдите, прочитайте его житие. Это был удивительный человек. Современные города, самолеты, автомобили, эмиграция, документы, больницы. И среди всего этого святой. Значит, проблема не в эпохе. Можно стремиться к Богу и в 21 веке. Можно молиться и среди небоскребов. Можно оставаться христианином и среди суеты. Святость не устарела и не устареет никогда. Девятая причина. Когда нам страшно? 14 октября – покров Пресвятой Богородицы. Есть моменты, когда человеку особенно хочется сказать: «Матерь Божья, покрой нас честным своим амофором». Когда страшно за ребенка, когда рушится семья, когда вообще неизвестно, что будет завтра, когда собственных сил уже не хватает. Покров говорит нам удивительно простые слова. Мы не одни. Но здесь есть еще один вопрос. Мы просим Богородицу покрыть нас своей любовью. А кого своей любовью покрываем мы? Кого защищаем? Кого утешаем? Кому прощаем? Может быть, лучший способ отпраздновать этот праздник, покров Пресвятой Богородицы, самому стать хоть для одного человека покровом любви и милосердия. Десятая причина – научиться соединять веру и долг. 15 октября празднуется память праведного воина Федора Ушакова. Есть опасная ошибка думать, будто духовная жизнь начинается только тогда, когда мы вошли в храм или затворились у себя в комнате в молитвенном уголке. Нет, христианинам нужно быть и на работе, и дома, в семье. и в кабинете руководителя, и в армии, и в школе, и за рулем, и тогда, когда никто не видит. Праведный Федор Ушаков напоминает, служить Богу можно честным исполнением своего долга. Не обязательно совершать какие-то подвиги, совершать какие-то великие чудеса. Надо начать с простого – делать свое дело по совести. 11-я причина – когда хочется, чтобы тебя просто поняли. 23 октября мы вспоминаем преподобного Амвросия, старца Оптинского, многими очень любимого святого. И раньше, и теперь к оптинским старцам всегда приезжали тысячи людей, и при их жизни, и сейчас, совершенно разными бедами, семейными, духовными, житейскими, людям нужен был человек, рядом с которым можно было открыть душу. Как этого не хватает сегодня? У нас сотни контактов в телефоне, а иногда некому рассказать, что происходит внутри. И вот храм – это как раз то место, где человек должен знать, здесь меня выслушают, здесь за меня помолятся, здесь меня не прогонят из-за того, что моя жизнь сложилась как-то неправильно. 12-я причина – вернуться домой. 26 октября мы вспоминаем Иверскую икону Божьей Матери. Иверский образ еще называют вратарницей. И здесь есть удивительный образ. Двери храма открыты. Но Бог ожидает не просто нашего физического прихода. Он ждет возвращения сердца. Кто-то не исповедовался, может быть, 10 лет, а кто-то и 20. А кто-то однажды обиделся на священника, а кто-то считает себя недостойным, а кто-то говорит, вот исправлю свою жизнь, там брошу, допустим, курить или брошу пить, тогда приду. А Христос говорит, приходи сейчас, никогда станешь хорошим, а сейчас приходи, чтобы вместе с Богом начать становиться другим. 13-я причина – научиться благодарить. 28 октября – празднование иконы Божьей Матери «Спарительница хлебов». Мы удивительно быстро привыкаем к хорошему. Есть хлеб – привычно, есть дом – привычно, есть близкие рядом – привычно, проснулся утром – привычно. А если задуматься – сколько всего сегодня было нам дано абсолютно даром. И вот праздник образа «Спарительница хлебов» напоминает, хлеб – это тоже чудо. Труд человека, земля, дождь, солнце, урожай и Божье благословение. В храм нужно приходить не только с просьбой «Господи, дай», но и с тем, чтобы сказать «Господи, спасибо». 14-я причина – научиться доверять воле Божьей. 29 октября мы вспоминаем еще одного удивительного святого, святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Мы хотим, чтобы все в нашей жизни происходило по-нашему, чтобы Бог исполнял наши планы. Но духовная зрелость начинается там, где человек способен сказать «Господи, я не понимаю, но доверяю Тебе». Не бездействовать, нет, не опускать руки, нет. Делать все, что от нас зависит. Но то, чего изменить невозможно, передавать Богу. Это труднейшая школа. И храм – то место, где мы ей учимся. А еще об этом святитель Иоанн очень хорошо пишет в своей книге «Илиотропион». Очень-очень ее вам рекомендую. 15-я причина – чтобы любовь была сильнее смерти. 30 октября мы вспоминаем всех безвинно убиенных христиан. Да, есть люди, которым мы уже не можем позвонить, не можем их обнять, не можем попросить прощения, не можем сказать то, что когда-то не успели сказать, но можем молиться. Церковь удивительным образом соединяет живых и усопших в молитве. Поэтому приходите в храм с именами своих усопших, подавайте записки, будьте на панихиде, помните их, потому что христианская любовь не заканчивается у могилы. И вот здесь, дорогие друзья, мы дошли до 31 октября, памяти апостола и евангелиста Луки. И появляется еще одна причина, которая объединяет все остальные. Прийти в храм, чтобы услышать Христа. Апостол Лука оставил нам Евангелие. И в конце нашего церковного октября церковь словно снова кладет прямо перед нами эту книгу. Потому что можно прийти к святыне, можно поставить свечу, можно попросить здоровья, можно почтить святого, можно даже полюбить красоту богослужения, запах ладана. Но все это не само по себе ценно. Все это должно привести нас ко Христу, иначе мы остановились на полпути. Вот для чего храм открыт. Не только, чтобы здесь было красиво, не только, чтобы сохранялись традиции, не только потому, что сюда ходили наши дедушки и бабушки. Здесь человека ждет Христос. И вот если собрать весь октябрь в несколько строк, получится удивительная дорога. Заболел – приходи. Ищешь ответа – приходи. Устал – приходи. Не умеешь любить – приходи. Тревожишься о детях – приходи. Хочешь научиться милосердию – приходи. Не веришь, что сегодня можно жить свято – приходи. Страшно – приходи. Нужны силы честно исполнять свой долг – приходи. Некому рассказать о своей боли – приходи. Давно отошел от Бога – возвращайся. Хочешь поблагодарить – приходи. Не понимаешь волю Божью – приходи. Скорбишь об умерших – приходи. Хочешь услышать Евангелие – приходи. Мы приходим потому, что нам нужен Бог. И каждый раз, когда переступаем порог храма, нужно помнить: я пришел сюда не просто поставить свечу, я пришел встретиться со Христом. И самое великое, что происходит здесь, в храме, божественная литургия. Здесь мы не только вспоминаем Бога, здесь Христос сам дает нам себя в таинстве Святой Евхаристии. Поэтому пусть церковный октябрь станет для нас не календарем красивых лишь только дат. Пусть хотя бы одна из этих 15 причин приведет наши ножки и наше сердце в храм. А придя однажды, постараемся уже не уходить от Бога. И когда-нибудь мы поймем, причин прийти в храм может быть не 15, а 100 и тысяча, но главная причина одна – здесь нас ждет Христос. Божьего благословения всем нашим добрым союзникам. И, пожалуйста, не забывайте поддерживать телеканал «Союз».
2: Вы слушали обращение руководителя телеканала «Союз», православной газеты и нашей радиостанции «Воскресенье» архимандрита Дмитрия Байбакова.
4: Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.

0: Здравствуйте! Сегодня у нас очень интересная тема «Голос как инструмент самонастройки». Представляю мою гостью, практического психолога, сказкотерапевта, арт-терапевта, автора программы «Колыбельное ладывание» Ирину Алиеву. Здравствуйте, Ирина!
1: Здравствуйте!
0: Давайте поговорим с вами про человеческий голос. Голос человеческий способен менять внутреннее состояние. Мы знаем, да, что у всех у нас разные голоса. Mm-hmm. Говорят, вот там красивый голос, неприятный голос. Mm-hmm. Что вообще такое с точки зрения психологии? Голос.
1: Да, вообще голос удивительный житель нашего внутреннего мира. Я вот его так, как вот по сказкотерапевтически даже, да, обозначила бы. Почему? Потому что он приходит извне. Вообще голос у нас проявляется, когда нам нужна струя выдоха, и тогда через голосовые связки мы можем с вами проговаривать что-то. То есть мы вдыхаем, а потом мы выдыхаем, и у нас произносим. И вот первый, когда ребенок рождается, что он первым делом делает?
0: Кричит.
1: Нет, первым делом он что делает?
0: Вы же мне говорили, он дышит.
1: Он вдыхает.
0: Вдыхает,
1: да. Он вдыхает.
0: Чтобы крикнуть как раз.
1: Чтобы как раз-таки крикнуть. Потому что когда он вдыхает, это тихо. Понимаете, да? Именно на выдохе звучит его первая песня. Первый плач, который в буквальном смысле заявляет о том, что я родился, я сюда пришел, да, я здесь уже остаюсь навсегда с вами.
0: Ой, прям мурашки. Здесь
1: да,
0: я остаюсь.
1: Да, и вот мне, как кажется, у меня есть даже такая сказка про голоса, когда вот голоса, они летают, и вот маленький голос родился, и он чувствует, как его втягивают. И вот он оказывается внутри,
0: ой, какая
1: жителем
0: прекрасная сказка
1: внутреннего мира, и он начинает как бы жить внутри нас. И поэтому вот смотрите, голос ведь меняется в течение жизни. Вот многие, наверное, замечали, что когда слушают себя, а в какой-то момент они могут себе нравиться, как они говорят. В какой-то момент они слушают и говорят, нет, мне сейчас не нравится, как я звучу. Раньше были такие магнитофоны еще на лентах, помните? Я помню, я записывала, и мне никогда не нравился мой голос.
0: Да,
1: я думаю, боже, как он странно звучит. То есть мы себя слышим иначе, чем когда мы записываем и слышим себя. Можно обмануть как бы внешне, но мы всегда чувствуем подтон, вот как говорят, да? То есть человек вам вроде бы сказал комплимент.
0: С какой интонацией он сказал?
1: Да, вы же чувствуете лесть или неискренность. И то, если у вас хорошее настроено внутреннее чувствование, вы считаете неестественность. И сколько у нас внутри, на самом деле, наших голосов может звучать. Благодаря голосу мы с вами друг друга слышим. Если вы ходите, молчите, то условно вы беззвучны. Ну, условно я это говорю. Мир вас не слышит. И только благодаря голосу человек может зазвучать. То есть стать заметным, высказать свое мнение.
0: То есть, если нет голоса, то и как будто бы и человека нет, да?
1: Вот знаете, а бывает вот это потерять голос.
0: Потерять бывает, что мы
1: да?
0: теряем голос.
1: То есть
0: голос,
1: человек
0: да?
1: не может сказать что-то. Угу. Появляются другие инструменты. Там руками, жестами описывают. Но это уже другой путь звучания. Поэтому голос — это то, что делает нас видимым звуком. То есть мы звучим голосом.
0: Громко молчать даже можно, красноречиво.
1: Молчание — это тоже, с одной стороны, голос. Потому что удивительно, но когда мы с вами молчим, и даже если у нас есть внутренняя речь, и даже если мы с вами слышим звуки, наши голосовые связки полностью совершают движение, как будто речь произносится. Вот это удивительный момент, это научно как бы доказано.
0: Да.
1: То есть наши голосовые связки, внутренняя речь, она тоже звучит. Иногда люди, вы знаете, так общаются мыслями друг с другом. Они звучат только на той частоте, на которой, например, ухо их не слышит.
0: Хорошо, а вот что тогда происходит с дыханием и с нашим голосом во время пения?
1: Вот сейчас вообще в социальном поле очень много даже курсов, которые предлагают человеку начать работать с его голосом.
0: По вокалу.
1: По вокалу. Или научиться выступать.
0: Да,
1: и помните, есть такой фильм, где король заикается, и он ходит на занятия. Интересная история логопеда показана как раз-таки, когда король, ему нужно выступать, а он заикается. И вот ему одевают наушники, дают это, он спокойно читает. Как только он начинает себя слышать, говорить, он начинает заикаться.
0: Опять заикаться.
1: Да, ну и вот там история показана, как ему специалист помогал. Но я к чему? К тому, что наш голос, конечно же, он на многие сферы жизни нашей влияет. Это возможность установить коммуникацию, это возможность сказать уверенно, это возможность поставить границу, отстоять свое мнение, да? То есть вот даже в воспитании с детьми иногда одно спокойное, твердое «нет», ребенок считывает мгновенно, или вы орете, кричите, а он все равно не понимает. Понимаете, да? Вот этот момент, когда голос является носителем. Голос — это носитель нашего внутреннего мира. И мы им проявляемся. И вот как мы звучим, да, то есть так мы можем звучать внутри. Причем вот есть многоголосие же внутреннее. Представьте даже вот голоса ваших чувств. Радость с вами разговаривает одним, печаль другим, грусть третьим, гнев четвертым, понимаете, да? Помимо чувств у вас есть еще какие-то качества, может быть, какие-то ценности, убеждения. И у всего этого есть голос. И это все в человеке живет, вот ведет разговор, понимаете, да? Что-то внутри себя человек очень хорошо слышит. А иногда голос чего-либо, например, голос моего истинного желания, например, истинной потребности, он бывает настолько в человеке тихо звучит, что человек даже услышать его не может. А что же я действительно хочу на самом деле?
0: А вот есть тогда, получается, разница между тем, как мы просто говорим и поем?
1: Вообще, петь, конечно же, очень нужно, и это важно. И я бы очень хотела, чтобы традиция пения вообще возвращалась в наши дома, на наши кухни. Ну вот вы, наверное, замечали, как часто. Вот вы что-то делаете и начинаете напевать. То есть пение сопровождало любую деятельность. Вот
0: да,
1: это было,
0: кстати,
1: удивительно.
0: Да.
1: Там хороводы пели, на сенокосах пели, что-то делали, пели, собирались вместе, танцевали, пели. То есть пение, я не знаю, наверное, даже было, вот это, конечно, моя догадка, но, может быть, есть такие исследования, что, наверное, пели даже больше, чем говорили в свое время.
0: Это факт, что раньше много пели. Почему сейчас перестали петь? Ну, бывает, конечно, вот караоке там, когда собираются. Вот что случилось с людьми, да, почему сейчас стали меньше
1: петь?
0: Ну,
1: вот мне кажется, именно развитие наше индустриальное привело к тому, что мы лишаемся неких естественных для нас навыков и, наверное, способностей, как способность сочинять и говорить, да, речь, способность рисовать и проявлять образ, способность петь. Да, почему? Потому что в свое время у нас стали появляться профессиональные школы музыкальные, где учат профессиональных певцов, также музыкантов, художников, учат философии, литературе. И как будто бы остальная масса людей оказалась за бортом этой ситуации.
0: Как-то отобрали, да?
1: Делегировали
0: искусство?
1: Делегировали, даже сами отдали, бы так сказала. И, может быть, это еще пошло еще раньше, когда, помните историю, когда Петр I забирал всенародные инструменты из всех домов, гусли, свирели. То есть уже тогда, возможно, началась вот эта история лишать каждый дом музыки, способности звучать. Понимаете, да? Это мои предположения, но просто вот сейчас это пришло как мысль, да, вот когда начали это даже вот на государственном уровне что-то делать.
0: Ну вот смотрите, а вот эти самородки меньше стало, да?
1: Если человек поет и сам пишет музыку и песни, ему, наверное, еще проще, да, потому что он вроде как на себе эту функцию. А если у человека есть голос, то он ждет песен.
0: А вот, может быть, это потому, что перешло все куда-то вот на сцену. Раньше же вот действительно это все оставалось в домах, для детей, там, для родных пели. А сейчас нужно обязательно на сцену.
1: Домашние театры были.
0: А сейчас, если этого нет, вернее, на сцене тебя, ну, то есть ты не можешь пробиться, то как будто бы ты все уже бесталанный.
1: Да.
0: И да. все человек закрывается, да.
1: И ты становишься наблюдателем в жизни, ага. слушателем, смотрящим, угу. понимаете, да, слушающим, но уже не звучащим, да, да? Вот да. есть же разница.
0: Что вот есть профессиональное какое-то искусство, а есть...
1: Да, и поэтому, когда мы начинаем вот эти мерки мерить, у нас, естественно, появляется разница. Ну, как поет профессиональный оперный певец, и как пою я? Как про эту, там, профессиональная певица, да, с народную песню, как пою я? Конечно, есть огромная разница. Огромная разница. Но самое главное, для вашего ребенка нет лучше ничего маминого вот голоса. Ага. И это доказали ученые и наука. И как бы мама ни пела, с красивым голосом или некрасивым, имея слух или не имея, по меркам, как бы, опять же, да, берем каких-то установленных правил, шаблонов, для ребенка нет ничего важнее голоса, который рождается в колыбели гортани мамы. Да? Потому что этот голос настолько сплетен с ребенком. Потому что когда мама носит ребенка, голос проникает через кровь, через кости. Понимаете, не каждая звуковая волна может проникать сквозь кости, а голос проникает. То есть, представляете, вот его глубину погружения.
0: Именно материнский, да?
1: И именно материнский. И поэтому вот это слово матери, голос матери, он невероятно важен. И я бы еще здесь даже сказала, что вот и мать, и значимый взрослый, человек, с которым есть контакт. Потому что бывают такие голоса волшебные, которые мы слушаем, и вот каждый голос буквально вот находит, понимаете, дорожку в наше сердце. Вот, наверное, так звучала Анна Герман, может быть, да?
0: Да, да.
1: да? И вот такие голоса, они рождаются в мире. И через них, конечно же, звучит божественное. Потому что через этот голос каждый туда находит себе дорожку. Но голос мамы, голос папы, бабушки для ребенка, для семьи, он ничем не заменим. Никакой звездой, никакой суперспособностью исполнять. И в свое время, вот даже я, когда училась петь колыбельные, мне сказала профессиональная певица, что сложнее всего певцам петь колыбельные, потому что певцы привыкли условно драть горло, угу. показывать всю красоту, всю мощь, как говорится, весь диапазон, угу. все, на что я способен. А колыбельную песню, когда мы ее поем тихо, иногда почти шепотом, иногда почти не слышно, понимаете, да? В этой песне мы, как правило, не показываем себя, а отдаем себя другому через эту песню. Это песня дающая прежде всего, вот, не показывающая. И поэтому вот этот момент умения петь колыбельные, он как раз-таки в большей степени, чем не искажен у обычной женщины, у обычной мамы. Важно не бояться начать звучать и убирать вот эти шаблоны там. Ой, я в нотку не попала. Ну и не попала. Сейчас в другой раз попаду. Примеру.
0: Спасибо, Ирина. Сегодня мы говорили о голосе как инструменте самонастройки и в колыбельном ладывании, и вообще. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была практический психолог, сказкотерапевт, арт-терапевт, автор программы «Колыбельное ладывание» и

0: Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Всего вам доброго и до свидания.
1: Женский голос. Женский голос.
0: Разговор о женщинах и для женщин.
1: Женский голос.
0: Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
1: Женский голос.
0: Верим, ценим, храним традиции.
1: Женский голос. Женский голос.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Прием работ на 6-й областной детско-юношеский конкурс эссе и видеороликов «Мой город Святой Екатерины» стартует 15 октября. Конкурс проводится в уральской столице по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения уже в 6-й раз. Свои творческие работы на него могут представить школьники и студенты колледжей и техникумов Екатеринбурга и Среднего Урала в возрасте от 7 до 18 лет. Темой конкурса в нынешнем году стала цитата из произведения Чингиза Айтматова «Добру человек у человека учится». Раскрыть ее участники могут в одной из трех номинаций. Страница истории. Об исторических событиях и жителях Екатеринбурга, ставших примерами милосердия, сострадания и самоотверженности. Тихие герои. О тех, кто делает добро без громких слов. Учителях, соседях, волонтерах и других неравнодушных людях. Сила слова. О значении грамотной, чистой речи и ее способности становиться началом добрых перемен. Традиционно конкурс

0: проводится в двух направлениях – эссе и видеоролик. Для авторов видеороликов предусмотрен очно-заочный формат с возможностью участия в мастер-классах, расписание которых будет опубликовано дополнительно. Работы на конкурс будут приниматься с 15 октября по 15 ноября включительно. Оценивать их будет экспертная комиссия, в состав которой войдут представители писательского, журналистского, исторического, педагогического сообществ Екатеринбургской епархии и общественных объединений. Организаторами конкурса выступают Екатеринбургская епархия и региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора при поддержке областного министерства образования и департамента образования администрации города Екатеринбурга, а также региональных СМИ ОТВ и Четвертый канал и сообщество «Город Святой Екатерины» в социальной сети ВКонтакте. Цель конкурса – духовно-нравственное и историческое просвещение школьников и их родителей, воспитание духовной зоркости, мотивация к самовоспитанию ценных в нравственном плане качеств личности. Отметим, за время проведения конкурса на него поступило более 450 эссе и видеороликов. Участниками юбилейного пятого сезона 2025 года стали школьники и студенты более чем из 50 образовательных организаций из 10 муниципалитетов области. Далее в этом выпуске. 30 сентября в лектории присутственных мест Казанского Кремля стартовал цикл просветительских встреч со слушателями образовательного курса «Школа экскурсоводов». Занятия провел руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин. На первой встрече священник рассказал будущим специалистам о таинстве крещения. В ходе лекции иерей Александр Ермолин подробно остановился на богословском и историческом значении таинства, а также дал слушателям практические рекомендации. Священник объяснил, как грамотно и доступно рассказывать туристам о духовном смысле крещения, избегая распространенных суеверий. После встречи отец Александр также ответил на вопросы участников. Просветительские встречи в рамках образовательного проекта проходят на регулярной основе. На занятиях будущие экскурсоводы знакомятся с основами православной веры и культуры, а также базовыми принципами ислама и связанных с ним традиций. И в завершении выпуска. Паломники из 4 городов Челябинской области встретили престольный праздник в храме села Сыростан. В Крестовоздвиженском храме состоялось престольное торжество. Разделить молитвенную радость с местными жителями приехали паломники из Челябинска, Миасса, Златоуста и Чебаркуля. Накануне всеночное бдение возглавил благочинный Миасского северного округа иеромонах Герман Чернышов. В день праздника божественную литургию совершил настоятель храма иерей Петр Устинов. После богослужения прихожане и паломники прошли крестным ходом до Никольской горы и обратно. Во время шествия звучали тропари кресту Господню и евангельские отрывки о крестных страданиях Христа. На обратном пути крестный ход прошел через местное кладбище, где была совершена заупокойная лития. Вернувшись в храм, верующие приняли участие в праздничном молебне. Поздравляя собравшихся, отец Петр отметил, что приход объединяет людей, которые изначально могут быть чужими друг другу, но, приходя ко Христу, становятся близкими. Настоятель пожелал общине хранить эту радость единения. Торжество завершилось общим приходским чаепитием. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 5 октября по новому стилю или 22 сентября по старому. И сегодня Церковь творит память пророка Ионы, жившего в 8 веке до Рождества Христова, священномученика Фоки, епископа Синопского 2 века, мученика 4 века Фоки Вертоградаря, праведного Петра Африканского, бывшего мытаря VI века, преподобного Ионы Пресвитера IX века, отца святых Феофана и Феодора Начертанных, преподобного Ионы Яшезерского, подвижника XVI века, святых XVII века священномученика Феодосия Браского и преподобного Макария Жабынского, белевского чудотворца, XX века блаженной Параскевы Дивеевской, священномученика епископа Вениамина Воскресенского, собор тульских святых. Прославляется икона Божией Матери Услышательница Заграфская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Святой пророк Иона жил в VIII веке до Рождества Христова и был преемником пророка Елисея. И вот что мы читаем в Библии в книге Ионы. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и нашел корабль. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И сказали друг другу: пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, и откуда идешь ты? Где твоя страна, и из какого ты народа? И он сказал им: я еврей, чту Бога, Господа небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим и сказали ему: для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас? Тогда он сказал им: возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. И взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И повелел Господь большому киту проглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита, и сказал: отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой. Я гласом хвалы принесу тебе жертвы, что обещал, исполню у Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. И было слово Господне к Ионе вторично: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, что я повелел тебе. И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню, и проповедал, говоря: еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он повелел провозгласить, чтобы крепкого пияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты – Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно? Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек?» Вот с некоторым сокращением книга пророка Ионы. Господь Иисус Христос несколько раз ссылается на эту книгу как пророчество о своем 3-дневном погребении и воскресении. А также он говорит иудеям: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы. Думаю, каждый из нас узнает в пророке Ионе самого себя. Как часто мы стараемся убежать от того, что Господь хочет от нас, и каждый раз Удаляясь от божественной благодати, нас постигают беды, чтобы мы покаялись и вернулись на путь воли Божией. И очень часто мы уподобляемся пророку Ионе в нашем неразумном желании земной справедливости по отношению к врагам нашим личным, врагам Церкви и Отечества. Мы молимся за наших близких и родных, но понять любовь к врагам, заповеданную в Евангелии, очень трудно. Нам по нашей немощи хочется, чтобы злодеи получили по своим делам, чтобы праведники благоденствовали, а грешники погибли нераскаянными. Но весь Новый Завет и книга пророка Ионы говорит об обратном. У грешников должен оставаться шанс покаяться. Даже когда Господь уже произнес свой предварительный суд, даже тогда есть путь к исправлению. А Божий избранник, пророк, наказывается сурово за непослушание Господу. Мы все служители Божии. Как говорит апостол Павел, мы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свет свой. Давайте постараемся оправдывать оказанное нам Богом доверие, несмотря на трудности и скорби, и будем ждать от Господа милости всем, а не человеческой справедливости. Святый пророче Ионе, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
3: Вы слушали православный календарь. Вел его священник Михаил Кудрявцев.
4: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях Татьяна Николаевна Трушникова, автор литературно-музыкального проекта «Скерца». И мы встретились с Татьяной Николаевной, потому что есть повод. Это 45 лет творческой деятельности вас как творческого человека. Ведь именно с вас начинался православный фестиваль «Царские дни». Вы очень много вложили души и частичку сердца каждого ребенка, который участвовал в вашем авторском проекте. Ну а для начала здравствуйте, рада вас видеть.
5: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели.
4: Наверное, начнем ваше первое интервью на нашем, на православном радио, с истории, с творчества. Как все начиналось?
5: Ну, начиналось все, конечно, в детстве. В детстве меня очень рано привели в музыкальную школу. Очень жестко объяснили, что музыка – это серьезно. Я это поняла и старалась очень старательно учиться. Ну, а потом родилась и к музыке большая вот любовь. К музыке, к танцу, к актерству и даже к слову. В глубоком детстве я играла в детском театре. Ну, а потом годы ученичества, были и большие-большие проколы, я считаю, были и победы. Ну и вот я закончила учебные заведения наши, и вот я вхожу в класс. 20, это было очень давно, не 20, потому что 26 лет уже только скерца. 45 лет назад я вошла в класс, еще учась в заведении. И себе сразу же сказала, раз уж я пришла преподавать, а не охота. Охота на сцену, петь. Очень хотелось. У меня сопрано. Я сказала, я не испортю ни одного ребенка. И вы знаете, за 45 лет, спасибо Господу, я сдержала это слово. Я не испортила ни одного ребенка. И вот это я считаю своим главным достижением в жизни. Что все мои выпускники приходят и говорят, а мы играем, а мы любим музыку, а мы входим в театры музыкальные.
4: Они остались в творческой среде, несмотря на перипетии судьбы.
5: Они отдают инструменты мне в продажу. Ну, в общем, тут, я считаю, свой долг я выполнила. И, конечно, я вырастила очень хороших музыкантов, которыми горжусь. Это и профессор нашей консерватории Светлана Васильева. Это и знаменитая во всем мире Рада Кривенко. И еще ряд музыкантов, которые, может быть, менее были даровиты, но тоже были в музыке профессионалами. Да и сейчас есть. К сожалению или к счастью, мои ученики сразу же выдают мой возраст. Хотя его хочу спрятать, как человек сцены. Но
4: оставить когда... за кадром.
5: Да. Но вот когда они рядом, это получается плохо. Вот. Что касается царских дней, это как раз тот период, когда я пришла в епархию. Я прослышала, что будет международный фестиваль. Глаза у меня загорелись.
4: Захотелось поучаствовать.
5: Захотелось участвовать. Нужны были дипломы. За дипломы давали категории. А у меня очень было трудное материальное положение. Я зарабатывала сама. Муж, ну, в силу своей творческой профессии тоже не мог мне помочь очень сильно. И я побежала. Мне направили Ольга Михайловна Голова. Тогда она заведовала Свердловским филиалом «Новых имен». Меня говорит, ну вот иди в епархию. Приехала епархия. Говорит, а, вы хотите выступать? Так берите и делайте фестиваль. Я говорю, я не умею. А мы все не умеем, будем учиться. И вот Ольга Баталова, Ирель Андрей Щукин, я и еще одна женщина, Шубина Лилия, я не знаю, где сейчас ее судьба вот занесла, мы стали делать фестиваль «Царские дни». С другой вот стороны начинала его делать Тамара вот Никитична Воронина. С другой вот стороны. С другими артистами. А камерную вот номинацию, чисто музыкальную, я взяла в свои руки. Ну, потому что сказали, ты же музыкант, давай. И вот так вот, договариваясь по разным музейчикам, первые «Царские дни» произошли в камерная вот номинация в литературном квартале, в домике с наличниками, его так знают. Это музей литературной жизни Урала 20 века. Это самые первые царские дни, камерная вот номинация. Мы же сами расклеивали афиши, бегали. Дочка помогала мне ксерить и, конечно, участвовала в этом вот проекте. Она у меня пианистка, сейчас она бизнесмен. Так что это вот было буквально на наших руках. Потом второй, вот это тоже история, никто ее не знает, второй концерт «Царских дней» уже прошел в литературной жизни 19 века, прямо напротив построенного храма.
4: Вы знаете, я когда пришла записывать программу о музее литературной жизни Урала 19 века и литературной жизни Урала 20 века, меня так к ним потянуло. И тогда директор Объединенного музея писателей Урала сказала, мы очень хорошо относимся к православному радио, телевидению и так далее. И действительно, я теперь понимаю, почему. Потому что это все очень близко было. И первые фестивали «Царские дни» были на площадке литературного квартала, о котором до сих пор я рассказываю в своем эфире.
5: И только третий фестиваль уже прошел в зале храма вот на Крови, в этом большом зале, то, что сейчас, по-моему, еще в ремонте, да, по-моему, даже?
4: Уже открылся.
5: Уже открылся, да? Вот, тогда был уже только третий. А первые два вот нас приютили литераторы, как мы говорим. И было очень все успешно. Их залы были заполнены до конца. Вот просто домик вот на Толмачёва, вот 41, он не когда даже столько вот не знал, был весь низ заполнен, лестница и весь верх, и мы боялись, что он просто рухнет, он такого никогда не видел. Настолько был огромный наплыв людей.
4: То есть фестиваль, на фестиваль.
5: Да, на камерную музыку. Вот, так что...
4: И слава Богу, что сейчас фестиваль живет, продолжает свою деятельность, да. И благодаря вашим, конечно же, молитвам.
5: Молитвам, конечно, и участвую я во всех фестивалях, я не пропустила, несмотря на трагические обстоятельства в жизни, я не пропустила ни одного, кроме одного, когда дочь у меня поступала в университет, и совпадали дни вступительных и фестиваля.
4: Сейчас вы участвуете в «Царских днях»?
5: Конечно, и в пандемии участвовала, причем участвовала...
4: Уже несколько десяток лет, получается,
5: вот
4: 20 лет
5: годы,
4: сколько?
5: Сколько шел фестиваль, кроме одного года, когда вступительные моей дочери совпали с днями фестиваля.
4: Итак... Не пропускаю. Никогда. Удивительная никогда. История.
5: Даже если дочь у меня болела, она выздоравливала именно к концерту фестиваля. По молитвам, кстати, перед Тихвинской Божьей Матери. Вот, понимаете? То есть вот всегда. Поэтому я никогда не знаю отпуска.
4: Всех да. пригласим на концерт литературно-музыкального проекта «Скерца».
5: Да, об этом будет объявлено чуть позже, и название вы узнаете позже, но вот он будет.
4: Здорово. Татьяна Николаевна, вот мы сегодня с вами в Доме актера встретились, и это знаменательно.
5: Наверное,
4: и
5: да.
4: Я хотела бы узнать, спросить, а почему именно творческий проект под названием «Скерца»? Что в это имя вы вложили? И, может быть, из серии «Как корабль назвать», так он и поплывет, и проект плывет слава Богу, в радость людям и в пользу каждой личности, кто в нем участвует.
5: Вы знаете, вот проекту 26 лет, в прошлом году мы праздновали очень шумно юбилей, 25 лет. Но когда он у меня образовался из квартета девочек, домристочек, я тогда потеряла гениальную девочку. Просто она некрасиво ушла из нашей профессии. Виноваты были, я считаю, родители. И я переживала трагическую такую боль в сердце, что вот гениальная девочка вот так вот забрана как бы из музыки вообще. И Бог, это только Бог, подарил мне 4 девочек, даже 5.
4: Просто вместо одной, да,
5: девочки? Вместо одной. Я плакала, и вдруг мне в голову. А что ты плачешь? У тебя вместо одной 5. Сиди и работай. Я так стала работать, что через год они уже способны были играть. Я думаю, как эту веселую компанию мне назвать? И есть у нас такой термин. Шутка, шутливо, скерца. Я думаю, маленькие, шустренькие, веселые, пусть будут скерца. Ну, поиграют и поиграют. И мы так вышли, думали, на несколько концертов. А у нас пошло и пошло, и зритель нас так сразу же принял. И я поняла, что скерца – это так легко, шутливо, но оно же идет. А дальше в литературном квартале опять-таки праздник. И мне нужно показать свою дочку и одну из лучших учениц. Причем это пушкинский праздник, самый первый. И мне говорят, приходи, открой нам пушкинский праздник. Только нам нужно слово, вам одна музыка-то не нужна. Я говорю, так вот, я когда-то в детстве, я там читала. Стихи вот и читайте. Я, конечно, не стала их вот читать, не готовила. А потом моя ведущая, которая готовила программу пушкинскую, заболела. Серьезно, голос пропал на ноль абсолютно и в раз. А мне завтра концерт, и завтра открытие. И мой муж, диктор телевидения и радио, профессиональный, говорит мне с дивана. Ха, там я видел дипломы у тебя в детстве-то какие-то. Вот иди, книжку бери, читай. Я говорю, Коленька, так я ведь тут и заикнуться могу. Я ведь... Иди, читай. И вот с такого благословения, как говорится, пинком, чтобы только моя дочка и лучшая ученица вышли на сцену, и мы не подвели, естественно, музей, я в ужасе вышла читать Пушкина. А музейщик мне потом говорит, слушай, а у тебя хорошо получилось.
4: Это был концерт, приуроченный к...
5: первому празднованию Пушкина. Вот это и был... день рождения скерца как музыкально-литературного проекта.
4: 6 июня.
5: Да, и Людмила Алексеевна Чеснова его и благословила. Она заведующая была музеем и методистом всего этого музейного объединения. Понимаете, она была очень-очень грамотным человеком. Она говорит, так у тебя прекрасно получается. Вот она и музыка, и стихи. Это нам надо. И я с ними сотрудничаю все эти годы. Она моя музыкальная и чтецкая мама оказалась. А потом уже через несколько лет, когда мы уже стали достаточно известны, нас случайно на царских днях или не случайно услышала Тамара Никитична Воронина. А она ведь сама в первой профессии музыкант.
4: Да, она закончила консерваторию.
5: Какие у тебя хорошие девочки. И ты там что-то пробуешь. Давай, давай. Девочки слышат русскую речь красивую. Ну, я говорю, это Тамара Никитична, а позанимайтесь. Она говорит, я заниматься не буду. Хитрая. На самом деле, мы с ней ходили, беседовали. Я провожала ее до дома. Я бывала, зайдем с ней в кафе. Она, нет-нет, да что-то мне подскажет. Вот так первые азы чтецкого взрослого искусства я немножко получила от нее.
4: Народной артистки России, кстати.
5: Да, знаменитой чтицы. А потом она говорит, я нашла тебе педагога. Вот тут придет в подворье, тогда это было подворье, не царское еще, Пантелеева Людмила Серафимовна. Вот она чтица замечательная, и педагог замечательный. И как потом я услышала, что она одна из лучших чтиц России вообще. Она очень много лет ездила с оркестром вот, симфоническим по вот, городам России и читала. То есть в советское время чтецкое искусство было на высоте. Она актриса Тюза, она говорит, великолепная была Элен, то есть это была столичная прямо вот работа Элен Безухова в «Войне и мире». Но еще должна сказать, что она сказочно красивая женщина. Я тоже увидела ее хорошо за 70, она была сказочно красивый, пожилой, царственной,
3: величественной, да?
5: Маленького ростика, но очень величественная. Вот настолько себя держала. Это, знаете, вот как вот Ермолова, она же была небольшого роста, она была моего роста, 1,60 м. Но она никогда не казалась нигде в своих ролях маленькой. Вот эта героика и величественность изнутри шла. И она казалась стройной, большой, органичной. И вот так вот, я смело стала уже владеть немножко словом. Ну, как сказать смело? Педагог одобрил, я иду. Точности делаю все, педагог потом меня чехвостит, Людмила Серафимовна была очень строгим педагогом.
3: Может, это и хорошо, потому
5: это
3: что...
5: Это было очень хорошо, потому что...
3: Было движение же идет.
5: К тому времени, как педагог, я стала уже очень известной. У меня уже было столько всяких дипломов лауреатских, я уже их перестала считать. И у меня уже были первые премии, как у... педагога, и дипломанство педагогическое по Уралу, и признание, премия признания уже была. И меня мягким касанием сломить сначала, ведь ученика сначала нужно подчинить себе, немножко сломить под себя, дать школу, а потом позволить ему распустить крылья. Сначала ученик должен подчиниться мастеру. Это закон в искусстве. Сначала подчинение дисциплине. А только так мою, в общем-то, достаточно свободолюбивую натуру, и смелую, и, главное, ну, не слабую, можно было только жестко подчинить, что она и сделала. Да, она доводила меня до слез. Да, взрослую тетеньку, заслуженную, доводила до слез.
3: Обижались тогда?
5: Нет, я обижалась на себя. Что у меня
3: на
5: не
3: себя,
5: получается.
3: То есть, да? Самокритика у вас была такая развитая.
5: До больничного доходила, но я все равно вот шла к ней, шла мучиться и достигать. То есть настолько меня это манило. Я понимала, если так манит, я по образу уже знала, по опыту вот своему знала педагогическому, что если так манит какое-то творчество, значит, ты в нем имеешь право быть. Значит, Господь тебе это дал. Только это нужно раскопать, развить и закрепить школой. А дальше, твори.
3: Дальше тоже работа.
5: Бесконечная.
3: Творчество – это постоянная работа.
5: Бесконечная работа. И бесконечная тревога. А правильно ли я делаю? А так ли я делаю?
3: И самоанализ.
5: И самоанализ.
3: И наблюдение. Творчество – это намного больше, чем просто вот слово.
5: И еще никогда нельзя быть довольной собой. Как только ты обрадовался чересчур, а как хорошо, тут же тебе такой придет пинок.
3: Я это называю искушением.
5: Я тоже это называю искушением. Все хорошо получилось. Достойно, тихонько порадуйся. Скажи Господу спасибо. Даже требу закажи благодарственно. И иди дальше. Только тогда идет движение, идет успех. Он очень заслуженный и он очень серьезный. И вот, понимаете, да, вот Скерца стала для нас прямо, ну, таким счастливым билетом. Но вы выдумаетесь, да, Скерца это шутливо. Но ни одной пустой программы у меня не получалось. Даже не заказывали, да я и сделать не могла. Заказывают мне про любовь. Казалось бы, сделай что-нибудь легенькое-легенькое. А меня...
3: Со смыслом.
5: Вот подтягивает Ахматова. Цветаева. Ну, Ахматова вся очень глубокая. Цветаева чуть-чуть может быть разной. Но тянет именно та Цветаева, где она бездонна. Ахматова, да. Даже современные поэты, я выберу то, там, где есть смысл, душа. И даже духовность. Любовь-то разная бывает. Даже любовь мужчины к женщине, она тоже разная, совершенно разная. Я поняла, что мне как будто кто-то не дает делать что-то облегченное. Вот вам шутка, Скерца. А программы все очень-очень требующие от слушателя думать. А уж как они нас заставляют думать. И детей заставляют думать. И детей сразу же приучают и к такту, и к деликатности, и к серьезности. Даже вот теперь современных детей, вот теперешних, которые очень резко стали отличаться как раз именно легкостью, дерзостью и бездуховностью. И все равно, да, тяжелее, чем, например, 5 лет, но они все равно начинают разворачиваться. Все равно у них глаза открываются, и становятся они более серьезными. Они начинают задумываться. Начинают задавать очень глубокие вопросы.
3: Это вы их направляете, вы их побуждаете к этим вопросам.
5: С помощью работы над музыкальным произведением и опять-таки над внедрением в стих, который они слышат. Они же невольно присутствуют здесь. Они же присутствуют и на концерте, и на репетиции. Они невольно вовлекаются, и у них вместо их баловства поверхностного, вот такого, и тыкания в телефоны, вдруг возникают очень серьезные вопросы, от которых ты начинаешь даже трепетать. И собираешься, отвечаешь им очень серьезно. И я думаю глубоко, потому что время сейчас очень непростое. Очень непростое. В скерце, вот вы, наверное, заметили, что в скерце и играют взрослые. Вот только что вы слышали, да, концерт, и там был взрослый мальчик, балалайшник, да?
3: Да, я видела от маленьких.
5: Еще, да. У него изначально, когда я только решила сделать этот проект, вот меня благословили с этими стихами сделать, вот мне вдруг пригрезилось, а что если соединить детей, лауреатов международных конкурсов, со взрослыми лауреатами международных конкурсов, чтобы они друг у друга учились, взрослые, к вот этой вот непосредственности детской, возвращали ее к себе, а дети учились мастерству. Несколько раз дело получилось вот так. Они, когда ждут концерта, после концерта бывают чаепития, вдруг профессура консерватории начинает с детьми и дети с профессурой общаться как коллеги. Вот возрастной барьер вдруг падает. Ничего искусственно не делается. Они начинают обсуждать какие-то проблемы, музыкальные, театральные. И оказывается, дети так много слышали, знали. Они впитывают, те умиляются. И получается такое интересное творчество. И дети чувствуют огромную ответственность. Я же буду играть перед тем самым музыкантом, который меня будет потом в конкурсе слушать. И
3: то есть сразу дисциплина внутренняя.
5: Да. И старание какое! Чтобы обратил внимание, посмотрел, а какой я еще умный, как я разговариваю с ним, а как я двигаться умею, какая красивая девочка. Вот понимаете как? А те смотрят, ой, молодежь-то какая. Да, надо играть хорошо, он у него какой легато. Ведь слушает, понимает. Понимаете, вот получился такой интересный
3: диалог.
5: Диалог, да. И я вот это очень берегу. Содружество взрослых музыкантов маститых и талантливых, старательных детей. Опять-таки, я подчеркиваю, старательных детей. Кто приходит в музыкальную школу только что провести время и красиво побренчать на инструменте, даже близко к скерце не подходит. Он должен стать лауреатом международных конкурсов и поплакать, и сбить ручки в кровь. И только тогда я приглашу его. Давай, попробуем.
3: Татьяна Николаевна, хочу завершить нашу душевную беседу одним вопросом. Вспомните самое яркое событие из вашей творческой жизни. Мы начали с того, что 45 лет на сцене, 45 лет в педагогике, 45 лет творческой деятельности. Есть ли то, что как звезда, которая зашла на небо и ослепила вот такое мероприятие, которое, может быть, в душе навсегда, в сердце осталось. И
5: о
3: котором вспоминаете, о котором хочется говорить с трепетной радостью, с любовью, с восторгом.
5: Вы знаете, я вспомню сейчас, в творчестве ведь никогда даже успех, даже радость, она не бывает легкой, она всегда выстраданная, только тогда и бывает настоящий успех. Вот первое, оно было связано со мной лично. Это мои еще ученические ощущения. Давно, музыкальное училище. Я жду своего выхода на сцену. Стою около сценического окна, оно открыто. И там идет проливной дождь, солнце. Я очень волнуюсь. И вдруг у меня ощущение, скорее, скорее на сцену. Вот какая-то дождь, скорее, скорее им сказать, донести. И вот с этим ощущением я вышла. И вдруг я поняла, только тогда ощутила, что можно играть в радость. Когда я вот с этим ливнем, с этим дождем, я его и слышу, и играю. Вот это первое, что у меня было. А второе, оно было связано с моей ученицей уже, знаменитейшей, талантливейшей Рады Кривенко. Последний тур конкурса. Мы идем блестяще. Но вот искушение, опять-таки, перед самым конкурсом. Трудный пассаж в вариациях перестал получаться. Срывы постоянно. Как ни бьемся, как ни... Какие усилия не делаем, какие приемы не делаем, срывается человек. И вот перед самым выходом несколько раз получилось. То есть я понимаю, что пассаж буквально, как говорят, держится на запрях. Идем я, мама, концертмейстер, молчим. И вот в этом молчании, в этом мы репетируем, разыгрываемся. Мы все, играем программу, блестяще играет. А это произведение последнее. И я стою за сценой и думаю, Господи, вот сейчас я делаю не театральную паузу, просто я пошла опять в это ощущение. Забери у меня все. Только дай прозвучать этому пассажу. Не испорти эту музыку, Господи! И она с блеском его проигрывает. Так легко, так замечательно. Но я потом пошла к батюшке и исповедовалась в этом грехе. Ведь я была готова за музыку заложить все и вся. И я тогда поняла, какой ценой артистам, любым артистам, дается большой успех. Да, потом была первая премия, потом было слова Тамары Вольской, что «а больше и ничего присуждать не надо, раз так на первой премии играют все остальные». Потом все было. Но тогда я поняла, какой ценой мы платим. И теперь всегда я говорю, любой концерт, любой конкурс, что бы там кто ни говорил, сложный, несложный, они все сложные, и они все делаются, дорогие зрители, они делаются кровью. Мы каждый раз идем на заклание, как в последний раз. Другого не дано, успеха не будет, вдохновения не будет. Это мой личный опыт, может, какой-то актер или музыкант скажет иначе.
3: Это ваше.
5: Но это мое. И я думаю, что... Крупный артист, который отдает на сцене все, он все равно скажет так. Просто многие ведь молчат, а я хочу это озвучить.
3: Спасибо вам, что вы озвучили, что мы сегодня побеседовали с такой легкостью, душевной радостью лично у меня, потому что я с вами познакомилась поближе. Я знала, что есть такой проект, который выступает на разных площадках Екатеринбурга. И тут в доме актера подошла и спросила, а можно ли с вами поговорить? И узнала от вас, что аж несколько круглых дат. Это 25 лет литературно-музыкальному проекту «Сгерце» и 45 лет вашей, и 45 лет вашей деятельности творческой,
5: да, вообще,
3: на сцене.
5: С детьми и самой.
3: Я всем слушателям напомню, что сегодня я беседовала с Татьяной Николаевной Трушниковой, создателем литературного, музыкально-литературного проекта «Сгерце».
5: И художественным руководителем. То есть я же там и художественный вот руководитель.
3: И постоянной участницей «Царских дней». Это православный фестиваль культуры у нас в Екатеринбурге. «Царские дни» сокращенно. Я... Повторюсь, рада встрече. Пожелаю вам, конечно же, радости, здоровья душевного и телесного, любви к творчеству и благодарных учеников, их родителей. Самое главное, чтобы мы, я уже говорю так, вы плыли вместе, были в одной, как упряжке, одним организмом на сцене, что очень важно.
5: Я хочу, чтобы вы еще пожелали, конечно, здоровья замечательному диктору нашего радио, Трушникову Николаю Михайловичу, моему супругу. К сожалению, он сейчас тяжко болен. И раньше он помогал мне, и сейчас он мне помогает. Но очень часто мы бывали на сцене вместе. Он как ведущий, я как чтица, дети, взрослые вот музыканты, как музыканты, актеры. Но сейчас он, еще раз говорю, очень тяжко болен. И он сказал: сейчас ты за меня. И каждый концерт, каждый выход на сцену, большой или маленький, я посвящаю и ему тоже. И сейчас я иду опять к нему. К нему поддерживать и учить его заново говорить. Он все равно заговорит.
3: Конечно, здоровья Николаю Михайловичу, а вам Божьей помощи, сил, терпения. И просим слушателей помолиться и о вас, и о супруге. Конечно же.
4: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучало интервью с лауреатом международных конкурсов, дипломантом областного конкурса педагогического мастерства, лауреатом премии «Признание», лауреатом премии «Во славу Екатеринбурга» Татьяной Николаевной Трушниковой. Также Татьяна Николаевна внесена в книгу «Лучшие педагоги России» и награждена медалью святой великомученицы Екатерины. И вот уже более 27 лет Татьяна Николаевна является создателем и руководителем социокультурного проекта «Скерца» при Екатеринбургской детской музыкальной школе, школы номер 17. В скором времени состоится сольный концерт Татьяны Николаевны. Локация уточняется. Скорее всего, это будет исторический парк «Моя Россия, моя история». Подробнее можно узнать в афишах парка или в интернете. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
5: До свидания.
1: Детям о Боге.
6: Детская Библия. Библейские рассказы. Читает Алексей Рассашанский.
7: Воскрешение дочери Иаира. Однажды на берегу Галилейского моря Иисус учил народ, собравшийся к Нему из разных мест. К Нему подошел один из начальников синагоги по имени Иаир. Он упал к ногам Иисуса и стал горячо просить Его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним неотступно следовало множество народа, тесняя его со всех сторон. Тут одна женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, много лечившаяся у врачей, но не получившая исцеления, услышала об Иисусе. Она пробралась сквозь толпу, подошла сзади к Иисусу и незаметно прикоснулась к его одежде. Женщина думала, что если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас она почувствовала, что исцелилась от болезни. В то же время Иисус ощутил, что из него вышла сила. Он спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики, не поняв, почему он спрашивает об этом, сказали, что это народ со всех сторон теснит его. Но Иисус смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина, зная, что с ней произошло, в трепете и страхе подошла, упала перед ним и сказала ему все, как было. Он же сказал ей: «Вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил это, пришли к начальнику синагоги его люди и сказали: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав это, сказал Иаиру: «Не бойся, только веруй». Придя в его дом, он увидел смятение громко плачущих и вопиющих родных. Иисус сказал им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но Иисус взял Петра, Иакова, Иоанна и родителей умершей девочки и вошел в комнату, где она лежала. Он подошел к ней, взял ее за руку и сказал: «Девица, тебе говорю, встань!» Девочка тотчас встала и начала ходить. Видевшие это чудо пришли в великое изумление. Евангелие от Марка, глава 5, стихи с 21 по 42. Иисус насыщает 5000 человек пятью хлебами. Однажды Иисус пошел с учениками на другую сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики — возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда все насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно, тот пророк, которому должно прийти в мир». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 3 по 14. Иисус идет по водам. Сразу же после чуда с хлебом и рыбой Иисус велел своим ученикам войти в лодку и отправиться прежде него на другой берег, пока он отпустит народ. Отпустив народ, он взошел на гору помолиться и вечером остался там один. В то время лодка с учениками была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что дул сильный ветер. В четвертую же стражу ночи, по нынешнему исчислению это с 3 до 6 часов утра, пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его шедшего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий». Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 22 по 33. Преображение Иисуса. Иисус сказал однажды своим ученикам о том, что ему предстоит умереть в Иерусалиме. Ученикам тяжело было это слышать, потому что они мечтали провозгласить его царем. Печалью наполнились их сердца, когда Господь сказал им, что ему предстоит идти в Иерусалим и там много пострадать от старейшин, первосвященников и книжников, быть убитым и в третий день воскреснуть. Учеников не утешала мысль о воскресении Иисуса, потому что они еще не понимали сказанного им. Через несколько дней Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна, взошел с ними на высокую гору и преобразился перед ними. Лицо его просияло, как солнце, и одежда его сделалась белой, как свет. И вдруг явились во славе Моисей и Илия и стали беседовать с ним о том, что ему надлежало совершить в Иерусалиме. Тогда Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Он сказал это потому, что был в страхе и не знал, что говорить. Когда он еще говорил, то облако светлое осенило их, и был глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Услышав этот голос, ученики пали ниц и очень испугались. Но Иисус, подойдя к ним, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Подняв глаза, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Когда они спускались с горы, Иисус запретил им рассказывать о виденном, сказав: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Евангелие от Матфея, глава 17, стихи с 1 по 9. Всепрощающая любовь. Однажды Петр подошел к Иисусу и спросил его: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» На это Иисус ответил ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». В молитве Господней «Отче наш» Иисус учит нас молитве, устремленной к Богу. и прости нам долги наши, как и мы прощаем

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» В ответ Иисус рассказал ему притчу. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, римские деньги, бывшие тогда в обращении в Израиле, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Рассказав притчу, Иисус спросил законника: «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?» Законник ответил: «Оказавший ему милость». Тогда Христос сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37. Иисус — добрый пастырь. Иисус Христос, Сын Божий, был послан на землю для спасения человечества. Иисус часто говорил народу и своим ученикам о грехопадении людей, о необходимости покаяния и обращения к Богу, а также о том, что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Об этом Иисус часто говорил в притчах, на примерах и в образах. Как пастырь заботится об овцах, так и Иисус, Спаситель мира, заботится о тех, которые примут Его в сердце своем и последуют заповедям Его в своей жизни. Вот слова Господа Иисуса: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, —

0: но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи с 7 по 18. Сестры Марфа и Мария. Народ дивился мудрости и силе Иисуса. Иисус любил народ, и народ любил Иисуса. Но у Иисуса были и враги, в основном среди фарисеев и книжников, учителей народа. Они ненавидели Его и, несмотря на творимые им чудеса, не веровали, что Он — Сын Божий. Недалеко от Иерусалима находилось селение, называемое Вифания. В нем жили две сестры — Марфа и Мария, и их брат Лазарь. Все трое очень любили Иисуса и приглашали Его к себе. Однажды Иисус пришел к ним, и Мария сразу села у Его ног слушать Его слово. Марфа же заботилась о большом угощении. Ей не нравилось, что Мария не помогала ей. Поэтому она подошла к Иисусу и сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 38 по 42.
1: Вы слушали цикл «Детям о Боге», детская Библия, библейские рассказы. С библейскими рассказами ребят знакомил Алексей Рассашанский. Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В минувший вторник в царском зале Уральского государственного горного университета города Екатеринбурга состоялась открытая деловая встреча с участием советника руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ, экс-министра государственного управления информационных технологий и связи Московской области, основателя собственной бизнес-школы, кандидата экономических наук, государственного советника второго класса Михаила Владимировича Федоренко. Открыл мероприятие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В этот день в зале собрались представители профессорско-преподавательского состава Горного университета и бизнес-сообщества Уральской столицы. Приветствуя участников встречи, глава Екатеринбургской митрополии отметил, что за долгую историю своего существования церковь накопила немалый опыт, в том числе опыт святых отцов, размышлявших о труде, собственности, ответственности человека перед Богом и перед ближним. Как подчеркнул владыка Евгений, этот опыт – не музейный экспонат, а живое наследие, к которому можно и нужно обращаться сегодня, ища ответы на вполне современные вопросы. Далее глава митрополии отметил, что история нашей страны и история русской церкви знают немало предпринимателей, которые вели дела, строили заводы и мануфактуры, прокладывали дороги, торговали и при этом оставались людьми глубокой веры. Архипастырь привел пример из истории нашего города, напомнив о жизни и служении екатеринбургского купца Михаила Ананьевича Нурова, который, рано осиротев, в одиночку поднял отцовское салотопинное дело. К зрелым годам он стал одним из крупнейших предпринимателей Урала, расширил производство, вышел на европейский рынок, занимался хлебной торговлей и золотодобычей, стоял у истоков Сибирского торгового банка в Екатеринбурге. Но не меньшего уважения заслуживает то, что он делал с нажитым. В 1857 году на собственные средства Нуров открыл в городе приют для детей-сирот, который так и назвали «Нуровский». Позже при приюте на его средства появилась домовая церковь, открылась бесплатная школа для девочек, был разбит городской сквер, украшающий Екатеринбург и поныне, рассказал отец Евгений и добавил. Он не откупался от долга благотворительности, как поступали многие его современники, а считал, раз Бог дал средства, значит, обязан послужить ими людям. Владыка Евгений привел и второй пример, напомнив, что в эпоху правления государя императора Николая II страна пережила стремительный промышленный подъем, была построена Транссибирская магистраль, окрепла собственная промышленность, а население выросло на более чем 50 миллионов. При этом государь, ныне прославленный церковью в лике святых страстотерпцев, соединял в себе глубокую личную веру и неустанный труд по устранению земного отечества, то самое единство, о котором мы сегодня говорим, подчеркнул архипастырь. Отметим, визит Михаила Владимировича Федоренко в уральскую столицу начался с молебна на начало доброго дела в храме памятники на крови перед иконой святых предпринимателей, принесенной в дар епархии организаторами конференции «Духовно-нравственные основы экономического прорыва России». Михаил Владимирович Федоренко выступил в уральской столице с серией лекций, посвященных экономическому чуду России XIX века. Вторая встреча в формате научно-практического семинара по теме «Православное экономическое чудо XIX века. Его значение и перспективы» состоялась в Екатеринбургской духовной семинарии. Далее в этом выпуске. В храме святого мученика Иоанна Воина в Челябинске объявлен новый набор в школу звонарей. Занятия будут проходить под руководством старшего звонаря храма Андрея Васильевича Курбатова. Участники познакомятся с основами колокольного звона, его богослужебным смыслом и местом в церковной службе, а также освоят технику звона на настоящих колоколах. Школа предназначена для тех, кто хочет научиться звонить, принять послушание звонаря или познакомиться с традицией православного колокольного звона. На организационной встрече расскажут о программе и графике обучения и ответят на вопросы поступающих. И в завершение выпуска. В Курганской епархии объявляется сбор помощи богорельцам. Православная служба милосердия совместно с Курганским отделением Союза православных женщин объявляет сбор средств для помощи многодетной семье погорельцев из села Мостовское Шатровского района. Пожар произошел 30 сентября. Мать и старший сын сильно обгорели, они госпитализированы. Пятеро младших детей у бабушки. Еще один ребенок, родившийся на сроке 28 недель в перинатальном центре. Мама с большим процентом ожогов находится в больнице. Ее состояние тяжелое. Просим молиться за здравие рабы Божьей Анастасии. Также семье можно помочь вещами первой необходимости. Продукты, канцелярские товары, постельное белье и прочее. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 109 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Сегодня, дорогие наши слушатели, братья и сестры, в цикле передач «Гость в студии» принимает участие Ольга Юрьевна Сураева, педагог, библиотекарь гимназии номер 70 Ленинского района нашего с вами города Екатеринбурга. Ольга Юрьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
1: Ну что же, у нас с вами сегодня разговор будет о школе, о преподавании основ православной культуры в школе и о многих других вопросах, важных для всех нас. Поэтому вот у нас как бы такой общей картины нет. Наверное, вы как мама троих детей, я думаю, что понимаете многие школьные проблемы, и тем более сами работаете в школе. А те люди, у которых дети либо маленькие, либо уже выросли, может быть, такого представления не имеют, чем живет сегодня школа. Но вот в начале нашей беседы я хотела бы спросить, что означает ваша профессия, так называемая, педагог-библиотекарь гимназии. Что это такое?
2: Ну, все довольно просто, потому что, во-первых, да, действительно, я нахожусь в библиотеке. То есть ко мне дети приходят за художественной литературой, которая им нужна по программе, либо просто для своего личного какого-то чтения. И я веду уроки, поэтому, собственно говоря, это и есть педагог-библиотекарь. Да, что?
1: А что вы ведете?
2: В гимназии я веду в 4 классе уроки по основам православной культуры. Это один из модулей курса «Основы религиозной культуры, светской этики», который ведется во всех школах в 4 классе. Вообще, в 2010 году был запущен именно модуль по основам православной культуры. В 2010 году он был только как экспериментальный в некоторых школах, а с 2012 года он уже идет абсолютно как полноценный курс, полноценный модуль, который проводится в школах, но по выбору. То есть это модуль, который выбирают родители. В 3 классе обычно проходят родительские собрания и рассказывают о том, что в 4 классе у детей будет такой курс «Основы религиозной культуры и светской этики», который состоит из разных модулей. То есть основной такой самый, конечно, модуль, который выбирают родители, это «Основы светской этики».
1: А много в процентном отношении выбирают?
2: Основы светской этики, конечно, да. Вот у меня даже есть кое-какие цифры, которые я с собой принесла, чтобы вам об этом рассказать. И кто-то выбирает, допустим, основы православной культуры. Если школа находится в месте, где больше представителей других народов, то они могут выбрать основы буддийской культуры, основы ислама, то есть это уже зависит от того, в общем, какая...
1: Нас интересует какая... все-таки православие.
2: Конечно, да, да, поэтому я вот и рассказываю. У меня есть такие цифры, что у нас в городе Екатеринбурге, если в 2012-2013 учебном году модуль по основам православной культуры выбирал 7% родителей из общего объема всех школьников 4 класса, да, то вот, допустим, в 2024-2025 году у нас уже 21%. В прошлом году у нас уже был 32%. То есть это практически, ну, третий...
1: Да, это очень хорошо.
2: Да, это уже каждый третий ребенок изучает именно основы православной культуры. И, к сожалению, по этому году у меня нет данных, потому что их еще не успели собрать. Ну, я могу сказать, что в нашем Ленинском районе, допустим, если в прошлом году у нас было 23% детей, которые изучали модуль основы православной культуры, то в этом году 27%. А если мы будем говорить именно про школу, мою гимназию, где я работаю, то у нас в этом году 49% детей изучают основы православной культуры. В прошлом году процент был значительно ниже. Так что, в общем-то, тенденция у нас положительная и
1: хорошая. Как вы думаете, каковы причины этого?
2: Ну, во-первых, потому что сейчас у нас все-таки на государственном уровне стоит вопрос о том, что нам надо изучать свой культурный код, Надо изучать свою культуру, свои традиции. И, конечно, в этом направлении мы работаем. То есть с родителями третьеклассников мы выходим на родительские собрания и рассказываем, почему это важно. Некоторые боятся, родители, потому что думают, что мы там сейчас будем заставлять детей ходить в церковь и изучать закон Божий. Нет, этого нет. Всё-таки здесь идет в основе преподавания лежит опора на личный опыт ребенка, поэтому тут больше мотивация, какая-то групповая работа, чтобы детям было интересно. И основная — это именно на изучение истории. Можно сказать, что это такой исторический модуль, который очень хорошо, кстати, детей подготавливает к изучению в пятом классе. Потому что у них, например, дальше уже идет, там тоже возьмем, допустим, Тургенева «Муму». Почему Герасим все-таки топит свою собаку? Это же, знаете, даже взрослые люди многие говорят, как так, что-то произошло, почему так? А вот здесь как раз мы и говорим о том, что ну, в такой системе он живет и
1: хочется перечитать.
2: Перечитаю
1: обязательно.
2: И вот очень хорошо именно вот этот вот мягкий такой ввод в четвертом классе, вот эта основа православной культуры, потому что у нас разные темы, допустим, это культура и религия, христианство и православие, библейские мотивы, человек в православной традиции, семья и праздник, отечество и подвиг. И как раз вот эти темы, они мягко готовят детей для изучения уже другого материала.
1: Прекрасно. Mm-hmm. Порадовали, что 49% выбирают в этом году основы православной культуры. Скажите, пожалуйста, Ольга Юрьевна, как обстоят дела, как вы говорите, что у вас вводится новый предмет изучение искусственного интеллекта? Цель какова этого в школах?
2: Это как раз-таки не для того, чтобы научить детей искусственному интеллекту, а научиться грамотно, экологично это использовать. Потому что зачастую сейчас люди даже не могут определить, где искусственный интеллект, где это реальная картинка.
1: Страшное.
2: Особенно это, конечно же, касается более старшего поколения. Но и дети на эту удочку попадаются. Особенно маленькие дети, которые действительно еще плохо знакомы с миром. Поэтому мы будем, видимо, детей именно учить этому, чтобы дети могли именно грамотно его использовать. Критическому мышлению. Вообще цель школы — это научить критическому мышлению во всем. Если обладать читательской грамотностью, потому что мало просто уметь читать. Ты должен понимать текст и оттуда и получать информацию правильную. И здесь точно так же критическое мышление для использования искусственного интеллекта. Ну, этот модуль еще только-только вот собираются вводить, ну, или уроки, да, скажем так. Поэтому сейчас я еще не могу вам сказать, прям что там будет конкретно, потому что это только-только собирается. И даже это вот не сейчас еще это начнется, по всей видимости, может быть, во второй половине учебного года.
1: А вы помните, какая цель была у школы в советское время? Какова была цель школы? Я тоже училась в советское время. Вы, наверное, не учились.
2: Училась, почему нет, конечно.
1: Я просто вспоминаю, что нам вот пытались. Я помню, у нас, кстати говоря, в школе такой был лозунг ленинский. Учиться, учиться, учиться. Так завещал.
2: Да. Учение света,
1: товарищ,
2: не учение
1: Ленин, тьма. Великий Ленин.
2: Да.
1: Прямо вот такое.
2: Этот лозунг у нас прямо висел на входе в школу.
1: Да. У нас тоже.
2: Я закончила в 91-м году школу, так что.
1: Да. То есть то же самое было. Вот, и вот как интересно меняется мир, каковы цели школьного образования сегодня. Я думаю, что вот сейчас мы эту тему, вот дай Бог, встречаться с педагогами и вообще, чтобы был такой выход школьного учителя сегодня именно вот на радио, средства массовой информации, потому что здесь надо очень многие вещи понять. Очень многие вещи осмыслить. Ну, мы закончим по поводу вот этого искусственного интеллекта, да, не будем пока его трогать. А вот вы расскажите, пожалуйста, времени у нас не очень много, расскажите, пожалуйста, об Екатерининских днях. Мне кажется, это тоже очень интересный такой проект, то, что сейчас делается.
2: Да.
1: Мне уже рассказывали о нем, и это действительно очень интересно. Там борьба с матом, батюшка приезжал, да, из Москвы.
2: Да, да, да, это
1: вот
2: есть.
1: Тоже вот, ну вот интересно просто. Очень.
2: Вообще этот проект «Екатерининские дни» был задуман Екатеринбургским муниципальным объединением «Екатеринбургский дом учителя».
1: Это была их инициатива.
2: Я не стояла совсем у истоков, но в этом году уже 4-й год это проходит, и это коллаборация отдела образования, то есть Екатеринбургского дома учителя и Екатеринбургской епархии. Я считаю, что это один из лучших проектов, который был вообще придуман. Почему? Мы с вами живем в городе Екатеринбурге, но, к сожалению, вообще не все люди даже понимают, в честь кого у нас город назван Екатеринбург, почему он носит название Екатеринбург. И все, видимо, вот для этого это и было сделано. Екатерининские дни — это, ну, были, допустим, так же, как рождественские чтения, да, у нас бывают. Также вот Екатерининские дни — это 7 декабря. Но мы растянули этот проект на весь год. То есть вот у нас 7 районов сейчас. И
1: в городе.
2: В городе, да. И каждый район проводит одно мероприятие у себя за учебный год. То есть мы, получается, вот проходим все районы, они делятся тематически. Ну, например, в Ленинском районе в этом году у нас тема — это церковно-славянский язык, письменность. То есть и готовят прям, коллеги делятся своими наработками, показывают свои мастер-классы. Естественно,
1: такая
2: есть...
1: сложная тема. Церковно-славянский язык.
2: Вот готовимся.
1: Замахнулись светские учителя. Да.
2: Уже готовимся. То есть в этом году это у нас будет уже 4-й год. Естественно, нас поддерживают батюшки, помогает очень сильно епархия. И сначала происходит пленарная сессия, где выступает действительно кто-то из духовенства, и потом люди расходятся вот на свои секции. Допустим, если это детский сад, то у них своя тема. Если это школьники, то понятно, что это уже своя
1: и
2: тема.
1: И это охватывает еще и детские сады.
2: Да, абсолютно, да, все.
1: Это вообще замечательно.
2: То есть это именно образование, то есть это не воскресные школы, хотя к нам приходят преподаватели из воскресных школ, чтобы тоже свой опыт работы представить, потому что у них конечно, да, у них больше опыт работы, и поэтому вот такое, ну, я считаю, что это прекрасно. Мы за это время больше узнали, знали, кто такая Екатерина и вообще почему у нас.
1: Расскажите вот о своем преподавании вашего предмета «Основ православной культуры». Вообще, вот как дети все это воспринимают, вот какие-то вот очень здесь важно понять, вот прямо вот ваш контакт с ребятами, которые... И ребята же сами не могут выбрать вот этот вот, ну, как бы предмет, да, выбирают все-таки родители, за ними право. Как вот это все происходит? Что их вообще интересует? Какие вопросы они задают? Как они чувствуют себя, живя в России сегодняшней?
2: Дети — это, в общем-то, ну, отражение общества. Кому-то интересно, кому-то не очень интересно. Ну, это как на любом абсолютно предмете. Но, например, на самом первом нашем уроке, когда мы знакомимся с ребятами, я всегда им, ну, призываю их, прошу их. Я говорю о том, что давайте мы с вами будем на нашем уроке, ну, больше не работать, а отдыхать, получать удовольствие от общения друг с другом. Чтобы они могли говорить, чтобы они не боялись. Я обязательно говорю о том, чтобы дети никогда не высмеивали какую-то свою, ну, точку зрения своего, допустим, одноклассника, что мы имеем право говорить здесь, обсуждать и, в общем-то, быть в безопасной среде. Вот это самое главное. Я хочу, чтобы у нас на уроках была безопасная среда. У нас есть дети, которые воцерковленные, есть, которые ходят в воскресные школы, есть дети, которые вообще ничего про это, ну, особо не знают, и, например, даже они не крещённые. То есть, ну, тоже вот родители выбрали этот модуль, и мы с ними тоже
1: никто
2: работаем.
1: Никто не ушел?
2: На моей памяти нет. Вот я сейчас просто вспоминаю, что нет, у нас не было такого, что кто-то... У нас просто, ну, допустим, если ребенок уходит из школы, понятно, он отходит так. В основном они... Если даже сначала есть какие-то скучающие дети, то я их стараюсь расшевелить. И даже, ну, по принципу, что если кто-то там озорничает и плохо себя ведет, то наоборот, включите его в работу, там, чем-то мотивируйте, чтобы он стал проявлять себя. Прекрасные дети. Я получаю огромное удовольствие от этих уроков. Конечно, иногда бывает сложнее, иногда бывает проще. И каждое начало года я, ну, в общем, волнуюсь немножко и думаю о том, кто у меня сейчас будет сидеть в кабинете. Вот эти глазки, какие они будут. И потом, когда начинаешь с ними дальше общаться, и думаешь, фу, хорошо. И, в общем-то, я...
1: Они тебя слышат.
2: Да, и заряжаешься. Ну, это как обычные люди. Ну, почему как обычные люди? Они и есть люди. Это и есть люди. Это маленькие люди. То есть кто-то есть активный, он может даже не знать правильный ответ, но он будет говорить. А кто-то сидит, молчит, отмалчивается. И
1: он
2: поэтому
1: просто думает.
2: Да, и стараешься, конечно, понимать. Уже со всеми как-то познакомиться, поговорить, чтобы услышать всех, всем дать возможность выговориться. И когда ты видишь вот эту отдачу, когда ты чувствуешь, что дети заинтересовались, когда дети работают на уроке, задают вопросы или что-то говорят, невероятное удовольствие получаешь от этого. В конце урока я обычно всегда детям говорю спасибо за урок, мне с вами было здорово. То есть и даже потом уже некоторые подходят, тебя обнимают в конце урока. Ну, потому что...
1: Ну, они любят обниматься, детки.
2: Они любят
1: они
2: обниматься.
1: Любят учителей и любят очень вот как мамика второй.
2: Да, но еще плюс в том, что я им не ставлю отметки. То есть это у нас безоценочный урок идет. Поэтому...
1: Ну, это было бы, конечно, смешно. Я тоже думаю, что, наверное, за основу православной культуры как-то вот оценки не надо ставить.
2: Но у меня есть своя система поощрения все равно. Я потому
1: должна
2: что когда
1: быть.
2: В самом начале думала, ну вот как? Потому что я им даю такие карточки, которые разработал отец Андрей Щукин. И мы заполняем, мы начинаем прямо заполнять их на уроке. Ну, потому что сложно за 40 минут вообще... Очень большой объем вложен в каждый урок. Я когда начинаю об этом думать, я думаю, как детям за 40 минут рассказать все это? А еще, допустим, чтобы они это что-то записали себе, потому что мы с вами знаем, да, о том, что когда мы пишем, моторика у нас работает, и память тоже у нас подключается. И поэтому вот отец Андрей Щукин разработал прекрасные карточки, которые я распечатываю, каждый урок детям выдаю, они вклеивают свою тетрадь, и мы начинаем уже на уроке с этими карточками работать. То есть там где-то мы, допустим, ну, кроссворд разгадываем, где-то у нас какие-то ребусы, где-то это мы просто вписываем определения, слова, то есть они абсолютно разные. На каждой карточке есть элемент, где они могут что-то раскрасить, что-то дорисовать. Вот. И потом я их прошу дома. Я говорю, а теперь дома, допустим, у нас с вами сегодня там урок был номер 5, вы прочитаете еще раз этот урок и заполните карточку полностью. Но я же им оценки не ставлю, поэтому понятно, что кто-то заполнил эту карточку, кто-то не заполнил эту карточку, но мне же хочется, чтобы они все-таки дома у них, ну, рефлексия прошла, и они все равно поработали тоже с материалом. Поэтому я купила огромный набор наклеек. Долго, кстати, думала, какие наклейки купить. Думаю, урок православной культуры. Это прям было мне очень сложно. В результате остановилась на котиках. Потому что я подумала, что котиков любят все. Да, у меня дома тоже две кошки. И вот, получается, я теперь им говорю, что вот если вы выполнили все, если у вас листочек вклеен, все аккуратно, говорю, подходите ко мне, и я вам в тетрадочку вклеиваю котика.
1: Вот, не сопротивляется.
2: Ой, очень им нравится, особенно девчонкам. И в конце, допустим, там полугодия или в конце года мы потом мы подсчитываем, у кого больше котиков, И я им там еще что-то поощрительное. В прошлом году я им там значки покупала. Ну, тоже
1: да,
2: такие.
1: В Казани даже есть такой памятник большой коту.
2: Да, и в Тюмени есть.
1: Да, вот в Тюмени я не знаю.
2: В Тюмени там целая аллея, у них тоже.
1: Любим мы котиков.
2: Да, так что вот таким образом мы строим нашу работу. И, в общем, самое главное, я стараюсь, чтобы дети получали позитив на уроках. Потому что, ну, знаете, я не знаю, как выживают наши дети, честно говоря. Но это я вот как мама, вы, да, сказали, троих детей. Тяжело, потому что всё-таки у нас сейчас и в школе много предметов, много домашнего задания. И, ну, наверное, мы тоже так жили. Но сейчас это все усугубляется еще тем, что у нас очень много появилось внешних раздражающих факторов. Тот же самый интернет.
1: Человек рассосредоточен. Он очень не сосредоточен на себе, а он вот весь вообще, вот его мозг, он вообще гуляет где-то. Понятно.
2: Да, и поэтому мне кажется, что
1: и мозг, и душа.
2: Детям надо все равно какие-то такие предметы должны быть, уроки, когда они, ну, можно сказать, отдыхают. И я вот это всегда и призываю детей. Я говорю, давайте мы с вами на нашем уроке будем отдыхать. Но только я их прошу всегда, давайте не только вы будете отдыхать, но я тоже. Ну, естественно, я работаю, я даю им тему, но отдыхать я имею в виду, чтобы у меня мне не приходилось им там делать замечания, потому что тоже все это приходится. Вот дети, что тут делать? Это, знаете, у меня еще мой дедушка рассказывал, который учился еще в царские времена, как они там хулиганили, что они делали своим учителям, это ужас. Я думаю, сейчас-то не придумаешь, как он рассказывал, что там галоши прибивали к порогу учителя, что-то подобное делали. Так что, я думаю, наши дети ничем не отличаются, наверное, от тех детей. Но время другое, да. Клиповое мышление.
1: Время другое. Дорогие наши слушатели, сегодня в нашей студии Ольга Юрьевна Сураева, педагог, библиотекарь гимназии номер 70 города Екатеринбурга. Ольга Юрьевна, как вам помогает епархия? Как вы сотрудничаете? Могу не спросить вас об этом.
2: Да, вообще есть такая платформа, которая называется «Клевер Лаборатория». Да. И вот эту «Клевер».
1: Были у нас здесь люди, которые ее представляли.
2: Да.
1: И мачка Зинаида Духанина.
2: Вот, и наша епархия тоже очень большой вклад делает в развитие вот этого. И изначально, конечно же, я прошла обучающий курс на этой платформе. То есть я получила удостоверение, что я действительно могу преподавать этот модуль «Основы православной культуры». И благодаря тому, что вот у нас, про то, что мы с вами говорили, Екатерининские дни, у нас сейчас очень тесная связь с епархией. Мне активно помогал, особенно первые годы, отец Иоаннов Дюшин. И я его приглашала к нам в гимназию. Ой, как дети радуются. Причем для них это что-то вообще необыкновенное.
1: Батюшка молодой.
2: Да.
1: Он сам по себе такой молодой и очень открытый.
2: Да,
1: он у нас тоже был.
2: И он преподаватель. Он же учитель физики и астрономии изначально. И поэтому, конечно, он вот это все понимает. И он, да, он себя помнит еще. Когда он приходит к нам на урок, мы с ним разговаривали, ну, думали о том, какие выбрать уроки. Он мне говорит, выберите такие, которые вам сложнее рассказать. Ну, я действительно, вот, допустим, выбирала. Мы его приглашали на тему притчи, он рассказывал. Как он к этому подошел? Я сама сидела и с огромным удовольствием слушала и думала, я бы даже не сообразила, что можно про притчи рассказать вот так. То есть он настолько подошел современно к этому.
1: Это вот маленьким детям он рассказывал,
2: да,
1: тема... и объяснял, что такое притча.
2: Да, но он начал это с абсолютно понятных для них светских, скажем так, моментов, и потом постепенно вырулил. Мы его приглашали на тему «Подвиг», тоже он рассказывал, что такое подвиг, тоже мне очень понравилось. Вообще, я считаю, что обязательно для преподавателей, вот кто ведет этот модуль, надо знакомить детей с батюшками. У меня еще есть мечта выйти именно в какой-то храм на экскурсию. Но мы этого не можем сделать, потому что у нас просто не хватает времени. У нас всего 40 минут, и пока мы дойдем с ребятами до храма, нам уже надо возвращаться обратно в школу. Делать это всем...
1: Бог получится,
2: да, это моя мечта.
1: Это необходимость просто.
2: Да, но у нас есть виртуальные экскурсии. То есть мы можем, я могу на уроке включить виртуальную экскурсию. Допустим, тот же самый храм в Иерусалиме. Ну, вообще сейчас это довольно много развито, где есть действительно виртуальные экскурсии в разных музеях. И вот я сама вернулась буквально вчера.
1: Я была... хотела вас об этом да. Просто не могу не спросить.
2: Да, вот была... мы были с мужем в Новом Иерусалиме. И с таким удовольствием я прошла, естественно, мы шли с гидом, потому что без гида, наверное, было бы не так понятно. И я, когда ходила, я думала о том, опять-таки думала о детях. И думаю, как бы было интересно детям здесь все это увидеть. Ну, далеко. Поэтому мы так. Вот, именно поэтому мы приглашаем к себе священников.
1: А сколько у нас в Екатеринбурге интересного? Это же клад, вообще город какой удивительный, с какой историей, посмотрите, какой он сложный. И убийство царской семьи только вообще все вообще покрывает. То есть такой вот у нас тоже, как бы, называют же своя Голгофа.
2: Не, у нас, конечно.
1: Он да, действительно, да. И я вот сколько тоже ведь говорю, что вообще вот у нас экскурсоводы тоже очень, ну, как бы, достаточно активно принимают участие вот в наших эфирах и рассказывают, что Уральская земля, она вообще, и вообще Россия, она вся покрыта кровью мучеников за веру, исповедников веры Христовой. Поэтому вот она вся вообще Россия полита кровью. И наш Урал в этой же ситуации находится, мы в этой же ситуации.
2: Да, и об этом важно, конечно, детям тоже рассказывать. И если мы говорим с вами о взаимодействии с епархией, то вот непосредственно, допустим, то, что вот я вам сейчас сказала, что Андрей, отец Андрей Щукин, допустим, вот эти карточки подготовил. Ну, вот это просто то, что...
1: Прямо сам разработал.
2: Да, вот я опираюсь на них. Я даже когда с Владыкой встречалась, тоже ему сказала.
1: Что говорю, там на карточках?
2: Каждый урок разработан. То есть, да, каждый урок, и это... Ну, как наглядный такой материал, который
1: как
2: дети такие могут...
1: ключевые слова, будем так говорить.
2: Да, они вписывают туда, да. Угу. Допустим, вот, ну, вот я, к сожалению, с собой сейчас не принесла эти карточки, могла бы вам показать, не подумала, что вам это тоже может быть интересно.
1: Нет, это интересно. Да. Вот придете в следующий раз,
2: хорошо, обязательно.
1: Покажете.
2: Да, и вот дети заполняют их. И, значит, то, что во время Екатерининских дней, естественно, священство выходит, рассказывает тоже, проводят мастер-классы о том, как рассказывать.
1: Ну вот, Ольга Юрьевна, вот возвращаясь, я хочу все-таки вот затронуть вот этот момент, тоже очень важный, ваша паломническая поездка вот по этим городам, и как она, как для педагога вас, для вас важна? Скажите.
2: Для педагога... Да, наверное, просто как для человека, как для православной женщины.
1: Вы же говорили, что вы все время думаете о детях.
2: Да, это на самом деле так оно и есть.
1: Да.
2: Ну, начнем с того, что у нас просто с мужем еще была годовщина нашей свадьбы, и мы тоже решили, да, поэтому обязательно мы решили съездить в Муром к мощам святых Петра и Февронии. Да, мы начали с Арзамаса. В Арзамасе мы были впервые.
1: Очень люблю этот город, потому что я сама вернулась оттуда месяц назад, можно сказать.
2: Вот соборная площадь.
1: Потрясающе.
2: Она нас так впечатлила. Сам собор. Меня поразила икона, которая находится в левом пределе.
1: Это Вознесенский
2: где...
1: собор. Вот этот самый большой такой на площади.
2: По-моему, он Вознесенский или он... Воскресенье. Он Воскресенье Господне, по-моему. Ну, надо уточнить.
1: Уточнить. Да, вот подзабыли мы.
2: Да-да-да, что-то. Я могу путаться, да.
1: Да, уточним.
2: Там есть икона, где Бог Отец утешает, обнимает снятого с креста Сына Иисуса. Я такую икону, я впервые такую увидела. она меня очень впечатлила.
1: А сам по себе храм, это же что-то вообще какое-то запредельное, он такой старый и такой огромный.
2: Намоленный.
1: Вот просто вот я в своей жизни такого не видела. Мне даже кажется, храм Христа Спасителя и то не такой огромный и как бы вот такой старый. Это вообще потрясает.
2: Арзамас нас впечатлил.
1: Да.
2: Да, мы там побывали впервые. Еще было интересно, что мы приехали туда уже, мы на машине путешествовали на своей. Мы приехали поздно вечером и сразу же пошли на Соборную площадь. И когда уже обошли все, стали возвращаться, смотрим, очень много байкеров.
1: Да, они любят очень.
2: Мы думаем, что здесь такое? А потом выяснилось, оказывается, они приехали на молебен. И в этом в соборе у них были вот эти ночные волки, они называют себя. И мы прям тоже поприсутствовали. Это было очень интересно, и это было так приятно, потому что всегда трогательно. Понятно, когда ты видишь... Ну, таких вот людей, ну, православные, которые прям воцерковлённые, это одно. Но когда ты видишь, что люди всё-таки более светские, и они пришли в храм, и вот эти вот,
1: да,
2: вот эти байкеры в своих кожаных куртках с какими-то там нашивками, меня это очень впечатлило.
1: Стоят и молят.
2: И их там было очень много. Mm-hmm. Просто, наверное, там, ну, сотню человек. Mm-hmm. Это было очень интересно, да. Потом мы после этого мы переехали... В Дивеево.
1: А вы не побывали вот на Соборной площади? Там же женский монастырь.
2: Конечно, были, да, он очень красивый.
1: Это икона.
2: Да,
1: вот
2: да,
1: мы
2: да.
1: Там жили. И поэтому для меня вот это так, вы знаете, прям вот.
2: Да-да-да.
1: Вспоминаешь, это такое.
2: Очень красиво. А еще интересно, мы с мужем тоже обсуждали, когда он говорит... Вот женский монастырь сразу видно. Мужской монастырь есть или цвета. Женский? Женский, он... всегда весь в цветах, весь благоухает. Мужские монастыри, они такие более строгие,
1: аскетичные.
2: Да-да-да. А, кстати... А, да, там же в Арзамасе есть ведь мужской монастырь совсем рядом. Мы потом
1: да,
2: в него тоже
1: да.
2: зашли. Вот просто...
1: Тоже огромный.
2: Огромный, mm-hmm. но тоже здания эти, храмы, церкви. Но при этом...
1: Белые. Белоснежные совершенно комплексы все вот
2: да,
1: эти.
2: Да, но нет никакого украшения. Внутри вот дорожки, газончики, и все. То есть это вот отличает да. женский монастырь от мужского. Ну или, во всяком да. случае, мне такая зависимость увиделась. Да, ну и потом, конечно же, мы поехали в Дивеево, потому что нам... Мы не могли пропустить.
1: Это жемчужина, все, если побывать.
2: Да.
1: Мы же тоже с батюшкой мы 3 или 4 передачи вот сделали сначала. Они уехали 4 августа в Дивеево. Потом я ездила. Тоже мы ездили на Преображение. И мы остановиться не могли. Мы вот прям говорим и говорим, говорим и говорим про Дивеево. Поэтому я вас очень хорошо понимаю.
2: Там особо ощущаешь вот это присутствие Богородицы, конечно. И батюшки Серафима. Везде написано, что нельзя фотографировать. Я везде сфотографировала, извиняюсь. Ну, на канавке я не фотографировала, а вот ракуса входа я сфотографировала, потому что я думаю, ну как я своим собственным детям не покажу? Мне же это прям хочется. Поэтому, да, тут каюсь.
1: Я вот как бы не запомнила, что там не разрешено сейчас фотографировать.
2: Нельзя.
1: Не разрешено.
2: Ну, везде написаны таблички, что фотографировать нельзя, не знаю, по какой причине. Но всегда так хочется.
1: Да.
2: Просто же хочется именно для того, чтобы потом вернуться. Я вот пересматриваю иногда свои фотографии с поездок, я стараюсь смонтировать какой-то небольшой фильм, и, не знаю, мне приятно увидеть, как это было, как я это видела, какими глазами. Поэтому мне было интересно. Конечно же, мы прошли по канавке с молитвой к Богородице. Это очень трогательно. Это такие теплые ощущения. Вот, кстати, у меня, когда мы только-только воцерковились, а это было 25 лет назад, мне тогда подруга подарила книгу «Серафимово благословение». И там рассказывается о семье Соколовых, по-моему, если я не путаю, по-моему, Соколовы они. И они как раз жили рядом с Дивеево и часто бывали в Дивеево. И там прямо рассказывается, как они приезжали, как они по этой канавке ходили. И я помню, как я читала и думала о том, что я никогда там не побываю. И думаю, ну как жалко, что я никогда там... У нас тогда не было машины. Если мы куда-то в отпуск ездили, мы в основном летали. У нас дети были тоже тогда маленькие еще. Двое у нас тогда еще было детей. И мы в основном, ну, купил на самолет билет, улетел, допустим, на море, там побыл, прилетел, все. И вот я тогда и думала, что мне никогда не побывать в Дивеево, и это было настолько мне тогда горько. Вот я прям помню это ощущение, что я очень хочу туда попасть. И когда мы первый раз попали в Дивеево, это было в 2020 году, для меня это было просто как чудо. Я вспоминала вот эти свои мысли и думала, пути Господни неисповедимы. Я думала, что я никогда там не побываю. Но потом мы купили машину, и мы поехали в эту паломническую поездку. И вот сейчас уже третий раз мы там были. Для меня это очень трогательно и очень близко. Прекрасно. После этого мы поехали в Муром. Ну, Муром нельзя пропустить, потому что, естественно, мы всегда поклоняемся святым князьям Петру и Февронии. Я всегда молюсь о своих детях собственных, чтобы все у них было хорошо, чтобы они смогли свою семью устроить. Конечно же, впечатляет рака с Илья Муромца. Ну, там не мощи его, а частица мощей, там, по-моему, палится. Тоже очень впечатляет. Там такой меч огромный и тяжелый лежит. Когда думаешь, как же он это поднимал.
1: Как это вообще вот, просто представляешь, что неужели это все правда, да? Вот нам только в сказке ведь мы читали про Илью Муромца. И так и воспринималось.
2: Ну, сейчас уже, да, сейчас ты уже понимаешь, что это правда. Тогда, да, вот когда я в первый раз это все увидела, когда мы первый раз ехали в Муром, а там мы тоже третий раз, я думала, да ладно, да неужели это правда тот самый Илья Муромец? То есть было прям такое, да, потому что для меня это было все открытием. И после этого мы уже поехали в Сергиев Посад. Сергиев Посад — это тоже особое место.

0: не то что неопытная, ну, как бы это был первый ребенок у меня, который шел в школу, и мне было очень это волнительно.
1: Хорошая мама.
0: И поэтому мы тогда, да, ребёнок. Приехали, мы купили тогда ему там крестик, цепочку, икону. У нас, кстати, точно такая же икона, как у вас, только меньше размером. У него она так и стоит до сих пор на его полочке в комнате.
1: Ольга Юрьевна, у нас, к сожалению, эфир наш уже подошел к концу. Поэтому я вот, правда, очень рада знакомству с вами. И я думаю, что, даст Бог, мы все-таки с вами будем поддерживать отношения, и вы будете у нас в нашей студии бывать и рассказывать о вашей жизни в школе, о вашем предмете, о детях и вообще, как все у вас получается в этой жизни.
0: Спасибо, что пригласили. Я, конечно, волновалась, чтобы вам было, ну, слушателям, чтобы было интересно послушать. Ну,
1: теперь... Все было очень живо и естественно.
0: Спасибо.
1: И большое вам спасибо. Большое вам спасибо. Дорогие братья и сестры, сегодня в нашей студии была Ольга Юрьевна Сураева, педагог, библиотекарь гимназии номер 70 города Екатеринбурга Ленинского района. Помогай вам Господь.
0: Спаси, Господи. Вам тоже всего хорошего.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 30 сентября на территории Алапаевского мужского монастыря во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской вновь состоялась высадка деревьев в рамках создания мемориального парка «Бессмертный Медсанбат». День начался с экскурсии по монастырской территории, которую провел насельник обители иеромонах Серафим Шанин. Отец Серафим раскрыл перед участниками страницы истории монастыря, поведал о подвиге новомучеников, чья кровь осветила эту землю. Участники посетили шахту, место страдания алапаевских узников, а затем прошли в храм Федоровской иконы Божией Матери, где каждый смог поклониться святыням. Перед началом посадки с приветственным словом к собравшимся обратилась Татьяна Александровна Баланчук, исполнительный директор благотворительного фонда «Фонд доктора Волковой». Она подчеркнула важность сохранения памяти о подвиге медиков, отдавших жизнь за ближних, и назвала мемориальный парк связующей нитью между прошлым и будущим, между благодарностью и долгом. Затем состоялась высадка двух аллей, посвященных памяти медицинских работников, погибших при исполнении служебного долга в локальных боевых действиях и в ходе специальной военной операции. Каждое посаженное дерево – это живое напоминание о тех, кто, рискуя собственной жизнью, спасал жизни других. В мероприятии приняли участие члены Союза офицеров России. Ольга Николаевна Бычкова, председатель Думы муниципального образования «Алапаевская». Максим Сергеевич Томилов, депутат Думы муниципального образования «Алапаевская». Представители Всероссийского движения «Первые» и неравнодушные жители Алапаевска и Алапаевского района. Проект мемориального центра «Бессмертный Медсанбат», реализуемый при участии благотворительного фонда «Фонд доктора Волковой», имеет для монастыря не только мемориальное, но и воспитательное значение. Для молодежи это наглядный урок того, как вера проявляется в делах, в терпении, сострадании и готовности жертвовать собой ради ближнего. Мемориальный парк продолжает расти вместе с памятью, которую он призван хранить. Далее в этом выпуске. В 2026 году отмечается 1035-летие Ярославской.

епархия. Епархия была учреждена в 991 году как Ростовская и Суздальская с центром в Ростове Великом. Торжественное празднование этого события прошли в Успенском кафедральном соборе 2 октября, в день памяти святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина. Божественную литургию в праздничный день совершил митрополит Ярославский и Ростовский Вадим, епископ Рыбинский и Романо-Борисоглебский Вениамин и епископ Переславский и Угличский Феоктист. И в завершение выпуска. 1 октября, в день празднования иконы Божией Матери-Целительницы, в Успенском соборе возносились молитвы об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями и об их родителях. Божественную литургию в кафедральном соборе города Омска возглавил митрополит Дионисий. В 2025 году святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил совершать 1 октября особую молитву о тяжелобольных детях и их родителях. В этот день Церковь соборно молится об исцелении и благословении борющихся с болезнью младенцев и отроков, о подаянии помощи, крепости духа и душевного мира родителям. Иконография образа Божией Матери Целительница основана на чуде исцеления, описанном святителем Дмитрием Ростовским в книге «Руно Рошенное». Пресвятая Богородица явилась тяжело больному клирику, который очень почитал Божию Матерь и каждый час молился ей, и исцелила его. В конце XVIII века наибольшую известность получил образ Божией Матери, находящийся в Московском Алексеевском женском монастыре. Он почитается как чудотворный, и перед ним молились об исцелении от телесных и душевных недугов. С тех пор целительница стала особенной надеждой для всех болящих. Целительница – образ не только близкий и понятный каждому родителю, но и дающий надежду, которая очень нужна в сложные моменты жизни. По молитвам у этого образа Пресвятая Богородица вновь и вновь являет людям свою помощь и заступничество. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня понедельник, 5 октября, День Учителя. Мы поздравляем всех учителей, всех российских учителей с праздником. Сегодня в нашем эфире звучат лучшие стихи об учителе. Роберт Рождественский. Учителям. Удачи вам, сельские и городские, уважаемые учителя! Добрые, злые и никакие капитаны на мостике корабля! Удачи вам, дебютанты и асы удачи, особенно по утрам, когда вы входите в школьные классы, одни как в клетку, другие как в храм. Удачи вам, занятые делами, которых не завершить все равно, накрепко скованные кандалами инструкций и окриков из грано. Удачи вам, по-разному выглядящие, с затеями и без всяких затей, любящие или ненавидящие этих, будь они трижды, детей. Вы знаете, мне по-прежнему верится, что если останется жить земля, высшим достоинством человечества станут когда-нибудь учителя. Не на словах, а по вещей традиции, которые завтрашней жизни подстать. Учителем надо будет родиться, и только после этого стать. В нем будет мудрость, талантливо дерзкая. Он будет солнце нести на крыле. Учитель — профессия дальнего действия, главное на земле. С праздником, дорогие наши учителя! Сегодня на православном радиоканале «Воскресенье в понедельник», 5 октября, прозвучат следующие передачи в продолжении дня, и я вас, ведущая сегодняшнего дня Евгения Боярских, познакомлю. В 18:05 лучший сборник сказок. Сегодня сказка о хитроумном лисе. В 18:30 поэтическая страница, стихи Михаила Юрьевича Лермонтова. Вы слушаете литературно-драматическую редакцию нашего радио. В 19:05 про стихи, передача Ольги Мануйловой. Стихи о сыне. В 19:30 звучащая книга, продолжение знакомства с романом Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». В 20:20 слушайте беседы о вечном. Вечернее молитвенное правило прозвучит на радиоканале «Воскресенье» в 21:10. И также мы повторим его в 23:10. В 21:40 звучат псалмы царя Давида на русском языке. Псалмы читает Лев Прыгунов. Сегодня слушайте псалмы из Псалтыри с 31 по 35. Духовное слово начнется в 22:30. Старец Ефрем Филофейский Аризонский «Отеческие наставления». И цикл передач о вере и жизни слушайте в 23:30. Это программа из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз». Речь пойдет о духовном здоровье нации. Вы слушаете первую часть разговора со священником Алексеем Дудиным. И в 00:20 слушайте «Акафист дня».

0: Ну а сейчас вечерняя страничка для наших маленьких радиослушателей. Вечерняя сказка.
1: Хитроумный лис. Жил на белом свете фермер со своей женой. Жил, сына растил, звали сына Кузьмой. И был он мальчуганом добрым, только уж чересчур ленивым. Вот жена фермера и говорит: «Ну к чему нам такой беспросветный бездельник? Видеть его больше нет сил. Пусть себе лодорничает в другом месте». Фермер возражать не стал и поселил Кузьму в лесу. А чтобы было с чего хозяйство начинать, сладил ему жилище, оставил старую клячу, 5 цыплят да петуха непутевого. Все обитатели нового двора друг друга стоили, а значит, и сыночку скучно не будет. Там Кузьма и жил, день за днем проводя в безделье. Однажды к хижине подошел лис, учуяв запах цыплят. И когда Кузьма ушел на охоту, он пробрался в хижину и стащил одного цыпу.
2: Вернувшись с охоты, Кузьма очень удивился, что за вор побывал в его хижине. На следующий день он опять отправился на охоту и по пути встретил лиса.
1: Хитро улыбаясь, лис поинтересовался: «Как идет охота?»
2: «Отлично!» — ответил Кузьма.
1: «Желаю удачи!» — ухмыляясь, пожелал лис. Затем он быстро побежал к хижине и украл еще одного цыпленка.
2: Вернувшись домой и обнаружив пропажу, Кузьма очень огорчился. «Может быть, это делки лиса?» — подумал он. На другой день он, перед тем как уйти, запер все окна и двери. По пути он опять встретил лиса.
1: Хитрый лис опять поинтересовался, как идет охота. И, пожелав Кузьме удачи, стремглав бросился к хижине.
2: Но как он ни пытался пролезть в дом, ничего не получилось. Окна и двери были крепко закрыты.
1: Вдруг он увидел на крыше печную трубу и решил проникнуть в дом через дымоход.
2: А Кузьма в это время на охоту не пошел, а притаился в кустах и все видел.
1: «Ну, теперь уж я поймаю тебя, противный воришка!» — закричал Кузьма.
2: «Сейчас я тебе задам!»
1: «О, пожалуйста, добренький Кузьма, не губи меня!» — запричитал лис жалостливым голосом. «Теперь тебе не придется работать. Все, что тебе нужно будет сделать, это заплатить мне вперед за мою работу. Зажарь мне в свежем сливочном масле самого толстого цыпленка!»
2: Кузьма, пораскинув умом, решил рискнуть. Он зажарил цыпленка и досыта накормил лиса.
1: Наевшись, лис сказал: «За этим лесом расположено королевство короля громовержца и королевы молнии. У них есть дочь, красавица из красавиц. Она добра, богата и вскоре станет твоей женой».
2: «Что-что? Принцесса выйдет за меня замуж?» — захохотал Кузьма.
1: «Вот увидишь», — сказал лис. «Я дал тебе слово и сдержу его».
2: И лис побежал прямо в королевский дворец. Вбежав в тронный зал, лис учтиво поклонился и вежливо сказал:
1: «Приветствую вас, ваше высочество, король-громовержец и королева-молния!»
3: «Здравствуй, маленький лис!» — ответил король.
2: «Что тебе нужно?»
1: «Я пришел к вам со сватовством. У вас есть прекрасная девушка, а у меня отличный жених для нее».
2: «Но почему он не пришел сам? С ним что-нибудь случилось?» — спросил король, удивившись учтивости лиса.
4: Сейчас он не может покинуть свои владения, отвечал лис. Он правит всеми дикими зверями и должен за ними следить.
2: Странное занятие для моего будущего зятя, сказал король. Пусть он пришлет мне 40 раз по 40 волков, тогда, может быть, я и соглашусь выдать свою дочь за него замуж.
4: Лис побежал в самую гущу леса. Там он начал весело распевать песню о том, как сытно он сегодня поел. Услышав эту песню, к лису подошел волк и спросил, где это ему удалось так хорошо пообедать. «Я был на королевском банкете для зверей», — сказал лис. «Почему ты не пришел туда? Я никогда не видел столько вкуснятины и такого количества зверей, явившихся туда».
2: «Как я люблю пиршество!» — мечтательно произнес волк. «Возьми меня туда с собой в следующий раз».
4: «Хорошо», — сказал лис, — «но королевский повар не будет готовить ужин для одного. Он готовит обычно для целой стаи. Завтра в полдень приведи сюда ко мне 40 раз по 40 волков, и мы все вместе пойдем во дворец. Мы отлично проведем там время». На следующий день в лесу, в назначенном месте, собралась огромная стая волков. Лис повел их во дворец, выстроив шеренгу по 40. «Ваше сомневающееся высочество, — сказал он, — здесь то, что вы просили. Сосчитайте их. Ваш будущий зять посылает их вам в знак своего уважения».
2: «Спасибо, — сказал польщенный король. — Загоните их на скотный двор. Я вижу, что у моего будущего зятя отличные звери. Почему бы ему не прислать мне в подарок такое же количество медведей?»
4: Лис побежал к Кузьме и сказал: «Я голоден. Чтобы мои замыслы удались, я должен выглядеть сытым. Зарежь мне еще одного цыпленка на ужин, пожалуйста». Наевшись, лис побежал в королевский лес. Он развалился под деревом и стал громким голосом распевать о том, как сытно он сегодня наелся. Его песню услышал медведь и подошел узнать у него, где это он побывал.
2: «Ты такой толстый, сразу видно, что сытно поел», — сказал медведь. «Где это тебе удалось?»
4: «Я только что вернулся с королевского банкета для зверей», — сказал лис, облизывая свои лапы. «Какая жалость! Я уже не мог съесть ни крошки, а банкет еще продолжается».
2: «Вот это да!» — мечтательно сказал медведь. «А медведи могут пойти на банкет?»
4: «Если со мной, то, конечно», — сказал лис. «Но дело в том, что королевский повар готовит только для целой стаи. Давай встретимся завтра. Ты захвати с собой 40 раз по 40 медведей, а я отведу вас во дворец». На следующий день ровно 1600 медведей ждали лиса на поляне. Лис повел их во дворец, построив шеренгу по 40. Зайдя в тронный зал, лис, поклонившись королю, сказал: «Ваше высочество, медведи прибыли».
2: «Отлично!» — сказал король и велел слугам отвезти зверей на скотный двор. «Ну, а теперь я хочу получить 40 раз по 40 норок, и тогда сразу же объявлю о свадьбе!»
4: Лис опрометью помчался к Кузьме. «Покорми меня еще раз», — попросил он. «Я должен выглядеть упитанным, чтобы нам повезло в наших делах».
2: Кузьма зажарил ему последнего цыпленка и глупого петуха.
4: Лис, наевшись, побежал тихохонько опять в королевский лес. Он повалился под дерево, опять загласил песню о том, как он отлично наелся сегодня. Вскоре перед ним появилась норка и спросила, где это ему удалось сегодня поесть. «Сегодня на королевском банкете для зверей было множество блюд из форели», — сказал лис.
5: «А почему же не пригласили меня?» — удивилась норка.
4: «Не знаю», — ответил лис, — «но завтра опять будет банкет по случаю бракосочетания королевской дочери. Если хочешь, я отведу тебя во дворец, но чтобы было веселее, возьми с собой 40 раз по 40 норок». На следующий день, выйдя из дворца, король увидел шествующих на скотный двор 40 раз по 40 норок. Он сказал лису: «Завтра будет официально объявлено о помолвке моей дочери с твоим господином. Скажи ему, что я приглашаю его на обед по этому случаю».
6: На следующий день лис явился к королю и с озабоченным видом сказал: «Мой господин очень извиняется, что не сможет сегодня явиться к вам».
2: «Почему?» — спросил король.
6: «Он хотел преподнести в подарок половину своего золота, но у него не нашлось достаточно больших емкостей, чтобы взвесить его. Если вы можете одолжить ему свои огромные корзины для взвешивания, дело пойдет быстрее».
2: «Корзины?» — изумился король. «Хорошо, возьми их». Он был в восторге от того, что у него будет зять, который меряет золото корзинами.
6: На следующий день лис опять прибежал во дворец и сказал: «Ваше высочество, ваш будущий зять сегодня прибудет к вам. Он решил привезти все свое золото, а вы возьмете столько, сколько вам захочется».
2: Король радостно захлопал в ладоши.
6: Лис побежал в хижину Кузьмы. «Свершилось!» — еще с порога закричал он. «Сегодня ты должен жениться на дочери короля громовержца и королевы молнии. Готовься, сейчас же мы едем во дворец».
5: «Ты уверен, что ты не сошел с ума?» — спросил Кузьма. «Как я могу поехать к королю? Да у меня даже, у меня даже нет хорошей одежды».
6: «Не думай об этом», — сказал лис. «Седлай свою старую клячу и захвати с собой пилу. Остальное предоставь мне».
2: Кузьма послушался лиса. Он сел на свою старую лошадь и поехал за лисом. Доехав до моста через реку, лис сказал Кузьме:
6: «Видишь столбы, которые держат мост? Подойди и подпили их».
2: Кузьма исполнил его приказание, и подпиленный мост рухнул в реку.
6: «Теперь, — сказал лис, — раздевайся, Отправь свою лошадь домой и утопи в реке свои лохмотья. Стой в воде, пока твоя кожа не посинеет. Затем вскарабкайся вон на то бревно, плывущее по течению, и жди меня. Это последняя работа в твоей жизни. Я обещаю тебе это». Кузьма почесал в недоумении за ухом, однако все исполнил в точности. Лис помчался во дворец, громко вопя: «Караул! Караул! Ваше добрейшее высочество! Помогите! Какая ужасная трагедия! Все потеряно! Он погибает!»
3: «Что случилось?» – закричал король.
6: «Вы знаете мост через реку, недалеко от вашего дворца. Он рухнул. Он не выдержал огромного количества золота, которое вез вам наш будущий зять. Мой господин упал в воду. Золото, лошади, слуги, все утонуло!» – кричал и причитал лис.
3: Король пришел в ужас от пришедшего. Ему было также очень стыдно за свой старый мост. Он послал слуг с сухой одеждой для своего будущего зятя. Слуги нашли Кузьму едва живого от холода. Они растерли его душистыми мазями и одели в королевские одежды. Когда король увидел Кузьму, статного и красивого в роскошных одеждах, он крепко обнял его. Он пообещал ему срочно сделать новый мост и попросил прощения за то, что стал виновником его несчастья. Кузьма милостиво простил его. Зазвенели колокола, засверкал фейерверк, и Кузьма женился на дочери короля и зажил счастливо. Лиса он взял с собой во дворец и до конца дней его кормил жареными цыплятами на свежем сливочном масле.
0: Это был лучший сборник сказок для детей, и сегодня из этого сборника ребята послушали сказку о хитроумном лисе.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю истинно Твое реченье, Твое слово вспять не обратится, уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко, ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

Сегодня в нашей традиционной странице мы предлагаем вашему вниманию поэзию Михаила Юрьевича Лермонтова. «Лермонтовские строки».

Печально я гляжу на наше поколение. Его грядущее или пусто, или темно, меж тем под бременем познания и сомнения в бездействии состарится оно. Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом, и жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом. К добру и злу постыдно равнодушны, в начале поприща мы вянем без борьбы, перед опасностью позорно малодушны и перед властью презренные рабы. Так тощий плод до времени созрелый, ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, висит между цветов пришелец осиротелый, и час их красоты, и его падение час. Мы иссушили ум наукою бесплодной, тая завистливо от ближних и друзей, надежды лучший голос благородный, неверием осмеянных страстей. Едва касались мы до чаши наслаждения, но юных сил мы тем не сберегли. Из каждой радости, боясь о пресыщении, мы лучший сок навеки извлекли. Мечты поэзии, создание искусства восторгом сладостным наш ум не шевелят. Мы жадно бережем в груди остаток чувства, зарытый скупостью и бесполезный клад. И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви. И царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови. И предков скучны нам роскошные забавы, их добросовестный ребяческий разврат, и гробом мы спешим без счастья и без славы, глядя насмешливо назад. Толпой угрюмою и скоро позабытый, над миром мы пройдем без шума и следа, не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда. И прах наш строгостью судьи и гражданина потомок оскорбит презрительным стихом, насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом.

Белеет парус одинокий в тумане море голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Вы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой.

Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие, недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, они отдали Москвы. Мы долго молча отступали. Досадно было, боя ждали, ворчали старики. Что ж мы, на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки? И вот нашли большое поле, есть разгуляться где на воле. Построили редут у наших ушки на макушке. Чуть утро осветило пушки и леса синие верхушки. Французы тут как тут. Забил заряд я в пушку туго и думал, угощу я друга. Постой-ка, брат, мусье, что тут хитрить? Пожалуй, к бою. Уж мы пойдем ломить стеной, уж постоим мы головою за родину свою. 2 дня мы были в перестрелке. Что толку в этой безделке? Мы ждали 3-й день. Повсюду стали слышны речи, пора добраться до картечи. И вот на поле грозной сечи ночная пала тень. Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый. Кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердитый, кусая длинный ус. И только небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось, сверкнул за строем строй. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатам, дожали его, сражен булатом. Он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами: «Ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали. И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали. Мы в Бородинский бой». Но уж был денек. Сквозь дым летучий французы двинулись, как тучи, и все на наш идут. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнуло перед нами, все побывали тут. Вам не видать таких сражений. Носились знамена, как тени, в дыму огонь блестел, звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала, и ядром пролетать мешала гора кровавых тел. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони, люди, залпы тысячи орудий слились, протяжный вой. Все смерклось, были все готовы за утро бой затеять новый и до конца стоять. Вот затрещали барабаны и отступили басурманы. Тогда считать мы стали раны, товарищи, считать. Да, были люди в наше время, могучее, лихое племя. Богатыри, не вы, плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля, когда б на то не Божья воля, не отдали.

Погиб поэт, невольник честь, пал оклеветанный молвой. Свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит. Убит. Чему теперь рыдание? Пустых похвал, ненужный хор и жалкий лепет оправданий. Судьбы свершился приговор. Не вы ли сперва так злобно гнали его свободный смелый дар и для потехи раздували чуть затаившийся пожар? Что ж, веселитесь, он мучений последних вынести не мог. Угас, как светоч, дивный гений, увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно навел удар, спасения нет. Пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет. И что за диво? Издалека, подобный сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов, заброшен к нам по воле рока. Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы. Не мог щадить он нашей славы, не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал. И он убит, и взят могилой, как тот певец неведомый, но милый, добыча ревности глухой, воспетый им с такой чудной силой, сраженный, как он, безжалостной рукой. Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил он в этот свет завистливый и душный для сердца вольного и пламенных страстей? Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? Зачем поверил он словам и ласкам ложным? Он с юных лет постигнувших людей. И прежний, сняв венок, они венец терновый, увитый лаврами, надели на него, но иглы тайные сурово язвили славное чело. Отравлены его последние мгновения коварным шепотом насмешливых невежд, и умер он с напрасной жаждой мщения, с досадой тайных обманутых надежд. Замолкли звуки чудных песен, не раздаваться им опять. Приют певца угрюм и тесен, и на устах его печать. А вы, надменные потомки, известные полностью прославленных отцов, пятою рабскую поправшие обломки игрою счастья обиженных родов, вы, жадной толпой стоящие трона к свободе, гения и славы палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда все молчит. Но есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный суд. Он ждет, он недоступен звону злата, и мысли и дела узнает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию, он вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную.

спеша на север издалека, из теплых и чужих сторон, тебе, Казбека, страж Востока, принес я, странник, свой поклон. Челмою белую от века, твой лоб наморщенный увит, и гордый ропот человека твой гордый мир не возмутит. Но сердце тихого моленья да отнесут твои скалы в надзвездный край, в твое владенье, к престолу вечному Аллы. Молю, да снидет день прохладный, на знойный дол и пыльный путь, чтоб мне в пустыне безотрадной на камне в полдень отдохнуть. Молю, чтоб буря не застала, гремя в наряде боевом, в ущелье мрачного Дарьяла меня с измученным конем. Но есть еще одно желание, боюсь сказать, душа дрожит. Что, если я со дня изгнания совсем на родине забыт? Найду ли там прежние объятия, старинные встречу ли привет? Узнают ли друзья и братья страдальца после многих лет? Или среди могил холодных я наступлю на прах родной тех добрых, пылких, благородных, деливших молодость со мной? О, если так, своей метелью, Казбек, засыпь меня скорей, и прах бездомный по ущелью без сожаления развей. Отделкой золотой блистает мой кинжал. Клинок надежный, без порока, булат его хранит таинственный закал, наследие бранного Востока. Наезднику в горах служил он много лет, не зная платы за услугу. Ни по одной груди провел он страшный след и ни одну порвал кольчугу. Забаву он делил послушнее раба, звенел в ответ речам обидным. В те дни была б ему богатая резьба нарядом чуждым и постыдным. Он взят затериком отважным казаком на хладном трупе господина, и долго он лежал заброшенный потом в походной лавке армянина. Теперь родных на жен, избитых на войне, лишен героя спутник бедный, игрушкой золотой он блещет на стене. Увы, бесславный и безвредный. Никто привычной заботливой рукой его не чистит, не ласкает, и надписи его, молясь перед зарей, никто с усердием не читает. В наш век изнеженный, не так ли ты, поэт, свое утратил назначение, на злато променяв ту власть, которой свет внимал в немом благоговении? Бывало, мерный звук твоих могучих слов воспламенял бойца для битвы. Он нужен был толпе, как чаша для перов, как фимиам в часы молитвы. Твой стих, как Божий дух, носился над толпой, и отзыв мыслей благородных звучал, как колокол на башне вечевой в одни торжеств и бед народных. Наскучен нам простой и гордый твой язык, нас тешат блестки и обманы, как ветхая краса, как ветхий мир привык морщины прятать под румяны. Проснешься ли ты опять, осмеянный пророк, или никогда на голос мщения из золотых ножен не вырвешь свой клинок, покрытый ржавчиной презрения? Люблю отчизну я, но странной любовью не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания
не шевелят во мне отрадного мечтанья. Но я люблю, за что не знаю сам. Ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханий, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге, и взором медленным пронзая ночь и тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз, и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно, и в праздник вечером росистым смотреть до полночи готов на пляску с топаньем и свистом подговор пьяных мужичков.

Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит. В небесах торжественный чуд, спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя. Я бы хотел забыться и заснуть, но не тем холодным сном могилы. Я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь. Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел.

В нашей рубрике «Поэтическая страница» прозвучал выпуск программы «Лермонтовские строки» по мотивам поэтических произведений Михаила Юрьевича Лермонтова в исполнении народного артиста России Вячеслава Кирилличева из архивов литературно-драматической редакции. Всего вам доброго и храни всех Господь!

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. На минувшей неделе мужской монастырь в честь святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме под Екатеринбургом отметил день основания обители. Ровно 26 лет назад, 23 сентября, святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II посетил урочище Ганина яма и благословил строительство здесь мужского монастыря. Первосвятитель поставил свою подпись на генеральном плане будущей обители, и это событие стало началом ее новейшей истории. Решением Священного Синода мужской монастырь святых царственных страстотерпцев, называемый в народе «Царский», был учрежден 28 декабря 2000 года. С тех пор на святом месте ежедневно совершается божественная литургия, звучит молитва, а паломники ежегодно приезжают сюда поклониться памяти святой царской семье и ее верных слуг. За годы своего существования царская обитель стала одним из наиболее почитаемых мест православного паломничества на Урале. Здесь бережно хранят память о подвиге святых царственных страстотерпцев, совершается молитва о мире, о живых и усопших, о нашем Отечестве. В день празднования в обители звучало немало сердечных поздравлений и теплых слов в адрес архипастырей, священнослужителей, братьев, благотворителей, прихожан, паломников и всех добрых людей, которые участвуют в жизни царского монастыря своими трудами, молитвами и пожертвованиями. Далее в этом выпуске. В храме во имя святителя Николая Чудотворца, действующем при Уральском государственном горном университете, завершилась благотворительная акция «Золотой возраст». Она проходила в течение двух дней, 25-26 сентября, в ТРЦ «Радуга-парк», и в этот раз принесла некоторые сложности. Главное состояло в том, что в этот день обычный продуктовый магазин торгового центра был закрыт, и людям приходилось проходить за покупками довольно далеко, до магазина «Галамарт». Именно это и стало особенностью проведения акции. Пожертвованиями стали в основном непродовольственные товары из «Галамарта» – зубная паста, стиральный порошок, губки для мытья посуды, печенье, а также шампуни и другие нужные в быту вещи. Удалось собрать и немного денежных пожертвований – 10 305 рублей наличными. В эти же дни приходские добровольцы и сестра милосердия Ольга Никандрова посетили пансионат «Благодар». Гости из Никольского прихода передали постояльцам социального учреждения вкусные угощения, а на день рождения двум постояльцам подарила по очаровательной игрушке, а затем прозвучал рассказ о празднике Рождества Пресвятой Богородицы и ее святых родителях. Приходская команда подготовила небольшую концертную программу, исполнив несколько песен, а затем одна из волонтеров помазала всех постояльцев, в том числе

0: для лежачих маслом, освященным на святых мощах праведного Симеона. Визит завершился трогательными богородичными молитвами, которые исполнили все вместе. Большим утешением для насельников, для постояльцев пансионата стало сообщение о том, что 11 октября в Благодар приедет батюшка и будет причащать всех желающих. Сестры милосердия, сестричество во имя святой сортотерпицы Александры Федоровны действуют при Уральском государственном горном университете, сердечно благодарят администрацию ТРЦ «Радуга Парк» за возможность провести благотворительную акцию, а всех неравнодушных посетителей за то, что поучаствовали в добром деле. И в завершение выпуска. В духовно-просветительском центре Норильской епархии стартовала просветительская программа «Вместе на севере». Собравшихся приветствовал епископ Норильский и Туруханский Агафангел, подчеркнув важность создания пространства, где люди могут найти поддержку единомышленников. Главная цель программы – общение и встречи жителей Норильска, основанные на общих интересах. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи» и я, ее ведущая Ольга Мануйлова. У нас сегодня такая будет тема «Детско-родительские отношения через призму стихов». А в гостях у цикла Елена Геннадьевна Копленко, писатель из города Новоуральска, Русское литературное общество. Здравствуйте, Елена Геннадьевна!
1: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, любимые, хочется сказать, радиослушатели! Очень хочется поделиться с вами циклом стихотворений. Тут у меня их 5 или 6.
0: Это в сборнике. Сборник как называется?
1: «Тайна сердца».
0: Ага, здорово.
1: То есть тут на разные темы стихи. Семейная тема, стихи маме, дочкам, мужу. Стихи о городе. То есть все, что в сердце человека обычно находится. Вот я и попыталась изобразить свое сердце.
0: Сегодня у нас тема-то какая именно будет семейная?
1: Сегодня у нас стихи, посвященные сыну и Богу.
0: Сыну и Богу. Да. То есть как это вот
1: так
0: сочетание.
1: Так называется цикл «Ребенок и Бог».
0: Ой, интересно, «Ребенок и Бог». Хорошо, тогда мы начинаем знакомиться с этим циклом.
1: «Когда мой ребенок увидел рай, вскочил потрясенно среди ночи и завопил. Рай! Со мной ангелы говорили, там свет, белый, розовый, голубой, все сияет, дома, деревья, люди, дворец, но я не дошел, устали глаза. Когда мой ребенок увидел рай, на улице за окном, послышался гром, засмеялся ливень, постучалась гроза, заглянула молния, рябина, скрипя недовольно, склонилась. Когда мой ребенок увидел рай, в шкафу на кухне мышь доела последнюю крупу и сухарик. Одноглазые фонари, сверкнув зрачками, заснули. Протекла крыша, и слезы разлуки, серые кляксы в углу под потолком набухли. Эти капли не смогут вернуться на небо. Какова цена этого сна? Сколько заплатит мой сын? Я думаю, этот маяк ему на всю жизнь».
0: История-то это на реальных событиях, то есть действительно ребенок был маленький, какой-то сон ему приснился, что там за история-то в жизни была?
1: То есть ему где-то было 4 года, в церковь он где-то с 1,5 лет мы его крестили, вот, и, видимо, очень я не помню.
0: Впечатлился. Он все равно же, наверное, начали читать детскую Библию, да, наверное, же читали там.
1: И что накануне было, что-то его потрясло, что все это вылилось вот в такой сон необычный. И я тут же по следам этих событий написала.
0: Давно это, да, было? Сейчас сыну, сейчас сколько сыну лет?
1: Сейчас ему почти 26 уже, взрослый такой парень у нас. И вот второе стихотворение. Рай на земле. Внезапно ночью сыночек проснулся. Впорхнул сонным птенчиком в спальню. Сел на кровать, потрясенно делился. Там город красивый, и люди сверкают полярным сиянием. Сказал кто-то голосом женским. Смотри, вернешься, расскажешь, что можно вполне устроить, построить рай на земле. Мальчишка смеялся, глаза его спали, немного качался. Его обняла я. Мы снова заснули. Вот только с кем строить? И где же его строить? И как его строить? Рай на земле.
0: Ну да, это сложно. Вот как правда? Мне кажется, еще никому не удалось. Но мечта такая есть. Стремиться-то можно, да? Как минимум рай в своем сердце хотя бы. Вспомнила притчу об рае и аде. Значит, попадает праведник в ад, а там все друг на друга кричат, ругаются, а все голодные сидят и не могут поесть. В общем, как-то что-то друг у друга то ли хлеб вырывают, то ли что-то такое. Попадает в рай. Там тот же самый стол, только все друг друга кормят. Метафора, да, что просто вот начинаешь заботиться о других, и уже как-то и рая больше на земле становится.
1: Да-да-да. Как дивно устроен мир. Моему ребенку уже 9 лет, а когда ему было 4, он дивился. Почему не умеют люди молиться? Почему многие злые? А я разве должен буду жениться на такой вот курящей и пьющей, какая ехала вчера в трамвае?
0: Это он в 9 лет, да, так удивлялся?
1: Да. Льются его вопросы до сих пор. Но этот мир наложил на его душу такой отпечаток, что, право, не знаю, смогу ли помочь отскрести, отмыть, ведь все еще впереди. Где взять целебных горошин от стужи человеческой? чтобы не было стрел, вонзенных близкими, чтобы словами никто не бил, молюсь. Как дивно устроен мир.
0: Вот тоже для нас, для родителей, да, то есть как каждый день за ребенка-то молиться, каждый день встаете, первым делом за сына молитесь.
1: И перед сном тоже. Благодарим Господа за события, которые были в течение дня. И молимся. Ну, у нас традиция, семейная молитва.
0: То есть вместе все там, да, и почитали, что-то помолились. Да. Я вот тоже даже всем своим там друзьям, знакомым рекомендую. Молитвослов в храме купила. Да. Там такая картинка Романова, семья Романовых. Написано «Семейный молитвослов» вот на обложечке. И там 240 страница, 244. И там прямо молитва о детях. И вот там вот прямо вот все молитвы спокойно вычитываю. Там бывает фотку, знакомым кому-то посылаю. Потому что, мне кажется, это вот самое главное, с чего надо начинать, так это как раз с молитвы и с молитвы о детях в том числе.
1: Да, да, да, обязательно.
0: Да, чтобы предавать их в руки Бога, чтобы Господь хранил, вразумлял, наставлял как-то, да, вот. Потому что своего ума не хватает, где-то берег, где-то, да, от собственной глупости в первую очередь.
1: И где-то еще и у родителей у самих мудрости бывает не хватает. И бывает. Приходится, вот, Господь помогает.
0: Да, вспомнила фильм как-то «Волшебные руки», что ли он называется, про хирурга, причем один из самых известных хирургов с мировым именем, но он афроамериканец, и вот, значит, там ситуация, был он проблемным подростком, а мама у него такая всеверующая-верующая, а тут там, значит, ну, вообще из ряда вон от рук отбился, она такая: «Я пойду завтра с утра к Господу и буду с ним разговаривать, о тебе». То есть она постоянно о сыне молилась, и в итоге сын человеком стал, причем не просто с мировым именем.
1: Да, да, да.
0: И у нас дальше стихи.
1: Да, еще два на эту тему. «И снова он побывал в чудесном небесном городе-доме». Так он его называет, мой ребенок. «И вот иду я посредине этого узкого коридора. Вижу трон огромный и голос добрый, мужской. Иди ко мне, сын мой. Иду. Белый огромный силуэт. А там, где лицо должно быть, сильный свет, как солнце, бьет в глаза. Но я не дошел, ты разбудила меня. Зачем? Задумчиво и сердито хмурится сын. А я рада, что он снова рядом, и тают льдинки в его громко стучащем сердце, и расцветает яблоня в сердце моем».
0: А вот как вы реагировали на шалости? Может быть, на какие-то проступки? Бывало такое, что сын что-то, может быть, какие-то поступки совершала, что вот, вот как себя вести, вот как мудрая мама, тем более не просто мама, мама верующая, которая ходит в храм, как-то вот журили его, там наставляли, как вообще вот процесс-то воспитания шел?
1: Разговаривали больше, ну по-разному, ну он так особо не шалопайничал, но все равно же, как все мальчики, дружба там с мальчишками, да, какие-то события, то с велосипеда упадет какая-то травма, то еще что-то, много всего, конечно, происходило, и мы сами удивляемся, что, ну, как-то все интересно и хорошо было. Но были разные события, все равно были разные, если сейчас так вспоминать.
0: Вот какие-то, может быть, курьезные случаи были, что-то вспоминается, вот смешное, например. И все равно же, сколько, 26 лет, точно что-то было.
1: Ой, сейчас трудно вспомнить, может быть, я вот стихотворение еще одно прочитаю. Может,
0: давайте, давайте мы послушаем.
1: «Как дивно устроен свет. Моему ребенку всего 9 лет, а он уже дядя для детей моей старшей дочери. Всегда важно идет в середине, а они, внучка моя и внук, идут справа и слева, весело и шумно галдят, перебивая друг друга. Так громко, что, кажется, и в автобусах всем проезжающим слышно, и через две улицы тоже. Они свою радость о встрече не прячут, учитесь, взрослые, она вьется вокруг них, такая огромная, что тянется шлейфом, по которому топают хмурые люди, долетает до фонарей и прыгает, движется, движется. Я плетусь, как верный пес, следом. Джинсовая бабушка, так шутит мой муж. А малыши называют ласково: бабочка. Я сама бдительность, я капитан. На перекрестке за руки беремся дружно, пересекаем бурное и опасное с железными акулами-каракулами море. На противоположный берег спокойно, без суеты, переплываем. Потом с горки вниз, потом снова море, потом поворот через двор, и мы дома. Как дивно устроен свет».
0: Очень здорово. Джинсовая это бабушка, которая носит джинсы.
1: Ага, был такой период.
0: Такая современная бабушка.
1: Но сейчас уже в основном, конечно, я в женскую одежду уже перебралась. Все-таки женственность — это женское дело. Все так переплетается и меняется. Меняется внутри мышление, и меняется и одежда, и характер, и, как это сказать, и голос, наверное, и мысли, и мудрости добавляются.
0: Ого, это хорошо, вот, да, надеюсь, когда с годами
1: как-то вот
0: мудрости.
1: Так всё происходит.
0: У меня вот дети тоже, мама, а вот младшую нашу Машу, ты так вот не так воспитывала, как нас. Я говорю, так я ваших внуков-то, детей ваших еще лучше воспитывать буду.
1: Да.
0: К тому-то времени совсем поумнею.
1: Да.
0: Все с годами. Потому что первый ребенок, ну что это такое? Это чисто вот только череда проб и ошибок. Там как-то все на опыте, ничего ж не знаешь, не умеешь. Потом уже какой-то опыт приобретается. А что-то еще есть, что бы вы хотели нам прочитать?
1: Ну вот, конечно, это не все стихи, которые я посвятила сыну.
0: У вас больше всего, наверное, сыну, да, стихов, нет?
1: Нет.
0: И всем,
1: старшей
0: и дочкам?
1: Старшей дочке, наверное. Больше всего старшей дочке, если про детей говорить.
0: Угу.
1: Ну, второй, там где-то, наверное, стихотворение 50.
0: Дочке 50?
1: Нет, стихотворение.
0: А, всего 50.
1: Да, да, да. А второй дочке немножко поменьше. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, с кем больше приходится разбираться во взаимоотношениях, ситуациях. Оттуда и стихи-то и приходят, что...
0: Вот. Темы для жизни, да, для размышления.
1: Да. Угу. Вот. Ну и, наверное, нет, насчет сына я только вот эти вот решила. Есть тут небольшой цикл, но я не знаю, сколько.
0: А вообще, как, кстати, сын-то относится к тому, что вы пишете? Вы ему читали стихи о нем, сыну?
1: Ну, читала, да.
0: И как он?
1: Пока он рос. Да он сам сочинял стихи, тоже интересно.
0: Да?
1: У меня записано, да.
0: А сейчас пишет?
1: Сейчас нет, он сейчас уже взрослый, он работает. Ну, очень мечтает снова вернуться, окунуться в творчество, потому что он такой музыкальный парень у нас. Но я надеюсь, что всему свое время, как говорится.
0: Может быть, и вернется.
1: Да.
0: Там бывает же, что человек как-то возвращается к каким-то моментам в юности, то, что играл,
1: вот,
0: пел.
1: Главное, что вот я еще тоже хотела сказать, чтобы, ну, мое пожелание радиослушателям, чтобы те родители, у кого дети уже воцерковленные, Бога знают, чтобы у них хватало, мое пожелание в том, чтобы у родителей хватало любви Божьей, мудрости Божьей, терпения своим детям, что-то понемножечку каждый день давать, какую-то духовную пищу, я не знаю, в любой форме, молитва, там, пожелания, обнимашки, вместе слово прочитали, еще что-то, в церковь сходили, чтобы все-таки вот эта ниточка не прерывалась, чтобы всю жизнь человек, вот ребенок в данном случае, да, все-таки был с Богом, не отходил от него.
0: Ну, это да, то есть это же молитва матери наша,
1: да,
0: всегда. То есть,
1: да,
0: даже
1: да.
0: Если бывает, мама там не общается с ребенком часто. Может быть, ребенок в другом городе, к примеру, да, живет. То есть там же не всегда позвонит, не всегда приедет. Но молитва-то наша всегда, вот эта ниточка,
1: да,
0: и есть. То есть и какие-то, не знаю, может быть, там что-то написать, действительно, сынок, там, пусть там Господь тебя благословит, чтобы у тебя все было хорошо, думаю там о тебе, посылаю тебе любовь,
1: да,
0: свою,
1: да, да,
0: вот,
1: да,
0: что-то такое. И вот самое-то главное, не только благословлять, но и не проклинать, потому
1: вот
0: что...
1: Это.
0: А есть такое, что бывает, мама говорит, вот ты, ну, это я мягко скажу,
1: да,
0: будешь дворником, потому что ты неучи, ты глупый. То есть и мама-то хочет, она-то как думает, что я сейчас вот этими словами ребенка своего буду стимулировать, и он будет умный у меня.
1: Это вообще неправильно.
0: Но это нас так учили, вот даже нас,
1: да,
0: вот в нашем детстве, то есть надо обязательно было сказать, что вот ты плохой, чтобы ты был хорошим. Так настраивали родители, что нельзя было хвалить ни в коем случае, что вдруг зазнается. И родители могут в сердцах сказать, или там вот, чтобы тебе пусто было. То есть вот, вот это вот ни в коем случае не говорить. То есть даже если ребенок ведет себя из ряда вон, так и сказать, вот ты ведешь себя вообще из ряда вон. Это ужасное поведение, но не на личности. Потому что когда приходишь на личности, ребенок, а, ну меня так сказали, ну все, я так и буду. Потому что очень много работаю с подростками, и действительно они. Ну, мне же сказали, что я такой, но буду оправдывать ожидания, а что мне еще остается? Ничего больше другого. Теперь назло буду таким.
1: Да, вот.
0: От обиды.
1: Да.
0: Так что вот. И что-то еще у нас будет, какое-то стихотворение в конце
1: я
0: программы?
1: Сейчас не стихотворение. Я сейчас вспомнила, вот в Пасху мы шли уже из гостей, это был где-то 10 час вечера. И проходим мимо одного молодого человека, ну, лет 40 молодому человеку. И он нас поздравляет. Ну, как обычно говорят, да. Христос воскрес. Конечно, я не могла не откликнуться.
0: Да, воистину,
1: воистину
0: воскрес.
1: Воскрес.
0: Да, да.
1: И завязался разговор. Ну, человек оказался выпивший. И пошел разговор такой христианский, вот зачем мне ходить в церковь. И вот я так была удивлена, и муж, и я, что человек очень, оказывается, хочет знать Бога, но он не решается, он боится прийти в церковь, поговорить. И такие он задавал зрелые, интересные вопросы, сейчас долго вспоминать, но разговор был длинный. И он, правда, сказал, говорит, что-то мы вот затронули тему выпивки. Я говорю, а Богу это не понравится. Я, говорит, выпиваю. Я говорю, а Богу это не понравится. Потом он еще что-то про курение, еще что-то. Я, наверное, раза три ему сказала, а Богу это не понравится. Вот это вот, наверное, ну не надо этого бояться. Но разговор прервался очень неожиданно. Ему, к нему кто-то позвонил. И вот даже не зная имен, мы разошлись, как говорится. Больше я этого человека не видел, но он мне очень запомнился теми вопросами. Мы все думаем, вот, человек выпивает, фу, какой человек, или там еще что-то.
0: Может, у человека горе какое-то, да, случилось. Да. Тут это вот
1: а такие вопросы, какие может он быть. Задавал, он очень прямо очень запомнился нам. И вот не надо бояться, это пожелание уже слушателям. Все для нас, вот я пенсионерка, и все для нас, вот эти 40-летние, они уже для нас все сыновья и дочки, относиться к людям, ну, по-божески.
0: По-христиански. Вот я помню тоже случай, это вот как раз только СВО начиналось, там мобилизация, вот эти все моменты. И тоже вышли с ребенком из храма, она у меня там по самолету лазит. И сидят два таких паренька, тоже под 40, ну, такие, в общем, в таком состоянии, один там с фингалом под глазом. И я слышу краем глаза-то разговор их, что они, в общем, там речь-то идет, что их там то ли мобилизовали, то ли, в общем, на СВО. Ну, я говорю, ребятки, вы, говорю, уж простите, что я тут разговор-то ваш услышала краем глаза. Вам бы, говорю, в храм сходить. Вон храм недалеко. Вы сходите с батюшкой, поисповедайтесь там, да, причаститесь. Ну, никак нельзя вот идти без молитвы, без исповеди. Да. Ой, да мы в таком состоянии. Я говорю, слушайте, ну, Господу в любом состоянии надо приходить. Вот в любом. В общем, направила их. Так неудобно перед батюшкой. Говорю, вам можно, вам, говорю, завтра идти, ну, там, в ближайшее время обязательно надо. Да. То есть его даже самим, вот если даже в каком-то ты, ну, может быть, не в том состоянии, но к Богу-то всегда можно обратиться. В любом состоянии Господь нас слышит. Ну и выбираться да, из этого. Да. Вот так мы с темы сына ушли на общехристианские темы. Ну, значит, так надо, значит, так важно. Спасибо вам большое, Лена, за ваше творчество. И программу из цикла «Про стихи» для вас подготовила, провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас Елена Геннадьевна Копленко, писатель из города Новоуральска, Русское литературное общество. И мы сегодня знакомились с творчеством Елены, читали стихи, посвященные сыну. И будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания, Ольга. До свидания, уважаемые радиослушатели.
0: До новых встреч.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Иван Сергеевич Тургенев. Роман «Дворянское гнездо».
2: Глава 33. Однажды Лаврецкий по обыкновению своему сидел у Калитиных. После томительно жаркого дня наступил такой прекрасный вечер, что Марья Дмитриевна, несмотря на свое отвращение к сквозному ветру, велела отворить все окна и двери в сад и объявила, что в карты играть не станет, что в такую погоду в карты играть грех, а должна наслаждаться природой. Из гостей был один Паншин. Настроенный вечером и не желая петь перед Лаврецким, но чувствуя прилив художнических ощущений, он пустился в поэзию. Прочел хорошо, но слишком сознательно и с ненужными тонкостями несколько стихотворений Лермонтова, тогда Пушкин не успел еще опять войти в моду, и вдруг, как бы устыдясь своих излияний, начал по поводу известной думы укорять и упрекать новейшее поколение. Причем не упустил случай изложить, как бы он все повернул по-своему, если бы власть у него была в руках. «Россия, — говорил он, — отстала от Европы, нужно подогнать ее». Уверяют, что мы молоды, это вздор, да и притом у нас изобретательности нет. Сам Хомяков признается в том, что мы даже мышеловки не выдумали. Следовательно, мы поневоле должны заимствовать у других. Мы больны, говорит Лермонтов, я согласен с ним, но мы больны от того, что только наполовину сделались европейцами. Чем мы ушиблись, тем мы и лечиться должны. У нас лучшие головы, все народы в сущности одинаковы. Вводите только хорошее учреждение и дело с концом. Пожалуй, можно приноравливаться к существующему народному быту. Это наше дело, дело людей, он чуть не сказал государственных, служащих. Но в случае нужды не беспокойтесь. Учреждения переделают сам этот быт. Марья Дмитриевна с умилением поддакивала Паншину. Вот какой, думала она, умный человек у меня беседует. Лиза молчала, прислонившись к окну. Лаврецкий молчал тоже. Марфа Тимофеевна, игравшая в уголке в карты с своей приятельницей, ворчала себе что-то под нос. Паншин расхаживал по комнате и говорил красиво, но с тайным озлоблением. Казалось, он бронил не целое поколение, а нескольких известных ему людей. В саду Калитиных в большом кусте сирени жил соловей. Его первые вечерние звуки раздавались в промежутках красноречивой речи. Первые звезды зажигались на розовом небе над неподвижными верхушками лип. Лаврецкий поднялся и начал отвечать Паншину. Завязался спор. Лаврецкий отстаивал молодость и самостоятельность России. Отдавал себя, свое поколение на жертву, но заступался за новых людей, за их убеждения и желания. Паншин отвечал раздражительно и резко, объявил, что умные люди должны все переделать, и занесся, наконец, до того, что, забыв свое камер-юнкерское звание и чиновничью карьеру, назвал Лаврецкого отсталым консерватором, даже намекнул, правда, весьма отдаленно, на его ложное положение в обществе. Лаврецкий не рассердился, не возвысил голоса. Он вспомнил, что Михалевич тоже называл его отсталым, только вольтерьянцем, и покойно разбил Паншина на всех пунктах. Он доказал ему невозможность скачков и надменных переделок, неоправданных ни знанием родной земли, ни действительной верой в идеал, хотя бы отрицательный. Привел в пример свое собственное воспитание, требовал прежде всего признания народной правды и смирения перед нею, того смирения, без которого и смелость против лжи невозможна, не отклонился, наконец, от заслуженного, по его мнению, упрека в легкомысленной растрате времени и сил. «Все это прекрасно!» — воскликнул, наконец, раздосадованный Паншин. «Вот вы вернулись в Россию. Что же вы намерены делать?» «Пахать землю», — отвечал Лаврецкий, — «и стараться как можно лучше ее пахать». «Это очень похвально», — бесспорно возразил Паншин. «И мне сказывали, что вы уже большие сделали успехи по этой части. Но согласитесь, что не всякий способен на такого рода занятия». «Поэтическая натура, — заговорила Марья Дмитриевна, — конечно, не может пахать. И к тому же вы призваны, Владимир Николаевич, делать все в большом масштабе». Этого было слишком даже для Паншина. Он замялся и замял разговор. Он попытался перевести его на красоту звездного неба, на музыку Шуберта. Все как-то не клеилось. Он кончил тем, что предложил Марье Дмитриевне сыграть с ней в пикет. «Как? Такой вечер!» — слабо возразила она, однако велела принести карты. Паншин с треском разорвал новую колоду, а Лиза и Лаврецкий, словно сговорившись, оба встали и поместились возле Марфы Тимофеевны. Им сделалось так хорошо обоим, что они даже побоялись остаться вдвоем, и в то же время они почувствовали оба, что испытанное ими в последние дни смущение исчезло и не возвратится более. Старушка потрепала украдкой Лаврецкого по щеке, лукаво прищурилась и несколько раз покачала головой, приговаривая шепотом: «Отделал умника, спасибо». Все затихло в комнате, слышалось только слабое потрескивание восковых свечей, да иногда стук руки по столу, да восклицание или счет очков, да широкой волной вливалось в окна вместе с росистой прохладой могучая, да дерзости звонкая песнь соловья.

0: Глава 34. Лиза не вымолвила ни одного слова в течение спора между Лаврецким и Паншиным, но внимательно следила за ним, и вся была на стороне Лаврецкого. Политика ее занимала очень мало, но самонадеянный тон светского чиновника, он никогда еще так не высказывался, ее отталкивал. Его презрение к России ее коробило. Лизе в голову не приходило, что она патриотка, но ей было по душе с русскими. Русский склад ума ее радовал. Она, не чинясь, по целым часам беседовала с старостой материнского имения, когда он приезжал в город, и беседовала с ним как с ровней, без всякого барского снисхождения. Лаврецкий все это чувствовал. Он бы не стал возражать одному Паншину. Он говорил только для Лизы. Друг другу они ничего не сказали, даже глаза их редко встречались. Но оба они поняли, что тесно сошлись в этот вечер. Поняли, что и любят, и не любят одно и то же. В одном только они расходились. Но Лиза втайне надеялась привести его к Богу. Они сидели возле Марфы Тимофеевны и, казалось, следили за ее игрой. Да они и действительно за ней следили. А между тем у каждого из них сердце росло в груди. И ничего для них не пропадало. Для них пел соловей, и звезды горели, и деревья тихо шептали, убаюканные сном и негой лета и теплом. Лаврецкий отдавался, весь увлекавший его волне, и радовался. Но слово не выразит того, что происходило в чистой душе девушки. Оно было тайной для нее самой. Пусть же оно останется и для всех тайной. Никто не знает, никто не видел и не увидит никогда, как, призванное к жизни и расцветанию, наливается и зреет зерно в лоне земли. Пробило 10 часов. Марфа Тимофеевна отправилась к себе наверх с Настасьей Карловной. Лаврецкий и Лиза прошлись по комнате, остановились перед раскрытой дверью сада, взглянули в темную даль, потом друг на друга и улыбнулись. Кажется, взялись бы они за руки, наговорились бы досыта. Они вернулись к Марье Дмитриевне и к Паншину, у которых пикет затянулся. Последний король кончился, наконец, и хозяйка встала, кряхтя и охая, с обложенного подушками кресла. Паншин взял шляпу, поцеловал у Марьи Дмитриевны руку, заметил, что иным счастливцам теперь ничто не мешает спать или наслаждаться ночью, а ему придется до утра просидеть над глупыми бумагами. Холодно раскланялся с Лизой. Он не ожидал, что в ответ на его предложение она попросит подождать, и потому дулся на нее и удалился. Лаврецкий отправился вслед за ним. У ворот они расстались. Паншин разбудил своего кучера, толкнув его концом палки в шею, сел на дрожки и покатил. Лаврецкому не хотелось идти домой. Он вышел из города в поле. Ночь была тиха и светла, хотя луны не было. Лаврецкий долго бродил по росистой траве. Узкая тропинка попалась ему, он пошел по ней. Она привела его к длинному забору, к калитке. Он попытался, сам не зная зачем, толкнуть ее. Она слабо скрипнула и отворилась, словно ждала прикосновения его руки. Лаврецкий очутился в саду, сделал несколько шагов по липовой аллее и вдруг остановился в изумлении. Он узнал сад Калитиных. Он тотчас же вошел в черное пятно тени, падавшее от густого орехового куста, и долго стоял неподвижно, дивясь и пожимая плечами. «Это не даром», — подумал он. Все было тихо кругом. Со стороны дома не приносилось никакого звука. Он осторожно пошел вперед. Вот на повороте аллеи весь дом вдруг глянул на него своим темным фасом. В двух только окнах наверху мерцал свет. У Лизы горела свеча за белым занавесом, да у Марфы Тимофеевны в спальне перед образом теплилась красным огоньком лампадка, отражаясь ровным сиянием на золоте оклада. Внизу дверь на балкон широко зевала, раскрытая настежь. Лаврецкий сел на деревянную скамейку, подперся рукою, и стал глядеть на эту дверь да на окно Лизы. В городе пробила полночь. В доме маленькие часики тонко прозвенели 12. Сторож дробно поколотил по доске. Лаврецкий ничего не думал, ничего не ждал. Ему приятно было чувствовать себя вблизи Лизы. сидеть в ее саду на скамейке, где она сидела не однажды. Свет исчез в Лизиной комнате. «Спокойной ночи, моя милая девушка», — прошептал Лаврецкий, продолжая сидеть неподвижно и не сводя взора с потемневшего окна. Вдруг свет появился в одном из окон нижнего этажа, перешел в другое, в третье. Кто-то шел со свечкой по комнатам. «Неужели Лиза? Не может быть!» Лаврецкий приподнялся. Мелькнул знакомый облик, и в гостиной появилась Лиза. В белом платье с нерасплетенными косами по плечам она тихонько подошла к столу, нагнулась над ним, поставила свечку и чего-то поискала. Потом, обернувшись лицом к саду, она приблизилась к раскрытой двери, и вся белая, легкая, стройная остановилась на пороге. Трепет пробежал по членам Лаврецкого. «Лиза!» — сорвалось едва внятно с его губ. Она вздрогнула и начала всматриваться в темноту. «Лиза!» — повторил Лаврецкий громче и вышел из тени аллеи. Лиза с испугом вытянула голову и пошатнулась назад. Она узнала его. Он назвал ее в третий раз и протянул к ней руки. Она отделилась от двери и вступила в сад. «Вы?» — проговорила она. «Вы здесь? Я... Выслушайте меня!» — прошептал Лаврецкий, схватив ее руку, повел ее к скамейке. Она шла за ним без сопротивления. Ее бледное лицо, неподвижные глаза, все ее движения выражали несказанное изумление. Лаврецкий посадил ее на скамейку и сам стал перед ней. «Я не думал прийти сюда», — начал он. «Меня привело... Я люблю вас», — произнес он с невольным ужасом. Лиза медленно взглянула на него. Казалось, она только в это мгновение поняла, где она и что с нею. Она хотела подняться, не могла и закрыла лицо руками. «Лиза», — произнес Лаврецкий. «Лиза», — повторил он и склонился к ее ногам. Ее плечи начали слегка вздрагивать. Пальцы бледных рук крепче прижались к лицу. «Что с вами?» — промолвил Лаврецкий и услышал тихое рыдание. Сердце его захолонуло. Он понял, что значили эти слезы. «Неужели вы меня любите?» — прошептал он и коснулся ее коленей. «Встаньте!» — послышался ее голос. «Встаньте, Федор Иванович! Что мы это делаем с вами?» Он встал и сел подле нее на скамейку. Она уже не плакала и внимательно глядела на него своими влажными глазами. «Мне страшно. Что это мы делаем?» — повторила она. «Я вас люблю», — проговорил он снова. «Я готов отдать вам всю жизнь мою». Она опять вздрогнула, как будто ее что-то ужалило, и подняла взоры к небу. «Это все в Божьей власти», — промолвила она. «Но вы меня любите, Лиза. Мы будем счастливы». Она опустила глаза. Он тихо привлек ее к себе, и голова ее упала к нему на плечи. Он отклонил немного свою голову и коснулся ее бледных губ. Полчаса спустя Лаврецкий стоял уже перед калиткой сада. Он нашел ее запертую и принужден был перепрыгнуть через забор. Он вернулся в город и пошел по заснувшим улицам. Чувство неожиданной великой радости наполняло его душу. Все сомнения в нем замерли. «Исчезни, прошедшее, темный призрак», — думал он, — «она меня любит, она будет моя». Вдруг ему почудилось, что в воздухе над его головой разлились какие-то дивные торжествующие звуки. Он остановился. Звуки загремели еще великолепнее. Певучим, сильным потоком струились они, и в них, казалось, говорило и пело все его счастье. Он оглянулся. Звуки неслись из двух верхних окон небольшого дома. «Лем!» — вскрикнул Лаврецкий и побежал к дому. «Лем! Лем!» — повторил он громко. Звуки замерли, и фигура старика в шлафроке с раскрытой грудью, растрепанными волосами, показалась в окне. «Ага!» — проговорил он с достоинством. «Это вы? К Христофор Федорович, что это за чудная музыка? Ради бога, впустите меня! Старик, ни слова не говоря, величественным движением руки кинул из окна ключ от двери на улицу. Лаврецкий проворно вбежал наверх, вошел в комнату и хотел было броситься к Лему, но тот повелительно указал ему на стул, отрывисто сказал по-русски: «Садитесь и слушайте». Сам сел за фортепиано, гордо и строго взглянул кругом и заиграл. Давно Лаврецкий не слышал ничего подобного. Сладкая, страстная мелодия с первого звука охватывала сердце. Она вся сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотою. Она росла и таяла. Она касалась всего, что есть на земле дорогого, тайного, святого. Она дышала бессмертной грустью и уходила умирать в небеса. Лаврецкий выпрямился и стоял похолоделый и бледный от восторга. Эти звуки так и впивались в его душу, только что потрясенные счастьем любви. Они сами пылали любовью. «Повторите», — прошептал он, как только раздался последний аккорд. Старик бросил на него орлиный взор, постучал рукой по груди, проговорив не спеша на родном своем языке: «Это я сделал, ибо я великий музыкант», снова сыграл свою чудную композицию. В комнате не было свечей. Свет поднявшейся луны косо падал в окна. Звонко трепетал чуткий воздух. Маленькая бедная комнатка казалась святилищем, и высоко и вдохновенно поднималась серебристой полутьме голова старика. Лаврецкий подошел к нему и обнял его. Сперва Лем не отвечал на его объятия, даже отклонил его локтем. Долго не шевелясь ни одним членом, глядел он все так же строго, почти грубо, и только раза два промычал: «А-а». Наконец его преобразившееся лицо успокоилось, опустилось, и он в ответ на горячие поздравления Лаврецкого сперва улыбнулся немного, потом заплакал, слабо всхлипывая, как дитя. «Это удивительно», — сказал он, — «что вы именно теперь пришли. А я знаю, все знаю». «Вы все знаете?» — произнес с смущением Лаврецкий. «Ты меня слушаешь?» — возразил Лем. «Разве вы не поняли, что я все знаю?» Лаврецкий до утра не мог заснуть. Он всю ночь просидел на постели. И Лиза не спала. Она молилась.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире вы слушали продолжение чтения романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». Наш эфир продолжается.

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 30 сентября, в день памяти святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии, в больничном храме при городской клинической больнице номер 14 города Екатеринбурга прошла божественная литургия. Сегодня у храма особенный день, ему исполнилось 20 лет. 20 лет молитвы, милосердия и тихой помощи тем, кому особенно трудно. Богослужение совершил окормляющий священник храма в честь святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии и духовник сестричества милосердия иерей Валерий Турчининов. Этот храм наш родной, он окормляется приходом храма Рождества Христова. И сегодня нам особенно радостно было видеть в нем наших сестер милосердия и пациентов больницы, которые вместе молились за праздничной службой. После литургии и крестного хода отец Валерий вместе с сестрами милосердия пошли по палатам причащать больных. Для многих пациентов это самое главное и самое долгожданное событие дня. Кто-то не может встать с постели, кто-то встречает праздник вдали от дома и близких, и именно сюда, в больничную палату, к ним приходит Христос. Тихо, сокровенно, без внешней торжественности, но именно ради этого и существует наш больничный храм. Сестры помогали батюшке подготовить пациентов к таинству, поддерживали тех, кому тяжело, говорили слова утешения. А кто-то из больных впервые за долгое время улыбался, по-настоящему, от сердца. Молитвенно желаем всем пациентам скорейшего выздоровления и укрепления сил. А отцу Валерию и сестрам милосердия помощи Божией в их нелегком и благодатном служении пожелали на приходе. Напомним, храм открылся в начале 2000-х на втором этаже терапевтического корпуса. Администрация больницы пошла навстречу приходу и пациентам. Службы проходят для всех страждущих. Храм открыт не только для пациентов, но и для их родных, а также для медперсонала. Здесь молятся за здоровье и духовное укрепление. В 2019 году здесь появилось сестричество милосердия, духовником которого стал отец Валерий Турчининов. Сестры милосердия – это руки церкви в больнице. Они готовят пациентов к таинствам, поддерживают тех, кому особенно трудно, готовят подарки, вместе с добровольцами поздравляют тех, кто встречает праздник на больничной койке. 27 ноября 2025 года было освящено новое помещение больничного храма. Далее в этом выпуске. Санкт-Петербург. Встреча с учителями в рамках проекта «Педагогическая гостиная», посвященная 265-летию со дня рождения и 215-летию со дня кончины архитектора Андрияна Захарова и 190-летию со дня кончины его брата, ученого-химика Якова, похороненных на Смоленском кладбище, прошла 30 сентября в музее Святой Ксении Петербургской. Останки Андрияна Захарова, автора проекта Адмиралтейства и храма Смоленской иконы Божией Матери, и надгробия с его могилы были перенесены в Александро-Невскую лавру. Захоронение Якова Захарова сохранилось. К надгробию ученого учителя возложили цветы. Учителя школ на Васильевском острове занимаются духовно-нравственным воспитанием школьников средствами искусства, изучают биографии выдающихся людей, в том числе

Андрияна Захарова и его брата Якова. И в завершение выпуска. Уникальную операцию по хирургическому лечению болезни Альцгеймера провели в Томске. В Институте микрохирургии успешно проведена первая в России операция по глубокому шейному лимфатическому шунтированию пациентки с болезнью Альцгеймера, сообщили в Томском НИИ микрохирургии. По словам ученых, им удалось соединить мельчайшие сосуды диаметром меньше миллиметра с лимфатической системой, выводящей жидкость из мозга. Это поможет улучшить очистку и дренаж мозга и затормозить таким образом потерю функций нейронов. Это историческая для отечественной медицины операция, заявил микрохирург Андрей Байтингер. Впервые в истории института, города и страны была успешно выполнена такая операция. Надеемся, что этот метод в перспективе станет более массовым и доступным для пациентов. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Дорогие братья и сестры, продолжается наш радиоэфир по страницам семейного журнала «Духова роща», город АллатРь, храм Иоанна Воина. Дмитрий Селин, воронежский журналист. Необитаемый остров Лыковых. Об истории семьи старообрядцев, отшельников Лыковых, знает вся страна. Отказавшись от всего мирского ради сохранения веры, скрываясь от преследования НКВД, они ушли жить в глухую тайгу в 1937 году, а обнаружили Робинзонов только в 1978 году, геологи. Журналист Василий Песков, узнав об отшельниках, в 1982 году вместе с этими же геологами отправился знакомиться с необычным семейством, которое поселилось в глухом, малодоступном районе Хакасии. В своем цикле очерков «Таежный тупик» в газете «Комсомольская правда» он поведал о старообрядцах Лыковых. Очерки стали бестселлером, а Лыковы – феноменом. Сейчас Агафье Лыковой уже больше 80 лет. В начале своей затворнической жизни Лыковы жили большим семейством. Когда бежали от большевиков в 1937 году, кроме главы семейства Карпа Лыкова и его жены Акулины, с ними были 9-летний Саввин и 2-летняя Наталья. Уже в тайге родились Дмитрий и Агафья. Лыковы ни на шаг не отступили от своей веры, в ритуалах и таинствах в том числе. Рожала Акулина в катке с водой, выдолбленной в бревне. Об истории семьи старообрядцев-отшельников Лыковых, напоминаем, знает вся страна. С собой Лыковы взяли только несколько сельскохозяйственных инструментов, семенной фонд и, конечно, святыни, иконы, Евангелие и старинные духовные книги. Когда их обнаружили, то поразили многие вещи. Часто разговор прерывался их порывами немедленно помолиться. Обернувшись в угол, где, как видно, стояли невидимые в темноте иконы, старик с дочерью громко пели молитвы, кряхтели, шумно вздыхали, перебирая пальцами бугорки листовок, инструментов, на котором ведется отсчет поклонов. Молитва кончалась неожиданно, как начиналась, и беседа снова текла от точки, где была прервана. О болезнях и здоровье. С тех пор, как о Лыковых стало известно всему миру, прошло уже около 50 лет. И уже 40 лет Агафья — единственная насельница своей заимки. Василий Песков успел застать отца Агафьи, Карпа. Ее мать умерла раньше, в 1961 году от голода. Год был неурожайным, семья практически ничего не ела. А вот двое братьев и сестра Агафьи, Наталья, умерли друг за другом в один год. Это случилось в 1981-м. Савин и Наталья от воспаления легких, Дмитрий, вероятно, от дизентерии. В период коронавируса рабочие привезли нечаянно с собой на заимку к Агафье болезнь. Один рабочий был эвакуирован с температурой, а она осталась. С высокой температурой Агафья не переставала постоянно молиться. А когда сделалось легче, стала пить и есть освященные воду и хлеб, которые ей привозят с большой земли. Когда в убежище к Лыковым приехал Василий Песков с геологами, отец Карп дружелюбно принял гостей, разрешил остановиться в доме. Ведь ночи в этих краях в тайге в августе совсем не летние. Температура, как в ноябрьской Москве, до минус 3 градусов доходит. Однако фотографировать Пескову сначала не разрешал. Это грех, пояснял старовер. Но спустя время, приняв это как послушание, все-таки позволила журналисту сделать кадры для истории. Но подарков от мирских гостей тогда Лыковы не приняли. Ни хлеба, ни сухарей, а взяли только соль. Дефицит и буквально лакомство для таежных робинзонов. Агафья — очень теплый и дружелюбный человек.
однако новичков близко не подпускает. Общение с ней надо заслужить. Мы приехали со съемочной группой на 9 дней. Прошло уже 3 дня, а Агафья на все мои попытки разговорить ее продолжает только улыбаться. Опытные люди, волонтеры, с которыми я приехал, дали мудрый совет. Почитай с ней Священное Писание. В воскресенье, когда верующие люди откладывают все дела для молитвы и чтения книгу, Павел Селин подсел к Агафье и попросил разрешения с ней почитать. После этого отшельница начала доверять журналисту. Агафья уже немало знает о современном мире, знает, что есть мобильные телефоны и разные гаджеты, QR-коды и штрих-коды. Но многое из этого она, полагаясь на древние сказания и предсказания ее предков, считает бесовскими придумками. И до сих пор она уверена, что Земля плоская. При этом таежная насельница знает, что люди летают в космос. Сама видела огни ракет и время от времени находит в окрестностях заимки обломки ракетоносителей, которые сыплются сюда с неба. Их Агафья подвешивает во дворе и использует для отпугивания медведей. Громко стучит по железу, когда хищники бродят в окрестностях. Но на общение у Агафьи Карповны почти нет времени. Она либо молится, либо работает. Или в огороде, или делает заготовки на зиму, или в лесу собирает орехи, ягоды и грибы. В доме у нее тоже всегда много дел. Чем питается Агафья? Из картошки они и хлеб пекли. Агафья долгое время не знала вкус настоящего хлеба. И даже Василий Песков не смог убедить Карпа взять привезенную для них буханку. Но Лыковы все-таки уважили гости и взяли от него козу, а от геологов — кошек, без которых с мышами тут никак не справиться, и собаку. С тех пор поголовье увеличилось. Сейчас у Агафьи уже 5 козочек, которые и ее саму кормят, и кошек. Пока живы были братья, в праздник Лыковы могли позволить себе мясо. Мужчины рыли ямы для поимки моралов и лосей. Добыча была нечастой, потому заготавливали мясо впрок. Его разрезали на узкие ленты и вялили на ветру. Эти мясные консервы в берестяной таре могли храниться 2 года, рассказывал Василий Песков. Вот и такую мясную полосочку Лыковы подарили Василию Пескову. Однако, по признанию журналиста, он так и не решился отведать деликатес. Приветливые и гостеприимные Лыковы своих гостей с пустыми руками отпустить не могли и обязательно хорошим людям в дорогу еще и свой хлеб пекли. Пекут они его из сушеной, толченой в ступе картошки с добавлением 2-3 горстей ржи, измельченной и пригоршни толченых семян конопли. Эта смесь, замешанная на воде, без дрожжей какой-либо закваски, выпекается на сковородке. Жить рядом с Агафьей непросто. Требования к труду высоки, а условия тяжелые. Но у отшельницы остались тепло, юмор и вера. Она не раз спасала себя и других. Однажды медведь, напавший на нее, был остановлен молитвой, а инспектор заповедника с открытым переломом выжил благодаря ее непрестанной молитве. Жизнь Агафьи Лыковой — это история полной самоотдачи, веры и непрерывного труда, где каждая деталь быта и каждая молитва пронизаны духом старообрядческой традиции. Необитаемый остров Лыковых. Рассказ воронежского журналиста Дмитрия Селина о семье Лыковых, из которых в живых осталась только Агафья Лыкова. По страницам семейного журнала «Духова роща», город Алатырь, храм Иоанна Воина.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфирный день «Беседы о вечном». В нашей студии сегодня настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино Каменской епархии протоиерей Александр Дубасов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели, благословит Господь всех нас.
1: Итак, сегодняшняя тема нашей беседы – о надежде на единого Бога и уверенности в Нем. Ну вот мы тоже очень часто разговариваем в нашей жизни и со священником любим беседовать. В нашей жизни бывают такие очень важные ситуации, и когда мы даже молимся молитвой по соглашению, например, о наших детях, но так получается, что даже в этой молитве по соглашению, когда молится несколько человек, мы всегда говорим, прося о определенной просьбе у Бога, мы всегда говорим в конце: «Да будет воля Твоя». То есть «Да будет все по воле Твоей». Ну вот нравится мне вот эта вот цитата старца Никодима Святогорца. Вот объясните, пожалуйста, мужественно выступая на поле брани и веди ее бодренно, в полной уверенности, что тебе дано будет одержать победу. Вот
2: да, это победа,
1: вы ведь понимаете,
2: победа,
1: да, что
2: ведь
1: это за
2: ведь
1: победа?
2: Не то, что я задумал.
1: Да, и что ты просил у Бога,
2: да,
1: и Господь
2: то,
1: тебе
2: что,
1: дал.
2: А то, что я получил то, что дал Бог. Да, то есть я себе что-то запланировал, я себе что-то поставил, какую цель, молюсь, тружусь, что-то делаю. Да.
1: И верю, что Господь
2: да.
1: все даст тебе
2: да,
1: вот
2: да.
1: это.
2: И раз
1: а
2: у меня
1: он
2: это
1: не
2: получилось. Ну, как бы непонятно. Да, вот эта фраза, она говорит, ты
1: особенно
2: веришь, что
1: вот
2: получится.
1: Особенно вот это молодых людей касается.
2: Да, ты веришь, что получится то, что должно получиться. То есть, да, то есть будь готов, что, может быть, твое направление это было, ну, недостаточно верным. И Господь тебя с этого неверного направления повел верным путем и привел куда нужно.
1: А Господь всегда ведет верным путем.
2: Всегда ведет верным.
1: И, как
2: поэтому,
1: правило, через скорби.
2: И поэтому, вот, да будет воля твоя, это как раз признание того, что, Господи, я чего-то, может быть, и прошу. Правильно или неправильно, совершенно, несовершенно, да, то есть, но с полным упованием на тебя и с надеждой, что все неверное ты уберешь, да, то есть все лишнее отсечешь и приведешь туда, куда нужно. Ведь вы знаете, на самом деле можно вообще ничего не делать, на самом деле. Вот можно ничего не делать.
1: Плыть по течению.
2: Да вот даже не то, чтобы плыть по течению, а вот просто вот как бы. Так вот, жить, как-то так вот, вот просто жить, что-то делать, куда-то стремиться, все остальное, да, вот. Ну и прожить эту жизнь, все.
1: Ну это имеется в виду то, что большинство живет людей.
2: Ну я бы даже сказал, большинство, кто-то живет, скажем так,
1: да,
2: кто-то, да, люди так прожил.
1: Много людей так живет.
2: Вот. Что нам предлагает Господь? Он говорит, я управляю всем миром без вас. В общем-то, вы понимаете, да, я творец, я это и делаю. Но я предлагаю вам стать участниками моего творения. Если вы желаете, приходите. Да, то есть много званных, мало избранных. О чем говорит? Да? Господь всех зовет. Все вот на сегодняшний день 8 миллиардов людей, которые сегодня есть, которые жили, да, по оценкам ученых, 100-110 миллиардов уже жило. Да? Сколько будет жить? Да, вот всем Господь говорит. Да, я вас всех призываю. А кого избираю? А тот, кто откликается, тот говорит, Господи, я готов, помоги мне, направь меня, да, то есть я хочу идти по, жить по твоим заповедям и идти тем путем, который ты промыслительно уготовал мне, нам, человечеству, моей стране, моему народу, да, то есть вот я готов так жить. И вот это вот согласие и это понимание, да, то есть это встраивание в этот Божий промысел уже, скажем так, сознательный. Он дает что? Предположим, да, то есть я говорю, вот, кто-то заболел, я говорю кому-то, помолись. Тот человек помолился, человек исцелился, или что-то там произойдет, да, вот говорит, да, ты знаешь, ну все, все замечательно, хорошо, то есть вот пришло исцеление, да, что это, и человек исцелился по молитве этого другого? Нет. Но этот другой, прилагая свою молитву, вошел вот в этот вот исцелительный божественный промысел, и стал участником этого исцеления. Не потому исцелился человек, что другой за него помолился. Нет. Бог промыслительно исцелил или, может быть, еще что-то, а может быть, усугубил ситуацию, может быть, ну, так вот, отпустил, что человек стал, у него стало ухудшаться тоже, да. Опять же, если я смиренно принимаю все, что Бог дает, то я и это принимаю. А если я не принимаю, Господи, я от тебя ждал только исцеления. А ты что, как ты так в другую сторону ты повел меня? Ты как сделал так, что мне стало хуже-то, да? Или вообще человек умер? Ну, так это же абсолютное непонимание того, что Бог-то дает лучшее,
1: да,
2: не, спасительное.
1: Вот оно, что непонимание то, этого.
2: Был у меня такой случай, да, один знакомый, вот, хотел креститься, но говорит, я, значит, хочу сейчас какие-то там свои дела сделать и потом спокойно приступить к крещению. Я говорю, слушай, ну вот будет не совсем правильно, если ты, или совсем неправильно, да, будешь ждать, когда же, потому что дела никогда не завершатся. Вот, и долгое время мы с ним разговаривали, вот я вот какие-то вот аргументы, какие-то что-то, вот доводы, все это приводил. И вот где-то через полгода этот человек погиб. Погиб, да. И когда мы стали с его окружением обсуждать этот вопрос, да, вы знаете, я говорю, вот ситуация не самая лучшая. Вот не самая лучшая. Если бы у человека не было бы ничего, какого-то бы прикосновения к духовности, к церкви, через меня уж, да, так уж получилось, да, еще, да. Ну, может быть, как-то мы бы даже это, может, и не разговаривали, не обсуждали, но поскольку были и доводы были, да, и какие-то вот реалии, и что-то вот какое-то вот направление, да, то все-таки мы понимаем, да, что вот тут ситуация непростая. Но какую, так или иначе, вот в этом хоть какой-то положительный момент можем усмотреть, да, то, что, видимо, человека Бог изымает из ситуации, ну, насколько он максимально близок к нему. Что, видимо, дальше начнется только еще ухудшение и удаление.
1: Да, но мы же знаем, что Господь забирает в тот момент, когда
2: ты
1: человек
2: максимально
1: уже...
2: близок.
1: Да, а дальше он уже, если его оставит, то человек начинает, что называется, портиться.
2: Он и так, что он может быть от Бога. Но дальше это уже будет... окончательное такое отшествие, да, когда уже, как говорится, вариантов не остается. Да, и тут Господь изымает, да, потом прикрывает.
1: Изымает, это значит...
2: Из жизни, да, то есть,
1: да,
2: прекращает, угу. Да, дабы хоть что-то, какой-то оставить возможность, какой-то шанс. А какой-то шанс, как это реализуется? Только в последующих поколениях. То доброе, что у человека, скажем, так или иначе, в его окружении было заложено, может быть, это доброе как-то ему и поможет. Да?
1: Но мы все равно не можем вот эти смерти духовно воспринять.
2: Согласен.
1: Вот есть же такое выражение у святых отцов, вот оно мне очень нравится, оно мне прямо сейчас вот как-то все время у меня перед глазами, что нужно ко всему подходить духовно. Но мы не имеем такого разумения во многом, чтобы ко всем
2: ситуациям духовно. Многим людям это вот как бы, особенно если это группа людей, да, и вот на отпевании где-нибудь, да, вот взять вот это и объяснить смерть ребенка,
1: да.
2: Гибель, может быть, воина, да. И вот так вот сказать, вы знаете, он максимально был близок к Богу.
1: Ну, вообще, сложно, ну это невозможно.
2: Во-первых, это группа людей, да, у нее какое-то свое общее мнение, как-то что-то еще. Это мнение толпы даже, в конце концов, да, уж, скажем так, немножко усугубим ситуацию. Но один на один, спокойно, молитвенно, да, когда вот аккуратно, осторожно, можно как бы эту мысль вкладывать, да, той же безутешным родителям, да, родственникам, близким, женам, детям, да, ну, когда особенно эта кончина произошла какая-то безвременная, да, то есть когда человеку обычно, ну, скажем так, после 70, да, ну, редко так бывает, что люди прямо вот прямо уж убиваются, да, что есть сил, ну, редко бывает, да, может быть, какая-то не совсем здоровая психика, порой, да, вот, но так или иначе какое-то понимание есть, что 70-80 лет плюс, да, там это уже, ну, все равно время приходит, как говорится, да, но все, что до этого, естественно, человек плохо это воспринимает, или, правильно скажем так, неестественно, да, ведь Бог не творил смерть, почему мы это можно и понять, и объяснить, Бог не творил смерть, и поэтому всякая смерть, это, ну, в общем-то, вне божественного плана. это то, что делает человек, а Бог, ну, правильно, неправильно сказать про Бога вынуждено, неправильно, а потому что Бог не вынуждает, мы не можем его ни к чему вынуждать, но Он ради нашего хоть какого-то шанса на спасение, Он изымает или прекращает, да. То есть с надеждой, на что, какая надежда, что были эти добрые семена вокруг нас, да, то есть в нашей жизни посеяно в своих родственниках, в своих детях, да, в своем окружении, кем, с кем-то там еще, да, в каком-то соприкосновении, хоть какой-то взгляд в сторону духовности и церкви, да, вот и это даст какой-то результат, что человек, уже находясь за пределами земной жизни, да, получит на этом этапе до страшного суда облегчение, а по страшному суде, может быть, даже и если не... Понятно, что некрещенный, если мы продолжаем говорить о том, что да, некрещенный не может войти в Царство Небесное, да, не может, да, но в каком-то, наверное, мы по слову-то евангельскому, у отца моего много обителей есть, да, вот по этому слову, то есть обители много, то есть, да, высшие обители, естественно, мы знаем, мы к ней, именно к ней устремлены, к Царству Небесному, но много обители, и Царство Небесное — это, видимо, не единственная обитель у Бога, да, то есть есть где-то что-то. И вот с упованием на это, да, мы можем говорить о том, что человеку возможно какое-то изменение его состояния, участи, даже и после того, как он, может быть, видимых каких-то вот плодов не принес. Ну, что касается младенца, там еще другая ситуация, да, то есть мы там еще добавляем, что он и греха-то еще не сделал. То есть у него-то точно уже, если он был крещеный, то точно уже ему Богом приготовили на особый обитель, да, где, в общем-то, сам Бог и свет, и радость, и все остальное присутствует. То есть это тоже, ну так, мышка, мы захватили этот момент. Вот. Поэтому упование на Бога, надежда на Бога и в, как бы так, встраивание в Божий план, да, то есть, скажем так, и избранничество божественное, да, это человеческая, в общем-то, прерогатива, это человеческий выбор. Вот поэтому Бог зовет, это выбор Бога, зовет всех. А избирая тех немногих, кто откликнулся, да, это уже от человека. Видите, опять же мы говорим, не можем не говорить о некой синергии, совместном сотрудничестве, да, совместном с Богом делании. Да, то есть Бог сотворил мир и сам себя ограничивает, и это ограничитель, это именно человек. Да, именно человек. С одной стороны, дал волю и власть избирать еще и ангелам, да, то есть до разделения ангельского мира, да, то есть дал им это право, вот, и мы знаем, что получилось в результате, да, то есть на сегодняшний день ангелы — это светлые помощники божественные, да, то есть божественное присутствует в небесном мире, да, и в духовном мире, и, соответственно, да, все божественные поручения исполняют, живут. Да, есть падшие ангелы, да, которые как раз противники, да, то есть вот опять же Божье, мы видим, как он сам себя ограничивает. Не мог он уничтожить эту часть? Мог, конечно, да. Мог не давать эту волю? Мог не давать, да. Но Бог ограничивает этим даянием, ограничивает себя и позволяет сделать выбор свободный. И человеком, на человеке, опять же, Бог себя ограничивает. Потому что человек сам принимает решение, сам делает. Мог Бог запрограммировать человека так, чтобы человек жил свято? Мог. Но это был бы уже не тот человек свободный, как и Бог. Это уже не было бы, в нас не было бы именно вот этого отпечатка божественного присутствия, да, то есть образа и подобия не было бы, да. Это было бы что-то уже другое, да, то есть это какой-то был бы, наверное, некий аквариум. Мы там рыбки, наверное, были бы, когда плавали бы свой положенный срок, а потом умирали, потом другие бы рыбки появлялись. Наверное, как-то бы так, то есть это не было бы того, что есть сейчас, да. Поэтому, вот видите, вот такое ограничение.
1: Но рыбка — это образ тоже Божий.
2: Ну, я соглашусь с вами.
1: Христа. Мне нравится образ рыбы.
2: Вот. Ну вот, примерно так. Поэтому надежда на Бога, да, и опять же мы говорим, да, она должна быть такая правильная, да, она не должна быть ленивой надеждой. А Бог все сделает и без меня. Бог все устроит и без моего участия. Ну, конечно, устроит, конечно, сделает, да. Но он предлагает другой путь. Он предлагает путь не только призывания и понимания, что он сам сделает все, да? Он предлагает путь избранничества. То есть брать крест, восходить от рождения, восходить через Голгофу к воскресению. А далее и в Царство Небесное. Так что вот такой путь нам с вами, дорогим нашим радиослушателям, Господь предлагает и проходить, да, и вот давайте будем стараться его осуществлять.
1: Ну, а сейчас о Дивеево.
2: Ой, прекрасно.
1: О Дивеево поговорим.
2: Прекрасно, давайте.
1: Ну, наша тема беседы называется «О надежде на единого Бога и уверенности в нем». Вот эти
2: давайте
1: Александр...
2: сейчас поменяемся, роля.
1: Да,
2: я буду задавать вопросы. Вот смотрите.
1: Я тоже расскажу.
2: Когда вы
1: интересно.
2: Едете в паломничество, вот зачем вы едете в паломничество? Вот смотрите, есть храм, в который вы ходите, да? В храме есть полнота всего, есть сам Бог. Ведь в Дивеево не другой Бог, тот же самый. Зачем вы едете в Дивеево? Расскажите.
1: Ну, во-первых, я хотела показать Дивеево своей дочери. Это для меня было очень важно, она там не была никогда. И это как раз вот тот ребенок, ну, ей 19 лет уже девочки, взрослая девочка.
2: Вы хотели
1: девушка.
2: Показать тот райский уголок?
1: Я хотела показать то, что... Просто у нас была поездка в Арзамас, и вот вы же тогда сразу сказали нам, как это вы поедете в Арзамас и будете там при монастыре жить?
2: Быть на литургии и не причащаться.
1: Да, это же ехать один час до Дивеево, как это? И вот я действительно поняла, пребывая там день или полтора дня в начале нашей поездки, я поняла, что, ну вот как говорят люди мирские, что Дивеево — это была вишенка на торте.
2: Согласен.
1: То есть если бы не было Дивеево, наша поездка, она была бы неполноценной.
2: Была бы хорошей, прекрасной, но...
1: Да, но это невозможно передать.
2: Не исключительно.
1: Совершенно верно. Такую красоту и такую...
2: Апостол Павел же еще говорил, да, то, что я видел, слышал, что я ощущал, я не могу передать слова.
1: Это невозможно.
2: Это невозможно, да. Внутри я чувствую, я это...
1: Да.
2: Это все благоухает, все трепещет, но...
1: И ты это чувствуешь
2: словами.
1: Сразу,
2: да,
1: это, потому что
2: словами.
1: Ты, во-первых, очень много слышишь.
2: Все-таки, тем не менее, зачем же все-таки паломничество? Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям.
1: Зачем я паломничество?
2: Нет, не вы, а вообще, в принципе, зачем паломничество, существует? И если все есть вот в любом храме, в самом-самом маленьком, в самом-самом простом, все есть, есть сам Бог.
1: Но,
2: зачем
1: да,
2: куда-то еще едем? Чего мы бы хотим?
1: Вот я честно с вами буду говорить, отец Александр. Конечно же, это все равно была такая, ну это же Дивеево.
2: Это труд.
1: Это же четвертый удел Божьей
2: это
1: Матери.
2: Это же труд.
1: Это потом уже понимаешь.
2: Да,
1: это
2: да.
1: Понимаешь потом. Но ты это как бы неосознанно вокруг. Это всегда в тебе живет. Ты понимаешь, что надо трудиться.
2: Да.
1: Это одни записочки о хождении по Святой Канавке. Я отдельно хочу сказать.
2: Да.
1: Я просто хочу сказать о том, что я посмотрела, нашла школьников, подростков, это их привезли из Калужской епархии. Вот посмотрите, это маленькое видео, батюшка молодой из молодежного отдела привез. Это я в интернете нашла и посмотрела уже после нашей поездки. И вот эти вот ребята, такие вот подростки, парни с такими в этих широких штанах, такие деловые, им лет по 15, по 16. Девушки такие прелестные совершенно в платочках. И они каждый рассказывают о том, что для них означало побывать в Дивеево. И вы знаете, вот когда было сказано, что... Одна девушка говорит, вот когда становишься на Святую Канавку Божьей Матери, вот это все, вот это вот вообще, это то, ради чего человек вообще живет. То есть это такое погружение в самого себя, вот там на протяжении этого 40 минут или там часа, что ты идешь по этой канавке Божьей Матери и понимаешь, что она там каждый день, волосы у тебя дыбом встают, что она каждый день там появляется, и это все дивеевские прекрасно знают. И еще даже, знаете, один, когда я была там первый раз, а я была не много раз. Но мы возили детей, их было 7 человек, это было лет 20 назад. Мы были тогда еще молодые, с девушкой молодой мы поехали, повели, батюшка благословил нас, и мы 7 детей повезли. У нас была мощнейшая поездка. И когда мы уезжали, мы встретили одну женщину. Она была мама монахини из как раз из Дивеева. И она нам рассказывала очень много интересных случаев. Она говорит, вот очень многие известные люди помогают Дивеева. А это было 20 лет назад.
2: Угу.
1: И она упоминала, насколько я помню, Евгения Леонова, космонавта.
2: Ох.
1: Она еще и других людей упоминала. И она рассказала нам такую историю, что... Это мы вот виделись-то минут 15. То есть она там на свой поезд, она тоже возвращалась уже после встречи со своей дочерью монахиней, и мы уезжали в Екатеринбург. И она говорит, что когда он был в космосе, почему он стал просто вот благотворителем этого Дивеевского монастыря, там вот больше 20 лет назад, когда он был в космосе, он увидел свечение из космоса.
2: Ничего
1: он
2: себе.
1: Увидел вот такое, такие места на Земле, где было свечение. И он, и вот у меня, знаете, до сих пор у меня прям мурашки
2: прекрасно,
1: по телу.
2: Прекрасно.
1: И он говорит, меня это настолько заинтересовало, что это за место на Земле, которое из космоса светит. Понимаете? А мы-то, представляете, мы вообще первый раз мы под таким впечатлением находились вообще. Это вот первая поездка, это было нечто. И вот то и он узнал, можно, что это Дивеево.
2: Да, можно предположить, что разговаривая сейчас о Дивеево, из космоса тоже видно, как это свечение происходит, да, когда мы говорим.
1: Да.
2: Ну, маленькое. А свечение Дивеево огромное. Ну, оно вот. Маленькое. Мы говорим, это маленькие такие искорки,
1: конечно.
2: Да, летят.
1: Конечно. Ну, это там вот чудеса,
2: я
1: они на самом
2: Я бы еще нашим радиослушателям,
1: вот
2: знаете, что бы еще сказал, что у нас сейчас благодать нашей Екатеринбургской епархии в том, что у нас появилась на месте, значит, монастыря Спасителей хлебов, раньше он был, да, вот в Среднеуральске, появился уголок Дивеево.
1: Да.
2: Поэтому, если кто-то, может быть, действительно все-таки до Дивеева отсюда 1500 километров, не всякий сможет
1: решиться.
2: И там решиться.
1: Ждут сестры очень.
2: Да, да, и да. Вот если кто-то вот расположится там и захочет, угу. И съездит, это подворье Дивеевского монастыря, здесь у нас рядом, не надо за 1500 километров сразу же ехать, да, Боже, сюда съездить, здесь посмотреть. А если еще через какое-то время и здесь тоже будет канавка сделана, ну, хотя бы какой-то такой, да, прототип. Да вообще будем самые счастливые люди. Мы сможем по канавке ходить.
1: Отец Александр.
2: Постоянно.
1: Вот, да, я когда была 2 года назад в Дивеево, я такого не заметила, когда вот мы разговаривали с паломниками, ну, с кем приходилось поговорить. Люди называли, из какого они города. И вот мы тоже встретились с 2 паломницами, женщинами. Они, я спросила, откуда вы? Они говорят, мы из Самары. А вы, говорит, откуда? Я говорю, а мы из Екатеринбурга. И они, знаете, так, одна другой говорит, из Екатеринбурга. Понимаете, то есть вот я говорю, даже 2 года назад такого я не почувствовала, как сейчас. То есть это говорит о том, насколько царский крестный ход и царские дни, насколько они сейчас приобретают в России и не только мощь,
2: людей,
1: просто
2: понимание.
1: Мощь
2: да.
1: Такой.
2: Не напрасно Урал — опора России.
1: Да, скажи, да, такой, что такой, и может... духовным каким
2: да,
1: становится
2: да,
1: опорным
2: да,
1: краем.
2: Да, опорным краем. Если Москва — это голова, да, то есть то, порой даже говорят, еще и сердце, да, то есть это вот, как бы нормально, хорошо, замечательно. Но где это все живет? Живет с помощью чего? С помощью Урала.
1: Так у нас Уральский Итак, край, это вообще
2: она, край,
1: весь край, вот он омыт кровью святых. Мучеников уральских.
2: Да,
1: вообще
2: да.
1: Вся земля, уральская земля,
2: да, согласен.
1: Она святая.
2: Да.
1: Она святая. Еще я хочу сказать, отец Александр,
2: ага.
1: Я такого, ну, вот обратила внимание только в этот раз, а мы шли по канавке с дочерью 19 августа в Преображение праздник. И был такой теплый день, это была вторая половина дня, вот, когда мы приехали. И когда мы подходили к канавке, там, наверное, 30 обуви было около нее. Вот люди сняли и шли босиком, особенно молодежь. Особенно шла. Вот молодых просто они все топали босиком. И дочка у меня тоже топали. Но и я тоже в носках, правда, шла. Но я хочу сказать о том, нам потом монахиня сказала, а как вы хотели? А как на святом месте? Да еще и... В общем, мы в этот же вечер приехали домой.
2: Как Моисей снял обувь,
1: мы сразу же заболели. Заболели. Сначала заболела дочка, у нее горло и все, приехали мы из Дивеева. Ну, да. И потом и я всю вторую половину отпуска
2: видимо,
1: я пролежала в постели.
2: Видимо, все-таки какое-то наше несовершенство.
1: Конечно.
2: Наше несовершенство привело к тому, что так вот, выразилось
1: хотя бы
2: на телесном уровне.
1: Обязательно должно быть. Я же всегда вас спрашиваю.
2: Я же вам говорю, что последний раз кобыл тоже заболел. Еще только поехали, я уже заболел. Весь там, все Дивеево проболел.
1: А как, чтобы все вот было тишь, гладь, да Божья благодать, так не бывает. Бывает без только, болезни да. и скорби, искушений после
2: святого места.
1: Болезни
2: очень хорошо открывают.
1: Очень хорошо.
2: Прямо да. срывают все эти покровы сердца, да, и прямо такие, да. эти, сердце чистое, да. возвышенное, да.
1: Правда.
2: Тело не мочствует, а дух торжествует.
1: Совершенно согласна.
2: Спасибо, Господи.
1: Ну что, будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу?
2: Будем, да.
1: О надежде на единого Бога и уверенности в Нем. И я только хотела бы сказать, что...
2: Не будем ставить точку, поставим многоточие, да, потому что все продолжается.
1: Что вот именно в Дивеево ты тоже понимаешь, ну что ты, что и храмы, и все, что там есть, и эти цветы, и люди, и паломники, и ты понимаешь вообще, что вот жизнь, что Христос воскрес.
2: Да,
1: что
2: да.
1: жизнь, она вечная. И ты там понимаешь это как
2: особенно
1: нигде
2: ярко.
1: В другом месте.
2: Да.
1: И нужно потрудиться, чтобы туда доехать. И сейчас вот мне так хочется зимой там побывать. Зимой. Очень хочется.
2: Интересно.
1: Жалко, конечно, но я, наверное, зимой в источниках не смогу купаться.
2: Ну, можешь же не обязательно холодно. Покупаться, можно умыться,
1: да,
2: попить водички.
1: Да, это же, побывать. Ну вот хочется
2: да,
1: просто, зимой я никогда не была.
2: Такое экстремальное погружение, оно не всегда нужно. Да? Где-то вот,
1: да.
2: мы помним, что же, в 2010 году, когда были, страшная была жара, вся Россия, помните тогда,
1: да,
2: вот,
1: горело.
2: Много пожара, все остальное. Так Москва, мы после службы, когда приходили и погружались, слушай, да, аж пар шел от нас. То есть там не было никакого экстрима, там была просто необходимость погрузиться в источник, чтобы прийти в себя, потому что настолько было жарко. Снимали облачение, оно аж мокрое было все. Поэтому и когда ты погружался в воду и источник, думаю, Господи, как хорошо, как замечательно.
1: Еще очень важна экскурсия по монастырю. Вот
2: да.
1: без экскурсии вот это вот все неполное ощущение. Мне вот очень. Я тоже экскурсоводов, к сожалению, я
2: не всегда они там есть,
1: не
2: да?
1: получалось. Нет, можно было, просто обстоятельства
2: не было времени.
1: Так складывались,
2: Нет.
1: да, что вот не получалось.
2: Ну, что ж, помогай нам Господь, чтобы
1: помогай
2: время
1: Господь.
2: У нас все-таки было на все такие угу. важные вещи. Да? И опять же, не поставим точку в нашей сегодня передаче, а поставим многоточие. Все
1: да.
2: продолжается.
1: Спасибо,
2: надежда и упование.
1: Спасибо, Господь. Дорогие братья и сестры, настоятели храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулина, протоиерей Александр Дубасов сегодня был в нашей программе.
2: Да, рассказывала о паломничестве наша дорогая ведущая Евгения.
1: Да, спасибо, Господь,
2: спасибо, Господи.
1: Нас, дорогие слушатели.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Прием работ на 6-й областной детско-юношеский конкурс эссе и видеороликов «Мой город Святой Екатерины» стартует 15 октября. Конкурс проводится в уральской столице по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения уже в 6-й раз. Свои творческие работы на него могут представить школьники и студенты колледжей и техникумов Екатеринбурга и Среднего Урала в возрасте от 7 до 18 лет. Темой конкурса в нынешнем году стала цитата из произведения Чингиза Айтматова «Добру человек у человека учится». Раскрыть ее участники могут в одной из трех номинаций. Страница истории. Об исторических событиях и жителях Екатеринбурга, ставших примерами милосердия, сострадания и самоотверженности. Тихие герои. О тех, кто делает добро без громких слов. Учителях, соседях, волонтерах и других неравнодушных людях. Сила слова. О значении грамотной, чистой речи и ее способности становиться началом добрых перемен. Традиционно конкурс проводится в двух направлениях – эссе и видеоролик. Для авторов видеороликов предусмотрен очно-заочный формат с возможностью участия в мастер-классах, расписание которых будет опубликовано дополнительно. Работы на конкурс будут приниматься с 15 октября по 15 ноября включительно. Оценивать их будет экспертная комиссия, в состав которой войдут представители писательского, журналистского, исторического, педагогического сообществ Екатеринбургской епархии и общественных объединений. Организаторами конкурса выступают Екатеринбургская епархия и региональное отделение Всемирного Русского Народного Собора при поддержке областного министерства образования и департамента образования администрации города Екатеринбурга, а также региональных СМИ, ОТВ и 4 канал, и сообщество «Город Святой Екатерины» в социальной сети ВКонтакте. Цель конкурса – духовно-нравственное и историческое просвещение школьников и их родителей, воспитание духовной зоркости, мотивация к самовоспитанию ценных в нравственном плане качеств личности. Отметим, за время проведения конкурса на него поступило более 450 эссе и видеороликов. Участниками юбилейного пятого сезона 2025 года стали школьники и студенты более чем из 50 образовательных организаций из 10 муниципалитетов области. Далее в этом выпуске. 30 сентября в лектории присутственных мест Казанского Кремля стартовал цикл просветительских встреч со слушателями образовательного курса «Школа экскурсоводов». Занятия провел руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин. На первой встрече священник рассказал будущим специалистам о таинстве крещения. В ходе лекции иерей Александр Ермолин подробно остановился на богословском и историческом значении таинства, а также дал слушателям практические рекомендации. Священник объяснил, как грамотно и доступно рассказывать туристам о духовном смысле крещения, избегая распространенных суеверий. После встречи отец Александр также ответил на вопросы участников. Просветительские встречи в рамках образовательного проекта проходят на регулярной основе. На занятиях будущие экскурсоводы знакомятся с основами православной веры и культуры, а также базовыми принципами ислама и связанных с ним традиций. И в завершение выпуска. Паломники из 4 городов Челябинской области встретили престольный праздник в храме села Сыростан. В Крестовоздвиженском храме состоялось престольное торжество. Разделить молитвенную радость с местными жителями приехали паломники из Челябинска, Миасса, Златоуста и Чебаркуля. Накануне всеночное бдение возглавил благочинный Миасского северного округа иеромонах Герман Чернышов. В день праздника божественную литургию совершил настоятель храма иерей Петр Устинов. После богослужения прихожан

Они и паломники прошли крестным ходом до Никольской горы и обратно. Во время шествия звучали тропари кресту Господню и евангельские отрывки о крестных страданиях Христа. На обратном пути крестный ход прошел через местное кладбище, где была совершена заупокойная лития. Вернувшись в храм, верующие приняли участие в праздничном молебне. Поздравляя собравшихся, отец Петр отметил, что приход объединяет людей, которые изначально могут быть чужими друг другу, но, приходя ко Христу, становятся близкими. Настоятель пожелал общине хранить эту радость единения. Торжество завершилось общим приходским чаепитием. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер — время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты боиси спасения рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспетий, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горейска та вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешне, я же Ти согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени мя светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремлений страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем и мросу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю, да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд имам в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, со безначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная». Ангеле Христов, хранитель мой святый и покровитель души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбчие, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, иже на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому, и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Псалом Давида в наставление. Псалом 31. Блаженны те, кому отпущены беззакония и чьи грехи прощены. Блажен муж, которому Господь не вменит греха и в чьих устах нет лжи. Когда умолчал я о грехах моих, изнемогли кости мои, ибо стенал я весь день. Ибо день и ночь тяготела на мне рука Твоя, и вновь изведал я муки, когда совесть моя уязвила меня, как терн. Но беззаконие мое познал я, и греха моего не сокрыл. Сказал я: исповедую беззаконие мое Господу. И Ты простил нечестие сердца моего. Посему помолится Тебе всяк праведный во время благоприятное, и воды многие не потопят его. Ты прибежище мое в скорби, объявший меня. Радость моя, избавь меня от обступивших меня. Я, Господь, вразумлю тебя и наставлю тебя на путь сей, и пойдешь по нему, устремлю на тебя очи мои. Не будьте непокорны, словно кони мул, лишенные разума. Удилами и уздою ведет их человек, чтобы шли они за ним. Тяжело наказан будет грешник, а того, кто уповает на Господа, милость объемлет. Веселитесь о Господе, и радуйтесь, праведные, и торжествуйте в правоте сердца. Псалом Давида не надписан у евреев. Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе. Правым подобает восхвалять Его. Прославляйте Господа на гуслях, на псалтире десятиструнной пойте Ему. Воспойте Ему песнь новую, стройно пойте Ему в ликовании, ибо истинно Слово Господне, и всем делам Его должно верить. Любит милостивый суд Господь, милости Господни исполнена земля, Словом Господним небеса утвердились, и духом уст Его вся сила их. Собирает Он точно в мехи воды морские, заключает в хранилищах бездны вод, да убоится Господа вся земля, и да трепещут пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и возникли, Он повелел, и создались. Господь отвергает намерения народов, отметает замыслы людей, отметает намерения князей. Совет же Господень пребывает вовеки, помышления сердца Его истины из рода в род. Блажен народ, почитающий Господа Богом своим, люди, которых избрал Он в достояние себе. С небес воззрел Господь, увидел всех сынов человеческих. Из своей обители вечной воззрел Он на всех живущих на земле. Создавший единственными в мире сердца их, разумеет все дела их. Не спасет царя великое войско его, а исполина не спасет великая сила его. Ненадежен конь для спасения, великая сила его не спасет царя. Устремлен взор Господень на боящихся Его, уповающих на милость Его. Да избавит Он от смерти души их и напитает их в дни голода. Душа наша надеется на Господа, ибо Он – податель помощи и защитник наш. О Нем возвеселится сердце наше, уповаем на имя Святое Его. Да будет, Господи, милость Твоя на нас, ибо мы уповаем на Тебя. Псалом Давида, воспетый им, когда притворился он безумным перед Авимелехом, и тот отпустил его, и он ушел. Псалом 33. «Благословлю Господа во всякое время, и не умолкнет хвала Ему в устах моих. Восхвалит Господа душа моя, да услышат меня кроткие и возвеселятся. Возвеличьте Господа вместе со мною, и вознесем имя Его. Искал я Господа, и услышал Он меня, и от всех скорбей моих избавил меня. Приступите к Нему и просветитесь, и вы не потерпите стыда. Вот убогий воззвал, и Господь услышал его, и от всех скорбей спас его. Оградит ангел Господень боящихся его, и избавит их. Вкусите и увидите, сколь благ Господь. Блажен муж, уповающий на Него. Бойтесь Господа все святые Его, ибо не терпят лишений боящиеся Его. Богатые обнищали и взалкали, а ищущие Господа не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто из людей поистине любит жизнь и жаждет увидеть дни благие, удержи язык твой от зла и уста твои от речей лукавых. Уклонись от зла и сотвори благо. Возжелай мира и устремись к нему. Очи Господни обращены к праведным, и слух его к молитве их. А делающим зло Господь являет гнев свой, да истребится на земле память о них. Воззвали праведные, и Господь услышал их, и от всех скорбей избавил их. Близок Господь тем, кто сокрушен сердцем, и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведных, и от всех избавит их Господь. Хранит Господь все кости их, ни одна из них не сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного согрешат. Избавит Господь души рабов своих, и не согрешат все уповающие на Него». Псалом Давида, Псалом 34. «Суди, Господи, тех, кто обижает меня. Побори тех, кто борется со мной. Возьми оружие и щит, и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь гонителям моим. Скажи душе моей, во мне спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие смерти моей. Да возвратятся вспять и постыдятся желающие мне зла, да будут они, как прах, взметаемый ветром, и ангел Господень да изгонит их, да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их, ибо они без вины моей расставили мне пагубные сети свои, напрасно поносили душу мою, да опутает каждого из них сеть, которой он не ждет, а западня, поставленная им, да уловит его самого, и в сеть да впадет он. А душа моя возрадуется о Господе, возвеселится спасенная им. Кости мои взывают: Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляешь Ты слабого от руки сильных, нищего и убогого от расхитителей добра его. Восстали на меня свидетели неправедные, о том, чего не знал я, вопрошали меня. Воздали мне злом за добро и обрекли на забвение душу мою. А я, когда они преследовали меня, облекался в рубище и смирял постом душу мою, и молитва моя в сердце мое возвращалась. Точно ближнему, точно брату своему угождал я врагам моим, плача и сетуя смирялся. Но против меня собрались они торжествуя, собрались нанести мне раны, а я и не ведал того, Впали они в раздор и не смягчились, искушали меня, насмехались, глумились надо мною, скрежетали зубами своими. Господи, когда узришь это? Избавь душу мою от злодейства их, от львов, единственную мою. Прославлю тебя в церкви великой, среди множества народа восхвалю тебя, да не торжествуют надо мною враждующие со мной неправедно, ненавидящие меня напрасно и подмигивающие друг другу. Ибо со мной мирно говорили они, но в гневе помышляли о коварстве. Отверзая на меня уста свои, говорили они: «Добро тебе, добро! Все видели мы глазами своими!» Видел и ты, Господи, да не умолчишь. Господи, не отступи от меня. Восстань, Господи, и внемли правде моей. Господи, Боже мой, заступи меня в тяжбе моей. Суди меня, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мной. Да не скажут они в сердце своем: «Добро тебе, добро, все нам по душе», и да не скажут: «Поглотили мы его». Да постыдятся и посрамятся радующиеся бедам моим, да облекутся стыдом и срамом превозносящиеся надо мной, да возрадуются и возвеселятся желающие мне оправдания, и говорят желающие мира мне, рабу его: «Да возвеличится Господь». Язык мой будет поучаться правде Твоей, всяк день восхвалять Тебя. В конец «Слуги Господня Давида», Псалом 35. Говорит беззаконный в душе своей о грехах своих: «Нет страха Божия в сердце его, ибо слукавил он пред собой, сказав, что познал беззаконие свое и возненавидел. Слова уст его — беззаконие и ложь. Не захотел он вразумиться и творить добро. Беззаконие замышлял он на ложе своем, вступал на всяк путь недобрый и не возненавидел зло. Господи, на небесах милость Твоя, и истина Твоя выше облаков, правда Твоя, будто горы Божии, суды Твои бездна великая, людей и скот спасаешь Ты, Господи, сколь умножил Ты милость Твою, Боже, сыны человеческие под сенью крыл Твоих безопасны будут, насытятся от изобилия дома Твоего, из потока блаженства напоишь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем узрим свет. И впредь являй милость Твою познавшим Тебя и правду Твою тем, кто праведен сердцем. Да не приблизится ко мне стопа гордеца и рука грешника, да не поколеблет меня. Пали творящие беззаконие, не зринуты были они и не встанут.
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.

Воспойте Господеве песнь нову, хваление Его в церкви преподобную. Да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сыны Сионе возрадуют.

Открытая деловая встреча с участием советника руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ, экс-министра государственного управления информационных технологий и связи Московской области, основателя собственной бизнес-школы, кандидата экономических наук, государственного советника второго класса Михаила Владимировича Федоренко. Открыл мероприятие митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. В этот день в зале собрались представители профессорско-преподавательского состава Горного университета и бизнес-сообщества Уральской столицы. Приветствуя участников встречи, глава Екатеринбургской митрополии отметил, что за долгую историю своего существования церковь накопила немалый опыт, в том числе опыт святых отцов, размышлявших о труде, собственности, ответственности человека перед Богом и перед ближним. Как подчеркнул владыка Евгений, этот опыт – не музейный экспонат, а живое наследие, к которому можно и нужно обращаться сегодня, ища ответы на вполне современные вопросы. Далее глава митрополии отметил, что история нашей страны и история русской церкви знают немало предпринимателей, которые вели дела, строили заводы и мануфактуры, прокладывали дороги, торговали и при этом оставались людьми глубокой веры. Архипастырь привел пример из истории нашего города, напомнив о жизни и служении екатеринбургского купца Михаила Ананьевича Нурова, который, рано осиротев, в одиночку поднял отцовское салотопинное дело. К зрелым годам он стал одним из крупнейших предпринимателей Урала, расширил производство, вышел на европейский рынок, занимался хлебной торговлей и золотодобычей, стоял у истоков Сибирского торгового банка в Екатеринбурге. Но не меньшего уважения заслуживает то, что он делал с нажитым. В 1857 году на собственные средства Нуров открыл в городе приют для детей-сирот, который так и назвали «Нуровский». Позже при приюте на его средства появилась домовая церковь, открылась бесплатная школа для девочек, был разбит городской сквер, украшающий Екатеринбург и поныне, рассказал отец Евгений и добавил. Он не откупался от долга благотворительности, как поступали многие его современники, а считал, раз Бог дал средства, значит, обязан послужить ими людям. Владыка Евгений привел и второй пример, напомнив, что в эпоху правления государя императора Николая II страна пережила стремительный промышленный подъем, была построена Транссибирская магистраль, окрепла собственная промышленность, а население выросло на более чем 50 миллионов. При этом государь, ныне прославленный церковью в лике святых страстотерпцев, соединял в себе глубокую личную веру и неустанный труд по устранению земного отечества, то самое единство, о котором мы сегодня говорим, подчеркнул архипастырь. Отметим, визит Михаила Владимировича Федоренко в Уральскую столицу начался с молебна на начало доброго дела в храме памятники на крови перед иконой святых предпринимателей, принесенной в дар епархии организаторами конференции «Духовно-нравственные основы экономического прорыва России». Михаил Владимирович Федоренко выступил в Уральской столице с серией лекций, посвященных экономическому чуду России XIX века. Вторая встреча в формате научно-практического семинара по теме «Православное экономическое чудо XIX века, его значение и перспективы» состоялась в Екатеринбургской духовной семинарии. Далее в этом выпуске. В храме святого мученика Иоанна Воина в Челябинске объявлен новый набор в школу звонарей. Занятия будут проходить под руководством старшего звонаря храма Андрея Васильевича Курбатова. Участники познакомятся с основами колокольного звона, его богослужебным смыслом и местом в церковной службе, а также освоят технику звона на настоящих колоколах. Школа предназначена для тех, кто хочет научиться звонить, принять послушание звонаря или познакомиться с традицией православного колокольного звона. На организационной встрече расскажут о программе и графике обучения и ответят на вопросы поступающих. И в завершение выпуска. В Курганской епархии объявляется сбор помощи богорельцам. Православная служба милосердия совместно с Курганским отделением Союза православных женщин

0: объявляет сбор средств для помощи многодетной семье погорельцев из села Мостовское Шатровского района. Пожар произошел 30 сентября. Мать и старший сын сильно обгорели. Они госпитализированы. Пятеро младших детей у бабушки. Еще один ребенок, родившийся на сроке 28 недель в перинатальном центре. Мама с большим процентом ожогов находится в больнице. Ее состояние тяжелое. Просим молиться за здравие рабы Божьей Анастасии. Также семье можно помочь вещами первой необходимости. Продукты, канцелярские товары, постельное белье и прочее. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Кто-то из ваших друзей посредством социальных сетей, например, ВКонтакте или Одноклассники, просит о финансовой помощи. Ни в коем случае не переводите деньги на счет, который указывает якобы ваш знакомый. На самом деле страница в социальной сети может быть взломана. Позвоните вашему знакомому и уточните, действительно ли он нуждается в денежных средствах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие слушатели, продолжается наш эфир. О главных христианских добродетелях и гордости. Сущность смирения и его плоды. Дорогой друг мой, ты спрашиваешь, что такое смирение? На этот вопрос святые отцы не дали единого определения, но сущность его заключается в искреннем признании себя из всех, самым последним и самым грешным, в забвении своих добрых дел и в познании своих грехов, своей немощи и бессилия. Святой Иоанн Лествичник смирению дает такое определение. Смирение есть не имеющее имени благодать в душе, теми только именуемое, которые изведали ее опытом. Это неизреченное богатство, Божие именование и подаяние. Эти слова означают, что смирению нельзя дать твердого и конкретного определения, потому что оно — Божье именование. Святые отцы дают разные определения смирению. Так, например, преподобный Исаак Сириянин пишет: «Смирение есть одеяние Божества. В него облеклось вочеловечившееся Слово, и через него приобщилось нам в теле нашем. И всякий, облеченный в смирение, уподобляется нисшедшему с высоты своей». Смирение есть некая таинственная сила, которую по совершению всего божественного жития воспринимают совершенно святые. И не иначе, как только одним совершенным в добродетели, сила эта дается силою благодати, поскольку они естеством могут принять ее по определению Божию, потому что добродетель это заключает в себе все. Как тень следует за телом, так и милость Божия за смирением. Старец Силуан, при жизни видевший Господа, писал: «Когда душа увидит Господа, как Он кроток и смирен, тогда она сама смиряется до конца». В смирении Христовом заключены все добродетели. Чем больше человек смиряет себя, тем больше дар получает от Бога. За один смиренный помысел уже возвращается благодать. Святые отцы пишут: «Невеликое дело творить чудеса, невеликое дело видеть ангелов, великое дело видеть собственные грехи свои». Глубокая нищета духа заменяет собой все телесные подвиги, пост, поклоны, длительные молитвословия, если христианин по немощи тела не может их выполнять. Епископ Феофан Затворник пишет: «Преуспеяние в духовной жизни означается все большим и большим сознанием своей негодности. Христос говорит: „Придите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем“». Смиренный человек легко приобретает все другие добродетели, а без смирения святость переходит в прелесть, и все подвиги совершаются ради тщеславия. Сущность гордости — замкнуться для Бога, а сущность смирения — дать Богу жить в себе. Это значит прислушиваться к голосу Божию и исполнять Его святую волю. Что соль для пищи, то смирение для добродетели. Архиепископ Арсений так пишет о смирении: «Возлюби смирение, ибо посмотри, как оно велико. Смирение привлекает благодать Божью. Смирение убивает гнев и раздражительность. Смирение избавляет душу от всякой страсти и всякого искушения. Смирение дает возможность спокойно переносить скорби и несчастье. Смирение облегчает самые тяжелые труды. Смирение возгревает молитвенный дар. Смирение предохраняет от нравственного падения и воздвигает от падения тех, кои имели несчастье пасть. Смирение ведет к покаянию. Смирение — это корень для духовного преуспеяния. Оно воодушевляет к добродетели и умножает ее. Смирение располагает к тебе людей,
Смирение разрушает самомнение, тщеславие и бесовскую прелесть. Смирение порождает все дары Святого Духа: духовную опытность, мудрость, воздержание, терпение, любовь, благоразумие, обходительность, искренность, чистосердечие и милосердие. Смирение наполняет душу радостью и покоем о Господе. Вот как дорого и ценно смирение. Будем же, друг мой, прилагать все усилия, чтобы приобрести это сокровище, а самое главное, будем просить у Господа, чтобы Он даровал нам эту добродетель. О главных христианских добродетелях и гордости. Сущность смирения и его плоды –

0: Духовное слово.
1: Старец Ефрем Филофейский Аризонский. Отеческие наставления. Читает Валентин Клементьев.
2: Чада мои, будьте прилежны в духовном благоухании, то есть в молитве, в этой святой беседе с Иисусом, который щедро подает молящимся свои благословения. Да, чада духа, всем сердцем возлюбите эту беседу, чтобы всем вам стать благоуханием благодати, чтобы ваше благовоние распространялось и на ближних, и они сказали: «Истина, духовная благодать монашества сообщает инокам ангельское благоухание». И так добегут от нас прочь грязные страсти, эти источники зловония и дурного впечатления, производимого на окружающих. Будем понуждать себя, чада, на молитву нашему сладчайшему Иисусу, чтобы Он подал нам свою милость, и мы соединились с Его благодатью, дабы нам исполнить Его заповеди и приобрести Его любовь. И когда мы приобретем эту любовь, она соделает нас богами по благодати и по причастию. Тогда и путь Христов станет для нас не тернистым и крутым, а сладким и радостным. И тогда мы с легкостью будем исполнять Его заповеди.
3: Слово о трезвении и умно-сердечной молитве. Святые отцы много трудились, дабы обрести через молитву благодать Божию. Поэтому и мы, их чада, обязаны им всегдашней благодарностью за то, что они указали нам путь, который ведет душу к единению с Богом. Хочется чудиться и недоумевать. Но как же могут люди, в особенности же монахи и священнослужители, жить духовно и удовлетворять потребности своей души без молитвы, которую святые отцы добротолюбия передали нам из своего опыта? Святой Григорий Палама, великий светильник безмолвия, трезвения и особенно непрестанной молитвы, написал одно из самых выдающихся и систематически упорядоченных учений об этом делании и получил имя корифея и главы исихастов. Однажды, когда он вместе со своим братством подвязался на келии близ Великой Лавры, он пришел в созерцание и увидел перед собой сосуд, похожий на кувшин, наполненный некой жидкостью. От переизбытка она переливалась через край и пропадала зря. Это прекрасное питье было белым, как молоко. Тогда некий священнолепный муж в видении говорит ему: «Григорий, почему ты допускаешь, чтобы столько духовного добра пропадало напрасно? Почему ты не делишься им с теми, кто имеет в том нужду?» Святой Григорий, конечно, понял, что это духовное питье, которое изливалось через край и находилось в нем самом, было благодатью Божией, мудростью, опытом, трезвением, силой слова. Тогда он и святой муж говорит ему: «Почему ты ограничиваешься сим местом и не передаешь это добро немощным, голодным, алчущим и жаждущим людям?» Действительно, по прошествии многих лет, по промыслу Божиему и под Господним водительством, святой Григорий оказался среди множества людей и раздавал им свое богатство, напояя нуждающихся в духовной помощи. Но и находясь в миру, он не оставлял молитву и в уединении безмолвствовал в своей келии. С понедельника по пятницу святой закрывался в своей келии и не выходил наружу. Только в субботу и воскресенье он присутствовал за богослужением. Он причащался, спускался в трапезу, беседовал с отцами и братьями и с вечера воскресенья снова безмолвствовал до следующей субботы. Такие великие отцы, как святитель Григорий Палама, научили нас, что душа человека постоянно подвергается воздействию нечистых, гордых, эгоистичных, хульных и других греховных помыслов, и что для их отражения душа должна использовать не только слова противоречия, но и гнев и ярость с молитвой. Но для противоборства дурным мечтаниям и помыслам
2: Недостаточно только гнева и ярости против них, но совершенно необходима и непрестанная молитва с призыванием Божественного имени. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Согласно святым отцам, имя Христово содержит в себе всезиждительную силу. Иными словами, молитва имени Христова заключает в себе ту силу, которая только и может исправить нашу низко падшую, немощную, нерадивую и грешную душу. У духовного человека бывают в жизни такие дни и моменты, когда он чувствует внутри себя некое опустошение, душевную немощь, что-то ему недостает, что-то покинуло его, и он не знает точно, как ему прийти в себя, как вернуть прежнюю силу и благодать, которая была в душе. Он задается вопросом, как вернуть утраченную душевную полноту. В этом случае святые отцы нас учат о том, что нужно помногу повторять Иисусову молитву, говоря ее снова либо устами, либо умом, либо сердцем, и тогда душевная полнота вернется. Человек снова обретет ее, только бы понудил себя к молитве. Очень важно, чтобы человек не прерывал Иисусовой молитвы. Но когда человек работает, спросит кто-нибудь, ведь ум блуждает то здесь, то там. Да, но и тогда он может сдержанно и тихо творить молитву устами и возвращать душу к прежнему ощущению благодати. Наши отцы оставили нам такое великое наследие, ценность которого просто безмерна, безгранична и неисчислима. Этим наследием является наука трезвенного делания. Под трезвенным деланием понимается внимание к помыслам, мечтаниям и движениям чувств. Трезвение – это сила души, которая противостоит злу. Это зоркость, когда ум издалека видит искушения и избегает их, предпринимая соответствующие меры безопасности. Это непрестанная молитва и наблюдение ума за сердцем, за входящими и исходящими из сердца помыслами. Прежде чем святые отцы систематизировали учение об умной молитве, монахи занимались главным образом деятельной добродетелью, под коей подразумевается внешний телесный подвиг, пост, воздержание, поклоны, бдение, установленные молитвы, послушание, смирение и тому подобное. Это и есть деятельная добродетель, которая сама по себе мало полезна, в то время как трезвение на все полезно. С XIV века святые отцы начали приводить учение о молитве в систему. Они оставили нам писание о молитве и открыли всем, что для совершенствования человека трезвенное делание является самым необходимым. Таким образом, когда трезвенное делание стало широко известным, упор на телесную аскезу уменьшился, не как нечто ненужное, а потому что святые отцы стали предаваться духовным подвигам более, нежели телесным. Это связано с тем, что благодаря трезвенному деланию они быстрее освобождались от помыслов и страстей. Поскольку трезвенное делание давало им сердечную чистоту, у них уже не было такой большой необходимости в телесном подвиге. Ради этого и мы, монахи, не должны оставлять трезвенное делание и непрестанную молитву, ибо они приносят 1000-процентную пользу. Трезвенное делание очищает ум и сердце и дает благоразумную заботливость как о внешних телесных чувствах, так и о внутренних чувствах души. И монах для достижения своей цели уже не нуждается в чрезмерном аскетическом подвиге. Деятельное подвижничество является вспомогательным средством для трезвения. Поэтому святые отцы занимались деятельным подвигом лишь в той мере, которая помогала им поддерживать трезвенное делание. Главные их усилия были направлены на трезвение, потому что вместе с молитвой эта чета преподавала им совершеннейшие духовные и созерцательные уроки. Трезвенное делание ведет занимающегося им человека к созерцанию, от созерцания к мудрости, от мудрости к любви, а от любви рождается божественный эрос. Чистота души является естественным следствием трезвенного делания и приходит в свое время сама собой, как дар Божий. И если раньше в телесной аскезе отцы изнуряли и умертвляли себя, то теперь через трезвение сделался ненужным неподъемный труд и пролитие многого пота. Трезвенное делание привело святых отцов к беспопечительности. Они увидели, что забота о многих делах и вещах является серьезным препятствием для достижения чистоты, ибо рождает помыслы, а помыслы отвлекают внимание ума от молитвы и созерцания. Поэтому, согласно отцам, то попечение о вещах, которые выходят за пределы необходимого, называется духовным туберкулезом. В общежительных монастырях монахи живут по послушанию. Послушание, как и следует, приносит послушнику беспопечительность, потому что если я оказываю послушание и обо всем заботится другой человек, то я могу выполнять свою работу в мире и тишине. Когда я тружусь на послушании и помышляю, что кроме этой работы меня ничего не заботит, то могу гармонично сочетать свою работу с молитвой. Если я увижу, что из-за отвлечения на посторонние вещи мой ум не может совершать рукоделие с непарительной молитвой, то я по необходимости начну устное призывание имени Христова, приговаривая шепотом: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Когда уста молятся, а руки работают, то труд имеет двойную благодать – благодать послушания и молитвы. Послушание делает труд достойным вознаграждения, а молитва его освящает, потому что и рукоделие, и какой бы то ни было другой труд, спутником которого является молитва, имеют особую благодать. В Тавенесиотском монастыре была такая тишина, что его называли некрополем, городом мертвых. Подвязавшиеся там отцы хранили между собой такое молчание, что не были похожи на живых людей, которые не могут обойтись без разговоров и шума. Обладая таким безмолвием, они тем самым располагали большим временем для молитвы или созерцания Бога. Тот, кто любит безмолвие, являет этим, что он уразумел пользу исихии и молитвы. Мы же с вами еще не познали пользу самособранности и не познали ценность молчания. Мы еще не уразумели, какую пользу приносит монаху келейное безмолвие. Без молитвы монах пуст, разве что если он еще не вкусил пользы молитвы и не чувствует своей пустоты. Так и нищий не печалится из-за того, чего у него нет. Но тот монах, который научился молитве, а потом предался нерадению и потерял ее, тот не может не понимать своего урона и пустоты. Поэтому монахи должны молиться, ибо в этом состоит исполнение их монашеского долга, и быть монахами на деле, внутренне, а не только по имени и внешнему виду. Согласно святым отцам, монах не может называться таковым, если не имеет сокровенного делания. Поэтому и мы должны заниматься молитвой и понуждать себя к ней, чтобы наша душа была исполнена духовных плодов. Только тогда мы почувствуем себя монахами. Как удивительно было бы услышать, что тело может жить без души. Так вызывает недоумение и то, как люди могут жить без этой духовной пищи молитвы. Святые отцы добротолюбия говорят, что молящиеся с трезвением приобретают великие дары. Пост, молитва, воздержание, бдение даруют благодать Святаго Духа. Благодать Святаго Духа проявляется многоразличным образом и в разных ощущениях. Через преуспеяние в молитве и трезвенное делание Святый Дух подает благодать слез, благодать радости, благодать предвидения, благодать учения, благодать апостольского дара, силу долготерпения, божественного утешения, великой надежды, благодать божественного эроса, созерцания и восхищения ума. Мы постоянно учимся, и чем больше учимся, тем более возрастает наш долг пред Богом и святыми отцами. Каждый человек в соответствии с преуспеянием и пользой, полученной от молитвы, исправляет свои душевные и телесные страсти, а исправление страстей и немощей показывает, насколько человек преуспел в молитве. Следовательно, мы должны понуждать себя. Почтимся же постоянно понуждать себя не забывать молитву и не оставлять ее. Если мы заметим, что молитва дала течь, обессилила и начала увядать и холоднеть, мы тут же должны приступить к ее исправлению, взяться за нее с усердием и вернуть ей прежнюю силу. Как это сделать? Пусть душа сразу соберется, сосредоточится, затянет поясок, как говорится, и начнет ревностно молиться. Пусть она изгонит помыслы, отложит всякое попечение, освободит свой ум от рассеяния и скажет: «Все, теперь я займусь молитвой». И когда она таким образом помолится некоторое время, то сразу почувствует силу, которая исходит от усердной молитвы. Молитва – это катапульта против демонов, против страстей, против греха и вообще против всего того, что встает на пути спасения. Ты не ошибешься, если назовешь молитву пристанью, потому что корабль, который в море кидали штормовые волны, в пристани находит тишину, спасение и безопасность. Если ты назовешь молитву заступом, если назовешь ее секирой или компасом, или светом, или придумаешь ей тысячу других названий, не ошибешься. Поэтому мы, монахи, отнюдь не должны пренебрегать ею. Да и в миру есть множество людей, главным образом женщин, которые трудятся в молитве, несмотря на то, что у них мирские попечения, дети, работа и множество других обязанностей. Однако они выкраивают время для молитвы и памятования имени Божия. Что же тогда скажем мы, монахи, когда Бог дал нам такую свободу и беспопечение? Что скажем мы, если пренебрегаем молитвой и делаем ее настолько бессильной, что это бессилие позволяет бациллам греха и страстей подавлять и низвергать нас в болезни? С нами воюют помыслы? Великим оружием является молитва. Влечение греха увлекает ум ко злу. Но когда ум возьмет в руки секиру молитвы, поднимет его и начнет разить, то она искореняет даже самые неподатливые помыслы. Надо только, чтобы человек хорошенько ухватился за это оружие и правильно его применял. Тогда он без сомнения достигнет чудесных результатов. Поэтому дьявол так препятствует нам в молитве, чтобы ему было легче пленить нас. Он приносит нам нерадение, различные попечения. Он воздвигает перед нами сотни преград с единственной целью – воспрепятствовать молитве. Как было доказано многими примерами из жизни, бесы трепещут пред именем Христовым. Иногда устами других людей они сами исповедовали, что пожигаются, когда человек молится. Был один монах, который впал в такое нерадение, что совсем забросил свое правило, а затем подался в мир. Он поехал на свою родину, остров Кефалиния, куда, как известно, приезжает множество бесноватых, чтобы их исцелил святой Герасим. Оказавшись на родине, пошел и он к мощам святого. И вот по дороге ему встречается бесноватая женщина и говорит ему: «Понимаешь ли ты сам, что у тебя в руке? О, если бы ты знал, жалкий человече, что ты держишь в руке! Если бы ты знал, как пожигают меня твои четки, которые ты сейчас держишь, только по привычке и для виду». Демон сказал это о четках, потому что такая была воля Божия. Монах же был потрясен этими словами и пришел в себя. Господь просветил его, и он сказал сам себе: «Смотри-ка, до чего я дошел, безумный. У меня в руке сильнейшее оружие, а я не могу поразить ни одного беса. И я не только не могу его поразить, но он еще и сам влечет меня, куда пожелает. Как же я согрешил, о Боже мой!» И в ту же минуту он поехал обратно в свой монастырь. Возвратившись, он снова положил доброе начало и настолько преуспел в молитве и монашеском жительстве, что стал хорошим примером для многих других. Этого старца застал и я. Из уст его невозможно было услышать ничего, кроме: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Он говорил эту молитву непрестанно. Когда к нему обращались о чем-то, он кратко отвечал 2-3 слова и потом тотчас возвращался к молитве. Так он навык ей, так она изменила его. Подумать только, что по неисследимым судьбам Всевышнего ценность молитвы и четок открыл ему дьявол, сам, конечно, того не желая. Послушай еще одну похожую историю. Когда я подвязался в новом скиту, и еще был жив мой старец Иосиф, к нам пришел один бесноватый молодой человек. Старец по своему милосердию принимал таких бедолаг. Они жили с нами столько, сколько желали, а потом уходили сами. Бесноватые обычно не могут долго находиться на одном месте. Да и вообще все, кто лишен внутреннего божественного утешения, ищут его, не зная где, перемещаясь с места на место и меняя общество людей. В этого молодого человека вселился бес уличной женщины. Когда он овладевал им, то голос его менялся на голос женщины легкого поведения и произносил такие скверные вещи, о которых по апостолу стыдно и говорить. Его ремеслом было изготовление бочек. Он жил в нашем братстве достаточно долго. Часы дневного послушания он приходил к нам и как мог помогал нам в рукоделии. Однажды, на третий день пребывания с нами, он говорит мне: «Отче, не научишь ли ты и меня делать печати? Изготовление бочек – тяжелая работа. Кроме того, этот, который внутри меня, постоянно рвет меня на части». «Я научу тебя, брат, буди благословенна. Вот делай так. Инструменты здесь, заготовки вон там, а образцы перед тобой. За этим столом ты будешь работать. Только еще вот что. В нашем братстве отцы не разговаривают, а всегда творят Иисусову молитву». Я сказал ему это потому, что хотел избежать, насколько это возможно, празднословия и рассеяния во время молитвы на послушании. И в ту же минуту в моем уме родилась следующая мысль. А интересно, могут ли бесноватые творить Иисусову молитву? Итак, мы принялись за работу вместе с Иисусовой молитвой. Не прошло и нескольких минут, как демон разбушевался в нем. Его голос изменился, и он стал кричать, сквернословить, угрожать и материться. «Заткнись, паршивец!» — кричал бес изнутри. «Заткнись! Прекрати это бормотание! Что ты повторяешь все время одни и те же слова? Брось это, ты сводишь меня с ума! Мне было хорошо внутри тебя! Зачем ты меня теперь будоражишь?» Так он проговорил много чего такого. Демон помучил его и на какое-то время успокоился. «Видишь, что он делает со мной, — говорит мне несчастный, — и это происходит со мной постоянно. Терпи, брат, — говорю ему, — терпи. Не придавай этому значения, ведь это не твое, не скорби, только держи Иисусову молитву». Закончив работу, мы пошли к старцу. По дороге бесноватый спрашивает меня: «Отче, а может быть мне помолиться и о том, который во мне, чтобы Бог помиловал и его?» И зачем он только это сказал, бедняга? Тут же демон овладел им, поднял его в воздух и грохнул оземь. Все затряслось вокруг. Демон изменяет его голос и начинает кричать. «Заткнись, паршивец, заткнись!» — я сказал. «О чем это ты говоришь? Какая еще милость? Не нужно милости, не нужна она мне, нет. Что я такого сделал, чтобы мне просить милости? Это Бог несправедлив. За один маленький грех, за гордость он лишил меня славы. Мы невиновны, это он виноват. Пусть он сам покается, а не мы. Прочь, милость!» Измотав в конец несчастного брата, бес угомонился. Я ужаснулся его словам. За несколько минут на собственном опыте я понял то, что был бы не в состоянии понять о бесах из многих книг. Мы продолжили свой путь к старцу. Геронда всегда принимал его и говорил с ним с большой любовью. И бесноватый брат рядом с ним всегда становился мирным. Старец много молился за бесноватых, потому что по себе знал, какие муки они терпели от демонов, и говорил нам: «Если мы, сражаясь с бесами снаружи, так мучаемся от помыслов и страстей, то какие муки испытывают эти несчастные, в которых бесы находятся внутри день и ночь? И потом, печально качая головой, старец добавлял: наверное, всю свою муку они проходят здесь. Но горе тем, кто не покается, чтобы Бог по своему милосердию наказал их здесь, в этой жизни. И потом он приводил слова одного святого: если ты видишь человека, который тяжко грешит, не кается, и до самого смертного часа с ним не происходит ничего скорбного, то знай, что в час суда этот человек будет подвергнут испытанию без всякой милости. После таких слов старца мы еще больше стали сочувствовать бесноватому брату. Во время богослужения этот брат не посещал церковь вместе с отцами, а ходил снаружи и непрестанно с четками громко произносил молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Господи Иисусе Христе, помилуй мя! Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» Молитва эхом отзывалась среди скал. Он на собственном опыте испытал, как Иисусова молитва пожигает демона. И вот когда он так прогуливался и непрестанно проговаривал молитву, внезапно его голос изменялся, и демон начинал вопиять. «Заткнись, я сказал, заткнись, ты замучил меня. Что ты все ходишь среди скал и бормочешь? Иди лучше в церковь вместе с другими и прекрати свое бормотание. Зачем ты день и ночь повторяешь одно и то же и не даешь мне успокоиться ни на минуту? Ты замучил меня, достал, ты жжешь меня, неужто непонятно?» И когда искушение проходило, этот брат снова начинал молитву по четкам: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» Он очень хорошо понял то, о чем бес будто не догадывался. Когда ты видел, как брат все переносит, подвязается и терпит, это было и болью души, и некой надеждой. Он долго жил с нами, и когда ему стало гораздо лучше, он ушел. Больше мы его не видели. Бог весть, чем все это закончилось. Видите силу Иисусовой молитвы и нераскаянность бесов? Они пожигаются и кричат «нет милости» и непрестанно осуждают Бога. О, гордость денницы! Стало быть, разве сильно по духу отличается от беса эгоист и всякий закоснелый в нераскаянии человек, который не желает исповедовать Христа Богом и человеком и испросить Его милости и милосердия? Теперь вы понимаете глубочайшую важность Иисусовой молитвы. Как она выявляет людей, кто близок ко Христу, а кто далек от Него?
1: Сегодня в «Духовном слове» мы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Текст читал Валентин Клементьев.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 30 сентября на территории Алапаевского мужского монастыря во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской вновь состоялась высадка деревьев в рамках создания мемориального.

Александровна Баланчук, исполнительный директор благотворительного фонда «Фонд доктора Волковой». Она подчеркнула важность сохранения памяти о подвиге медиков, отдавших жизнь за ближних, и назвала мемориальный парк связующей нитью между прошлым и будущим, между благодарностью и долгом. Затем состоялась выставка двух аллей, посвященных памяти медицинских работников, погибших при исполнении служебного долга в локальных боевых действиях и в ходе специальной военной операции. Каждое посаженное дерево – это живое напоминание о тех, кто, рискуя собственной жизнью, спасал жизни других. В мероприятии приняли участие члены Союза офицеров России. Ольга Николаевна Бычкова, председатель Думы муниципального образования «Алапаевская». Максим Сергеевич Томилов, депутат Думы муниципального образования «Алапаевская». Представители Всероссийского движения «Первые» и неравнодушные жители Алапаевска и Алапаевского района. Проект мемориального центра «Бессмертный медсанбат», реализуемый при участии благотворительного фонда «Фонд доктора Волковой», имеет для монастыря не только мемориальное, но и воспитательное значение. Для молодежи это наглядный урок того, как вера проявляется в делах, в терпении, сострадании и готовности жертвовать собой ради ближнего. Мемориальный парк продолжает расти вместе с памятью, которую он призван хранить. Далее в этом выпуске. В 2026 году отмечается 1035-летие Ярославской епархии. Епархия была учреждена в 991 году как Ростовская и Суздальская с центром в Ростове Великом. Торжественное празднование этого события прошли в Успенском кафедральном соборе 2 октября, в день памяти святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина. Божественную литургию в праздничный день совершил митрополит Ярославский и Ростовский Вадим, епископ Рыбинский и Романо-Борисоглебский Вениамин и епископ Переславский и Угличский Феоктист. И в завершение выпуска. 1 октября, в день празднования иконы Божией Матери-Целительницы, в Успенском соборе возносились молитвы об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями и об их родителях. Божественную литургию в кафедральном соборе города Омска возглавил митрополит Дионисий. В 2025 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил совершать 1 октября особую молитву о тяжелобольных детях и их родителях. В этот день Церковь соборно молится об исцелении и благословении борющихся с болезнью младенцев и отроков, о подаянии помощи, крепости духа и душевного мира родителям. Иконография образа Божией Матери Целительница основана на чуде исцеления, описанном святителем Дмитрием Ростовским в книге «Руно Рошенное». Пресвятая Богородица явилась тяжело больному клирику, который очень почитал Божию Матерь и каждый час молился ей, и исцелила его. В конце XVIII века наибольшую известность получил образ Божией Матери, находящийся в Московском Алексеевском женском монастыре. Он почитается как чудотворный, и перед ним молились об исцелении от телесных и душевных недугов. С тех пор целительница стала особенной надеждой для всех болящих. Целительница – образ не только близкий и понятный каждому родителю, но и дающий надежду, которая очень нужна в сложные моменты жизни. По молитвам у этого образа Пресвятая Богородица вновь и вновь являет людям свою помощь и заступничество. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты боиси спасения рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейска та вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и примисию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших фадни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания, и не темной сласти кроме, устави стремлений страстей, угаси рожение восстани телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видением из души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить и Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же предтечи крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в кленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, ас окаянный припадай молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси, бо владычице моя Богородице, яко отнюд имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукаста противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшийся от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем? Семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми, во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец. ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбчие, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во Святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мышелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каятися, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же изглагол пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие наши слушатели, вашему вниманию программа из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз». Тема беседы с батюшкой называется «Духовное здоровье нации». Вы слушаете первую часть этой беседы. В студии священник Алексей Дудин.
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Игорь Пелевинский. А вот сегодня у нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар. Здравствуйте, дорогой отец, благословите
3: нас. Добрый вечер, Глеб Борисович. Добрый вечер, дорогие телезрители.
2: Духовное здоровье нации, современные семейные ценности. Мы будем говорить именно на эту тему, именно в аспекте семейных ценностей. И, пожалуйста, звоните и задавайте ваши вопросы. Духовное здоровье нации сама по себе тема уже предполагает в размышления, а что же за здоровье это такое? Потому что представить себе нацию, в которой существует или, во всяком случае, обсуждается тема духовного здоровья, мы понимаем, что это разговор не о Франции, Америке, Германии, Финляндии и прочее, а о России. Потому что, наверное, именно в нашей стране, может быть, этот вопрос стоит остро в течение сотен лет. И тем более, что когда мы говорим о семейных, современных семейных ценностях, очень бы хотелось здесь еще традиционных семейных ценностях произнести слово. Но именно это слово, наверное, хорошо бы, если бы оно у нас в конце концов возникло. Но тем не менее, семейные современные ценности и духовное здоровье нации – это вопрос остро стоящий и ответ на него неочевидный. Но я очень прошу вас помочь понять нам, вот увидеть эти подводные камни и, может быть, эти рифы обойти.
3: Ну да, это целый такой пласт вопросов, потому что если мы говорим о здоровье нации, ну, наверное, прежде всего следует сказать, что здоровье, оно легче всего, наверное, видится на фоне каких-то болезней. Да?
2: Да.
3: Когда нация болеет, когда мы видим кругом озлобленных людей, да? Когда мы видим людей равнодушных, неспособных вникнуть в чужое горе, отказывающих в помощи своему ближнему, стремящимся нажиться, может быть, даже на горе других людей или обмануть кого-то и за счет своей изворотливости, обмана нажить себе определенное состояние, приобрести те или иные выгоды, то мы должны четко сказать, что такая нация, живущая такими приоритетами, это нация больная. Мы в такой нации жить не хотим. И, безусловно, нам нужно перестраивать себя, перестраивать во многих аспектах. Мы сейчас в рамках нашей передачи, конечно, не будем говорить ни про честность в бизнесе, да, мы не будем говорить, может быть, о каких-то проблемах, связанных со здоровьем физическим, потому что, да, когда видишь, что люди, в общем-то, молодые приходят, ну, сейчас, наверное, те, кто принимают наших молодежь там, в военкоматах или где-то, или в вузах, врачи наши могут засвидетельствовать, что у нас нация сейчас, к сожалению, не самая здоровая. Да, мы не будем сейчас касаться аспектов здравоохранения, но попробуем немножко проговорить про семью. Да, и действительно, мы сегодня в нашей теме не внесли слово «традиционное», семейные ценности, потому что то, что являлось в России традиционными семейными ценностями много веков, вот, наверное, последнюю сотню лет, а может уже чуть побольше, да, таковыми не являются. То есть та традиция, которая была в семье, безусловно, мы, наверное, прекрасно помним, что вот перед революцией в семье было в среднем в Российской империи 8 человек детей. Это в среднем, да, то есть у кого-то меньше, у кого-то больше. Понятно, что традиция жизни многодетной семьи – это одна традиция, да. А жили люди, в общем-то, ну, наверное, хорошо это было или плохо, но, например, все, наверное, прекрасно знают, что чиновник в Российской империи, если он был православным верующим христианином, но при этом приходил, не ходил в храм и не причащался, то он не имел права занимать государственные должности. То есть государство чисто опытно, эмпирически знало, что безнравственный человек государству не нужен, он не принесет пользу ни себе, ни обществу, поэтому пыталось какими-то вот такими общими законными механизмами решить нравственные вопросы, нравственные задачи. Насколько это было удачно или неудачно, это тоже можно говорить, и, может быть, и не одну передачу. Но в целом такое стремление было, движение, направление. И самое главное, что государство делало, оно декларировало о том, что мы здесь живем духовными ценностями. И эти духовные ценности прежде всего проистекают из Евангелия и проистекают из тех ценностей Русской Православной Церкви, святоотеческих ценностей, которые много веков являлись, ну, образцом, на который мы равняемся. Потому что понятно, что человеческая природа, она всегда слаба. Если человек, например, говорит, что я только праведник, да, вот я, только я праведник, да, только я делаю правильно, остальные все делают. Понятно, что такой человек, он лжет. Он или ошибается сам, или, в общем-то, пытается ввести в заблуждение других людей. Понятно, что всяк человек, он исполнен и добра, и в нем присутствует и от лукавого начала. Но тут самое главное, что считать нормой, что считать идеалом. Ведь если мы посмотрим на героев наших с вами предков, то кто они были? Ну, основное чтение, помните, семейное, любимое, это «Жития святых» Дмитрия Святителя, Дмитрия Ростовского. Много поколений на них выросло, да, потом появлялись и наши былинные герои, да, если не касаться там вопросов именно непосредственно церковных, да, житийных. И человек всегда равнялся на те идеалы, которые ему, в общем-то, государство, для него самого семья, школа транслировали. И скажи мне, есть такая поговорка, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Да. А вот можно сказать, скажи мне, любой нации можно сказать, скажите, кто ваши герои, и я скажу, да, что у вас за нация, могу ей дать оценки. И тут очень важно, чтобы у человека стояли вот эти здоровые идеалы, и этими здоровыми идеалами строилась аксиологическая, то есть система ценностей, да, уже с греческого языка термин, строилась система ценностей в нашем Отечестве. И несмотря на то, что, понятно, были и пороки, да, там в Российской империи тоже было много проблем, там существовали те же самые публичные дома, причем на законных основаниях, ну, такое было, да, чем уж что греха таить, но при этом, при всем, никто не считал, не говорил, что это норма, а все говорили, что норма – это здоровая, крепкая семья, это дети, это послушание своим родителям, это послушание своим властям. И вот несмотря на те ошибки, которые в любом обществе существуют, была такая крепкая закваска. Это крепкая закваска из тех ценностей, которые декларировал, как я уже сказал, и государство, и церковь, и семья, и школа. Эта крепкая закваска позволяла нам избежать очень многих проблем и, в общем-то, человеку помогало в этой жизни ориентироваться и определять, что хорошо, что плохо, выбирать нужное, отсекать, в общем-то, греховное. И когда нужно было разрушить эту систему, безусловно, да, но вот кто может прийти там и сказать, а давайте мы будем рушить семьи? Ну, понятно, что такого человека выгонят, скажет, ну зачем нам рушить семьи. Хотя, в принципе, если брать советские времена, там, помните, была попытка даже объявить брак пережитком прошлого, сказать, что жены должны быть, значит, у всех общие. Вот. Ну, там было целые попытки отменить стыд, да, там, вот, что я не буду говорить, что там делалось там, на Москве-реке, там, ну, это не самые светлые моменты нашего общества, но они показательные, взрослые люди должны их знать, потому что то, к чему скатывается человек, если его нация перестает быть духовно здоровой, ну, вот, в общем-то, нам в последние столетия было неоднократно показано, да, поэтому главное, чтобы мы хотя бы на этих своих уже ошибках научились и встали на путь исправления. Как я уже сказал, никто напрямую не скажет, а давайте там лишим всех свободы. Нет, будут говорить, а давайте, говорит, будем за свободу бороться. Никто не скажет, давайте лишим в семье родителей их авторитета. Нет, скажут, а давайте будем бороться за права детей. Да, вот у нас сейчас есть такой замечательный праздник, День защиты детей. Да.
2: От родителей.
3: Да, ну вот от родителей или от кого, вот хитро так. Вот давайте защищать детей, это же благое дело, благое дело. Давайте защищать детей. Ну, безусловно, надо защищать детей. Но кто защитит своего ребенка больше, чем любящий отец или мать?
2: Любящий.
3: Любящий, да, потому что тогда говорят, а давайте тогда будем бороться со словом «любовь», да. Ну, что можно сделать со словом «любовь»? Вроде «любовь» – высшая ценность. Ну, можно его, с одной стороны, взять, опошлить, да, простите, да. А можно предложить альтернативу. И вы прекрасно все слышали, наверное, этот термин, который у нас в России, ну, слава богу, сейчас, может, не настолько популярен, как изначально вот он транслировался. Это термин «толерантность». Давайте «любовь» заменим толерантностью. Вот для меня, да. Вот для меня, как человека, который занимается зависимыми людьми, медицинский термин «толерантность» однозначно означает способность организма поглощать со временем все большее количество отравы, яда. Угу. Поэтому понятно, что никто не будет напрямую бороться с добрым каким-то термином и понятием, его будут пытаться подменить другим.
2: Да. Ну, здесь, конечно, и тоже вспоминается еще и вот эти попытки лукавого, потому что он же не творец, и поэтому, соответственно, может использовать только какие-то такие общеупотребимые термины, чтобы их извратить. Давайте мы примем первый звонок. До нас зазвонилась Зоя из Волгограда. Зоя, здравствуйте, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте. Батюшка, скажите, пожалуйста, я хотела узнать. Вот, ну, говорят, что за усопших молиться надо после 12 ночи, вот, и что, и как это, правда это или это такое язычество, может быть, это разговор такой, не знаю. И во-первых, а во-вторых, если можно, то можно, может быть, это надо и днем можно, или только ночью надо, или как, вот эти вопросы.
2: Зоя, спасибо большое.
3: Спасибо вам. На самом деле этот вопрос, он во многом перекликается, потому что если нет здоровой веры, да, вот мы сейчас говорим, если нет здоровой нации, то будут возникать целые проблемы, целый пласт проблем. Так вот, если нету здоровой веры, то возникает суеверие, да, то есть суетная, напрасная вера, вера, которая не соответствует святоотеческой традиции, а наша святоотеческая традиция, она на чем построена? Не нужно никогда забывать, что для нас Бог – это любящий отец. И если мы хотим обратиться к нашему любящему отцу, нужно это делать просто и напрямую. Для этого не нужно пытаться выбрать какое-то особое специальное время. Нет, ну понятно, что если человеку дана, например, спасительная, безусловно, заповедь 6 дней работы, а 7-й день Господу Богу твоему, то мы все стараемся в воскресный день, потому что он самый святой для нас, для христиан, да, прийти в храм и помолиться. Мы все стараемся, зная добрую традицию утренних и вечерних молитв, да, сколько прочитать определенное правило утром молитвенное, определенное правило молитвенное вечером. Но опять-таки христианин читает читает это правило согласно своим силам, по благословению своего духовного отца. И здесь пытаться найти какие-то особые молитвы, какие-то особые акафисты, какое-то особое время, мы тогда получаемся, пытаемся не напрямую обратиться к Богу в простоте своей душевной, не надеяться на то, что наша простая искренняя молитва будет Господом услышана, она, безусловно, Господь всякую молитву услышит, а больше надеемся на какие-то такие внешние специальные условия, да, что в определенное время, ночи, в определенном месте, определенные молитвы, и таким образом наша вера превращается в суеверие, и появляется такой элемент магизма в нашей здоровой вере. И в этом отношении, если мы говорим про здоровые семейные ценности, то я бы потом, может, рассказал, как практика обстоит с этим в нашей семье, да, и как вообще с малыми детьми, как их потихонечку учить вере и молитве, это очень важно.
2: Вот я сейчас обращу ваше внимание именно на это, чтобы после телефонного звонка из Курска от Владимира вы тоже продолжили эту тему. Владимир, здравствуйте, мы вас рады слышать.
5: Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот как родителей можно привести к Богу? Ведь помолиться мы можем о каждом человеке, но ведь молитва должна давать свои плоды, потому что получается так, что говорят, помолись обо мне. Но люди имеют в виду эту материальную жизнь, здоровье. Вот. А молитва – это отношение Бога и человека. И чтобы человек пришел к Богу, тут надо объяснить, как он должен жить, как думать. Ведь как апостол Павел сказал, в нас должны быть через чувствования, что в Иисусе Христе. И говорит, когда придет Христос, жизнь ваша. То есть тут надо менять свое отношение к жизни, смотреть на мир глазами Христа. Для этого нам надо изучать Писание. И вот чтобы родителям, быть с Богом, им надо просто тоже немножко окунуть свой взор в Библию, окунуть свой взор в святоотеческое учение. Не просто так помолился, и все хорошо. Спасибо.
3: Да, это очень интересный и важный вопрос, потому что я вот начал говорить о том, как нужно вести себя по отношению к детям. Но тут важно по отношению к родителям. Во-первых, я не скажу, что такой вопрос для меня лично не возникал. Я прекрасно помню, когда я начал в 17 лет осознанно уже регулярно ходить на исповедь, на причастие, молиться, и для меня духовный мир сознательно открылся, то, конечно, это была одна из моих тоже проблем и задач, и боли моего сердца, когда я, придя к своему духовнику, сказал: «Батюшка, а как же вот как за родителей, это не всегда наши родители к Богу приходят». А он сказал: «А ты молись сам, а они тогда потихонечку придут». Потому что человек не может своих родителей. Родители – это не дети. Это ребенка можно взять за руку, если он еще маленький, отвезти в храм, что-то показать, что-то рассказать. Можно с ним Священное Писание прочитать. А родители – это уже те люди, к которым мы должны относиться благоговейно. И понятно, это уже старая такая пословица, что, говорит, яйца курицу не учат. Да? И действительно, нам не с руки учить наших родителей. Но мы можем всегда за них молиться, мы можем своим благодарным отношением к ним, своим собственным христианским примером их почитания, можем их, в общем-то, в этом отношении помочь им прийти к Богу. Потому что если они увидят, что значит для нас заповедь о почитании родителей и как мы ее исполняем, тогда они скажут: ну да, там, смотрите, вот сын мой или дочь моя стали верующими людьми, вот как они, насколько они стали добрее по отношению ко мне, как это здорово, вот как замечательно, пойду-ка я там в храм скажу, да, помолюсь. Поэтому наше дело не учить родителей, а здесь вот есть такая поговорка: православие, говорит, не доказуется, а показуется. Вот по отношению к родителям, думаю, что эта поговорка на 100% верна, и покажите им свое любящее христианское сердце, и это будет лучшая проповедь, молитесь за них, и это будет лучшее обращение, потому что, как вы действительно сказали, что у нас должны быть те же самые чувства, как во Христе Иисусе, но вот посмотрите, как Христос относился к своему Отцу. да, насколько он выполнял его волю, насколько он был ему послушен, насколько он всегда не превозносился, да, хотя у него была вся та же власть, вся та же честь, но при этом, при всем, он всегда отца своего выше и почитал, и ставил, и слушался. Поэтому это очень важно, вот, и нам тоже брать пример с почитания Христова, как Христос почитал свою мать, как он почитал своего отца. В общем-то, и вы также заботьтесь и относитесь к своим родителям. Думаю, это будет самый лучший прямой путь для их обращения ко Господу. Помоги, Господь.
2: Спасибо, дорогой отец Алексей. Спасибо вам, дорогие наши друзья, за вашу любовь, за вашу жертвенную любовь, за то, что вы с нами. И оставайтесь на Первом православном.
1: Вы слушали цикл «О вере и жизни» из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз». Сегодняшняя тема беседы была посвящена духовному здоровью нации.

клянущиеся не могут представить в свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст.

буду в богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее – царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель – богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Ну и сейчас, уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, несколько слов о ночных и утренних передачах. В 00:20 вашему вниманию акафист дня. Затем в 01:10 мы слушаем Александра Бондаренко, который читает псалмы из Псалтыри с 31 по 35 псалом. В 2:30 приглашаем вас в звучащие книги послушать продолжение романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо», а затем пригласим вас на беседы о вечном в 2:20 ночи. В 3:20 слушайте репортаж Виктории Кауган. Речь пойдет о женском клубе «Зеркало». И вы слушаете интервью с Юлией Кудреватых о женском клубе «Зеркало». Литературно-драматическая редакция нашего радио пригласит вас в 3:40. Слушайте поэтическую страницу «Стихи» Михаила Юрьевича Лермонтова. В 5:20 «Духовное слово». И здесь мы продолжаем знакомиться с отеческими наставлениями старца Ефрема Филофейского Аризонского. Ну а затем в 6:20 и в 7:20 слушайте утреннее молитвенное правило. Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым прозвучит в 6:45. Евангелие дня слушайте в 7:50 и цикл передач «Гость в студии» в 8:20. И слово святого Макария Великого. Ко всем добрым делам человек должен себя принуждать, пока не приобретет привычки делать добро, непрестанно просить и молить Господа Бога, пока не возрастет и не процветет в нем благодать Духа Святого, которая одна только и может научить его истинному смиренно-мудрию, истинной любви, истинной кротости и прочим добродетелям, которые приближают человека к Богу и соделывают его достойным Царства Небесного. «Велика высота смирения», — говорит святой Макарий, «а потому прежде всего постараемся стяжать эту добродетель, всеми силами усмиряя упорное сердце наше, моля и прося Бога с верой, надеждой, любовью, непрестанно. Да пошлет Он Духа Своего Святого в сердца наши, чтобы всегда пребывать в Боге, и чтобы Господь Иисус Христос почил в нас во все дни живота нашего». И слово святого Макария Великого.

Предстоя и пред Богом послан бысть, ко Иерею Захарии, еда той служа по чину чреды своя, вниде покадите в церковь Господню, и представ одесную алтаря кадильного, благовество ваше о твоем рождестве, великий Иоанне, возвещая Захарии радости и веселье, и яко мнозия о рождестве твоем возрадуются, сего ради и мы дивному о тебе Божию благоволению чудящийся и радующийся, со благоволением в похвалу тебе вопием, радуйся совета Божия неизреченного таиниче, радуйся дивного смотрения Его исполнение, радуйся прежде лет многих пророчествам Исаии проявленной, радуйся вестниче пред лицем Господним, древне прореченный, радуйся предназначенный быть и великим пророком Вышнего, радуйся по обетованию ангела рожденный, радуйся еще во чреве матери Твоя, Духа Святаго исполненный, радуйся прежде Рождества Твоего на великое служение освященный, радуйся неплодство родителей разрешение, радуйся Иерея Божия радости веселье, радуйся чери Аароновы прозябение, радуйся плод молитвы благодарованный, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю.

0: явлющегося ему ангела, смутися, и страх нападе нань, не веру во словесьем благовестие Его о Рождестве Твоем, е даже за неверие немотою связан бысть, удивлявшися преславному чудеси, всем сердцем вопия Богу, Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Разум неразумеваемый разумейте, ищущие люди, ждущие Захарию, чудяхуся умедлившу ему в церкви, исшедшу же ему и не могущу глаголоти к ним, но токмо помывающую, разумеша все, яко видение видя в церкви, мы же, прославляющие дивного Творца чудес Бога, вопием тебе таковая, радуйся, благие виновничи, безгласие Отча, радуйся, слез Матери Твоя, применение на радость, радуйся, то я поношение в людях отъятие, радуйся, великое родшим тя утешение, радуйся, яко в шестый месяц о зачатии Твоем, Пресвятая Дева Мария в Назарете от ангела известися, радуйся, яко о Рождестве Твоем мнозе возвеселишася, радуйся, яко имя благодатное от ангела нареченное получивый, радуйся, яко именем Твоим немоцтвование отца Твоего Захарии разрешися, радуйся, яко имя Божие о Тебе отцем Твоим благословися, радуйся, яко о чудном Рождестве Твоем страх и удивление в окрест живущим явися, радуйся, яко по всей стране иудействий о дивнем Рождестве Твоем возвестися, радуйся, яко Тобою спасение многим в мире сем явися, радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю.

0: Шине плодства, замотаревшие во днях своих праведные елисаветы, зачат бытя славный предтечи Господень, и таящийся месяц пять глаголющий, яко тако мне сотвори Господь во дни, вняже презре от яти поношение мое в человецах, еда же прия имущую во чреве Христа исполнися Духа Святой возопи гласом велием, откуду мне сие, яко прииди Мати Господа моего ко мне, с нею же радующейся взываше Богу. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Имей предыти пред Господем духом и силою или иною, еще из чрева Матери Твоей я исполнился еси Духа Святаго, ото нюду же и пророк дивный показался еси, егда во утробе Матери Твоей я сы, взыгрался еси радощами пришествию Матери Господни. Бога бы познал еси носимо в ложе снах благодатные, и того матерним глазом проповедал еси. Подобаше бы божественных вещей преславным быти началом, сему убо благоговейно удивляющийся с радостью тебе вопием. Радуйся еще во утробе матерней предпославшего тебя Господа чудным весельем предъявивый. Радуйся, яко тебе ради и матери твоей Елисавете воплощении Христово открыся. Радуйся, яко и та исполнися Духа Свята. Радуйся, яко и она предивно пророчица явися. Радуйся, яко от нея Пресвятая Дева Мария блаженную в женах наречеся. Радуйся, яко тою она и матерью Господа наименовася. Радуйся, яко и бессеменный плод тоя благословенным пронаречеся. Радуйся премудрости божественные предъявление, радуйся святаго супружества благословение, радуйся неплодных ложесн дивное прозябение, радуйся рождением Твоим удививые люди, радуйся светлый слово гласе, радуйся великий Иоанне пророче предтече и креститель.

0: Захарія не можаше по слові сій ангельському проглаголоті, єдаже по Рождестве Твоєм предтече Господінь, написа благодатное имя Твоє, абіє отверзошася уста і язык Його, і глаголаше, благословя Бога, і пророчество в глаголя. Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим, и ты, отроча, пророк Вышнего наречешися, поя тому Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Слышаша окрест живущие люди о преславном и чудном Рождестве Твоем, со удивлением глаголаху в себе, что убо отроча сие будет. Мы же тя преславный предтече Господень, яко больше всех рожденных женами достойно чтуще ублажаем сице, радуйся от зачатия Твоего, благодатных явлений исполненный, радуйся в Рождестве Твоем Богом прославленный, радуйся во младенчестве Твоем от Отца Твоего, пророком Вышнего нареченный, радуйся во отрочестве Твоем, Духом Святым просвященный и укрепленный, радуйся Бога воплотившегося сродник по плоти бывый, радуйся, от Бога высокое звание предтечи и крестителя приемый, радуйся заре свет новый миру возвестившая, радуйся звездо путь ведущий ко Христу осветившая, радуйся денице солнца незаходимого, радуйся светильниче света неугасимого, радуйся путь грядущему Христу уготовляй, радуйся ангела и человека в себе являяй, радуйся великий Иоанне пророче предтече, и крестителю Господь.

Богу противное веление беззаконного детоубийцы Ирода изгнатия из дому отча в непроходную пустыню, носима матерью, предтече Господень, иде же и пребывал еси со дня явления Твоего ко Израилю.

Яко от младенческих пелен постнического жития любитель показался еси, от онуду же волею Вышнего послан был еси проповедать людям грядущее во Христе спасение. Сего ради соудивлением и любовью тебе взываем, радуйся, яко еще младенец сей царя Ирода устрашил еси, радуйся от напрасного убиения тем десницею Вышнего сохраненный, радуйся пустыни шипок благовонный, радуйся высотою подвигов твоих всех удививый, радуйся правого пути верный указателю, радуйся чистоты и целомудрие предивный хранителю, радуйся евангельского самоотвержения образе совершенный, радуйся монашествующих по крови и утверждение, радуйся богословствующих умов просвещение, радуйся грешным милосердие Божие двери отверзай, радуйся кающимся грешникам от Господа прощение подавай, радуйся плоды достойны покаяния творить и помогай, радуйся великий Иоанне пророче предтечей и крестить

0: проповедник славный ты, божественный предтечи, показался еси в пустыне и Иорданстве и во дни явления Христа Бога миру, сего Бога грядущего к тебе показал еси людям глаголе, все агнец Божий, в земле грехи мира, его же мы верою познавшие поем ему, аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Воссиял еси свет истины, Иоанне Богопросвещение, всем являя и славы отчие сияние, явльшиеся плотски нас ради, вопиял бо еси в пустыне людям, покайтеся, приближи бося Царствие Небесное, сотворите плоды достойны покаяния, все бо грядет по мне, и же крестит вы водою и духом, сего ради похвальное тебе вопием, радуйся пришествие Мессии Возвестителю, радуйся путей Господних уготователю, радуйся ветхие и новые благодати ходатаю, радуйся пророка в пределе и началу апостолов, радуйся гласе слова благознаменитый, радуйся покаяние проповедниче велигласный, радуйся многих сынов Израилевых ко Господу обративый, радуйся люди совершенный Господи веуготововый, радуйся фарисеев и саддукеев дерзновенно обличивый, радуйся плоды достойны покаяния творить и научивый, радуйся просвещение духовного указателю, радуйся ищущим предстательства Твоего неусыпный заступниче, радуйся великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господу.

0: Приготящу от Тебе креститеся Господу Иисусу, Иоанне Богоблаженне, глагол еси, аз требую Тобою креститеся, обаче повинуеся рекшо тому, остави ныне, воздвигу еси десницу Твою на главу Его и, крестив, не требующего очищения, вопиял еси, Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Мною подая благодать, креститеся изволивый от Тебе, Господь, сподобитя Духа пришествия, видите и глаз отечески с небесе, свидетельствующий Его сыновство, слышите. Отонюду же в триех лицах единому Богу поклонятися нас научил еси, Его же бренными прославляющий устнами в похвалу сия Тебе приносим. Радуйся, троического Богоявления, первый проповедниче, радуйся в триех лицах единого Бога истинный поклонниче, радуйся Духа Святаго в виде голубини яснозрителю, радуйся снисхождение Его от Отца на Сына свидетелю, радуйся гласа с небесе от Бога Отца слышателю, радуйся явление любви Отче к Сыну созерцателю, радуйся Сына Божия избранный крестителю, радуйся воле Его, святый исполнителю, радуйся славного служения спасению рода человеческого, ревный рачителю, радуйся великого таинства крещения, первый совершителю, радуйся божественной радости вестниче, радуйся нового завета, первый учителю, радуйся великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

0: Видение воплотившегося Бога Слово видев, Бога блаженни крестителю, божественную свою главу тебе преклонивша и рабское крещение приемша, ты и сам весь исполнился еси великого смирения, и спроси убо Бога любезную добродетель сию и нам, одержимым гордостью, яко да от сердца смиренного пием ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Весь благодатных дарований исполненный, течение временной жизни скончавая, Иоанне Бога знамените, всех поучал еси исполнением закона и покаянием благоугождати Господеви, сего ради благодарственное хваление Тебе, великому Учителю истины воспеваем, радуйся закона и оправданий Господних насадителю, радуйся Иродова беззакония обличителю, радуйся о исправлении того рачителю, радуйся правды ради темничное заключение и узы претерпевы, радуйся за истину во главу усеченный, радуйся, яко тело Твое от учеников Твоих честне погребеся, радуйся, яко Божиим смотрением глава Твоя нетленно соблюдеся, радуйся, яко та на утешение освящение и цельбы христианам дадеся, радуйся, яко и десницы Твоей, крестившей Господа, вернее благочестне поклоняются, радуйся, яко от Тебе многое чудеса теми до ныне совершаются, радуйся, яко Тобою вернее от страстей бесчестия избавляются, радуйся, яко Тобою грешнее к покаянию воздвизаются, радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господу.

0: все естество ангельское, удивися высоте служения Твоего, и Церковь благоговейно прославляет Тя, яко друга Христа Бога, пришедшего пред Ним духом и силою или иною, ревнуя бо поистине дерзновенно обличал еси фарисеев и беззаконного Ирода, от него же и мученическую кончину приял еси, поклоняющиеся убо честней главе Твоей, молим Теся, избави нас от страстей бесчестия, да чистым сердцем и усты поем. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Витийство всякое земнородных не давлеет, достойно восхвалите Тя, Иоанне Богохвальне, Тебе бо уста Христова похвалиша, выше пророков и больше всех рожденных женами Тя наимена ваша, отнюдь же достойную похвалу принести Тебе, недоумевающая, вопием Ти, сицевая. Радуйся, Церкви Христовой, великая слава, радуйся, ангелов, предивное чудо, радуйся, правоцев, радость и прославление, радуйся, пророков, высокая похвало, радуйся, апостолов, богосветлый венче, радуйся, святителей, велелепая красото, радуйся, мучеников, в новой благодати начало, радуйся, преподобных совершения, радуйся, праведных удобрения, радуйся, девственников и постников основания, радуйся, всех христиан великое утешение, радуйся, яко от всех христианских родов имя Твое прославляется, радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

0: спасти мир пришедшего во плоти Христа Бога благовестил еси, и сущим в аде, якоже боденница, приходящая солнцу, осветил еси во тьме и сени смертней сидящих. Отнюдь уже вскоре Господем изведен был еси со всеми от века праведными, поя ему, яко избавителю и победителю смерти. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Стена еси и прибежище спасительное всем, молитвенно к тебе притекающим, божественный Иоанне, сего ради песнями похвальными ублажаем тя сице. Радуйся, мощный заступниче наш и верный от бед хранителю. Радуйся, злостраждущих от духов злобы скорый помощниче и избавителю. Радуйся, неплодствующим благословение от Бога не спосылай. Радуйся, притекающим к тебе с верою от треволнения страстей избавляй. Радуйся во вражде сущих скоро умиротворяй. Радуйся во всякой нужде и печали усердно притекающим к тебе скорую помощь подавай. Радуйся благотекущих от самообольщения и прелести изымай. Радуйся вручающим себе твоему ходатайству в час смертный помогай. Радуйся любящих тебя от воздушных мытарств предстательством твоим освобождай. Радуйся почитающих славную память твою вечные жизни молитвами твоими сподобляй. Радуйся нищих и вдовиц и сирот заступление. Радуйся по Бозе и Богородице христианам прибежище и упование. Радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господь.

0: Не всякое не довлеет по достоянию доблестей Твоих восхвалить и Тя, Крестителю Господень, но мы, любовью понуждаеми, дерзаем воспевать и величие Твоя, ежемилостивно приими от нас, первостоятелю у престола Пресвятые Троицы, и моли, освободитеся нам от всякие скверны греховные, да чистым сердцем и уст нам опоем Богу. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Светильника света неприступного и всесветлых благодатных дарований всего исполнено Тя, Иоанне Богопросвещенне, ведущий радостно приносим Ти таковая. Радуйся, самовичья, озарившего Тя свыше божественного света. Радуйся светом добродетелей Твоих, прославивый Бога. Радуйся, Пресвятая Троицы, велелепую славу явивый. Радуйся, правый и дивый путь к небеси показавый. Радуйся, Иисущим в аде Бога явлшегося во плоти благовестителю. Радуйся, душ праведных от веков преисподней держимых возвеселителю. Радуйся, Владыки Христа Бога, друже искренний. Радуйся, явивый миру свет истинный. Радуйся, светозарное света евангельского сияние, радуйся, рода христианского прославление, радуйся, совета Божия исполнение, радуйся, яко от восток солнца, даже до запад хвально имя Твое, радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

0: Отече заименитый, крестителю Господень, и тою обогатився, победоносец преславный показался еси, победил бо еси враги и всякую злобу, и великое служение твое мученическим подвигом запечатлел еси. Ныне же, предстоя престолу царя царствующих, моли его даровать и всем верным победы на враги, и во всем благопоспешении, в добродетелях же благодатное укрепление поющим ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Поющий Бога, дивно в Тебе прославлюшагося, хвалим Тя, Богоблажение Крестителю, яко искреннего друга Христова, прославляем великие подвиги Твоя, ублажаем мученическую кончину Твою, и сицевая радостно вопием Ти. Радуйся, вселенские апостоли, и Нового Завета первомученичи, радуйся явлением Христа на земле, открывшегося Царствия Небесного первой проповедниче. Радуйся языков божественное призвание предвозвестивый. Радуйся безвестной тайной премудрости Божия миру явивый. Радуйся божественными деяниями плодоносен паче иных явивыйся. Радуйся, яко светом дел Твоих прославися, Отец Небесный. Радуйся, яко о памяти Твоей Церковь Христову веселишь и неизреченно. Радуйся, яко ныне вечного наслаждаешься веселье изобильно. Радуйся божественными лучами трисолнечного света осияваемый. Радуйся, яко со бесплотными Твоими трисвятую песнь Богу немолчного пиеши. Радуйся, яко ныне зерцалом разрешимся, несредствен не зриши святую Троицу. Радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

и преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поим Богу,

и преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поем Богу,

великий и преславный предтечий и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поем Богу. Аллилуйя!

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбьми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай о

подвержен опасностям и прирожению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасностей, бедствий и прирожений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и прирожения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола. Ты оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 31. Псалом Давида. Учение. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего, я сказал: исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю Тебя, наставлю Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, око мое, над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем. Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтыри, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает Он, презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила, ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа. Он – помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Псалом 33. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. Псалом 34. Псалом Давида. Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною. Побори борющихся со мною. Возьми щит и латы и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Скажи душе моей, я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня, воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшую головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались. Собирались ругатели против меня, не знаю за что, поносили и не переставали. С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов одинокую мою. Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя, чтобы не торжествовали надо мною враждущие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы, расширяют на меня уста свои, говорят: «Хорошо, хорошо, видел глаз наш, ты видел, Господи, не умолчи, Господи, не удаляйся от меня, подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой». Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною, да не говорят в сердце своем хорошо по душе нашей, да не говорят, мы поглотили его. Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью, да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною. Да радуются и веселятся желающие правоты моей и говорят непрестанно, да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему. И язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день. Псалом 35. Начальнику хора, раба Господня Давида. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его – неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои – бездна великая, человеков и скотов хранишь Ты, Господи. Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, незринуты и не могут встать.
1: Псалтирь звучащая.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Иван Сергеевич Тургенев. Роман «Дворянское гнездо».
2: Глава 33. Однажды Лаврецкий по обыкновению своему сидел у Калитиных. После томительно жаркого дня наступил такой прекрасный вечер, что Марья Дмитриевна, несмотря на свое отвращение к сквозному ветру, велела отворить все окна и двери в сад и объявила, что в карты играть не станет, что в такую погоду в карты играть грех, а должна наслаждаться природой. Из гостей был один Паншин. Настроенный вечером и не желая петь перед Лаврецким, но чувствуя прилив художнических ощущений, он пустился в поэзию. Прочел хорошо, но слишком сознательно и с ненужными тонкостями несколько стихотворений Лермонтова, тогда Пушкин не успел еще опять войти в моду, и вдруг, как бы устыдясь своих излияний, начал по поводу известной думы укорять и упрекать новейшие поколения. Причем не упустил случая изложить, как бы он все повернул по-своему, если бы власть у него была в руках. «Россия, — говорил он, — отстала от Европы, нужно подогнать ее». Уверяют, что мы молоды, это вздор, да и притом у нас изобретательности нет. Сам Хомяков признается в том, что мы даже мышеловки не выдумали. Следовательно, мы поневоле должны заимствовать у других. Мы больны, говорит Лермонтов, я согласен с ним, но мы больны от того, что только наполовину сделались европейцами. Чем мы ушиблись, тем мы и лечиться должны. У нас лучшие головы, все народы в сущности одинаковы. Вводите только хорошее учреждение и дело с концом. Пожалуй, можно приноравливаться к существующему народному быту. Это наше дело, дело людей, он чуть не сказал государственных, служащих. Но в случае нужды не беспокойтесь. Учреждения переделают сам этот быт. Марья Дмитриевна с умилением поддакивала Паншину. «Вот какой, — думала она, — умный человек у меня беседует». Лиза молчала, прислонившись к окну. Лаврецкий молчал тоже. Марфа Тимофеевна, игравшая в уголке в карты с своей приятельницей, ворчала себе что-то под нос. Паншин расхаживал по комнате и говорил красиво, но с тайным озлоблением. Казалось, он бронил не целое поколение, а нескольких известных ему людей. В саду Калитиных в большом кусте сирени жил соловей. Его первые вечерние звуки раздавались в промежутках красноречивой речи. Первые звезды зажигались на розовом небе над неподвижными верхушками лип. Лаврецкий поднялся и начал отвечать Паншину. Завязался спор. Лаврецкий отстаивал молодость и самостоятельность России. Отдавал себя, свое поколение на жертву, но заступался за новых людей, за их убеждения и желания. Паншин отвечал раздражительно и резко, объявил, что умные люди должны все переделать, и занесся, наконец, до того, что, забыв свое камер-юнкерское звание и чиновничью карьеру, назвал Лаврецкого отсталым консерватором, даже намекнул, правда, весьма отдаленно, на его ложное положение в обществе. Лаврецкий не рассердился, не возвысил голоса. Он вспомнил, что Михалевич тоже называл его отсталым, только вольтерьянцем, и покойно разбил Паншина на всех пунктах. Он доказал ему невозможность скачков и надменных переделок, неоправданных ни знанием родной земли, ни действительной верой в идеал, хотя бы отрицательный. Привел в пример свое собственное воспитание, требовал прежде всего признания народной правды и смирения перед нею, того смирения, без которого и смелость против лжи невозможна, не отклонился, наконец, от заслуженного, по его мнению, упрека в легкомысленной растрате времени и сил. «Все это прекрасно!» — воскликнул, наконец, раздосадованный Паншин. «Вот вы вернулись в Россию. Что же вы намерены делать?» «Пахать землю», — отвечал Лаврецкий, — «и стараться как можно лучше ее пахать». «Это очень похвально», — бесспорно возразил Паншин. «И мне сказывали, что вы уже большие сделали успехи по этой части. Но согласитесь, что не всякий способен на такого рода занятия». «Поэтическая натура, — заговорила Марья Дмитриевна, — конечно, не может пахать. И к тому же вы призваны, Владимир Николаевич, делать все в большом масштабе». Этого было слишком даже для Паншина. Он замялся и замял разговор. Он попытался перевести его на красоту звездного неба, на музыку Шуберта. Все как-то не клеилось. Он кончил тем, что предложил Марье Дмитриевне сыграть с ней в пикет. «Как? Такой вечер!» — слабо возразила она, однако велела принести карты. Паншин с треском разорвал новую колоду, а Лиза и Лаврецкий, словно сговорившись, оба встали и поместились возле Марфы Тимофеевны. Им сделалось так хорошо обоим, что они даже побоялись остаться вдвоем, и в то же время они почувствовали оба, что испытанное ими в последние дни смущение исчезло и не возвратится более. Старушка потрепала украдкой Лаврецкого по щеке, лукаво прищурилась и несколько раз покачала головой, приговаривая шепотом: «Отделал умника, спасибо». Все затихло в комнате, слышалось только слабое потрескивание восковых свечей, да иногда стук руки по столу, да восклицание или счет очков, да широкой волной вливалось в окна вместе с росистой прохладой могучая, да дерзости звонкая песнь соловья.

0: Глава 34. Лиза не вымолвила ни одного слова в течение спора между Лаврецким и Паншиным, но внимательно следила за ним, и вся была на стороне Лаврецкого. Политика ее занимала очень мало, но самонадеянный тон светского чиновника, он никогда еще так не высказывался, ее отталкивал. Его презрение к России ее коробило. Лизе в голову не приходило, что она патриотка, но ей было по душе с русскими. Русский склад ума ее радовал. Она, не чинясь, по целым часам беседовала с старостой материнского имения, когда он приезжал в город, и беседовала с ним как с ровней, без всякого барского снисхождения. Лаврецкий все это чувствовал. Он бы не стал возражать одному Паншину. Он говорил только для Лизы. Друг другу они ничего не сказали, даже глаза их редко встречались. Но оба они поняли, что тесно сошлись в этот вечер. Поняли, что и любят, и не любят одно и то же. В одном только они расходились. Но Лиза втайне надеялась привести его к Богу. Они сидели возле Марфы Тимофеевны и, казалось, следили за ее игрой. Да они и действительно за ней следили. А между тем у каждого из них сердце росло в груди. И ничего для них не пропадало. Для них пел соловей, и звезды горели, и деревья тихо шептали, убаюканные сном и негой лета и теплом. Лаврецкий отдавался весь увлекавший его волне и радовался. Но слово не выразит того, что происходило в чистой душе девушки. Оно было тайной для нее самой. Пусть же оно останется и для всех тайной. Никто не знает, никто не видел и не увидит никогда, как, призванное к жизни и расцветанию, наливается и зреет зерно в лоне земли. Пробило 10 часов. Марфа Тимофеевна отправилась к себе наверх с Настасьей Карловной. Лаврецкий и Лиза прошлись по комнате, остановились перед раскрытой дверью сада, взглянули в темную даль, потом друг на друга и улыбнулись. Так, кажется, взялись бы они за руки, наговорились бы досыта. Они вернулись к Марье Дмитриевне и к Паншину, у которых пикет затянулся. Последний король кончился, наконец, и хозяйка встала, кряхтя и охая, с обложенного подушками кресла. Паншин взял шляпу, поцеловал у Марьи Дмитриевны руку, заметил, что иным счастливцам теперь ничто не мешает спать или наслаждаться ночью, а ему придется до утра просидеть над глупыми бумагами, холодно раскланялся с Лизой. Он не ожидал, что в ответ на его предложение она попросит подождать, и потому дулся на нее и удалился. Лаврецкий отправился вслед за ним. У ворот они расстались. Паншин разбудил своего кучера, толкнув его концом палки в шею, сел на дрожки и покатил. Лаврецкому не хотелось идти домой. Он вышел из города в поле. Ночь была тиха и светла, хотя луны не было. Лаврецкий долго бродил по росистой траве. Узкая тропинка попалась ему, он пошел по ней. Она привела его к длинному забору, к калитке. Он попытался, сам не зная зачем, толкнуть ее. Она слабо скрипнула и отворилась, словно ждала прикосновения его руки. Лаврецкий очутился в саду, сделал несколько шагов по липовой аллее и вдруг остановился в изумлении. Он узнал сад Калитиных. Он тотчас же вошел в черное пятно тени, падавшее от густого орехового куста, и долго стоял неподвижно, дивясь и пожимая плечами. «Это не даром», — подумал он. Все было тихо кругом. Со стороны дома не приносилось никакого звука. Он осторожно пошел вперед. Вот на повороте аллеи весь дом вдруг глянул на него своим темным фасом. В двух только окнах наверху мерцал свет. У Лизы горела свеча за белым занавесом, да у Марфы Тимофеевны в спальне перед образом теплилась красным огоньком лампадка, отражаясь ровным сиянием на золоте оклада. Внизу дверь на балкон широко зевала, раскрытая настежь. Лаврецкий сел на деревянную скамейку, подперся рукою, и стал глядеть на эту дверь да на окно Лизы. В городе пробила полночь, в доме маленькие часики тонко прозвенели 12, сторож дробно поколотил по доске. Лаврецкий ничего не думал, ничего не ждал. Ему приятно было чувствовать себя вблизи Лизы, сидеть в ее саду на скамейке, где она сидела не однажды. Свет исчез в Лизиной комнате. «Спокойной ночи, моя милая девушка», — прошептал Лаврецкий, продолжая сидеть неподвижно и не сводя взора с потемневшего окна. Вдруг свет появился в одном из окон нижнего этажа, перешел в другое, в третье. Кто-то шел со свечкой по комнатам. «Неужели Лиза? Не может быть!» Лаврецкий приподнялся. Мелькнул знакомый облик, и в гостиной появилась Лиза. В белом платье с нерасплетенными косами по плечам она тихонько подошла к столу, нагнулась над ним, поставила свечку и чего-то поискала. Потом, обернувшись лицом к саду, она приблизилась к раскрытой двери, и вся белая, легкая, стройная остановилась на пороге. Трепет пробежал по членам Лаврецкого. «Лиза!» — сорвалось едва внятно с его губ. Она вздрогнула и начала всматриваться в темноту. «Лиза!» — повторил Лаврецкий громче и вышел из тени аллеи. Лиза с испугом вытянула голову и пошатнулась назад. Она узнала его. Он назвал ее в третий раз и протянул к ней руки. Она отделилась от двери и вступила в сад. «Вы?» — проговорила она. «Вы здесь?» «Я...» «Выслушайте меня!» — прошептал Лаврецкий, схватив ее руку, повел ее к скамейке. Она шла за ним без сопротивления. Ее бледное лицо, неподвижные глаза, все ее движения выражали несказанное изумление. Лаврецкий посадил ее на скамейку и сам стал перед ней. «Я не думал прийти сюда», — начал он. «Меня привело. Я люблю вас», — произнес он с невольным ужасом. Лиза медленно взглянула на него. Казалось, она только в это мгновение поняла, где она и что с нею. Она хотела подняться, не могла и закрыла лицо руками. «Лиза», — произнес Лаврецкий. «Лиза», — повторил он и склонился к ее ногам. Ее плечи начали слегка вздрагивать. Пальцы бледных рук крепче прижались к лицу. «Что с вами?» — промолвил Лаврецкий и услышал тихое рыдание. Сердце его захолонуло. Он понял, что значили эти слезы. «Неужели вы меня любите?» — прошептал он и коснулся ее коленей. «Встаньте!» — послышался ее голос. «Встаньте, Федор Иванович! Что мы это делаем с вами?» Он встал и сел подле нее на скамейку. Она уже не плакала и внимательно глядела на него своими влажными глазами. «Мне страшно. Что это мы делаем?» — повторила она. «Я вас люблю», — проговорил он снова. «Я готов отдать вам всю жизнь мою». Она опять вздрогнула, как будто ее что-то ужалило, и подняла взоры к небу. «Это все в Божьей власти», — промолвила она. «Но вы меня любите, Лиза. Мы будем счастливы». Она опустила глаза. Он тихо привлек ее к себе, и голова ее упала к нему на плечи. Он отклонил немного свою голову и коснулся ее бледных губ. Полчаса спустя Лаврецкий стоял уже перед калиткой сада. Он нашел ее запертую и принужден был перепрыгнуть через забор. Он вернулся в город и пошел по заснувшим улицам. Чувство неожиданной великой радости наполняло его душу. Все сомнения в нем замерли. «Исчезни, прошедшая, темный призрак», — думал он, — «она меня любит, она будет моя». Вдруг ему почудилось, что в воздухе над его головой разлились какие-то дивные торжествующие звуки. Он остановился. Звуки загремели еще великолепнее. Певучим, сильным потоком струились они, и в них, казалось, говорило и пело все его счастье. Он оглянулся. Звуки неслись из двух верхних окон небольшого дома. «Лем!» — вскрикнул Лаврецкий и побежал к дому. «Лем! Лем!» — повторил он громко. Звуки замерли, и фигура старика в шлафроке с раскрытой грудью и растрепанными волосами показалась в окне. «Ага!» — проговорил он с достоинством. «Это вы? Христофор Федорович, что это за чудная музыка? Ради бога, впустите меня! Старик, ни слова не говоря, величественным движением руки кинул из окна ключ от двери на улицу. Лаврецкий проворно вбежал наверх, вошел в комнату и хотел было броситься к Лему, но тот повелительно указал ему на стул, отрывисто сказал по-русски: «Садитесь и слушайте». Сам сел за фортепиано, гордо и строго взглянул кругом и заиграл. Давно Лаврецкий не слышал ничего подобного. Сладкая, страстная мелодия с первого звука охватывала сердце. Она вся сияла, вся томилась вдохновением, счастьем, красотою. Она росла и таяла. Она касалась всего, что есть на земле дорогого, тайного, святого. Она дышала бессмертной грустью и уходила умирать в небеса. Лаврецкий выпрямился и стоял похолоделый и бледный от восторга. Эти звуки так и впивались в его душу, только что потрясенные счастьем любви. Они сами пылали любовью. «Повторите», — прошептал он, как только раздался последний аккорд. Старик бросил на него орлиный взор, постучал рукой по груди, проговорив не спеша на родном своем языке: «Это я сделал, ибо я великий музыкант», снова сыграл свою чудную композицию. В комнате не было свечей. Свет поднявшейся луны косо падал в окна. Звонко трепетал чуткий воздух. Маленькая бедная комнатка казалась святилищем, и высоко и вдохновенно поднималась серебристой полутьме голова старика. Лаврецкий подошел к нему и обнял его. Сперва Лем не отвечал на его объятия, даже отклонил его локтем. Долго не шевелясь ни одним членом, глядел он все так же строго, почти грубо, и только раза два промычал: «А-а». Наконец его преобразившееся лицо успокоилось, опустилось, и он в ответ на горячие поздравления Лаврецкого сперва улыбнулся немного, потом заплакал, слабо всхлипывая, как дитя. «Это удивительно», — сказал он, — «что вы именно теперь пришли. А я знаю, все знаю». «Вы все знаете?» — произнес с смущением Лаврецкий. «Ты меня слушай», — возразил Лем. «Разве вы не поняли, что я все знаю?» Лаврецкий до утра не мог заснуть. Он всю ночь просидел на постели. И Лиза не спала. Она молилась.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире вы слушали продолжение чтения романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». Наш эфир продолжается.

пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та – легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва –

0: этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя, преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная глава, преподобнее и богоносней Отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому Владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оный глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 60.

1 и плюс 7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: плюс 7 343 254 65 61 и плюс 7 919 368 57 01.

препятствий, сколько в жизни мне невзгод. Пережить пришлось мне, мама, не помог лишь только Бог. Ведь молилась ты усердно, ночью часто не спала и лампадку зажигала, и молилась.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфирный день «Беседы о вечном». В нашей студии сегодня настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино Каменской епархии протоиерей Александр Дубасов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели. Благословит Господь всех нас.
1: Итак, сегодняшняя тема нашей беседы — о надежде на единого Бога и уверенности в Нем. Ну вот мы тоже очень часто разговариваем в нашей жизни и со священниками, любим беседовать. В нашей жизни бывают такие очень важные ситуации, и когда мы даже молимся молитвой по соглашению, например, о наших детях, но так получается, что даже в этой молитве по соглашению, когда молится несколько человек, мы всегда говорим, прося о определенной просьбе у Бога, мы всегда говорим в конце: «Да будет воля Твоя». То есть «Да будет все по воле Твоей». Ну вот нравится мне вот эта вот цитата старца Никодима Святогорца. Вот объясните, пожалуйста: «Мужественно выступай на поле брани и веди ее бодренно, в полной уверенности, что тебе дано будет одержать победу». Вот
2: да, это победа,
1: вы понимаете,
2: победа,
1: да, что
2: ведь,
1: это за
2: ведь
1: победа?
2: Победа — не то, что я задумал.
1: Да, и что ты просил у Бога,
2: да,
1: и Господь
2: то,
1: тебе
2: что,
1: дал.
2: А то, что я получил то, что дал Бог. Да, то есть я себе что-то запланировал, я себе что-то поставил, какую-то цель, молюсь, тружусь, что-то делаю. Да.
1: И верю, что Господь все даст тебе,
2: да,
1: вот
2: да.
1: это.
2: И раз
1: а
2: у меня
1: он
2: это
1: не
2: дает. Получилось. Ну, как бы непонятно. Да, вот эта фраза, она говорит, ты
1: особенно
2: веришь, что
1: вот
2: получится,
1: это молодых людей касается.
2: Да, ты веришь, что получится то, что должно получиться. То есть, да, то есть будь готов, что, может быть, твое направление это было, ну, недостаточно верным. И Господь тебя с этого неверного направления повел верным путем и привел куда нужно.
1: А Господь всегда ведет верным путем.
2: Всегда ведет верным.
1: И, как
2: поэтому,
1: правило, через скорби.
2: И поэтому, вот, да будет воля твоя, да, это как раз признание того, что, Господи, я чего-то, может быть, и прошу. Правильно или неправильно, совершенно, несовершенно, да, то есть, но с полным упованием на тебя и с надеждой, что все неверное ты уберешь, да, то есть все лишнее отсечешь и приведешь туда, куда нужно. Ведь вы знаете, на самом деле можно вообще ничего не делать, на самом деле. Вот можно ничего не делать.
1: Плыть по течению.
2: Да вот даже не то, чтобы плыть по течению, а вот просто вот как бы. Так вот, жить, как-то так вот, просто жить, что-то делать, куда-то стремиться, все остальное, да, вот, ну и прожить эту жизнь, все.
1: Ну, это
2: то
1: имеется
2: потом
1: в виду то, что
2: жизнь.
1: Большинство живет людей.
2: Ну, я бы даже сказал, просто кто-то живет, скажем так, да, кто-то,
1: да,
2: вот люди так,
1: много
2: порой живут.
1: Много людей так живет.
2: Вот. Что нам предлагает Господь? Он говорит: я управляю всем миром без вас. В общем-то, вы понимаете, да, я творец, я это и делаю. Но я предлагаю вам стать участниками моего творения. Если вы желаете, приходите. Да, то есть много званных, мало избранных. О чем говорит, да? Господь всех зовет. Все вот на сегодняшний день 8 миллиардов людей, которые сегодня есть, которые жили, да, по оценкам ученых, 100-110 миллиардов уже жило, да. Сколько будет жить, да, вот всем Господь говорит, да, я вас всех призываю. А кого избираю? А тот, кто откликается, тот говорит: Господи, я готов, помоги мне, направь меня, да, то есть я хочу идти по, жить по твоим заповедям и идти тем путем, который ты промыслительно уготовал мне, нам, человечеству, моей стране, моему народу, да, то есть вот я готов так жить. И вот это вот согласие и это понимание, да, то есть это встраивание в этот Божий промысел уже, скажем так, сознательный. Он дает что? Предположим, да, то есть я говорю, вот, кто-то заболел, я говорю кому-то, помолись. Тот человек помолился, человек исцелился, или что там произошло дальше, да? Вот говорит: да, ты знаешь, ну все, все замечательно, хорошо, то есть вот пришло исцеление, да. Что это? И человек исцелился по молитве этого другого? Нет. Но этот другой, прилагая свою молитву, вошел вот в этот вот исцелительный божественный промысел и стал участником этого исцеления. Не потому исцелился человек, что другой за него помолился. Нет. Бог промыслительно исцелил или, может быть, еще что-то, а может быть, усугубил ситуацию, может быть, ну, так вот, а да, пустил, что человек стал, у него стало ухудшаться тоже, да. Опять же, если я смиренно принимаю все, что Бог дает, то я и это принимаю. А если я не принимаю, Господи, от тебя ждал только исцеление. А ты что, как ты так в другую сторону ты повел меня? Ты как сделал так, что мне стало хуже-то, да, или вообще человек умер? Ну, так это же абсолютное непонимание того, что Бог-то дает лучшее,
1: да,
2: не, спасительное.
1: Вот оно, что непонимание то, этого.
2: Был у меня такой случай, да, один знакомый, вот, хотел креститься, но говорит, я, значит, хочу сейчас какие-то там свои дела сделать и потом спокойно приступить к крещению. Я говорю, слушай, ну вот будет не совсем правильно, если ты, или совсем неправильно, да, будешь ждать, когда же, потому что дела никогда не завершатся. Вот, и долгое время с ним разговаривали, вот я вот какие-то вот аргументы, какие-то что-то, вот доводы, все это приводил. И вот где-то через полгода этот человек погиб. Погиб, да. И когда мы стали с его окружением обсуждать этот вопрос, да, вы знаете, я говорю, вот ситуация не самая лучшая. Вот не самое лучшее. Если бы у человека не было бы ничего, какого-то бы прикосновения к духовности, к церкви, через меня уж, да, так уж получилось, да, еще, ну, может быть, как-то мы бы даже это, может, и не разговаривали, не обсуждали, но поскольку были и доводы были, да, и какие-то вот реалии, и что-то вот какое-то вот направление, да, то все-таки мы понимаем, да, что вот тут ситуация непростая. Но какую, так или иначе, вот в этом хоть какой-то положительный момент можем усмотреть, да, то, что, видимо, человека Бог изымает из ситуации, ну, насколько он максимально близок к нему, что, видимо, дальше начнется только еще ухудшение и удаление.
1: Да, но мы же знаем, что Господь забирает в тот момент, когда
2: ты
1: человек уже...
2: Ты максимально близок.
1: Да, а дальше он уже, если его оставит, то человек начинает, что называется, портиться.
2: Он и так шел, может быть, от Бога, но дальше это уже будет... окончательное такое отшествие, да, когда уже, как говорится, вариантов не остается. Да, и тут Господь изымает, да, потом прикрывает.
1: Изымает, это значит...
2: Из жизни, да, то есть
1: да,
2: прекращает, да, дабы хоть что-то какое-то оставить возможность, какой-то шанс. А какой-то шанс, как это реализуется? Только в последующих поколениях. То доброе, что у человека, скажем, так или иначе, в его окружении было заложено, может быть, это доброе как-то ему и поможет. Да?
1: Но мы все равно не можем вот эти смерти духовно воспринять.
2: Согласен.
1: Вот есть же такое выражение у святых отцов, вот оно мне очень нравится, оно мне прямо сейчас вот как-то все время у меня перед глазами, что нужно ко всему подходить духовно. Но мы не имеем такого разумения во многом, чтобы
2: многим людям это вот как бы, особенно если это группа людей, да, и вот ну, на отпевании где-нибудь, да, вот взять вот это и объяснить смерть ребенка,
1: да.
2: Гибель, может быть, воина, да, и вот так вот сказать, вы знаете, он максимально был близок к Богу,
1: ну, вообще,
2: сложно,
1: ну, это невозможно.
2: Сложно. Во-первых, это группа людей, да, у нее какое-то свое общее мнение, как-то что-то еще, это мнение толпы даже, в конце концов, да, уж, скажем так, немножко усугубим ситуацию. Но один на один, спокойно, молитвенно, да, когда вот аккуратно, осторожно, можно как бы эту мысль вкладывать, да, той же безутешным родителям, да, родственникам, близким, женам, детям, да, ну, когда особенно эта кончина произошла какая-то безвременная, да, то есть когда человеку обычно, ну, скажем так, после 70, да, ну, редко так бывает, что люди прямо вот прямо уж убиваются, да, что есть сил. Ну, редко бывает, да. Может быть, какая-то не совсем здоровая психика порой, да, вот. Но так или иначе какое-то понимание есть, что 70-80 лет плюс, да, там это уже, ну, все равно время приходит, как говорится, да. Но все, что до этого, естественно, человек плохо это воспринимает. Или, правильно скажем так, неестественно. Да? Ведь Бог не творил смерть. Почему мы это... Это можно и понять, и объяснить. Бог не творил смерть. И поэтому всякая смерть — это, ну, в общем-то, вне божественного плана. это то, что делает человек, а Бог, Бог, ну, правильно, неправильно сказать про Бога вынуждено, неправильно, потому что Бог не вынуждает, мы не можем его ни к чему вынуждать, но Он ради нашего хоть какого-то шанса на спасение, Он изымает или прекращает. Да? То есть с надеждой, на что, какая надежда, что были эти добрые семена вокруг нас. Да, то есть в нашей жизни посеяно в своих родственниках, в своих детях, да, в своем окружении, кем, с кем-то там еще, да, в каком-то соприкосновении, хоть какого-то, хоть какой-то взгляд в сторону духовности и церкви. Да, вот, и это даст какой-то результат, что человек, уже находясь за пределами земной жизни, да, получит на этом этапе до страшного суда облегчение, а по страшному суде, может быть, даже и если не... Понятно, что некрещенный, если мы продолжаем говорить о том, что да, некрещенный не может войти в Царство Небесное, да, не может, да, но в каком-то, наверное, мы по слову-то евангельскому, у отца моего много обителей есть, mm-hmm. да, вот по этому слову, то есть обителей много, то есть, да, высшие обители, естественно, мы знаем, мы к ней, именно к ней устремлены, к Царству Небесному, но много обители, и Царство Небесное — это, видимо, не единственная обитель у Бога, да, то есть есть где-то что-то. И вот с упованием на это, да, мы можем говорить о том, что человеку возможно какое-то изменение его состояния, участи, даже и после того, как он, может быть, видимых каких-то вот плодов не принес. Ну, что касается младенца, там еще другая ситуация, да, то есть мы там еще и добавляем, что он и греха-то еще не сделал. То есть у него-то точно уже, если он был крещеный, то точно уже ему Богом приготовили на особый обитель, да, где, в общем-то, сам Бог и свет, и радость, и все остальное присутствует. То есть это тоже, ну так, мышка, мы захватили этот момент. Вот. Поэтому упование на Бога, надежда на Бога и в, как бы так, встраивание в Божий план, да, то есть, скажем так, и избранничество божественное, да, это человеческая, в общем-то, прерогатива, это человеческий выбор. Вот поэтому Бог зовет, это выбор Бога, зовет всех, а избирает тех немногих, кто откликнулся, да, это уже от человека. Видите, опять же мы говорим, не можем не говорить о некой синергии, совместном сотрудничестве, да, совместном с Богом делании. Да, то есть Бог сотворил мир и сам себя ограничивает, и это ограничитель, это именно человек. Да, именно человек. С одной стороны, дал волю и власть избирать еще и ангелам, да, то есть до разделения ангельского мира, да, то есть дал им это право. Вот, и мы знаем, что получилось в результате, да, то есть на сегодняшний день ангелы — это светлые помощники божественные, да, то есть божественное присутствует в небесном мире, да, и в духовном мире, и, соответственно, да, все божественные поручения исполняют, живут, да. Есть падшие ангелы, да, которые как раз противники, да, то есть вот опять же Божье, мы видим, как он сам себя ограничивает. Не мог он уничтожить эту часть? Мог, конечно, да. Мог не давать эту волю? Мог не давать, да, но Бог ограничивает этим даянием, ограничивает себя и позволяет сделать выбор свободный. И человеком, на человеке, опять же, Бог себя ограничивает, потому что человек сам принимает решение, сам делает. Мог Бог запрограммировать человека так, чтобы человек жил свято? Мог, но это был бы уже не тот человек свободный, как и Бог. Это уже не было бы, в нас не было бы именно вот этого отпечатка божественного присутствия, да, то есть образа и подобия не было бы, да. Это было бы что-то уже другое, да, то есть это какой-то был бы, наверное, некий аквариум. Мы там рыбки, наверное, были бы, когда плавали бы свой положенный срок, а потом умирали, потом другие бы рыбки появлялись. Наверное, как-то бы так, то есть это не было бы того, что есть сейчас, да. Поэтому, вот видите, вот такое ограничение.
1: Но рыбка — это образ тоже Божий.
2: Ну, я соглашусь с вами.
1: Христа. Мне нравится образ рыбы.
2: Вот. Ну вот, примерно так. Поэтому надежда на Бога, да, и опять же мы говорим, да, она должна быть такая правильная, да, она не должна быть ленивой надеждой. А Бог все сделает и без меня. Бог все устроит и без моего участия. Ну, конечно, устроит, конечно, сделает, да. Но он предлагает другой путь. Он предлагает путь не только призывания и понимания, что он сам сделает все, да? Он предлагает путь избранничества. То есть брать крест, восходить от рождения, восходить через Голгофу к воскресению. А далее и в Царство Небесное. Так что вот такой путь нам с вами, дорогим нашим радиослушателям, Господь предлагает и проходить, да, и вот давайте будем стараться его осуществлять.
1: Ну, а сейчас о Дивеево.
2: Ой, прекрасно.
1: О Дивеево поговорим.
2: Прекрасно, давайте.
1: Ну, наша тема беседы называется «О надежде на единого Бога и уверенности в нем». Вот эти
2: давайте сейчас поменяемся ролями. Да, я буду задавать вопросы. Вот смотрите.
1: Я тоже расскажу.
2: Когда вы едете в паломничество, вот зачем вы едете в паломничество? Вот смотрите, есть храм, в который вы ходите, да? В храме есть полнота всего, есть сам Бог. Ведь в Дивеево не другой Бог, тот же самый. Зачем вы едете в Дивеево? Расскажите.
1: Ну, во-первых, я хотела показать Дивеево своей дочери. Это для меня было очень важно, она там не была никогда. И это как раз вот тот ребенок, ну, ей 19 лет уже девочке, взрослая девушка.
2: То есть вы хотели
1: девушка.
2: Показать тот райский уголок?
1: Я хотела показать то, что... Просто у нас была поездка в Арзамас, и вот вы же тогда сразу сказали нам, а как это вы поедете в Арзамас и будете там при монастыре жить?
2: Быть литургии не причащаться.
1: Да, это же ехать один час до Дивеево, как это? И вот я действительно поняла, пребывая там день или полтора дня в начале нашей поездки, я поняла, что, ну вот как говорят люди мирские, что Дивеево — это была вишенка на торте.
2: Согласен.
1: То есть если бы не было Дивеево, наша поездка, она была бы неполноценной.
2: Была бы хорошей, прекрасной, но...
1: Да, но это невозможно передать.
2: Не исключительно.
1: Совершенно, совершенно такую
2: верно,
1: красоту.
2: Да, да.
1: И такую...
2: Апостол Павел же еще говорил, да, то, что я видел, слышал, что я ощущал, я не могу передать слова.
1: Это невозможно.
2: Это невозможно, да. Внутри я чувствую, я это,
1: да.
2: Это все благоухает, все трепещет, но...
1: И ты это чувствуешь
2: словами.
1: Сразу,
2: да,
1: ты, потому что
2: словами.
1: Ты, во-первых, очень много слышишь.
2: Все-таки, тем не менее, зачем же все-таки паломничество? Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям.
1: Зачем я паломничество?
2: Нет, не вы, а вообще, в принципе, зачем паломничество, существует? И если все есть вот в любом храме, в самом-самом маленьком, в самом-самом простом, все есть, есть сам Бог.
1: Но,
2: зачем
1: да,
2: куда-то еще едем? Чего мы бы хотим?
1: Вот я честно ведь с вами буду говорить, отец Александр. Конечно же, это все равно была такая, ну это же Дивеево.
2: Это труд.
1: Это же четвертый удел Божьей Матери.
2: Это же труд.
1: Это потом уже понимаешь.
2: Да,
1: это
2: да.
1: Понимаешь потом. Но ты это как бы неосознанно вокруг. Это всегда в тебе живет. Ты понимаешь, угу. Что надо трудиться.
2: Да.
1: Это одни записочки о хождении по Святой Канавке. Я отдельно хочу сказать.
2: Да.
1: Я просто хочу сказать о том, что я посмотрела, нашла школьников, подростков, это их привезли из Калужской епархии. Вот посмотрите, это маленькое видео, батюшка молодой из молодежного отдела привез. Это я в интернете нашла и посмотрела уже после нашей поездки. И вот эти вот ребята, такие вот подростки, парни с такими в этих широких штанах, такие деловые, им лет по 15, по 16. Девушки такие прелестные совершенно в платочках. И они каждый рассказывают о том, что для них означало побывать в Дивеево. И вы знаете, вот когда было сказано, что... Одна девушка говорит, вот когда становишься на Святую Канавку Божьей Матери, вот это все, вот это вот вообще, это то, ради чего человек вообще живет. То есть это такое погружение в самого себя, вот там на протяжении этого 40 минут или там часа, что ты идешь по этой канавке Божьей Матери и понимаешь, что она там каждый день, волосы у тебя дыбом встают, что она каждый день там появляется, и это все дивеевские прекрасно знают. И еще даже, знаете, один, когда я была там первый раз, а я была не много раз. Но мы возили детей, их было 7 человек, это было лет 20 назад. Мы были тогда еще молодые, с девушкой молодой, мы поехали, повели, батюшка благословил нас, и мы 7 детей повезли. У нас была мощнейшая поездка. И когда мы уезжали, мы встретили одну женщину. Она была мама монахини из как раз из Дивеева. И она нам рассказывала очень много интересных случаев. Она говорит, вот очень многие известные люди помогают Дивеева. А это было 20 лет назад.
2: Угу.
1: И она упоминала, насколько я помню, Евгения Леонова, космонавта.
2: Ох.
1: Она еще и других людей упоминала. И она рассказала нам такую историю, что... Это мы вот видели, это минут 15. То есть она там на свой поезд, она тоже возвращалась уже после встречи со своей дочерью монахиней, и мы уезжали в Екатеринбург. И она говорит, что когда он был в космосе, почему он стал просто вот благотворителем этого Дивеевского монастыря, там вот больше 20 лет назад, когда он был в космосе, он увидел свечение из космоса.
2: Ничего
1: он
2: себе.
1: Увидел вот такое, такие места на Земле, где было свечение. И он, и вот у меня, знаете, до сих пор у меня прям мурашки
2: прекрасно,
1: по телу.
2: Прекрасно.
1: И он говорит, меня это настолько заинтересовало, что это за место на Земле, которое из космоса светит. Понимаете? А мы-то, представляете, мы вообще первый раз мы под таким впечатлением находились вообще. Это вот первая поездка, это было нечто. И вот и он узнал,
2: можно,
1: что это Дивеево.
2: Да, можно предположить, что разговаривая сейчас о Дивеево, из космоса тоже видно, как это свечение происходит, да, когда мы говорим.
1: Да.
2: Ну, маленькое. А свечение Дивеево огромное. Ну, оно вот... маленькое. Мы говорим, это маленькие такие искорки,
1: конечно.
2: Да,
1: конечно. Ну, это там вот, вот чудеса, они
2: Я бы еще нашим радиослушателям,
1: вот
2: знаете, чтобы еще сказал, что у нас сейчас благодать нашей Екатеринбургской епархии в том, что у нас появилась на месте, значит, монастыря Спасительниц Хлебов, раньше он был, да, вот в Среднеуральске, появился уголок Дивеева.
1: Да.
2: Поэтому, если кто-то, может быть, действительно все-таки до Дивеева отсюда 1500 километров, не всякий сможет
1: и там
2: решиться.
1: Там ждут сестры очень.
2: Да, да, и да. Вот если кто-то вот расположится там и захочет, угу. и съездит, это подворье Дивеевского монастыря, здесь у нас рядом, не надо за 1500 километров сразу же ехать, да, может, сюда съездить, здесь посмотреть. А если еще через какое-то время и здесь тоже будет канавка сделана, ну, хотя бы какой-то такой, да, прототип. О, так вообще будем самые счастливые люди. Мы сможем по канавке ходить.
1: Отец Александр.
2: Постоянно.
1: Вот, да, я когда была 2 года назад в Дивеево, я такого не заметила, когда вот мы разговаривали с паломниками, ну, с кем приходилось поговорить. Люди называли, из какого они города. И вот мы тоже встретились с 2 паломницами, женщинами. Они, я спросила, откуда вы? Они говорят, мы из Самары. А вы, говорит, откуда? Я говорю, а мы из Екатеринбурга. И они, знаете, так, ой, о, одна другая говорит, о, из Екатеринбурга. Понимаете, то есть вот я говорю, даже 2 года назад такого я не почувствовала, как сейчас. То есть это говорит о том, насколько царский крестный ход и царские дни, насколько они сейчас приобретают в России и не только мощь,
2: людей,
1: просто мощь такую.
2: Не напрасно Урал – опора России. Да, скажи,
1: да,
2: такой, что такой,
1: и
2: может...
1: духовным каким становится,
2: да,
1: опорным,
2: да,
1: краем.
2: Да, опорным краем. Если Москва – это голова, да, то есть то, порой даже говорят, еще и сердце, да, то есть это вот как бы нормально, хорошо, замечательно. Но где это все живет-то? Живет с помощью чего? С помощью Урала.
1: Так у нас Уральский
2: так,
1: край, это вообще она,
2: край, да,
1: весь край, вот он омыт кровью святых. Мучеников уральских.
2: Да,
1: вообще
2: да.
1: Вся земля уральская земля.
2: Да, да, согласен.
1: Она святая.
2: Да.
1: Она святая. Еще я хочу сказать, отец Александр,
2: ага.
1: Я такого, ну, вот обратила внимание только в этот раз, а мы шли по канавке с дочерью 19 августа в Преображение праздник. И был такой теплый день, это была вторая половина дня, вот, когда мы приехали. И когда мы подходили к канавке, там, наверное, 30 пар обуви было около нее. Вот люди сняли и шли босиком, особенно молодежь. Особенно шла. Вот молодых просто они все топали босиком. И дочка у меня тоже топали. Ну, и я тоже в носках, правда, шла. Но я хочу сказать о том, нам потом монахиня сказала, а как вы хотели? А как на святом месте? Да еще и... В общем, мы в этот же вечер приехали домой.
2: Как Моисей снял обувь,
1: мы сразу же заболели. Заболели. Сначала заболела дочка, у нее горло и все, приехали мы из Дивеева. Ну, да. И потом и я всю вторую половину отпуска
2: видимо,
1: я пролежала в постели.
2: Видимо, все-таки какое-то наше несовершенство.
1: Конечно.
2: Наше несовершенство привело к тому, что
1: так вот,
2: выразилось
1: хотя бы так,
2: на телесном уровне.
1: Обязательно должно быть. Я же всегда вас спрашиваю.
2: Я же вам говорю, что последний раз кобыл тоже заболел. Еще только поехали, я уже заболел. Весь там, все Дивеево проболел.
1: А как, чтобы все вот было тишь, гладь да Божья благодать, так не бывает. Без только, болезни да. И скорби, и искушений после
2: святого места.
1: Очень
2: хорошо открывают.
1: Очень хорошо.
2: Прямо да. Срывают все эти покровы сердца, да, и прямо такие, сердце чистое, да. Возвышенное, да.
1: Правда.
2: Тело не мочствует, а дух торжествует.
1: Совершенно согласна.
2: Спасибо, Господи.
1: Ну что, будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу?
2: Будем, да.
1: О надежде на единого Бога и уверенности в Нем. И я только хотела бы сказать, что...
2: Не будем ставить точку, поставим многоточие,
1: да,
2: потому что все продолжается.
1: Что вот именно в Дивеево ты тоже понимаешь, ну что ты, что их и храмы, и все, что там есть, и эти цветы, и люди, и паломники, и ты понимаешь вообще, что вот жизнь, что Христос воскрес.
2: Да,
1: что
2: да.
1: Жизнь, она вечная. И ты там понимаешь это как
2: особенно
1: нигде
2: ярко.
1: В другом месте.
2: Да.
1: И нужно потрудиться, чтобы туда доехать. И сейчас вот мне так хочется зимой там побывать. Зимой. Очень хочется.
2: Интересно.
1: Жалко, конечно, но я, наверное, зимой в источниках не смогу купаться.
2: Ну, можешь же не обязательно
1: холодно.
2: Купаться, можно умыться,
1: да,
2: попить водички.
1: Да, да,
2: же...
1: но побывать. Ну вот хочется да, просто. Зимой я никогда не была.
2: Такое экстремальное погружение, оно ну, как бы, ну, не всегда нужно. Да? Где-то вот.
1: Да.
2: Мы помним, что же, в 2010 году, когда были, страшная была жара, вся Россия, помните тогда? Тут,
1: да,
2: вот,
1: горело.
2: Много пожара, все остальное. Так Москва, мы после службы, когда приходили и погружались, слушай,
1: да,
2: аж пар шел. То есть
1: да.
2: Там не было никакого экстрима, там была просто необходимость погрузиться в источник, чтобы прийти в себя, потому что настолько было жарко. Снимали облачение, оно аж мокрое было все. Вот, поэтому и когда ты погружался в воду и стоишь, думаешь, Господи, как хорошо, как замечательно.
1: Но еще очень важна экскурсия по монастырю. Вот
2: да.
1: Без экскурсии вот это вот все неполное ощущение. Мне вот очень. Ну, я тоже экскурсоводов, к сожалению, я.
2: Не всегда они там есть,
1: не
2: да?
1: Не получалось. Ну, нет, можно было просто обстоятельства
2: не было времени.
1: Так складывались,
2: нет.
1: Да, что вот не получалось.
2: Ну, что ж, помогай нам Господь,
1: помогай
2: чтобы время
1: Господь.
2: У нас все-таки было на все такие важные вещи. Да? И, опять же, не поставим точку в нашей сегодня передаче, а поставим многоточие. Все продолжается.
1: Спасибо,
2: надежда и упование.
1: Спасибо, Господь. Дорогие братья и сестры, настоятели храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино, протоиерей Александр Дубасов сегодня был в нашей программе.
2: Да, рассказывала о паломничестве наша дорогая ведущая Евгения.
1: Да, спасибо, Господь, нас, дорогие слушатели.

Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодную,

0: Феодор Студит.
1: О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавить имя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях Татьяна Николаевна Трушникова, автор литературно-музыкального проекта «Скерца». И мы встретились с Татьяной Николаевной, потому что есть повод. Это 45 лет творческой деятельности вас как творческого человека. Ведь именно с вас начинался православный фестиваль «Царские дни». Вы очень много вложили души и частичку сердца каждого ребенка, который участвовал в вашем авторском проекте. Ну а для начала здравствуйте, рада вас видеть.
1: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели.
0: Наверное, начнем ваше первое интервью на нашем, на православном радио, с истории, с творчества. Как все начиналось?
1: Ну, начиналось все, конечно, в детстве. В детстве меня очень рано привели в музыкальную школу. Очень жестко объяснили, что музыка – это серьезно. Я это поняла и старалась очень старательно учиться. Ну, а потом родилась и к музыке большая вот любовь. К музыке, к танцу, к актерству и даже к слову. В глубоком детстве я играла в детском театре. Ну, а потом годы ученичества, были и большие-большие проколы, я считаю, были и победы. Ну и вот я закончила учебные заведения наши, и вот я вхожу в класс. 20, это было очень давно, не 20, потому что 26 лет уже только скерца. 45 лет назад я вошла в класс, еще учась в заведении. И себе сразу же сказала, раз уж я пришла преподавать, а не охота. Охота на сцену, петь. Очень хотелось. У меня сопрано. Я сказала, я не испортю ни одного ребенка. И вы знаете, за 45 лет, спасибо Господу, я сдержала это слово. Я не испортила ни одного ребенка. И вот это я считаю своим главным достижением в жизни. Что все мои выпускники приходят и говорят, а мы играем, а мы любим музыку, а мы ходим в театры музыкальные.
0: Они остались в творческой среде, несмотря на перипетии
1: они
0: судьбы.
1: Они отдают инструменты мне в продажу. Ну, в общем, тут, я считаю, свой долг я выполнила. И, конечно, я вырастила очень хороших музыкантов, которыми горжусь. Это и профессор нашей консерватории Светлана Васильева. Это и знаменитая во всем мире Рада Кривенко. И еще ряд музыкантов, которые, может быть, менее были даровиты, но тоже были в музыке профессионалами. Да и сейчас есть. К сожалению или к счастью, мои ученики сразу же выдают мой возраст. Хотя его хочу спрятать, как человек сцены. Но
0: оставить когда... за кадром.
1: Да. Но вот когда они рядом, это получается плохо. Вот. Что касается царских дней, это как раз тот период, когда я пришла в епархию. Я прослышала, что будет международный фестиваль. Глаза у меня загорелись.
0: Захотелось поучаствовать.
1: Захотелось участвовать. Нужны были дипломы. За дипломы давали категории. А у меня очень было трудное материальное положение. Я зарабатывала сама. Муж, ну,

0: в силу своей творческой профессии тоже не мог мне помочь очень сильно. И я побежала, мне направили Ольга Михайловна Голова, тогда она заведовала Свердловским филиалом «Новых имен». Меня говорит, ну вот иди в епархию. Приехала епархия, говорит, а, вы хотите выступать? Так берите и делайте фестиваль. Я говорю, я не умею, а мы все не умеем, будем учиться. И вот Ольга Баталова, Ирель Андрей Щукин, я и еще одна женщина, Шубина Лилия, я не знаю, где сейчас ее судьба вот занесла, мы стали делать фестиваль «Царские дни». С другой вот стороны начинала его делать Тамара вот Никитична Воронина. С другой вот стороны. С другими артистами. А камерную вот номинацию, чисто музыкальную, я взяла в свои руки. Ну, потому что сказали, ты же музыкант, давай. И вот так вот, договариваясь по разным музейчикам, первые «Царские дни» произошли в камерной вот номинации, в литературном квартале, в домике с наличниками, его так знают. Это музей литературной жизни Урала 20 века. Это самые первые «Царские дни», камерная вот номинация. Мы же сами расклеивали афиши, бегали. Дочка помогала мне ксерить и, конечно, участвовала в этом вот проекте. Она у меня пианистка. Сейчас она бизнесмен. Так что это вот было буквально на наших руках. Потом второй, вот это тоже история, никто ее не знает, второй концерт «Царских дней» уже прошел в литературной жизни 19 века, прямо напротив построенного храма.
1: Вы знаете, я когда пришла записывать программу о музее «Литературная жизнь Урала 19 века» и «Литературная жизнь Урала 20 века», меня так к ним потянуло. И тогда директор Объединенного музея писателей Урала сказала, мы очень хорошо относимся к православному радио, телевидению и так далее. И действительно, я теперь понимаю, почему. Потому что это все очень близко было. И первые фестивали «Царские дни» были на площадке литературного квартала, о котором до сих пор я рассказываю в своем эфире.
0: И только третий фестиваль уже прошел в зале храма вот на крови, в этом большом зале, то, что сейчас, по-моему, еще в ремонте, да, по-моему, даже?
1: Уже открылся.
0: Уже открылся, да? Вот, тогда был уже только третий. А первые два вот нас приютили литераторы, как мы говорим. И было очень все успешно. Их залы были заполнены до конца. Вот просто домик вот на Толмачево, вот 41, он не никогда даже столько вот не знал. Был весь низ заполнен. Лестница и весь верх. И мы боялись, что он просто рухнет. Он такого никогда не видел. Настолько был огромный наплыв людей.
1: То есть фестиваль. На фестиваль.
0: Да, на камерную музыку. Вот, так что...
1: И слава богу, что сейчас фестиваль живет, продолжает свою деятельность. Да. И благодаря вашим, конечно же, молитвам.
0: Молитвам, конечно. И участвую я во всех фестивалях. Я не пропустила, несмотря на трагические обстоятельства в жизни, я не пропустила ни одного, кроме одного, когда дочь у меня поступала в университет, и совпадали дни вступительных и фестиваля.
1: Сейчас вы участвуете в «Царских днях»?
0: Конечно, и в пандемии участвовала, причем участвовала...
1: Уже несколько десяток лет, получается,
0: вот
1: 20 лет сколько?
0: Сколько шел фестиваль, кроме одного года, когда вступительные моей дочери совпали с днями фестиваля.
1: Итак... Не пропускаю. Никогда. Удивительная история.
0: Даже если дочь у меня болела, она выздоравливала именно к концерту фестиваля. По молитвам, кстати, перед Тихвинской Божьей Матери. Вот, понимаете, то есть вот всегда. Поэтому я никогда не знаю отпуска.
1: Всех пригласим на концерт литературно-музыкального проекта «Скерца».
0: Да, об этом будет объявлено чуть позже, и название вы узнаете позже, но вот он будет.
1: Здорово. Татьяна Николаевна, вот мы сегодня с вами в Доме актера встретились, и это знаменательно.
0: Наверное,
1: и
0: да.
1: Я хотела бы узнать, спросить, а почему именно творческий проект под названием «Скерца»? Что в это имя вы вложили? И, может быть, из-за серии «Как корабль назвать», так он и поплывет, и проект плывет, слава Богу, в радость людям и в пользу каждой личности, кто в нем участвует.
0: Вы знаете, вот проекту 26 лет, в прошлом году мы праздновали очень шумно юбилей, 25 лет. Но когда он у меня образовался из квартета девочек, дамристочек. Я тогда потеряла гениальную девочку. Просто она некрасиво ушла из нашей профессии. И виноваты были, я считаю, родители. И я переживала трагическую такую боль в сердце, что вот гениальная девочка вот так вот забрана как бы из музыки вообще. И Бог, это только Бог, подарил мне 4 девочек. Даже 5.
1: Просто вместо одной, да,
0: девочки? Вместо одной. Я плакала. И вдруг мне в голову. А что ты плачешь? У тебя вместо одной 5. Сиди и работай. Я так стала работать, что через год они уже способны были играть. Я думаю, как эту веселую компанию мне назвать? И есть у нас такой термин. Шутка, шутливо, скерца. Я думаю, маленькие, шустренькие, веселые, пусть будут скерца. Ну, поиграют и поиграют. И мы так вышли, думали, на несколько концертов. А у нас пошло и пошло, и зритель нас так сразу же принял. И я поняла, что скерца – это так легко, шутливо, но оно же идет. А дальше в литературном квартале опять-таки праздник. И мне нужно показать свою дочку и одну из лучших учениц. Причем это пушкинский праздник, самый первый. И мне говорят, приходи, открой нам пушкинский праздник. Только нам нужно слово. Вам одна музыка-то не нужна. Я говорю, так вот, я когда-то в детстве, я там читала. Стихи вот и читайте. Я, конечно, не стала их вот читать, не готовила. А потом моя ведущая, которая готовила программу пушкинскую, заболела. Серьезно, голос пропал на ноль абсолютно и в раз. А мне завтра концерт, и завтра открытие. И мой муж, диктор телевидения и радио, профессиональный, говорит мне с дивана. Ха, там я видел дипломы у тебя в детстве-то какие-то. Вот иди, книжку бери, читай. Я говорю, Коленька, так я ведь тут и заикнуться могу. Я ведь... Иди, читай. И вот с такого благословения, как говорится, пинком, чтобы только моя дочка и лучшая ученица вышли на сцену, и мы не подвели, естественно, музей, я в ужасе вышла читать Пушкина. А музейщик мне потом говорит, слушай, а у тебя хорошо получилось.
1: Это был концерт, приуроченный к...
0: первому празднованию Пушкина. Вот это и был день рождения скерца как музыкально-литературного проекта.
1: 6 июня.
0: Да, и Людмила Алексеевна Чеснова его и благословила. Она заведующая была музеем и методистом всего этого музейного объединения. Понимаете, она была очень-очень грамотным человеком. Она говорит, так у тебя прекрасно получается. Вот она и музыка, и стихи. Это нам надо. И я с ними сотрудничаю все эти годы. Она моя музыкальная и чтецкая мама оказалась. А потом уже через несколько лет, когда мы уже стали достаточно известны, нас случайно на царских днях или не случайно услышала Тамара Никитична Воронина. А она ведь сама в первой профессии музыкант.
1: Да, она закончила консерваторию.
0: Какие у тебя хорошие девочки. И ты там что-то пробуешь. Давай, давай. Девочки слышат русскую речь красивую. Ну, я говорю, это Тамара Никитична, а позанимайтесь. Она говорит, я заниматься не буду. Хитрая. На самом деле, мы с ней ходили, беседовали, я провожала ее до дома. Я бывала, зайдем с ней в кафе. Она нет-нет, да что-то мне подскажет. Вот так первые азы чтецкого взрослого искусства я немножко получила от нее.
1: Народной артистки России, кстати.
0: Да, знаменитой чтицы. А потом она говорит, я нашла тебе педагога. Вот тут придет в подворье, тогда это было подворье, не царское еще, Пантелеева Людмила Серафимовна. Вот она чтица замечательная, и педагог замечательный. И как потом я услышала, что она одна из лучших чтиц России вообще. Она очень много лет ездила с оркестром вот, симфоническим по вот, городам России и читала. То есть в советское время чтецкое искусство было на высоте. Она актриса Тюза, она говорит, великолепная была Элен, то есть это была столичная прямо вот работа Элен Безухова в «Войне и мире». Но еще должна сказать, что она сказочно красивая женщина. Я-то уже увидела ее хорошо за 70, она была сказочно красивой, пожилой, царственной.
1: Величественной, да?
0: Маленького ростика, но очень величественная. Вот настолько себя держала. Это знаете, вот как вот Ермолова, она же была небольшого роста, она была моего роста, 1,60 м. но она никогда не казалась нигде в своих ролях маленькой. Вот эта героика и величественность изнутри шла, и она казалась стройной, большой, органичной. И вот так вот, я смело стала уже владеть немножко словом. Ну, как сказать смело? Педагог одобрил, я иду, точности делаю все. Педагог потом меня чехвостит, Людмила Серафимовна была очень строгим педагогом.
1: Может, это и хорошо, потому
0: это
1: что...
0: Это было очень хорошо, потому что...
1: Было движение же идет.
0: К тому времени, как педагог, я стала уже очень известной. У меня уже было столько всяких дипломов лауреатских, я уже их перестала считать. И у меня уже были первые премии, как у педагога, и дипломанство педагогическое по Уралу, и признание, премия признания уже была. И меня мягким касанием сломить сначала, ведь ученика сначала нужно подчинить себе, немножко сломить под себя, дать школу, а потом позволить ему распустить крылья. Сначала ученик должен подчиниться мастеру. Это закон в искусстве. Сначала подчинение дисциплине. А только так мою, в общем-то, достаточно свободолюбивую натуру и смелую, и, главное, ну, не слабую, можно было только жестко подчинить, что она и сделала. Да, она доводила меня до слез. Да, взрослую тетеньку заслуженную доводила до слез.
1: Обижались тогда?
0: Нет, я обижалась на себя. Что у меня
1: на
0: не
1: себя,
0: получается.
1: То есть, да? Самокритика у вас была такая развитая.
0: До больничного доходила, но я все равно вот шла к ней, шла мучиться и достигать. То есть настолько меня это манило, я понимала. Если так манит, я по образу уже знала, по опыту вот своему знала педагогическому, что если так манит какое-то творчество, значит, ты в нем имеешь право быть. Значит, Господь тебе это дал. Только это нужно раскопать, развить и закрепить школой. А дальше, твори.
1: Дальше тоже работа.
0: Бесконечная.
1: Творчество – это постоянная работа.
0: Бесконечная работа. И бесконечная тревога. А правильно ли я делаю? А так ли я делаю?
1: И самоанализ.
0: И самоанализ.
1: И наблюдение. Творчество – это намного больше, чем просто вот слово.
0: И еще никогда нельзя быть довольной собой. Как только ты обрадовался чересчур, а как хорошо, тут же тебе такой придет пинок.
1: Я это называю искушением.
0: Я тоже это называю искушением. Все хорошо получилось. Достойно, тихонько порадуйся. Скажи Господу спасибо. Даже требу закажи благодарственно. И иди дальше. Только тогда идет движение, идет успех. Он очень заслуженный и он очень серьезный. И вот, понимаете, да, вот Скерца стала для нас прямо, ну, таким счастливым билетом. Но вы выдумаетесь, да, Скерца это шутливо. Но ни одной пустой программы у меня не получалось. Даже не заказывали, да я и сделать не могла. Заказывают мне про любовь. Казалось бы, сделай что-нибудь легенькое-легенькое. А меня...
1: Со смыслом.
0: Вот подтягивает Ахматова. Цветаева. Ну, Ахматова вся очень глубокая. Цветаева чуть-чуть может быть разной. Но тянет именно та Цветаева, где она бездонна. Ахматова, да. Даже современные поэты, я выберу то, там, где есть смысл, душа. И даже духовность. Любовь-то разная бывает. Даже любовь мужчины к женщине, она тоже разная, совершенно разная. Я поняла, что мне как будто кто-то не дает делать что-то облегченное. Вот вам шутка, Скерца. А программы все очень-очень требующие от слушателя думать. А уж как они нас заставляют думать. И детей заставляют думать. И детей сразу же приучают и к такту, и к деликатности, и к серьезности. Даже вот теперь современных детей, вот теперешние, которые очень резко стали отличаться как раз именно легкостью, дерзостью и бездуховностью. И все равно, да, тяжелее, чем, например, 5 лет, но они все равно начинают разворачиваться. Все равно у них глаза открываются и становятся они более серьезными. Они начинают задумываться. начинают задавать очень глубокие вопросы.
1: Это вы их направляете, вы их побуждаете к этим вопросам.
0: С помощью работы над музыкальным произведением и опять-таки над внедрением в стих, который они слышат. Они же невольно присутствуют здесь. Они же присутствуют и на концерте, и на репетиции. Они невольно вовлекаются, и у них вместо их баловства поверхностного вот такого и тыкания в телефоны вдруг возникают очень серьезные вопросы, от которых ты начинаешь даже трепетать. И собираешься, отвечаешь им очень серьезно, и я думаю глубоко, потому что время сейчас очень непростое, очень непростое. В скерце, вот вы, наверное, заметили, что в скерце и играют взрослые. Вот только что вы слышали, да, концерты, там был взрослый мальчик, балалайшник, да?
1: Да, я видела от маленьких.
0: А у скерца ещё, да, у него изначально, когда я только решила сделать этот проект, вот меня благословили с этими стихами сделать, вот мне вдруг пригрезилось, а что если соединить детей, лауреатов международных конкурсов, со взрослыми лауреатами международных конкурсов, чтобы они друг у друга учились, взрослые, к вот этой вот непосредственности детской, возвращали ее к себе, а дети учились мастерству. Несколько раз дело получилось вот так. Они, когда ждут концерта, после концерта бывают чаепития, вдруг профессура консерватории начинает с детьми и дети с профессурой общаться как коллеги. Вот возрастной барьер вдруг падает. Ничего искусственно не делается. Они начинают обсуждать какие-то проблемы музыкальные, театральные. И оказывается, дети так много слышали, знали. Они впитывают, те умиляются. И получается такое интересное творчество. И дети чувствуют огромную ответственность. Я же буду играть перед тем самым музыкантом, который меня будет потом в конкурсе слушать. И
1: то есть сразу мастер, дисциплина внутренняя.
0: Да. И старание какое, чтобы обратил внимание, посмотрел, а какой я еще умный, как я разговариваю, а как я двигаться умею, какая красивая девочка. Вот понимаете как? А те смотрят, ой, молодежь-то какая. Да, надо играть хорошо, он у него какой легато. Ведь слушает, понимает. Понимаете, вот получился такой интересный
1: диалог.
0: Диалог, да. И я вот это очень берегу. Содружество взрослых музыкантов маститых и талантливых старательных детей. Опять-таки я подчеркиваю, старательных детей. Кто приходит в музыкальную школу только что провести время и красиво побренчать на инструменте, даже близко к скерце не подходит. Он должен стать лауреатом международных конкурсов и поплакать, и сбить ручки в кровь. И только тогда я приглашу его. Давай, попробуем.
1: Татьяна Николаевна, хочу завершить нашу душевную беседу одним вопросом. Вспомните самое яркое событие из вашей творческой жизни. Мы начали с того, что 45 лет на сцене. 45 лет в педагогике, 45 лет творческой деятельности. Есть ли то, что как звезда, которая зашла на небо и ослепила вот такое мероприятие, которое, может быть, в душе навсегда, в сердце осталось? И о котором вспоминаете, о котором хочется говорить с трепетной радостью, с любовью, с восторгом.
0: Вы знаете, я вспомню сейчас, ну, в творчестве ведь никогда даже успех, даже радость, она не бывает легкой, она всегда выстроена, только тогда и бывает настоящий успех. Вот первое, оно было связано со мной лично, это мои еще ученические ощущения, давно, музыкальное училище, я жду своего выхода на сцену, стою около сценического окна, оно открыто, и там идет проливной дождь, солнце. Я очень волнуюсь, и вдруг у меня ощущение «скорей, скорей на сцену, вот какая-то дождь, скорей, скорей им сказать, донести!» И вот с этим ощущением я вышла, и вдруг я поняла, только тогда ощутила, что можно играть в радость, когда я вот с этим ливнем, с этим дождем, я его и слышу, и играю. Вот это первое, что у меня было. А второе, оно было связано с моей ученицей уже, знаменитейшей, талантливейшей Радой Кривенко. Последний тур конкурса. Мы идем блестяще. Но вот искушение, опять-таки, перед самым конкурсом. Трудный пассаж в вариациях перестал получаться. Срывы постоянно. Как ни бьемся, как ни... Какие усилия не делаем, какие приемы не делаем, срывается человек. И вот перед самым выходом несколько раз получилось. То есть я понимаю, что пассаж буквально как бы держится на запрях. Идем я, мама, концертмейстер, молчим. И вот в этом молчании, в этом мы репетируем, разыгрываемся. Мы все, играем программу, блестяще играет. А это произведение последнее. И я стою за сценой и думаю, Господи, вот сейчас я делаю не театральную паузу, просто я пошла опять в это ощущение, забери у меня все. Только дай прозвучать этому пассажу, не испорти эту музыку, Господи! И она с блеском его проигрывает. Так легко, так замечательно. Но я потом пошла к батюшке и исповедовалась в этом грехе. Я была готова за музыку заложить все и вся. И я тогда поняла, какой ценой артистам, любым артистам, дается большой успех. Да, потом была первая премия, потом было слова Тамары Вольской, что «а больше и ничего присуждать не надо, раз так на первой премии играют все остальные». Потом все было. Но тогда я поняла, какой ценой мы платим. И теперь всегда я говорю, любой концерт, любой конкурс, что бы там кто ни говорил, сложный, несложный, они все сложные, и они все делаются, дорогие зрители, они делаются кровью. Мы каждый раз идем на заклание, как в последний раз. Другого не дано, успеха не будет, вдохновения не будет. Это мой личный опыт, может, какой-то актер или музыкант скажет иначе.
1: Это ваше.
0: Но это мое. И я думаю, что крупный артист, который отдает на сцене все, он все равно скажет так. Просто многие ведь молчат. А я хочу это озвучить.
1: Спасибо вам, что вы озвучили, что мы сегодня побеседовали с такой легкостью, душевной радостью лично у меня, потому что я с вами познакомилась поближе. Я знала, что есть такой проект, который выступает на разных площадках Екатеринбурга. И тут в доме актера подошла и спросила, а можно ли с вами поговорить? И узнала от вас, что аж несколько круглых дат. Это 25 лет литературно-музыкальному проекту «Скерце» и 45 лет вашей, и 45 лет вашей деятельности творческой,
0: да, вообще,
1: на сцене,
0: с детьми и самой.
1: Я всем слушателям напомню, что сегодня я беседовала с Татьяной Николаевной Трушниковой, создателем литературного, музыкально-литературного проекта «Скерце».
0: И художественным руководителем. То есть я же там и художественный вот руководитель.
1: И постоянной участницей «Царских дней». Это православный фестиваль культуры у нас в Екатеринбурге. «Царские дни» сокращенно. Я повторюсь, рада встрече. Пожелаю вам, конечно же, радости, здоровья душевного и телесного, любви к творчеству и благодарных учеников, их родителей. Самое главное, чтобы вы плыли вместе, были в одной, как упряжке, одним организмом на сцене, что очень важно.
0: Я хочу, чтобы вы еще пожелали, конечно, здоровья замечательному диктору нашего радио, Трушникову Николаю Михайловичу, моему супругу. К сожалению, он сейчас тяжко болен. И раньше он помогал мне, и сейчас он мне помогает. Но очень часто мы бывали на сцене вместе. Он как ведущий, я как чтица, дети, взрослые вот музыканты, как музыканты, актеры. Но сейчас он, еще раз говорю, очень тяжко болен. И он сказал, сейчас ты за меня И каждый концерт, каждый выход на сцену, большой или маленький, я посвящаю и ему тоже. И сейчас я иду опять к нему. К нему поддерживать и учить его заново говорить. Он все равно заговорит.
1: Конечно, здоровья Николаю Михайловичу, а вам Божьей помощи, сил, терпения. И просим слушателей помолиться и о вас, и о супруге, конечно же. Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучало интервью с лауреатом международных конкурсов, дипломантом областного конкурса педагогического мастерства, лауреатом премии «Признание», лауреатом премии «Во славу Екатеринбурга» Татьяной Николаевной Трушниковой. Также Татьяна Николаевна внесена в книгу «Лучшие педагоги России» и награждена медалью святой великомученицы Екатерины. И вот уже более 27 лет Татьяна Николаевна является создателем и руководителем социокультурного проекта «Скерца» при Екатеринбургской детской музыкальной школе, школы номер 17. В скором времени состоится сольный концерт Татьяны Николаевны. Локация уточняется. Скорее всего, это будет исторический парк «Моя Россия, моя история». Подробнее можно узнать в афишах парка или в интернете. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение».
0: До свидания.
2: С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресение». Боже, знаю истину Твое речение, Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко. Ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

Сегодня в нашей традиционной странице мы предлагаем вашему вниманию поэзию Михаила Юрьевича Лермонтова. «Лермонтовские строки».

Печально я гляжу на наше поколение. Его грядущее иль пусто, иль темно, меж тем под бременем познания и сомнения в бездействии состарится оно. Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом, и жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом. К добру и злу постыдно равнодушны, в начале поприща мы вянем без борьбы. Перед опасностью позорно малодушны, и перед властью презренные рабы. Так тощий плод до времени созрелый, ни вкуса нашего не радуя, ни глаз, висит между цветов пришелец осиротелый. И час их красоты, и его падение час. Мы иссушили ум наукою бесплодной, тая завистливо от ближних и друзей, надежды лучший голос благородный, неверием осмеянных страстей. Едва касались мы до чаши наслаждения, но юных сил мы тем не сберегли. Из каждой радости, боясь о пресыщении, мы лучший сок навеки извлекли. Мечты поэзии, создание искусства восторгом сладостным наш ум не шевелят. Мы жадно бережем в груди остаток чувства, зарытый скупостью и бесполезный клад. И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви. И царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови. И предков скучны нам роскошные забавы, их добросовестный ребяческий разврат. И гробом мы спешим без счастья и без славы, глядя насмешливо назад. Толпой угрюмою и скоро позабытый, над миром мы пройдем без шума и следа, не бросивши векам ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда. И прах наш строгостью судьи и гражданина потомок оскорбит презрительным стихом, насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом.

Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Вы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой.

Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри, не вы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. Мы долго молча отступали. Досадно было, боя ждали, ворчали старики. Что ж мы, на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки? И вот нашли большое поле, есть разгуляться где на воле. Построили редут, у наших ушки на макушке. Чуть утро осветило пушки и леса синие верхушки. Французы тут как тут. Забил заряд я в пушку туго и думал, угощу я друга. Постой-ка, брат, мусье, что тут хитрить? Пожалуй, к бою. Уж мы пойдем ломить стеной, уж постоим мы головою за родину свою. 2 дня мы были в перестрелке. Что толку в этой безделке? Мы ждали 3-й день. Повсюду стали слышны речи, пора добраться до картечи. И вот на поле грозной сечи ночная пала тень. Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый. Кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердитый, кусая длинный ус. И только небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось, сверкнул за строем строй. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатам, дожали его, сражен булатом. Он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами: «Ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали. И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали. Мы в Бородинский бой». Но уж был денек. Сквозь дым летучий французы двинулись, как тучи, и все на наш идут. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнуло перед нами, все побывали тут. Вам не видать таких сражений. Носились знамена, как тени, в дыму огонь блестел, звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала, и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони, люди, залпы тысячи орудий, слились протяжный вой. Все смерклось, были все готовы за утро бой затеять новый и до конца стоять. Вот затрещали барабаны и отступили басурманы. Тогда считать мы стали раны. Товарищи, считать. Да, были люди в наше время. Могучее, лихое племя. Богатыри, не вы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Когда б на то не Божья воля, не отдали.

Погиб поэт, невольник честь, пал оклеветанный молвой. Свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой, не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит. Убит. К чему теперь рыдание? Пустых похвал, ненужный хор и жалкий лепет оправданий. Судьбы свершился приговор. Не вы ли сперва так злобно гнали его свободный смелый дар и для потехи раздували чуть затаившийся пожар? Что ж, веселитесь, он мучений последних вынести не мог. Угас, как светоч, дивный гений, увял торжественный венок. Его убийца хладнокровно навел удар, спасения нет. Пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет. И что за диво? Издалека, подобный сотням беглецов, на ловлю счастья и чинов, заброшен к нам по воле рока. Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы. Не мог щадить он нашей славы, не мог понять всей миг кровавый, на что он руку поднимал. И он убит, и взят могилой, как тот певец неведомый, но милый, добыча ревности глухой, воспетый им с такой чудной силой, сраженный, как и он, безжалостной рукой. Зачем от мирных нег и дружбы простодушной вступил он в этот свет завистливый и душный для сердца вольного и пламенных страстей? Зачем он руку дал клеветникам ничтожным? Зачем поверил он словам и ласкам ложным? Он с юных лет постигнувших людей. И прежний, сняв венок, они венец терновый, увитый лаврами, надели на него. Но иглы тайные сурово язвили славное чело. Отравлено его последнее мгновение коварным шепотом насмешливых невежд. И умер он с напрасной жаждой мщения, с досадой тайно обманутых надежд. Замолкли звуки чудных песен, не раздаваться им опять. Период певца угрюм и тесен, и на устах его печать. А вы, надменные потомки, известные подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшие обломки, игрою счастья обиженных родов, вы, жадной толпой стоящие у трона, к свободе гения и славы палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда все молчит. Но есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный суд. Он ждет, он недоступен звону злата, и мысли и дела узнает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию, он вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную.

спеша на север издалека, из теплых и чужих сторон, тебе, Казбека, страж Востока, принес я, странник, свой поклон. Челмою белую от века, твой лоб наморщенный увит, и гордый ропот человека твой гордый мир не возмутит. Но сердце тихого моленья да отнесут твои скалы в надзвездный край, в твое владенье, к престолу вечному Аллы. Молю, да снидет день прохладный, на знойный дол и пыльный путь, чтоб мне в пустыне безотрадной на камне в полдень отдохнуть. Молю, чтоб буря не застала, гремя в наряде боевом, в ущелье мрачного Дарьяла меня с измученным конем. Но есть еще одно желание, боюсь сказать, душа дрожит. Что, если я со дня изгнанья совсем на родине забыт? Найду ли там прежние объятия, старинные встречу ли привет? Узнают ли друзья и братья страдальца после многих лет? Или среди могил холодных я наступлю на прах родной тех добрых, пылких, благородных, деливших молодость со мной? О, если так, своей метелью, Казбек, засыпь меня скорей, и прах бездомный по ущелью без сожаления развей. Отделкой золотой блистает мой кинжал. Клинок надежный, без порока. Булат его хранит таинственный закал, наследие бранного Востока. Наезднику в горах служил он много лет, не зная платы за услугу. Ни по одной груди провел он страшный след и ни одну порвал кольчугу. Забавы он делил послушнее раба, звенел в ответ речам обидным. В те дни была б ему богатая резьба нарядом чуждым и постыдным. Он взят затериком отважным казаком на хладном трупе господина, и долго он лежал заброшенный потом в походной лавке армянина. Теперь родных ножен, избитых на войне, лишен героя спутник бедный, игрушкой золотой он блещет на стене. Увы, бесславный и безвредный. Никто привычной заботливой рукой его не чистит, не ласкает, и надписи его, молясь перед зарей, никто с усердием не читает. В наш век изнеженный, не так ли ты, поэт, свое утратил назначение, на злато променяв ту власть, которой свет внимал в немом благоговенье? Бывало, мерный звук твоих могучих слов воспламенял бойца для битвы. Он нужен был толпе, как чаша для перов, как фимиам в часы молитвы. Твой стих, как Божий дух, носился над толпой, и отзыв мыслей благородных звучал, как колокол на башне вечевой в одни торжеств и бед народных. Наскучен нам простой и гордый твой язык, нас тешат блёстки и обманы, как ветхая краса, как ветхий мир привык морщины прятать под румяна. Проснешься ли ты опять, осмеянный пророк, или никогда на голос мщения из золотых ножен не вырвешь свой клинок, покрытый ржавчиной презренья? Люблю отчизну я, но странной любовью не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные предания
не шевелят во мне отрадного мечтания. Но я люблю, за что не знаю сам. Ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханий, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге, и взором медленным, пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень. Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз, и на холме средь желтой нивы чету белеющих берез. С отрадой многим незнакомой я вижу полное гумно, избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно, и в праздник вечером расистым смотреть до полночи готов на пляску с топаньем и свистом подговор пьяных мужичков.

Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу. И звезда звездою говорит. В небесах торжественный чуд, спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя. Я б хотел забыться и засунуть, но не тем холодным сном могилы. Я б желал навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь, чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел, надо мной чтоб вечно зеленее темный дуб склонялся и шумел.

В нашей рубрике «Поэтическая страница» прозвучал выпуск программы «Лермонтовские строки» по мотивам поэтических произведений Михаила Юрьевича Лермонтова в исполнении народного артиста России Вячеслава Кирилличева из архивов литературно-драматической редакции. Всего вам доброго и храни всех Господь!

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя». А позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут. Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст.

полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

0: О святый и праведный Симеоне! Чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарне восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 7. «Все языцы воспрещите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь вели по всей земли. Покори люди нам и языки под ноги наши, избра нам достояние свое, доброту Иаковлю Юже возлюби. Взыди Бог в воскликновение, Господь во гласе трубне, пойте Богу нашему пойте, пойте Цареве нашему пойте». Яко Царь всея земли Бог, пойте разумно, воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своем, князи людские, собравшися с Богом Авраамлем, яко Божие державнее земли, зело вознесошася. Вели Господь и хвален зело, в ограде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием всея земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого, Бог в тяжести Его знаем есть, егда заступает и, яко се цари земстии собравшися, снедошися вкупе, ти, видевши, так и удивишися, смятошися, подвигошися, трепет прият я, там о болезни яко рождающая, духом бурным сокрушиши корабли фарсийские, яко же слышахам, так и видихам в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего, Бог основай век, прияхам Божий милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему, Боже, так и хвала Твоя на концах земли, правда исполн десница Твоя, да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются чери иудейские, суде праде Твоих, Господи, обыдите Сиона, обымите Его, поведите в столпех Его, положите сердца ваши в силу Его, и разделите дома Его, да повесьте в роде ином, яко той есть Бог наш вовек, и в век века той упасет нас вовеки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенней, земнороднее же и сынове человечести, вкупе богатые у Бога. Уста мои возглаголют премудрости поучения сердца моего разум, преклоню в притчу ухо мое, отверзу в псалтире гонание мое, вскую боюсь в день люд, беззаконие пяты моя обыдет мя. Надеющийся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящиеся, брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася, и цену избавления души своей я, и утрудится век, и жив будет до конца, не узрит пагубы, и когда увидит премудрый умирающий, вкупе безумен и несмыслен погибнут, и оставят чуждим богатства свои, и гроби их жилища их вовек, селение их в род и род, нарекоши имена своя на землях, и человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным, и уподобися им,
сей путь их соблазн им, и пасих во устях своих благоволят, яко овцы в аде положение суть, смертью пасет я, и обладают ими правее за утро, и помощь их обещает в аде, от славы своей я из реновения быша, обаче Бог избавит душу мою из руки адовы, егда приемлет мя, не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дому его, яко внегда умрете ему, не возьмет вся, ниже снидет с ним слава его, яко душа его в животе его, благословится, исповестся тебе, егда благосотворишь ему, внидет даже до рода отец своих, даже до века не узрит света, и человек в чести сын неразуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Бог богов, Господь глагола, и призва землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепия красоты Его. Бог яви приедет, Бог наш, и не примолчит, огнь пред Ним возгорится и окрест Его, буря зельна, призовет небо свыше и землю, рассудите, люди своя, соберите Ему преподобные Его, завещающие завет Его о жертвах, и возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, и возглаголю вам, Израилю, и засвидетельствую тебе. Бог, Бог твой есть маз, не о жертвах твоих облечу тебя. Все сожжения твоя предо мною суть выну. Не приму от дома твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов. Яко мои суть все звери и дубравни, скоти в горах и волове. Познав вся птицы небесные, и красота сильная со мною есть, аще в зал чу не реку тебе. Моя бы есть вселенная и исполнение ее. Еда я мясо юнча или кровь козлов пью. Пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя. И призови мя в день скорби твоей я, и измутя и прославишь имя. Грешнику же речи Бог, вскую ты поведаешь и оправдание моя, и восприемлешь и завет мой, усты твоими. Ты же возненавидел еси наказание, и отвергл еси словеса моя вспять, аще видел еси тать, отекл еси с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси, уста твоя умножишь злобу, и язык твой сплеташь льщение, судя на брата твоего клеветал еси, и на сына матери твоей я полагал еси соблазн, сия сотворил еси и умолчах, вознепщевал еси беззаконие, яко буду тебе подобен, облечу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, оба сия, забывающие Бога, да никогда похитит и не будет избавляя. Жертва хвалы прославит мя, и там о путь, им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, по велице милости твоей, и по множеству щедро твоих очисти беззаконие мое, наипаче омой мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, тебе единому согреших и лукавое пред тобою сотворих, яко да оправдишися в остове всех твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мати моя, себо истину возлюбил еси, безвестные и тайные премудрости твоей я явил мне еси, окропиши мя и сопом и очищуся, умыши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения твоего, и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем твоим, и нечестивее к тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бы хуба, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен,
сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Что хвалишься во злобе сильне, беззаконие весь день, неправду умысли язык Твой, яко бритву изощренно сотворил еси лесть, возлюбил еси злобу паче благостыни, неправду, ниже глаголоте правду, возлюбил еси вся глаголы потопные, язык льстив, всего ради Бога разрушит тебя до конца, восторгнет тебя, и приселит тебя от селения твоего, и корень твой от земли живых, узрят праведнее и убоятся, и о нем восмеются, и рекут все человек, и же не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего, и возможи суетою своею, аж же яко маслина плодовита в дому Божие, уповах на милость Божию вовек, и в век века, исповемся тебе вовек, яко сотворил еси, и терплю имя Твое, яко благо пред преподобными Твоими. Рече безумен в сердце своем, не есть Бог, растлеша и омерзишася в беззакониях, не есть творяй благое, Бог с небесе приниши на сыны человеческие, видите, аще есть разумевая, или взыская Бога, все уклонишися в купе непотребни быша, не есть творяй благое, не есть до единого, не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снеть хлеба, Господа не призваша, там устрашившийся страха, и где же небес страх, яко Бог рассыпа кости человека угодников, постыдишися, яко Бог уничижи их, кто даст от Сиона спасение Израилеву, нигда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков, и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди мя. Боже, услыша молитву мою, внуши глаголы уст моих, яко чуждие восташа на мя, и крепце взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, и Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истину Твою потреби их, волею пожжу Тебе, исповемся имени Твоему, Господи. Яко благо, яко от всякие печали избавил меня еси, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего, вонми меня услыши мя, во скорбех печалью моею и смятохся, от гласа вражия и от стужения грешнича, яко уклониша на мя беззаконие, и во гневе враждоваху ми, сердце мое смятися во мне, и боязнь смерти напади на мя, страх и трепет приеди на мя, и похрымя тьма, и рех, кто даст мне крыли, яко голубине, и полещу, и почею, все удалихся бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури, потопи, Господи, и раздели языки их, яко видях беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью выйдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не оскуди от стогни его лихва и лесть. Яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хуба, яще бы ненавиди на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, знаемый мой, ежекупно наслаждался и си со мною брашен, в дому Божии ходихом единомышлением. Да приедет же смерть на ня, и да снидут в ад живи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аз к Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни, повем и возвещу, и услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит я, сы прежде век, несть бы им изменение, яко не убояшися Бога, простри руку свою на воздаяние, оскверниша завет Его, разделишися от гнева лица Его, и приближишися сердца их,
умякнуша словеса их паче елея, и та суть стрелы, возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает, не даст век молвы праведнику. Ты же, Боже, низведешь их во студенец истления, мужа кровей и льсти не приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас! Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже мой, яко благо человека любец, многие милости сотворил еси со мною, я же не чаях видите, и что воздам Твоей благости, Господи мой, Господи, благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие, благодарю беспрекладное Твое долготерпение, и отныне заступи и помози мне, и покрый меня, Владыко, от всех еже не к тому согрешать и пред Тобою, Ты бо весь естества моего, удобо поползновенное, Ты весь и безумие мое, Ты весь и мною содеянное, я же в ведении и в неведении, я же вольное и невольное, я же в ночи и во дни, и во уме и мысли, яко благ оба и человека любец Бог, очисти я росою милости Твоей я, преблаги, Господи, и спаси нас имени ради Твоего святаго, ими же веси судьбами, Ты бо еси свет и истина и живот, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий у Бог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивый отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Это было чтение Псалтыря. В нашем эфире прозвучала седьмая кафизма. Читал ее диакон Сергий Нежбард.
2: О, Боже мой!

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощение раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашему.